огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно я, что вернулся на

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале. Даже стал забывать, что моя жизнь — это сплошной вокзал. Я сидел и смотрел мультфильмы, в комнату постучали. На пороге стоял старик Дисней, он улыбнулся мне и сказал:

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит, как призрак за спиной.

0: поэзии в душе.
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета.
0: Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанета, Жоржета, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мариетта.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: говорит Москва.
1: Ярко сияет утро над нами, всюду я слышу привета слова. Москва гасалем, Москов салами, витание столицы и свейка Москва. Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом.

мне двух дочек она родила. Я был против, начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет у них. Будет дом, будет много игрушек. Мы на елку повесим звезду. Я каких-нибудь добрых

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Для тех,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

народ, найдите ее по приметам. Глаза словно звезды, и брови в разлет, и носик.

0: только друзья, на любовь она мне дорогу подскажет.
1: Говорит Москва, поющее сердце старик.

мечтаем каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа. Девчонки с нас не сводят глаз, сегодня с нас, а завтра с вас любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучшей работы я вам синерой не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. В субботу нас под барабан выводят строем в кегельбан, а впереди капрал идет. Но все равно всегда распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест и в гарнизоне, и окрест, а также барышень и вдов. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову 17 годов. Как хорошо быть генерал, как хорошо быть генерал. Лучшей работы я вам сеньоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу. Пехота топчется в пыли, капрал.

0: я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Генетические предпосылки редких заболеваний». В эфире заведующий лабораторией геномики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Коростин. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: дыркой в боку свистел.
1: Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: вокруг свистел.
1: Поющее сердце столицы.

Впрочем, я тебя и так услышу. Скажешь ты люблю чуть-чуть погромче, или скажешь ты чуть-чуть потише.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: никогда.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет

помоложе вдруг, припомню сразу песенку о солнце, о мальчике, нарисовавшем круг. Когда-нибудь не зарекайтесь, люди, ведь времени не остановишь бег. Седыми станем, да, бабушками будем.

0: Когда-нибудь заглянем с вами дальше. В такой же день, в такой же точно час. Любимый мной и вами вальс о вальсе объявит, как стариннейший романс. Годам подвластны песни, как и люди, своя судьба, свой возраст и свой путь. И то, что спела я, конечно, это будет, но не сейчас, потом, когда-нибудь.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

стакан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу, наш чемодан

начинает пухнуть понемногу. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж некогда смотреть нам, нам только бы следить за багажом. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

кряхтя, за нами тащут позади. Наш скарб, так мало весивший когда-то, как много чемодан потертый, может сказать вам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

0: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Москва 94.8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами». В эфире кандидат медицинских наук Анна Зуева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никакой.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Родные песни.

0: родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, не за плату, на свой необычный манер.

Посмотрите, вот он, без страховки идет. Чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но теперь ему меньше осталось пройти. Уже три четверти пути. Ах, как жутко, как смело, как мило. Бой со смертью, три минуты. Раскрыв в ожидании

четверти пути. Он смеялся над славою бренной, но хотел быть только первым. Такого попробую кровь не попробовала ги над ареной. Он по нервам, нам по нервам шел под барабанную дробь. Посмотрите, вот он без страховки идет, чуть правее наклон, упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик из двери, клали лапы на носилки. Но прост приговор и суров, был растерян он или уверен, но в опилке, но в опилке он пролил досаду и кровь. И сегодня другой

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

глазами шар земной. Хорошо, когда веселье катится волной и гудит под нами шар земной.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
3: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
2: для пользы больного, будучи далек от всякого
4: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. В эту субботу тема программы «Мозг и его возможности». В эфире невролог, клинический нейрофизиолог, ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского Михаил Синкин. В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

этим девушки украдкой не любуются. Не лучше всех, не хуже всех, а просто он один из тех, кого встречаем мы не в песнях, а на улице. Ни одна статья в газете, ни одна строка в куплете не были ему посвящены, потому что был он очень незаметен, парень с петроградской стороны. Лишь в Петроградский свой район парнишка был влюблен, и всем он был готов сказать уверенно, что ничего прекрасней нет, чем строить.

метро, он ехал на метро. И вдруг в толпе увидел он нечаянно. Такая девушка прошла, глазами словно обожгла. Такими

сих пор он ездит с той весны. Между Автовой и площадью Восстания, парень с Петроградской стороны.

0: вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

солдаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкий стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень.

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Собаки породы немецкий дог. Особенности ухода, дрессировки и содержания». В эфире заводчик, ветеринарный врач Ольга Калденберг. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Поющее сердце столицы.

песни на радиостанции «Говорит Москва».

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

0: Как искренно любили, как верили в себя.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Генетические предпосылки редких заболеваний». В эфире заведующий лабораторией геномики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Коростин. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
1: Нам есть что вспомнить. Песни.

день я крышка пляшет заварил, там Гитлер кашу только расплевать он не сумел. Близко хотел быть господином и европейским властелином, но не вышел при.

дороге. Вот дела пошли, какие раз уже подят софи, значит, завтра сразу в Бухаре. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячий песок, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, плохо варит котело. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Бритвы, чуя поражение, стали трусить, а круг

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Низенькая вьется через сугробы вдоль плетня. Я прохожу, а у кого

стихнут скоро, а любовь останется. Вон даже мама всполошилась, теперь беду не отвести. Ну, как могла я, как решилась чужого парня увести. Разговоры, да разговоры, слово к слову тянется. Разговоры.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нервная система и как ее тренировать». В эфире фитнес-эксперт, нейротренер Ирина Ситникова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Эмоциональная устойчивость и психологическая зрелость в эпоху стресса и неопределенности». В эфире психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам. После 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины. В программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой, где он этот день, в каких краях его искать, в каком году, где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым. Я когда-нибудь буду молодым. Научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Собаки породы немецкий дог. Особенности ухода, дрессировки и содержания». В эфире заводчик, ветеринарный врач Ольга Калденберг. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it!
3: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
6: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
5: а российский футбол продолжает удивлять,
6: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.
8: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите замуж, а я не беспокоюсь. Вот вы говорите глупая, а я считаю пусть. А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. А трое ждут ответа, что хочешь, что и делай. И сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим, покупает «Жигули». Вот вы говорите замуж, а я не беспокоюсь. Вот вы говорите глупая, а я считаю пусть. А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят. А просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие

опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: У дедушки за печкой компания.

0: И сверчок как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,
1: а там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито, и перед тем, как лечь, взял он и динамитом

0: в углу,
1: а там
0: веселая компания на камешках сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей,
2: любим бить людей
1: и бить поклюши.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

охота проходят годы, покрыты снегом борода. Но несмотря на все невзгоды, душа, как прежде,

0: поймет и он, поймет и он на стволе.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные

На кораблях ходил, бывало в плаванье, в любых морях бродил и штормовал, в любом порту, в любой заморской гавани бывал, повсюду я.

бананы ел, пил кофе на мартинике, курил в Стамбуле злые табаки. В Каире я жевал, братишки, финики с тоски, они по мне.

0: пристанях, в родном Крыму и во Владивостоке я в слезах. Эх, на Куриль, эх, на Курильских дальних островах, на самых дальних наших островах.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так, вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами». В эфире кандидат медицинских наук Анна Зуева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Повтор лучшего. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
6: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». В студии автор ведущей программы, петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
7: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
6: И в роли Саши, как всегда, я, соведущая Сергея Александра Ромашова. Сегодня у нас, как всегда, в конце выпуска историческая викторина, в которой мы разыграем книгу. А тема сегодняшней передачи — мы обращаемся к Великой Отечественной войне и к самому популярному военному самолету этой пары Ил-2.
7: Ну, да, скажем так, ну, самому известному самолету. Если действительно спрашивать, какой наш самолет во время Второй мировой войны самый известный. Ну, наверное, да, Ил-2, как штурмовик. И по количеству сделанных самолетов, самое большое количество было сделано именно Ил-2. Ну вот сегодня мы пытаемся с вами рассказать про, ну, действительно, про этот самолет, как он был создан, как летал, ну, и многое другое. Если вы ищете самолет, сыгравший определенную роль в советских вооруженных силах в годы Второй мировой войны, то, несомненно, летающий танк Ил-2. Да. Это бронированный самолет штурмовой авиации, которую цель была уничтожать танки и живую силу нацистского вермахта. Ну, и он с первых дней операции «Барбаросса» и до падения Берлина был на фронте. Автором, ну, человеком-конструктором, который разработал его, был, конечно, Сергей Владимирович Ильюшин. Да. Ну, он из крестьянской семьи, 1894 года рождения. А когда началась Первая мировая война, его призвали в армию. И он у нас на комендантском аэродроме был солдатом, который обслуживал самолеты. Вот. Он был сметливый, и потом на всю жизнь он стал авиаконструктором, великим авиаконструктором. Несмотря на всю любовь к авиации, Сергей Ильюшин был уверен. Ну, Саш, на самом деле это так. Войну выигрывают не в воздухе, а на земле. Хотя он был авиационным конструктором. Поэтому он поставил цель создать самолет, который будет сражаться над полем боя, тесно взаимодействуя с наземными войсками, как в обороне, так и в наступлении. И в 1936 году как он вспоминал, нас ориентировал Центральный комитет партии, что война неизбежна. И у меня сложилось стремление создать машину с мощным вооружением для непосредственной поддержки пехоты. Штурмовик. Ну, ожидалось, что главной ударной силой в будущей войне, Саша, станут танки. Ну, это тоже понятно. Прорвав оборону, крупные танковые соединения будут врываться на оперативный простор, круша тылы и грозя окружением. Чтобы догнать и уничтожить танки противника, требовалась быстрая, хорошо защищенная и вооруженная боевая машина. И Саша Ильюшин отправляет письмо Сталину. «Сегодня назрела необходимость создания бронированного штурмовика, или, иначе говоря, летающего танка, у которого все жизненные части забронированы». Конец цитаты. Ну, дорогие друзья, в то время главная задача была облегчить самолет, поэтому они были фанерные и прочее. Да, а сделать металлический, да, пытались. Да, там стали один самолет и другие. Но толщина алюминиевого борта была минимальной, понимаете, да, любая пуля его прошибет и прочее. А здесь именно броня. Это был революционный подход. Вокруг летчика, как кокон, да, было со всех сторон, ну, кроме верхнего стекла, была бронированная такая защита, ящик. А все остальное было деревянным. То есть сохранить летчика и сохранить самолет, чтобы он продолжал летать, ну, для нашей авиации это был шаг вперед. Такого, конечно, до этого не было. 100%. Сталин согласился на разработку штурмовика. И тут оказалось, Саша, что у Ильюшина он уже был практически готов. А машина была создана в 1937 году, собрана в 1938 году, а в 1939 прошла испытание. Летчиком-испытателем стал знаменитый наш летчик, это Кокинаки. Да. Серийное производство началось в феврале 1941 года. Приказ наркома авиации Шахурина от 14 декабря 1940 года. Сталин всегда интересовался авиацией, Саша, и неплохо в ней разбирался. В принципе, он в других вещах тоже разбирался. Да? Он всегда пытался до конца понять. Ну, чтобы, видимо, не обманывали, не всем доверял. Когда шла работа над Ил-2, военные настаивали на одноместном варианте штурмовика. Ильюшин не соглашался. Дошло до конфликта. Военные обратились за поддержкой к Сталину. И Сталин сказал, что вы упорствуете, решение принято одноместный. Сталин не ожидал, что Ильюшин посмеет с ним спорить. Ну, еще раз, 1937 год – не время, когда спорят. Надо понимать. Ну, я не знаю, вологодский мужичок Ильюшин, да, сколько ему тогда было, 40 лет, он сказал, я конструктор самолета, товарищ Сталин, и категорически отвечаю перед Родиной. То есть в принципиальных вопросах Ильюшину было невозможно свернуть с принятого решения. После этого разговора рано утром в дверь квартиры конструктора позвонили два человека в форме НКВД. Предложили быстро собраться, посадили машину и увезли, ничего не объясняя. Приехали в Кунцево, вспоминает Ильюшин, где была расположена дача, на которой жил Сталин. «Если не возражаете, товарищ Ильюшин, — сказал Сталин, встречая перепуганного гостя, — поживите пока у меня. Здесь, надеюсь, вам никто не будет мешать работать». Неделю прожил Ильюшин на даче вождя. Как потом он рассказывал, Сталин кормил его щами и гречкой и расспрашивал об авиации. То есть Сталин решил полностью проникнуть в смысл нашей авиации. Да? Как и что? Потому что спорят с одной стороны конструкторы, а с другой строят военные. А с третьей спорят инженеры и заводчане, которые будут собирать. С четвертой финансисты, потому что все должно сколько-то стоить. Да? И Сталин, к сожалению, он был последний, который принимал решение. Да. В общем, так или иначе, после того, как Ильюшин пожил неделю, а Сталин его убедил, что сначала надо выпускать одноместный самолет. Мы еще вернемся, дорогие друзья, насчет одноместных штурмовиков и двухместных. В первые дни войны выяснилось, что одноместные штурмовики несут неоправданно большие потери от истребителей противника. Но потому что враг заходит с тыла, с хвоста. Когда там пулеметчик, да, стрелок, радист, да, он отбивается, да, а тогда, когда никого нет, его просто расстреливают, да. А вот по требованию летчиков, которые начали писать, во всех штурмовых полках инженерно-технический состав с участием самих пилотов начал изыскивать пути защиты самолета от нападения истребителей. Ну, в общем, что было решено? Поставить палку сзади. То есть немец, увидя что-то со стороны, посчитает, что это пулемет. Да. И даже вот просто в полках, в верхней части фюзеляжа, кто-то, ну, там, местные умельцы прорезали отверстие для возможной, где возможно разместить стрелка и смонтировать хотя бы примитивную установку пулемета с минимальным боекомплектом. То есть первыми воздушными стрелками, Саша, стали механики и мастера по вооружению, которые это придумали. Нагрузка на вооруженцев резко возросла. Нужно было и на задание летать, и, возвращаясь, успевать готовить вооружение к полету. А летали, конечно, не с большим желанием, хотя называли между собой временную конструкцию кабины смерти. Да, и Сталин, поняв свою ошибку, приказал строить двухместные. То есть с того момента Сталин полностью доверял решению конструктора и постоянно его поддерживал. Правда, Саша, ветераны говорили, что опытные штурмовики Ил-2 старались летать без стрелков и их пулемета, потому что машина становилась легче, быстрее, маневреннее и меньше времени находились в зоне поражения вражеских зениток. Ну, облегчить самолет – это значит увеличить скорость. Да? Чем больше скорости, меньше шанс, что тебя подобьют. Да? Советские военно-воздушные силы, Саша, были в основном ориентированы на оказание поддержки сухопутным войскам, ведшие бои на земле, как и немецкие, кстати, Люфтваффе. Последние совершили революцию в механизированной войне, а стали применять пикирующие бомбардировщики. Ну, это Юнкерс Ю-87 штука называется, которые оказались довольно точную авиационную поддержку высокоскоростным механизированным колоннам. Но после начального потрясения, вызванного атаками штуки, в начале войны выяснилось, что это медленный и слабо вооруженный пикирующий бомбардировщик, чрезвычайно уязвим для истребителей и зенитных средств противника. А советский военный инженер Сергей Илюшин предложил самолет, похожий на штуку, но с одной особенностью. Он намерился установить броню на своем штурмовике, как мы уже это говорили. В этом отличие, конечно, есть немецкое наше. Если к самолету просто прикрутить броненосные плиты, Саша, он полетит как кирпич. Да. А вот Илюшин предложил другое решение. Стальная броня должна стать силовым элементом конструкции штурмовика, заменив собой, Саша, ну как объяснить, каркас и обшивку всей носовой и средней части фюзеляжа самолета. Хотя его задние части крылья, как и раньше, изготовлялись из дерева. Было сделано несколько прототипов, и в конечном итоге в массовое производство пошел одноместный Ил-2, весивший 4,5 тонны.
6: А вес Юнкерса какой был?
7: 3 тонны 200 килограмм. То есть наши были, конечно же, да, потяжелее, и скорость была меньше, да? Максимальная бомбовая нагрузка у обоих машин была примерно одинаковая, около 500 килограмм. Но Ильюшин был намного быстрее, обладая скоростью 400 км в час. Он был лучше вооружен, имел 2 20-миллиметровые пушки и 2 пулемета на крыльях. Броня толщиной от 5 до 12 мм защищала кабину, топливные баки, двигатель и радиаторы. Даже фонарь кабины был из бронированного стекла толщиной 6 сантиметров. Шасси у штурмовика были чрезвычайно прочные, позволяли сажать его на неровные фронтовые аэродромы. А дважды герой Советского Союза маршал авиации Александр Ефимов, ну, при Брежневе он был командующий нашей всей авиации, совершивший 222 успешных боевых вылета на Ил-2. Рассказывал: живучий самолет. Садишься в него и чувствуешь себя как в танке. После первого же боевого вылета механик показал мне большую вмятину на бронеплите, прямое попадание немецкого снаряда, которое остановила уральская броня. 53 пробоины, полученные в полеты, не смогли нарушить аэродинамических качеств самолета. Все он вынес, мой безотказный Ильюша, и удары зениток, и мою грубую посадку. Конец цитаты.
6: Сергей, а насколько дорогим было производство этого самолета? Сколько он стоил?
7: А перед самой войной летающий танк стоил 700 тысяч рублей. Причина столь высокой цены по сравнению с Яком-3 в том, что технология производства этого нового самолета еще не была обработана. Поэтому всю войну, Саша, цена стала снижаться. Ну, когда поумнели. Помните, мы говорили про танк Т-34, который все меньше и меньше стоил, потому что из меньших деталей состоял, да? Так же и с самолетом. Да, отчего понижалась? Из-за повышения технологичности, а отчасти из-за того, что между двумя ведомствами, наркомфином и наркоматом авиационной промышленности, шла постоянная борьба. Первый был заинтересован цены снижать, второй – повышать. Ну, что естественно. В результате в 1941 году стоимость Ил-2 упала до 360 тысяч рублей. В следующем году до 175, а в 1945 году где-то он стоил 200-250. Ну и сейчас по разным причинам, из-за разных там вещей и прочее.
6: А Сергей, как он воевал на фронте?
7: Когда началась война, когда вермахт в июне 1941 года начал свое вторжение в нашу страну, при фронтовых частях было очень мало Ил-2. В частности, им был вооружен только 4-й штурмовой авиационный полк. В ходе отчаянных попытков сдержать немецкое наступление летчики Ил-2 обнаружили, что благодаря броне штурмовика он практически неуязвим для лобового пулеметного огня и даже имеет шанс пережить попадание 20-миллиметрового пушечного снаряда. Да, мы теряли в начале войны большое количество самолетов, но вообще мы потеряли 404 тысячи самолетов всех типов за первые месяцы. В 4-м полку из 65 штурмовиков осталось лишь 10. Да, кроме того, предприятие производства Ил-2 пришлось эвакуировать на восток, за Уральские горы. Пока они шли из точки А в точку Б, понятно, самолеты вроде бы не делали. И поставки были прерваны 2 месяца. Но когда осенью 1941 года немецкие танки начали приближаться к Москве, Сталин нашел время и лично написал свою знаменитую телеграмму, Саша, директорам заводов по производству Ил-2. Но она известная, но я ее повторю. Вы подвели нашу страну, нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб. Директор Шенкман дает по одному Ил-2 в день. Третьяков по 1-2 штуки. Это насмешка над страной, над Красной Армией. Нам нужны Ил-2. Если 1Б-завод, такое название, думает отбрехаться от страны, давая по 1 Ил-2 в день, то жестоко ошибается. Вы понесете за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения. Предупреждаю последний раз. Это единственная такая телеграмма за всю войну Сталина. И она именно про Ил-2. То есть это не случайно.
6: А где их собирали?
7: Ну, легендарный советский штурмовик Ил-2 серийно собирался, Саша, на 4 основных авиационных заводах. Главный – это город Куйбышев. Угу. Поэтому у нас футбольная команда «Крылья Советов», Саш. Понимаешь, да? Выпустили, где выпускали 70% всех машин. Ну, кроме Самары, завод номер 18. Сначала в Воронеже, а потом был эвакуирован в Куйбышеве. Он произвез 25 372 самолета. Завод номер 1 тоже в Куйбышеве. Он был эвакуирован из Москвы, но это Сетунь. Да, там... И быстро перестроен на выпуск Ил-2 по личному приказу Сталина. Завод номер 30, Москва, это Тушино. А вот завод номер 381 сначала в Ленинграде, а потом вынуждены были его отправить в Нижний Тагил. Да. К сожалению, далеко не все штурмовики Ил-2 выходили из завода такими, какими их разработали КБ Ильюшина. В стране, Саша, очень не хватало металла. Поэтому машины некоторые были металлические, а потом война заставила перейти на березовый шпон. Клеили его в несколько слоев по 0,5 миллиметра. В результате вместо штатной брони летчика и стрелка защищала фанера. Отсюда и большие потери среди штурмовиков. Почему так? Потому что не было другого выхода. Страна еще не перестроилась на нормальное производство. Есть, Саша, официальные данные о выживаемости советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. У истребителей, Саша, это 64 вылета. У бомбардировщиков 48, а вот штурмовиков всего 11. Но к 43-му году довели до 26. Но это, понимаете, мало. Очень мало. Ну, хуже только было у торпедоносцев. Там 3,5 вылета. 4. Но это те, которые в море пытались уничтожить корабли. Стрелки погибали в 2,5 раза чаще, чем летчики. Но, с другой стороны, именно стрелком Ил-2 был убит в воздухе в феврале 1945 года 4-й по результативности АСТ Люфтваффе Отто Китель. Да. То есть, если бы их не было, то было бы еще хуже. Ну да, они все считались смертниками, да? Как там? «Будешь ты стрелком-радистом, а в душе пилот. Будешь ты летать со свистом задом наперед». Стрелком, кстати, стрелком не давали героя, им вручали только орден и славу. Ну, да. Офицерам, летчикам давали, да? Ил, конечно, два нес огромные потери, но немцы с трудом их уничтожали. Они их называли бетонным бомбардировщиком. В ходы войны, Саша, было построено 36 тысяч штурмовиков. И он занял почетное второе место в мире по количеству произведенных самолетов за всю историю.
6: А кто первый?
7: Ну, первый занимает не военный самолет, это гражданский самолет Cessna-172. За годы Великой Отечественной войны было подготовлено 356 авиаполков. Еще раз, если в начале войны у нас был один полк, то к концу, да, 356. Ну, понятно, что многих уничтожали и были созданы по новой. По данным архивов Министерства обороны, за период военных действий с нацистской Германией было уничтожено 11,5 тысяч штурмовиков. Основная причина их гибели в воздухе – уязвимость при невысокой скорости и отсутствии маневренности. Кроме этого, несколько сотен летающих машин было потеряно в результате простых аварий и других ЧП. А всего погибли 7837 летчиков и воздушных стрелков Ил-2. Это большая цифра, Саш. Проблем с Ил-2 было не только в высоком уровне потерь, но и, можно сказать, неэффективной тактике его применения. По данным анализа боевой работы штурмовых подразделений 3-й воздушной армии, которая воевала в районе Белоруссии, Витебск, Полоцк, Прибалтики, Бауска, Шауляй, да, общий уровень боевых потерь Ил-2 характеризуется безотвратными потерями, составил 2,8% от количества самолетов вылетов. При этом боевые повреждения регистрировались в 50% самолетов вылетов. То есть объясняю, что немцы попадали в наш самолет, да, ну, 50%, но из них сбивали они только 2%, ну, 3%, да. То есть, ну, мы в конце к войне уже научились, как видите, воевать. Вот. Отмечалось, что самолет самостоятельно возвращается с боевого задания, имея более 500 пробоин в крыле и фюзеляже. То есть, да. Ил не был предназначен для боев с истребителями на равных. Но он не был, Саша, и беззащитной целью. Эти самолеты, вооруженные курсовыми пулеметами и авиапушками, вполне могли постоять за себя. При появлении мессеров они могли построиться в оборонительный круг, прикрывая друг друга. А в бою один на один летчик Ила всегда мог попробовать провернуть трюк с резкой потерей скорости. Это Ил-2 делать умел. Тогда заходящий хвост враг мог зазеваться и проскочить вперед. И тут, когда ты его видишь хвост, сразу надо было стрелять. Угу. Много советских летчиков-штурмовиков именно таким способом записали себе на личные счета не только наземные и воздушные цели, включая этих самых Мессершмиттов. Удары штурмовой авиации сыграли важнейшую роль, особенно зимой 1942-1943 году, лишив снабжения запертую в Сталинграде 6-ю немецкую армию. На аэродроме в Сальске Ил-2 уничтожил 72 немецких самолета, а в воздухе сбили множество транспортников. Но величайшим моментом славы для штурмовиков для Ил-2 стало, конечно же, эпическое Курское сражение, которое в народе вспоминают как величайшую танковую битву в истории. Поэтому по-настоящему противотанковым Ил-2 стал на Курской дуге, когда в его арсенале появились ПТАБы – противотанковые авиабомбы с кумулятивной боевой частью. Они снаряжались в контейнере, Саша, по 48 штук. Сброс их на скорости 340-360 км в час с высоты 200 метров давал разброс около одной бомбы на 15 квадратных метров и полосу сплошного поражения, то есть 30 на 100 квадратных метров. То есть бронепробиваемость составляла до 60 мм при угле встречи 300 градусов и 100 мм при 90 градусов, что позволяло поражать любые танки, потому что сверху, Саша, танки не сильно бронированы. То есть эффективность была поразительной, до 6-8 танков с одного захода. Всего годы войны было изготовлено 12,5 миллионов этих самых ПТАБов, снарядов. На протяжении нескольких недель ожесточенные боев Ил-2 и «Штуки» лихорадочно истребляли вражеские танки. Предположительно, немецкая авиация в составе новых «Штук» 8 июля самостоятельно остановила наступление 2-го гвардейского корпуса, подбив 50 танков. За день до этого советские штурмовики уничтожили 70 танков из немецкой 9-й танковой дивизии. Вообще, Саша, но я еще раз повторю, главным врагом танка не является танк. Он для этого не создан. Главным врагом танка является противотанковое орудие, грабини. Мы с вами говорили про ЗИС-3, знаменитую пушку противотанковую, а также Ил-2. То есть, да, Ил-2 для немцев черная смерть. Потому что, еще раз, они накрывают одним снарядом 15 квадратных метров. То есть это не сбежишь, понимаете, никуда. Вот. Да, конечно, если мы посмотрим наши какие-то работы про войну, там написано про 270 танков, про 240 танков. Но я думаю, что они немножко завышены. То есть вообще считается, что из всех подбитых немецких танков на Ил-2 приходится 10%. Это очень большая, хорошая цифра. Реактивные снаряды, бомбы, тяжелые пушки, имевшие на борту штурмовиков, были слишком неточные. Ну, тоже было понятно для того времени. Герой Советского Союза старший лейтенант Кирток Николай Наумович, летавший на Ил-2, сообщал, когда ему задали вопрос, вам удавалось подбить танк? А как-то я писал, как я выбрал себе «Тигр». Мне загрузили ПТАБы 200 штук, я на него сбросил половину. И какая-то одна попала, он загорелся. Та пробивает любую броню. На втором заходе я увидел, что танк горит.
6: Сергей, давай вернемся в наше время. Новости на радио «Говорит Москва».
7: Давайте узнаем, что у нас интересного в мире.
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Генетические предпосылки редких заболеваний» в эфире заведующей лабораторией геномики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Коростин. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва. Повтор лучшего.
9: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
6: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И у нас сегодня Ил-2, самолет, великий штурмовик времен Второй мировой.
7: Вернемся в военное небо. Еще раз. Четкое попадание, нечеткое попадание. Это, Саша, даже не важно. Важно то, что танки после этого не могли дальше двигаться. Они боялись вот атак нашего самолета. Поэтому Ил-2 срывало множество немецких танковых контрнаступлений. Вот. Ну, также Ил-2 нужен был для уничтожения живой силы артиллерии в окопах, на позиции. И утюжили с бреющего полета незащищенные грузовики и легкобронированную технику. По некоторым оценкам, на каждый подбитый немецкий танк приходилось от 5 до 10 уничтоженных Ил-2. Да. Однако штурмовики продемонстрировали свою высокую эффективность в борьбе также и небронированными целями, которые на поле боя имелись в изобилии. В 1943 году а ВВС начало принимать на вооружение вариант Ил-2МЗ, в котором были устранены многие недостатки. Задний стрелок наконец получил броневую защиту 13 мм, а концы консоли и крыла были поданы назад на 15 градусов для изменения центра тяжести. Это существенно улучшило управление штурмовиком. Форсированный двигатель АМ-38F повысил скорость штурмовика, и тем самым он компенсировал увеличение веса самолета. По общему признанию, максимальная бомбовая нагрузка Ил-2 оставалась незначительной по сравнению с истребительными бомбардировщиками. Но штурмовики все равно пользовались всеобщей любовью, так как они могли летать низко и медленно, то есть принимать на себе гораздо более сильные удары, чем хрупкие истребители.
6: Сергей, расскажи о тактике самолетов Ил-2.
7: Но основная тактика штурмовика строилась на внезапных ударах с малых высот для уничтожения танка, пехоты и техники врага. Из-за тяжелой брони самолет не мог вести равный воздушный бой с истребителями, поэтому летчики использовали специальный набор приемов. Ну, выход на цели и атаки – это бреющий полет. Илы шли к цели очень низко, на высоте 15-50 метров. Это помогало скрываться от радаров, постов наблюдения и зениток врага. Атака сходу. Ну, штурмовики носили удар сразу при появлении над целью. Они использовали все, что у них было, и пушки, и пулеметы, и так далее. Бомбометание. Ну, бомбометание они делали

0: Если вы помните фильм «20 дней без войны» Алексея Германа, шикарный фильм по Константину Симонову. И вот когда главный герой Юрий Никулин едет в Среднюю Азию в поезде, там два летчика. Один монолог Петренко, нашего питерского великого актера, о измене его жены. Этот мы убираем. И еще диалог мальчика-летчика, да, о том, что он как раз подлетел к земле, и немецкий мессершмитт, который на него охотился и пытался его раздавить, да, он теряет подушку и разбивается. Вот это как раз про эту тактику. Будете в следующий раз смотреть фильм, посмотрите. Очень такой хороший эпизод про это. Ну, если про особенности ведения боя еще, Саша, то работали парами, конечно же. Основа строя всегда была двойка самолетов. Ведущий и ведомый. Ну, защита стрелка, задняя кабина с пулеметом на двухместных моделях мешала врагу безопасно заходить со спины. Ну и помощь истребителей. А, Саш, штурмовики редко летали одни, ну, потому что их сразу разорвут. Обычно их прикрывали советские истребители Як или Ла, которые связывали врага боем на высоте. И им было, мессершмиттам уже было не до Ил-2. Иногда советские летчики для атаки немецких бомбардировщиков пользуются внешним сходством машин, применяли тактический прием «обуть лапти». То есть они выпускали шасси, как было у немецкой штуки, да, и издалека казалось, что это штука. Вот. Ну, еще раз, голь на выдуху хитра. Как-нибудь обмануть, да, чтобы остаться живыми, да? Вот.
1: Расскажи тогда о самых известных, может быть, героях-летчиках, которые сражались на Ил-2.
0: Ну, приказ Народного комиссариата обороны номер 299 от 19 августа 1941 года летчику штурмовой авиации присваивал звание Героя Советского Союза за 30 боевых вылетов. Помните про Ефимова, который 222? Ну, столько не живут, понимаете, да? А вот 30 боевых в сентябре 43-го года ценз увеличили до 80. Ну, научились летать, понимаете? А вот летчик такой Анатолий Тутрюмов, именно он предложил сделать место стрелка Ил-2. Написал, да? Написал письмо. Он сбил 8 немецких самолетов. Еще раз. 8 немецких самолетов – это, ну, это не функция. Это не функция Ил-2. Ну, кроме того, что он бомбился, он еще столько самолетов уничтожил. Ну, многие пилоты Ил-2 – это сильные легенды. Такой подполковник, армянин Нельсон Степанян. Лично потопил 13 вражеских судов. Сбил 27 самолетов противника. Подорвал 5 мостов. И уничтожил на земле до 700 машин. Он был погиб в декабре 1944 года в небе под Латвией. Он направил свой горящий самолет на вражеское судно. Крестьянская дочь Анна Тимофеева Егорова. Она была командиром эскадрильи 805-го штурмового авиационного полка и совершала на своем штурмовике 243 боевых вылета. В августе 1944 года ее самолет был подбит вражеским зенитным огнем. Женщина выбросила из кабины, но она выжила, сев частично раскрывающимся парашютом. Но она попала в немецкий плен, тяжелые ранения, потом еще и допросы советской контрразведки и так далее и тому подобное. Ну, Александр Ефимов, еще раз повторю, дважды Герой Советского Союза, 222 боевых вылета. Позже стал маршалом авиации. Конечно же, Талгат Бегельдинов, казах. Он тоже дважды Герой Советского Союза. Прошел путь от рядового до командира полка. Сбил в воздухе 7 самолетов. В одном из боевых вылетов он сбил 2 немецких мессершмитта, что для Ил-2, ну, было, ну, дважды выше головы прыгнуть. Муса Гареев. За 3 года войны 250 успешных боевых вылетов на штурмовку. Ну и, конечно, Саша, для меня главный герой – это, конечно, Георгий Береговой, летчик-космонавт. Он всю войну пролетал на Ил-2, стал Героем Советского Союза за войну, а потом второе звание получил как летчик-космонавт. То есть это, конечно же, это подвиг.
1: Сергей, а как об этом самолете отзывались летчики-ветераны?
0: Ну, дорогие друзья, скажем так, вот многие оставили воспоминания, кто выжил, да? Ну вот я знаю, что Николай Иванович Пургин, значит, летчик, он писал: Ил-2 был устойчив к повреждениям, но утюг. Горку на нем не сделать. 1000 метров с бомбами набираешь минут 10. А пикировать градусов под 45-60 он мог. А другая версия – штанга.

0: Геев Николай Иванович тоже летчик. Машина, конечно, не маневренная, но очень живучая. Самолет сохранял устойчивость в полете, даже имея серьезные повреждения. Обзор из кабины был отличный, да и сама кабина просторная. А ветеран штурмовиков Хухриков, ну, знаменитые воспоминания его. Мы попали в 566-й штурмовой авиационный полк. Воевал он под Москвой. Во время битвы под Москвой все мои однополчане погибли. Да. Остался в 41-м году только Афоня Мачный. И тот с ума сошел после полсотни вылетов. Конец цитаты. О, да. Как вспоминал Хухриков, он, отдавая приказ, да, приказ умирать, потому что, еще раз, надо уничтожить что-то, что охраняется и прочее. Не все вернутся, понимаете, да? Вот. Поэтому он говорил, что, скажем так, надо курить не сигареты, а держать в руках, знаете, такое, ну, козья такая ножка, да? Почему? А на ней меньше видно, что когда я отдаю приказы, у меня дрожат руки. Вот. Ну, вот как бы так вот. Ну, Иван Псыга, тоже будущий маршал авиации. Ил-2 – самолет-солдат, гениальный самолет Второй мировой войны. Равной ему не было. Воистину черная смерть. Мощность огня в 3 раза больше, чем у любого самолета в мире. Более 10 раз я ходил на нем на штурм аэродромов противника. Это самая сложная задача. Разрушил несколько переправ. Ну, давайте так. Чем человек, скажем так, отвоевав всю Вторую мировую войну и уйдя на дембель, а чем имеет меньше звания, тем он больше пишет о минусах Ил-2. Ну, понятно, что маршалы авиации писали немножко другие воспоминания. Нет, они потом стали маршалами авиации. Понятно, да? Вот, ну, так или иначе. Да, действительно, Ил-2 штурмовые самолеты и количеством, и качеством превосходили немцев. Немцы не могли повторить такие же вещи, да. То есть, действительно, Ильюшин создал, ну, один из лучших самолетов. Давайте так, мы не будем говорить, что это лучший самолет Второй мировой войны. Да, были другие, ну, скажем так, скажу так, что самолеты нашего противника и наших союзников, ну, могли превосходить наши самолеты по разным качествам, да. Но вот среди штурмовиков таких вот, ну, сравнить нельзя. Да, действительно, это один из лучших наших самолетов.
1: Сергей, ты когда говорил о том, что Сталин отдал приказ об увеличении производства этих самолетов, сколько их производилось в результате?
0: Ну, естественно, уже не больше, там уже началась определенная штамповка, вот, ну и в день делали уже, ну, до 10 самолетов.
1: Угу.
0: Вот, еще раз, это же не один завод, а несколько авиационных заводов, да, поэтому они работали параллельно и снабжали нашу армию в достаточно большом количестве. Ну, еще раз, надо понимать, дорогие друзья, что жизнь самолета в воздухе во время войны минимальная, да, поэтому один проверили, летает, не летает, он долетел до фронта, ну и где-то, ну еще раз, в среднем, дорогие друзья, там, да, от 5 до 30 вылетов, да, ну его потом могли чинить и так далее и тому подобное, но в основном они были разбиты, поэтому там шла очень большая, одни заменяют, другие, да, также большое количество военных училищ, которые взлет-посадка. То есть курсантов, которых учили стать летчиком, вместо года-два учили там, ну, за несколько месяцев. Да? Понятно, что они опыт получали уже на поле боя. Но для многих первый вылет был трагический. Ну да, их пытались прикрывать другие товарищи. Но все равно одно дело теория, другое дело практика. Поэтому штурмовиков действительно было много и погибло больше 7 000 человек. Ну, других летчиков погибло намного меньше. Все это прекрасно понимали. Поэтому все уважали Ил-2. Потому что это действительно, ну, не просто смертники, они герои.
1: Штурмовик – это самолет, который предназначен для ведения боя именно, для участия.
0: Для ведения определенного боя, который должен уничтожать наземные цели. Зенитки, аэродром.
1: Танки.
0: Чтобы танки, да, абсолютно верно. Ну, чтобы уничтожить Саше аэродром, к нему надо подлететь. А он со всех сторон находится ПВО, то есть зенитки и прочее. Да? Притом, чтобы попасть, надо снизиться до 15-20 метров. Ну, там, 15-200 метров, да? Определенно, да? То есть тебе стреляют в упор. Да, тебя защищает броневая, этот боевой кокон, да, но все равно это ужасно. Еще раз, другие функции у истребителя, функции уничтожить чужой самолет. Поэтому, ну, можно, конечно, представить себе летчика, который летит и видит немецкий танк, он снижается и в него стреляет, да. Но это была не их функция, да. Бомбардировщиков другая. Как можно дальше от линии фронта долететь и забросать что-то тыловое, обязательное, да. Но у нас наши бомбардировщики не совершали, не надо ко мне придираться, такой тактики не было, чтобы там бомбить тылы немецкие, там, чужую территорию. Да, в первые дни войны мы организовали несколько перелетов и бомбили Берлин пропагандистской. Но так наши бомбардировщики П-2 первые дни был отдан приказ, и наши летчики с Преображенским летчиком такой бомбили Берлин. Ну, это такая пропагандистская была вещь, Саша. Ну, чтобы показать, что вот ответ. Но вскоре наши все дальние бомбардировщики были уничтожены, и поэтому функция бомбардировщиков была бомбить ближайшие тылы противника от линии фронта. Ну, лучше, конечно, П-2. Вот, если вы помните такой великий фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика» с Далем, Сейфулиным, кто там третий-то, господи, ну, Столбеевым и другими. Вот, то есть у каждого вида самолета свой функционал.
1: А какие еще были, кроме истребителя, бомбардировщика и штурмовика?
0: Ну, и там П-2 или У-2, извините, или По-2. Да. То есть, да, ну, легкие бомбардировщики там, или они что-то перевозили и прочее. Угу. Ну, торпедоносцы. Угу. То есть это самолеты, которые несут в себе не бомбы, ничего, а торпеды, чтобы им потопить немецкие суда. Да, еще угу. раз. Ну, тоже фильм знаменитый «Торпедоносцы». Вот, по книге Юрия Германа. А вот, знаменитый, да. Ну, там практически ветеранов никогда не было. А вот, наши аэродромы, блокаду, да, они находились... Ну, понятно, что из-за того, что блокада была от всех сторон, то аэродромы у нас были, ну, не то, что рядом с городом, да, это вот, ну, знаменитый комендантский аэродром, да, а также вот территория Лебяжья. Mm-hmm. Вот там вот за Ринбаум, на том там тоже находились аэродромы. И там есть мемориальные там вещи, тоже Ил-2 там находился и прочее, да. Но вот ветераны там собирались после войны, там, ну, 30-летие войны, 40-летие. Понятно, что они пока еще были живы, да, но это торпедоносцев там практически не было. То есть, да, что это вот...
1: Ну, смертники.
0: Ну, это давайте так, на фронте всех могут убить на определенном, да, но количество самолетов торпедоносцев было в разы меньше, чем истребителей каких-то еще. Поэтому их убивают в достаточно большом количестве, да, но новых самолетов, да, было не очень много. Да, поэтому их, скажем так, количество военно-морских летчиков меньше, чем количество летчиков сухопутной армии. Там, да? Вот, поэтому еще раз, разный функционал. Да? Еще раз, самый дурной функционал, самый опасный, это, конечно, Уил-2, потому что они поддерживают нашу пехоту, они летят прямо у земли. Вот. Да, поэтому он считается самым великим самолетом Второй мировой войны. И поэтому, если мы смотрим на памятники, которые есть у нас...
1: Да, вот, кстати, я как раз хотела спросить, как его память вообще сохранилась?
0: Ну, у нас очень много памятников с Ил-2. Есть памятник, по-моему, в Мурманске, есть памятник в Луховицах, по-моему, да. Конечно, памятник есть в Самаре. Ну, так как, еще раз, он был все-таки сделан из брони, там металла было больше, да, поэтому найти его где-то, если он упал в болоте или прочее, да, восстановить его достаточно просто. Ну вот, ну, да. В основном ищут где-то в районе Мурманска, потому что там очень много озер, и если тебя подбили, то ты мог посадить самолет на лед. Да, все-таки там холодно. Ну, а весной он, если его не вытащит, он вот утонул, да? Поэтому там вот самое, наверное, такое место главное, где ищут у нас летчиков. Ну, по документам и в других местах тоже. Понятно. Да, авиация внесла свой вклад в победу Великой Отечественной войны. Это бесспорно. И, конечно же, Ил-2 является, ну, скажем так, гордостью, которую мы действительно можем сказать, что это тот самый самолет, который немцы боялись. Ну, потому что, да, «Черная смерть» было сказано не зря, потому что добивали в большом количестве, особенно в 1944-1945 году, вот когда они еще особенно отступали. Поэтому из всех самолетов я сделал передачу именно про это.
1: Сергей, а еще были какие-то штурмовики времен Великой Отечественной войны известные?
0: Нет, ну, еще раз, функция штурмовика была в нашей армии только у Ил-2.
1: Угу.
0: Вот. Ну, за границей, конечно, там «Корсары» там, и другие там, угу, самолеты летали там, да, и иностранные. А, вот. Но давайте так. Мы, конечно, были рады всему, что нам говорится за границей, там, да, поможет нам победить и так далее. Но все-таки, да, другие вещи просили. Например, истребители. Да, вот «Аэрокобра» американский, да, самолет, он был очень востребован в нашей армии. А в Америке на нем, кстати, не летали, не любили. Да, считали его, даже списали во время войны, как тяжелое в управлении. Но наши летчики научились, и поэтому героев было очень много. Там, как Покрышкин, трижды герой Советского Союза, он летал на авиакобре, там, Рычагов, Лаврененко, да, то есть тоже знаменитый летчик там, да.
1: Ты упоминал немецкие самолеты тоже времен, угу, Второй мировой войны. Какой-то конкурент у Ил-2 у немецкой стороны был?
0: Ну, Юнкерс Ю-87 штука. Они были достаточно пикирующие, достаточно профессиональные. Но такой самый знаменитый их успех – это потопление нашего крейсера «Марат» на Балтийском море, да? Рёдель, по-моему, фамилия. Он потом был командующим немецкой авиацией в ФРГ. То есть послевоенный, да. Вот. Ну, немецкие летчики тоже профессиональные и так далее и тому подобное. Но мы все равно их победили.
1: Угу. Сергей, после войны что стало с Ил-2? Он как-то остался в производстве?
0: Нет, ну, производство, конечно, не осталось, потому что появилась реактивная, да, авиация. Но мы большое количество Ил-2 отдали, например, Китаю, когда он воевал, Народно-освободительная армия Китая, да, и Северной Кореи.
1: Mm-hmm.
0: То есть они на Корейском перешейке, была война, и там они активно принимали участие. То есть это был такой переходный период, когда появилась уже реактивная авиация, но еще продолжается авиация вот такая поршневая. Да. В Израиле, когда началась борьба за независимость Израиля, у нас была об этом передача, мы Чехословакии давали им определенные, скажем, технику. Ну, чешские авиационные заводы, оборонные, да, они снабжали Израиль, да, в том числе у них были и мессершмитты, и были еще Ил-2 тоже, то есть они и там повоевали. Вот. И Ил-2 очень специфический самолет, и он, скажем так, хорош на определенное время. Сейчас, конечно, тоже есть Су-25, такие вот авиация, которая тоже имеет ту же самую функцию, да?
1: Если брать в расчет реалии современного ведения боя, то актуально ли истребитель?
0: Конечно, актуально. Но давайте так, нужно на линии фронта уничтожать вражеские какие-то группировки, технику и так далее и тому подобное. Да, сейчас время уходит, приходит БПЛА, но все равно человек и самолет-штурмовик будет продолжать, да, занимать свою там определенную нишу в боевых действиях, хотя уже тактика будет его перестроена.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо тебе за интересный рассказ. У нас сегодня была тема Великой Отечественной войны опять освещена, которая, как я понимаю, в общем-то, может продолжаться бесконечно и всегда будет интересно нашим слушателям.
0: Давайте я закончу сегодня передачу такой байкой времен Великой Отечественной войны. Ил-2, а чё ты горбатый? А от того, что я всю войну себе вывез. Конец цитаты. Ну вот, видимо, на этой такой фразе лучше всего закончить, угу, эту передачу.
1: Ну а теперь настало время для исторической викторины, в которой мы разыграем книгу.
0: Угу.
1: Напомню вопрос предыдущего выпуска, который у нас был посвящен восстанию Чехословацкого корпуса.
0: Угу. Итак, ленинградский анекдот 70-х годов 20 века. Неопытный таксист неправильно искал улицу в справочнике улиц нашего города. Надо было искать ее на Я, а он искал на Г. Как называется эта улица? Саша, как?
1: Ярослава Гашека.
0: Улица Ярослава Гашека. Действительно, она там была на букву Я. в этом перечислении. Я думаю, что очень многие ответили на вопрос, в первую очередь, ленинградцы.
1: Да, да, первый правильный ответ прислал Олег. Он, к сожалению, не указал свою фамилию, но мы свяжемся с вами и договоримся, как вручить вам приз. Ну, а теперь новый вопрос.
0: Какой литературный сказочный персонаж, знакомый вам с детства нашей советской литературы, был похож на Ил-2?
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radioviva@mail.ru или также через сообщество ВКонтакте в нашей группе. Вы можете найти меня, Александру Ромашову, или Сергея Виватенко, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нервная система и как ее тренировать». В эфире фитнес-эксперт, нейротренер Ирина Ситникова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами». В эфире кандидат медицинских наук Анна Зуева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
2: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные в эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
6: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 5 человек пострадали в результате атаки ВСУ в Ростовской области. Такие данные привел глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, 4 мужчин получили ранения в Ростове-на-Дону и один в Красносулинском районе. Губернатор добавил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Ростовская область подверглась сегодня ночью массированной воздушной атаке. Силы ПВО работали во всех районах. В результате уничтожены БПЛА и ракеты, отметил Слюсарь. Трехдневный траур объявлен в Кировской области из-за атаки ВСУ на предприятие. Он продлится с 25 по 27 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, согласно подписанному указу, в регионе будут приспущены флаг Кировской области и флаги муниципалитетов. Телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Также будут приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия. Губернатор заявил, что семьям погибших правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей и окажет помощь пострадавшим. Накануне одно из предприятий Кирова подверглось ракетной атаке. 6 человек погибли, 32 пострадали. Российские войска уничтожили 2 электроподстанции в Черниговской области. Применялись БПЛА «Герань-4 «Сикер». Поражены цели в населенных пунктах Мена и Семеновка. Объекты использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля. Синоптики назвали сроки окончания дождливой погоды в столичном регионе. Осадки прекратятся к следующим выходным. Также ожидается небольшое потепление. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, цитата, «благодаря смене циклонического доминирования солнечным антициклоном после полуденной показания термометров увеличится до 24-29 градусов». Конец цитаты. Синоптик добавила, что ночи тоже будут теплыми, термометры покажут 12-17 градусов. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 17, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы – Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 20:00 и по субботам после 14:00. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нервная система и как ее тренировать». В эфире фитнес-эксперт, нейротренер Ирина Ситникова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
10: В это воскресенье тема программы «Русско-персидская война. 200 лет нашей победы». В эфире историк-публицист Сергей Перелыгин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами». В эфире кандидат медицинских наук Анна Зуева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
11: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
10: Дела семейные. В эфире адвокат Лилия Петрик. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы.
10: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва. 94,8.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9 часов 8 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 25 июля. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе во ВКонтакте и на Рутюб-канале, который так и называется «Говорит Москва». Везде вас ждем, везде подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и, конечно же, не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Сергей Иванович присоединяется и пишет, добрый вечер, причем он сам пишет, Сергей Иванович, добрый вечер, Камчатка, Озерновский, настроение и сердечки, знаешь, вот этот смайлик, где сердечки, да, доброе утро, Жень.
1: Доброе утро.
0: Мне нравятся вообще такие сообщения с самого утра, вот дальше он продолжает, Георгий Бабаян, Георгий Осипов, всем доброе утро, говорит Москва, делашки хорошие, настроение, и опять эти...
1: Делашки, ни одного знака препинания, вообще непонятно,
0: что... Я думаю, это голосовой набор. Ну, делашки, вот это какое-то делашки. Новое слово в моей жизни, делашки, ну пусть так и будет. Вот Эдвард пишет, доброе утро, погода просто песня, и тебе тоже передает доброго утра. Слушай,
1: и ну, вам доброе утро, Эдвард.
0: Погода песня, конечно, для меня это странный тезис, потому что мне, честно говоря, вот холодно сегодня было с утра, я пришел в студию, он еще и тут криокамеру устроил, честно говоря.
1: Это не я, прям сам... это кто-то вчера устроил, да.
0: Это, видимо, когда Даша уходила со смены, наш звукорежиссер. Она решила нас заморозить с самого утра. Ну, тут прям так,
1: ты знаешь, что
0: свежо.
1: В холоде продукты дольше сохраняются?
0: А, то есть ты нас продуктами питания, да, сейчас назвал?
1: Ну, подожди, мы... Нет, у нас старение сказал, меньше.
0: Ты не сказал питание, ты просто сказал продукты. Ну, да. Давай сегодня...
1: Ну,
0: ты да, какой
1: так,
0: продукт?
1: Мы продукты системы. Мы продукты своих родителей. Они нас произвели.
0: Хорош тезис, да. Мне нравится. Вот Зурит пишет с выходом на трудовую вахту. Трудимся уже практически неделю, но Зурита, спасибо вам большое. Накидался за ночь, и девашек под утро
1: Вы
0: вспомнил.
1: Думаете, Зурита, что он все-таки вахтовым методом к нам из Турции ездит, да?
0: Да.
1: Такой на год просто.
0: А, год там, год здесь?
1: Нет, почему? Месяц там, год здесь.
0: Нормально. Вот
1: просто
0: это
1: приезжаешь на родину, там,
0: по-турецки,
1: жену проведать, там, я не знаю.
0: Слушай, ну я вот ждал такие шутки, говорит, вот Ленин в холодильнике лежит, Миш Николаев с утра нам задает настроение сегодняшнего эфира.
1: Вы Ленина-то не трогаете.
0: А это вчерашний вайб, ты просто пропустил, да? Явно наш вчерашний эфир. Вчера, наконец-таки, проснулся наш Александр Пятиколесный.
1: Да?
0: Он звонил,
1: а что, он спал?
0: И просто, знаешь, таким утвердительным криком просил меня включить Георгию Бабаяну эфир «Радиокультура». И вот Виталий Филипп пишет добрейшего всем, включайте «Радиокультура». И позвонил один слушатель, ты не поверишь. Я, конечно же, не включил, я же не...
1: Ну,
0: с ума сошел?
1: Ну, да,
0: позвонил
1: да.
0: один из слушателей и просто начал включать в эфире
1: «Радио Культура». А что, так можно позвонить, я не знаю, на Первый канал и попросить включить второй канал?
0: Включите, пожалуйста, там
1: на СТС включить НТВ.
0: Там сейчас программа «Вести» идет.
1: Да-да-да.
0: Ты знаешь, если позвонить на телеканал РЕН-ТВ... Во время какой-нибудь такой программы про инопланетян и попросить включить на НТВ расследование, вот это, мне кажется, система бы сломалась. Просто
1: да.
0: Сломанная система. Это криотерапия, Денис Девятиэтажник пишет, доброе утро. Ну, может быть, но мы тут замерзаем. Я не знаю, я точно замерзаю. Жень, вот ты как, замерзаешь?
1: Не, мне нормально.
0: Да ладно.
2: Прохладно.
0: Доброе утро. Вот так вот влетел в нашу криокамеру.
2: Да, реально очень холодно.
0: Не только на улице. В студии, тут уходя, видимо, звукорежиссер наш, Даша, я уже об этом говорил, оставил.
2: Окно оставила?
0: Нет, мне кажется, кондиционер. И я когда сюда вошел, я прям почувствовал. Ну просто Эдвард пишет, что хорошая погода. Я говорю, ну вообще и на улице так себе, честно признаться. И в студии у нас криокамера.
2: Когда мы уже увидим фильм с участием Осипова? Так вот, сейчас выходит же «Одиссея».
1: А то он там кого играет?
0: Нет, слушайте, вы можете на Кинопоиске найти, и он выходит сюжетами в запрещенной социальной сети. Я не знаю, почему так решили. Вопросы не ко мне, я против. Я против, честно говоря. Я буквально вчера это обсуждал. Я говорю, ну это вообще странное для меня решение, но вы можете найти.
1: Тебя просто подписали, я понял.
0: Да.
1: Подставили тебя.
0: Замазали, так сказать. «Жечь дотла», «Burn it down».
1: Еще и на английском.
0: Но не, ну он называется на русском. «Жечь дотла».
1: На русском называется «Burn it down».
0: Да, это такая вот история. «По телевизору смотрю, только «Следствие вели» и «Футбик», пишет Алексей Л2. Как мы перешли на тему... А, это все по РЕН-ТВ, если позвонить на РЕН-ТВ и попросить включить НТВ расследование.
1: Так вот, красные-то победили.
0: Это сейчас было неожиданно просто, но это другие красные.
2: Добро пожаловать в параллельную вселенную, называется. А, ты про испанцев, что ли?
0: Да.
2: А это было неделю назад?
0: Это было в воскресенье, ну чуть меньше недели назад.
1: Вечером, в воскресенье это было.
2: Я уже, у меня уже как будто месяца два прошло, клянусь. Я уже и забыл про то, что был какой-то чемпионат мира по футболу. Да, действительно, неделю назад, ужас. А что у тебя с этим фильмом? Ты еще раз говорил сейчас, я все прослушал.
0: Молодец, стараюсь, поздравляю. Слушаться. Он выходит сюжетами, сценами. В запрещенный. Да, он поделен, серия
1: он
0: поделена на сцены.
1: Сюжетами,
0: его зачем-то нарезали, ага. И выпускают по сюжетам в запрещенной социальной сети.
2: Что значит по сюжетам?
0: Ну, там есть сцены. Если тебе будет как-нибудь
2: сцены.
0: Интересно,
2: я понимаю, что такое сцены, а что такое сюжеты?
0: Ну, там как в каждой в сцене разный сюжет.
2: Знаешь? Новостные сюжеты?
0: Вот да, вот представь, что они нарезаны под там 2-3 минуты, вот эти сюжеты, которые соединяются потом.
1: Я помню,
0: воедино.
1: Так делали Кибердеревню, помнишь Кибердеревню изначально на Ютубе было?
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: кстати, это было прикольно.
0: Слушай, ну, я...
2: Что не сказать, просто кусками по 2-3 минуты. Чего надо сказать сюжетами?
0: Слушай, ну, режиссер таким образом решил...
2: Нет,
0: поэтому
1: он художник,
0: так это
1: он
0: называет.
1: Так видит.
2: Нет, почему это называется
0: художник,
2: сюжеты?
0: Это... Ну, не знаю я, слушай, ты этого режиссера знаешь, можешь
1: он
0: у него
1: художник,
0: спросить
1: он
0: как-нибудь.
1: Видит.
0: Я, честно говоря, против. Я хотел посмотреть вообще в целом серию, не только в кинотеатре, но как-то и, не знаю,
1: это
0: дома.
1: Это еще в кинотеатре будет идти?
0: Это в кинотеатре уже шло. Премьера была в кинотеатре. Но у меня такой возможности
2: просто
0: нет, потому
2: сняли
0: что...
2: зал и... Для всех
0: за деньги,
2: показали.
0: Да, за деньги, да, типа.
1: Ну, это короче, как свадьба, это как свадьба, только в кинотеатре.
2: Это не по-настоящему показывали, короче говоря, в кинотеатре. Это
1: не по-настоящему.
2: Сняли зал, да, и показали. Ты там тоже можешь снять зал и показать там, что хочешь, хоть, я не знаю, там...
0: Ну да, есть такая услуга.
1: Мне вспоминается фильм, который показывали в фильме «Идиократия».
2: Да, вот, можешь. Так вот его показывали.
0: Можно в кинотеатре врубить радиокультуру, спрашивают? Ну, конечно, можно.
2: На шорты порубали.
0: Ну, типа того, да. Типа того, но шорты, они,
1: шорты они на Ютубе, а там это рилс.
0: Нет, они вертикальные. А тут именно...
2: Да, шорты, да. И этот вертикальный, нет?
0: Нет, он горизонтальный в вертикальном формате. Я тебе потом как-нибудь покажу. Это отдельный спор. Это отдельный спор, да.
2: Что это значит?
0: Ну, знаешь, обычно пишут, типа, переверните телефон,
2: да.
0: И там горизонтальный формат.
2: Да.
0: А тут режиссер увидел таким образом, что горизонтально держишь телефон, но картинка у тебя, точнее, вертикально держишь телефон, но картинка у тебя горизонтальная.
2: А, это называется неудобный формат.
0: Да, да. Это, для меня это вообще неудобный формат. Я просто вчера буквально это обсуждал, у меня это наболевшая тема, и вы
1: шорцы крутятся
0: на меня
1: в кинотеатре,
0: налетели.
1: Это наше будущее в 2029 году.
0: Мне кажется, что шорцы это правда будущее.
2: Это настоящее.
1: Кинотеатр.
0: Наверное, настоящее и будущее, я вот так скажу.
2: Есть же сейчас такая история, как онлайн-сериалы, на самом деле.
1: Есть.
2: Это специальная история, которая... Нет, вот именно в формате шорцев. То есть снимают.
1: Я видел вообще в формате
2: сюжет.
1: Аудиозаписи сериалы.
2: Это старое совсем.
1: Почему? На Apple TV были не так давно. Там сериал про какого-то, про, ну, типа, расследование.
2: Ну, это радиоспектакль?
1: Да, это радиоспектакль.
2: Это старый формат.
1: С видео, да.
2: Это старый формат. Просто, видимо, его переизобрели сейчас, да, для зумеров. А есть формат сейчас, набирает популярность. У нас пока еще, мне кажется, не сильно прижился, но на Западе точно это уже есть. То есть у тебя сквозной сюжет сквозь шорты идет. Угу. То есть это сериал, они связаны друг с другом, они выходят там с какой-то периодичностью, там есть разные персонажи, все это выдуманы, то есть это актеры.
1: Так, на Ютубе полно такого.
2: Ну, на Ютубе, да, я про Ютуб поговорю.
0: Я что-то как-то вот не натыкался.
1: Я натыкался на всяких...
2: Это сериал, но
1: сериал
2: он снят
1: про...
2: изначально под вертикально.
1: Да, да, да.
0: Ну,
1: да.
0: Я понимаю.
2: Он не сделан.
1: Я
0: не видел его.
1: Я видел такой сериал про магазин техники, типа ДНС, вот только американские. Там, ну, грубо говоря, работники...
2: Да.
1: Да. То... Ну, такой ситком, типа... Ну, но с сюжетом.
2: Ну, короче говоря, он снимается специально под такой формат.
1: Да.
2: Там нету вертикально, горизонтально, вертикально держите телефон, чтобы горизонтально показали вам вертикальную картину. Как я запутался, что у вас там?
0: Слушай, честно говоря, я за последнее время вообще частенько натыкаюсь, что ищут каких-то людей, которые снимают именно вот эти вот вертикальные форматы. То есть он, ну, супер обретает популярность.
2: Он не обретает популярность.
0: Нет,
2: это единственный формат, который работает.
0: Ты не понимаешь, о чем я говорю. Именно работают в этом формате. То есть не клепают из основного видеоролика вертикальный формат, а именно прям снимают уже в таком формате то, о чем вы говорите, как я понимаю.
2: Мне кажется, фильмы, что большинство контента сериалы в интернете сейчас снимается вертикально.
0: Может быть, для меня это странно. Ну, честно.
2: А
0: я
2: что
0: как
2: странного
0: потребитель,
2: у тебя? Ты телефоном как пользуешься? Так или так?
0: Ну, вертикально.
1: Да, и так, и так.
2: Ну, все.
1: Ну, ты же не будешь сериал вертикально смотреть на телефоне.
2: В том-то и дело, что теперь-то будешь.
1: Не обязательно. Теперь. Но нормальный ты сериал ты будешь смотреть.
2: А я нормальный сериал не буду вообще смотреть на телефоне.
1: Ну, почему?
2: Ну, в основном ролики, которые я буду смотреть
1: вдруг
2: на телефоне,
1: вдруг ты на вахту поедешь такие, куда-нибудь, понимаешь? Я не знаю.
2: Ну, может быть, да. Я здесь.
0: На самом деле...
2: Я приехал.
1: Да-да-да.
0: Причем вахта бесконечная, не заканчивающаяся.
1: Ну вот, мы сегодня... с Георгием Осиповым говорили, он же приезжает на вахту в Россию.
2: Да.
1: Он месяц живет в Турции, а потом на вахту в Россию возвращается.
2: Правда, да, это правда так.
0: Да. Да.
2: Из-за этого он как раз очень недоволен, поэтому агрессивен.
1: Конечно, да.
2: Да. Это все, здесь да, все
1: агрессивен, четко, как
0: по
1: маленький
0: поводу,
1: чихуахуа.
0: По поводу вообще вот этих вот форматов в вертикальных видео. Угу. Это же супер залипательная история. То есть я однажды решил посмотреть, сколько это вообще времени занимает и отнимает у меня что? Лично просмотр вот этого вот контента. И на самом деле пришел к выводу, что я больше смотрю такого
1: чем
0: видеоформата,
1: читаю.
0: Чем полноценного.
2: А нет. Как ты к этому пришел? Как ты это посчитал?
0: Ну, потому что ты вот садишься, да, смотреть, вот, ну, ты выделяешь себе время на просмотр вот этих коротких видео, шортсов.
2: Ты выделяешь себе время.
1: Но ну, у тебя когда есть лишнее время. Идет, выделяет тебя... себе время.
0: Нет, нет, то нет, лишнее... если бы в этом месте я бы столько бы сидел, были бы проблемы, конечно. Ну, у тебя есть свободное время. Ты проснулся, у тебя выходной. Ну, тебе этого не представить, конечно же, и, в принципе, мне. Но ты там выделил себе час. Это час?
2: Нет, так происходит.
0: Пролетает мгновенно.
2: Угу. У нас сейчас 9:22, вот до 10:22 я выделяю себе время.
0: Не таким образом. Нет.
1: Иногда
0: ты в 9:22 сел, но потом ты смотришь эти видео и понимаешь, что уже 12.
2: Время. Ты просто сел и смотришь.
1: И залип.
0: Ну, свободное время. Ну, слушай,
1: знаешь,
0: это все равно выделение себе.
1: Помнишь, как Леха прилип? Ты вот залип.
2: Ты мне просто как сейчас клавиши. Расскажешь о том, что ты посчитал это.
0: Нет, я примерно понял.
2: Для того, чтобы это посчитать, ты должен понять, когда ты сел.
0: Примерно
2: в жизни не будешь этого делать.
0: Не, ну слушай, ты же примерно понимаешь,
2: время.
0: Когда ты освободился.
2: Нет,
0: типа в 9 часов вечера.
2: Ты просто так рассказываешь, как будто ты очень ответственно подходишь к своему времени.
0: Нет, нет, конечно нет, безусловно нет. Я просто
2: ты
0: понимаю...
2: Ты в трубу этого
0: насколько...
2: время
0: выпускать. Вот именно, ну. Что вот эти вот просмотры вот этого короткого контента, они занимают огромное
1: как
0: количество
1: Бэха
0: времени.
1: Как Бенс в трубу выпускает.
2: Сел и от звонка до звонка, пишет этот Филин. Откинулся от шорт.
0: Кстати, вы говорите о том, что вот от звонка до звонка.
1: Есть отчет
0: на эту тему
1: об экранном
0: сейчас...
1: времени на телефоне, вот пишет Евгений.
2: Да, но он не показывает вам конкретно, в каком формате вы что там смотрели. А он говорил...
1: По приложению.
0: По приложениям. Но, слушайте, в приложениях
2: да.
0: Разные вещи смотрю. Не только вертикальные.
2: Ну,
0: контент.
2: Если вы заходите на YouTube, там он вам не покажет, что вы конкретно делали на YouTube.
1: Это да.
2: А там может быть и так, и так.
1: Я не, тут, ну вот, например, в запрещенной сети горизонтальных, я так понимаю, и нет.
2: Нету.
1: Поэтому...
2: Нету, да. Ну там есть... Ну, я не знаю, там вообще кто-то фотографии смотрит.
1: Смотрит теперь, да.
2: Да, это раньше для фотографий было, но может быть и нет. Может быть, если как раз запрещенка эта вся, вонючая, проклятая, то тогда, может быть, и релевантно вот это вот
1: ну, да.
2: Отчет об экранном времени.
0: Смотри, пишет Эдвард,
1: откинулся
0: а когда в последний
1: раз... шорцев.
2: Угу.
0: Когда вы в последний раз смотрели фильм полностью в одиночку, вот сел и посмотрел полностью, не отвлекаясь?
2: Не поверьте, позавчера.
0: А какой фильм?
1: У тебя детей мало просто.
2: У меня дети просто у бабушки с дедушкой.
0: В отпуске. Какой фильм, интересно?
2: Я посмотрел фильм Адама Сэндлера. Да, фильм. А он, я не знаю, он сейчас...
1: «Солдаты неудачи».
2: Не-не-не, это не Адама Сэндлера, да. Это Бена Стиллера.
1: А, да-да, это Бена Стиллера.
2: Тоже хороший.
1: Да.
2: Мне захотелось тупорылого фильма, вот просто, чтобы он был, да, тупой-тупой, вот такой наитупейший юмор мне хотелось. Кто лучше подходит под это дело, нежели чем Адам Сэндлер? Он называется «Чак и Ларри. Пожарная свадьба». Экстремист-террористский фильм нынче.
0: Так? Он новый или старый?
2: Тебя, он старинный, ты что, очень старый.
1: Я такой не видел.
2: Он старый, когда еще и, значит, к экстремизму и терроризму и в Штатах относились тоже не очень. Вот он настолько старый. Но, короче, он наитупейший.
1: Сейчас вот даже, он даже у них запрещен.
2: Слушай, ну он, я думаю, он оскорбительный сейчас для них. очень много. Что там их 100% оскорбляет. Но он веселый. При этом. Ну,
0: я
2: ну, тут... Мне нужно было такое. Ну, вот, короче, сел, посмотрел.
0: Не, ну, а разгрузился, тебе помогло?
2: Да, наверное. Но это странно. Хотя он такой классический, типа полуторачасовой. Он там не два, не три часа идет. Угу. А просто полтора часа. Ну, все равно. Немножко, да, длинноват.
0: Длинноват?
2: Да, да, да.
0: Полтора часа?
2: Да.
1: А вот я вот как раз думаю, что надо пересмотреть «Солдаты неудачи».
2: «Солдаты неудачи» я относительно недавно, ну, типа, где-то годик назад я пересматривал.
1: Надо пересмотреть.
2: Да, шикарный фильм.
1: Очень хороший.
2: Да.
1: Мне тоже нравится.
0: Я просто тут подсел на один сериал, он новый, я увидел рекламу, когда ехал на работу, вернувшись с отпуска, и он называется «Холод». Это наш российский сериал.
1: «Холод»?
0: Честно говоря, да, «Холод». Там только две серии вышло. Я жалею абсолютно точно, что...
1: Ты в них сыграл?
0: Я не люблю ждать вот эту понедельную историю сериальную.
2: Uh-huh.
0: Типа ты ждешь, вот когда выйдет следующая серия. Я этого не люблю, и я сделал ошибку, что я начал смотреть так рано, потому что я люблю, ну, хотя бы, когда там остаются последние две серии, хотя бы есть какая-то интрига.
1: А он
0: ну,
1: пока, еще тупее,
2: пока ты смотришь, то они выйдут.
0: Да, типа. Да, да, пока я смотрю, они выйдут. А тут она вышла всего две серии, и я прям реально погрузился в тематику, мне прям понравилось.
2: Причем здесь сериал? Тебе про другое говорят.
0: Фильм
2: тебе
0: на одном говорит, дыхании. Что... Так я вот
2: фильм,
0: сейчас...
2: он длинный.
0: Я сейчас об этом, ну, к этому и дойду, что для меня посмотреть за последнее время какой-то фильм на одном дыхании, это супер редкость.
2: Ну,
0: это прям супер редкость, потому что они, во-первых, длинные. Вот последнее, что я смотрел, это фильм про Майкла Джексона.
1: Я первый два раза Майкл. На одном дыхании смотрел.
0: И мне прям было тяжело.
2: Ну, ладно, фильм про Майкла Джексона тебе было смотреть тяжело.
0: Три с половиной часа?
2: Он не идет 3,5 часа.
0: Сколько он идет?
2: Он идет
0: максимум 2. Он очень долгий.
2: Нет. Он обычный.
0: Абсолютно. Ну вот мне было на одном дыхании.
2: 3,5
0: часа. Мне понравилось, в принципе, но на одном дыхании мне
2: было
0: тяжело.
2: Я думаю, ты ни разу в своей жизни не смотрел фильм на 3,5 часа. 3,5 часа.
0: «Аватар». Сколько идет «Аватар»?
2: Я не думаю, что...
1: Давай. Режиссерская версия.
0: Интересно просто.
1: Этих...
0: Первый.
1: «Лига справедливости».
0: Я другие не смотрел.
2: Зак Снайдера?
1: Да.
2: Ну, она может быть.
1: Она
2: ну,
1: часа эту, 4, наверное.
2: Эту есть. При любых раскладах это тяжело смотреть.
0: Слушай, мне показался это вот этот фильм «Майкл», он очень долгий. Я вот даже зашел посмотреть, сколько он.
2: Ну, сколько? 2 часа?
0: Сейчас посмотрим. Загружается приложение, где можно это посмотреть.
1: Приложение.
0: Может быть, вы смотрели и знаете.
2: «Аватар» 2 часа 40 минут.
0: Ну, практически.
2: Ты сказал 3,5. Ну, 3,5
0: это очень много, наверное, да. Но 2,45 для меня это прям вот вообще ту матч. 100%.
2: Какой-то «Аватар», это, наверное, последний. «Пламя и пепел».
1: Да,
2: вот он идет последний. 3 часа 17
0: минут. Ой, это вообще это перебор, ребята. Я вот не выдержу. Я прям не выдержу. 3 с чем-то. Прям перебор.
2: Ты Майкла смотришь или мне тебе посмотреть?
0: Я смотрю, у меня почему-то...
2: Ты очень тормознул.
0: 2 часа 7 минут.
2: Ну вот, 2 часа. Два часа это с предыдущие 1,5 часа для кино, то есть это стандарт сейчас.
0: Ну, плюс сейчас реклама, плюс часа. Туда-сюда, наверное, как раз и получилось 2,5.
2: Ну, 2,5 можно.
0: Тяжеловато. Ну, для меня лично, я никому не навязываю, но для меня это тяжело.
1: Я не знаю, я в один заход смотрел «Во все тяжкие» сразу. Потому что там невозможно было.
2: Типа не... Ты весь сериал посмотрел
1: да, практически,
2: за один
1: да.
2: раз, не почти, да. отходя от экрана?
1: Да.
0: Слушай, у меня тоже такое бывало. Ну, когда вот просто затягивает...
2: Большой сериал.
0: Я понимаю, но когда затягивает, ты просто не можешь оторваться.
1: Первый, наверное, 2 сезона 100%.
2: Ну, первые 2 сезона еще ладно, там просто 5 сезонов.
1: Да, я знаю.
2: Да, прям.
1: Не, но первые 2 сезона это настолько... жестко затягивает, что невозможно.
2: Нет, это я согласен. «Во все тяжкие» хороший сериал. Но это правда то, что сложно сейчас смотреть вот эти вот длинные форматы.
1: Чисто в диван вросся, да, типа того.
0: Вот Дмитрий Катков пишет, что «Холод» ему тоже понравился. Говорит, это здорово.
2: Сериал за один раз — это запой, пишет Денис Девятиэтажник.
1: Типа того, да.
0: Я считаю, когда смотришь фильм, Дамир пишет, 2-3 часа должен быть антракт посередине фильма, как в театре, чтобы немножко передохнуть и дальше...
2: А
0: вот
2: раньше
0: как...
2: такое было.
0: Да?
2: Раньше
0: вот он пишет,
2: делали.
0: В кинотеатрах так было, хотя
2: да.
0: Там было мало достойных фильмов.
2: Да, так раньше было.
0: В советское время или когда?
2: Да нет, не в советское. Я откуда знаю, как было в советское время? Не в советское. В наше
0: в
2: время.
0: В наше?
2: Да.
0: Я не застал.
2: Вот как раз на длиннющих фильмах, которые выходили за 2 часа...
1: И вот ты признался.
2: Делали.
1: Ты сказал, что не знаешь, как было в советское время, а постоянно говоришь, что было плохо.
2: Я там не жил. Я не говорю, что постоянно было плохо. Я говорю, что без этого было бы лучше.
1: Нет.
2: Если бы не было.
1: Вот, а ты не знаешь.
0: Слава богу, мы подходим...
2: Не-не-не, мы туда не подходим.
0: К новостям, и они сейчас не продолжат свой спор.
2: Я не помню, какой это был фильм. Вот сколько Троя, интересно, вот сейчас у нас Одиссея выходит, Троя. Мне кажется, что Троя была таким вот тоже событием гигантским, в смысле размера фильма. И, по-моему, там давали выйти в туалет посередине фильма. Что-то такое я помню.
0: Интересно, я не
2: сейчас
0: помню.
2: Сейчас посмотрим. Новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь сбили 328 украинских беспилотников. Во всех случаях были поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Чувашии, Мариэл, Башкортостана, Калмыкии и над акваторией Азовского моря. Владимир Путин поздравил российских следователей с профессиональным праздником. Президент отметил их вклад в решение задач военной спецоперации на Украине. Глава государства подчеркнул, что от результатов работы следователей, цитата, «во многом зависит состояние законности и правопорядка в стране, эффективность работы по борьбе с коррупцией, терроризмом, экстремизмом и другими угрозами криминального характера», конец цитаты. Путин призвал сотрудников органов следствия, цитата, «проявлять твердость и ответственность, решительно противостоять насилию, корысти и произволу, утверждать высшие идеалы правды и справедливости». В Кремле сообщили детали предстоящей встречи Владимира Путина и Касыма Жомарта Токаева. Президенты России и Казахстана сегодня в Омске обсудят актуальные темы взаимодействия стран. Уточняется, что лидеры примут участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что после поездки в Иркутск в пятницу глава государства отправится в Омск, цитата, где планируются мероприятия с Казахстаном. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Причина – гроза, которая прогнозируется в течение дня. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, предупреждение будет действовать до 9 вечера. Ранее синоптики также сообщили, что осадки пройдут в мегаполисе и по области при температуре воздуха до 23 градусов тепла. Далее о валюте и фактической погоде в городе. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь до плюс 23. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
6: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы – эмоциональная устойчивость и психологическая зрелость в эпоху стресса и неопределенности. В эфире психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
9: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
8: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
9: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
8: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
9: Включите ваши приемники на полную мощность.
8: Каждое воскресенье после 8 вечера.
9: Всего вам доброго и слушайте рок.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращает.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 июля, суббота. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале. Они не идут, вы просто подписывайтесь, они идут теперь на Рутюбе. Друзья мои, везде вас ждем, а также не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также у нас есть QR-код в видеотрансляциях, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Все по старинке хочется сказать, что трансляции идут в телеграм-канале, но...
1: Не идут.
0: На Рутюбе идут, кстати. Как вам, друзья, поделитесь своим опытом, а то они уже сколько, недели три, наверное, четыре идут ближе к месяцу, а вы все никак не поделились своими впечатлениями.
1: Я прочитал вот про поводу этих антрактов. Угу. В некоторых странах это даже прям законодательно прописано. То есть антракт, если фильм идет больше 2,5 часа, например, в Швейцарии, у тебя обязательно там будет антракт. Ну, типа, много где выступают против, там, режиссеры, ну, в общем, люди,
0: отвечающие из, от мира, за драматургию.
1: От мира кино, да, что, ну, вот там...
2: Нарушается картина.
1: Да, у Мартина Скорсезе были какие-то вопросы к этому, ну, да, то есть там какая-то аура создается, особенно если фильм-то изначально он не
2: плохая
1: предназначен под это.
2: Аура?
1: Если у тебя в театре, у тебя это прописано, угу. Момент, где у тебя антракт.
0: Конечно.
1: А в фильме не прописано. И получается, у тебя еще и разные кинотеатры в разном месте останавливают фильм.
0: И потом... Мне кажется, что это неправильно.
1: С точки зрения кино неправильно?
0: Ну да, потому что в театре, как ты правильно заметил, там и смена декораций, и подводят к этому антракту, а тут ну, просто обрубается фильм.
1: Но с другой стороны, а кто вас просит делать-то по 3,5 часа фильмы? Ну вот Эдвард пишет, что «Ирландца» получилось посмотреть 3,5 часа от начала до конца, а я, например, до сих пор так «Ирландца» и не посмотрел именно по вот этой
2: ты
1: причине.
2: Ты «Брата» не посмотрел?
1: «Брата»...
0: Ну, тут про Опенгеймер вспоминали.
2: Ну, у тебя есть два брата.
1: Да, а Опенгеймер не смог досмотреть, мне прям показалось чересчур растянутым, местами даже скучно. Здесь я даже соглашусь. Я вообще считаю, что Нолан шарлатан во многом. Ну, типа перехайпленный. Ладно, не шарлатан, это ж громкое заявление.
0: Это немножечко, да.
1: Но то, что он слишком перехайплен. Вот сейчас его раскусят.
2: Да-да-да.
1: Вот что это такое?
2: Понятия не имею, что это.
0: Это Нолан сюда закинул?
2: Это блеск для губ или что?
1: Откуда ты
0: знаешь, как выглядит блеск для губ?
2: Ну это как какая-то гелевая фигня внутри.
1: Не бросайте на пол только, не дай бог что. Я не знаю, что это такое. Ну вот я думаю, сейчас его раскроют, короче, Нолана. С этой «Одиссеей». Уже скандалов слишком много для Кристофера Нолана. Обычно вокруг его фильмов столько скандалов не бывает. А тут еще она нормально выйти-то не успела.
0: А ты вообще уже... смотрел?
1: «Одиссею» еще нет.
0: На.
2: Там говорят,
0: она еще не вышла.
2: Что она крупной формы. Крупной формы, там говорят.
1: Там говорят, цвет передачи нарушена. Я вот так скажу, да. В некоторых местах. Очень сильно причем.
0: Ага, то есть вот они туда добавили вот эту вот свою любимую хрень?
1: Там очень такой... много такого, да.
0: А когда выходит?
1: Да он, по-моему, пришел. Уже вышел. Там Елена прекрасная, черная, как смоль.
0: Слушай, ну я

0: Сейчас посмотрел рейтинг.
1: Да.
0: Он 7,2.
1: Но это у нас. А на Западе уже идут истории, что там Rotten Tomatoes, по-моему, есть такой сайт,
0: угу,
1: который рейтинги всему выставляет.
2: Царица угольная.
1: Царица угольная, да-да-да. Там вот говорят, что ему специально как-то завышают, то есть там вот такие вот скандалы уже начались. Кристофер Нолану ничего подобного не случалось. Это типа величайший режиссер современности, который что не выпустит, то шедевр. Ну вот он...
2: кто это сказал?
0: Нам вот присылает Эдвард
1: про это Кристофера
0: вот...
1: Нолана?
2: Да.
1: Да, почти любой западный критик превозносит его как просто чудо-творца. Круче него сейчас, типа, на данный момент режиссера нет.
0: Это вот актриса, которая сыграла роль, да?
1: А?
2: Нолан.
1: Но,
2: нет, а что он еще снял?
1: Не, он хороший, он много чего снял. Бэтмена есть хорошие снимал? Фильмы. Бэтмена он снимал. И это, кстати говоря, на мой взгляд...
2: Лучший Бэтмен.
1: Нет, отстойный.
2: Какой Бэтмен?
1: Он снимал трилогию. «Начало», «Темный рыцарь» и...
2: Да. Ну да ладно, «Темный рыцарь» — хороший фильм.
1: Фильм хороший, Бэтмен отстойный. Ну типа, это не Бэтмен.
2: Нормально. Я понял, о чем ты говоришь. Там главный Джокер был. Джокер. Там Джокер великолепный.
1: Нет, шикарный фильм «Начало».
2: Начало, ну, да.
1: Шикарный фильм «Начало». А, «Дюнкерк», ну, неплохой фильм.
2: Не смотрел «Дюнкерк».
1: Что у него еще? «Престиж», шикарный
2: «Престиж»
1: фильм.
2: «Престиж» — великолепный фильм. Это да. Очень классный фильм.
1: Да, вот это действительно крутые фильмы. Все остальные, включая «Интерстеллар»...
2: Не, «Интерстеллар», он нормальный. Мы с тобой, кстати, об этом уже говорили, о том, что по сравнению со всеми остальными новыми фильмами, «Интерстеллар» очень даже неплохой.
1: Ну, так-то фильм «мя». Ну, типа фильм и фильм. Ну.
2: Что значит мя?
1: Мя.
2: Ты с котом так разговариваешь?
0: Может, это он и есть кот.
1: У Нолана хорошо получается бессмысленность происходящего. «Начало», «Бэтмен», пишет Денис Девятиэтажник.
0: Ну, это, слушайте, это стиль.
2: Не, ну, «Начало» неплохой фильм.
1: Не, «Начало» прям, я бы даже сказал, шикарный фильм. Вот «Довод» есть у него еще фильм.
2: «Довод» неплохой фильм.
1: Ну, он супер...
2: Его, знаешь, понять надо.
1: Его надо слишком понять. Знаешь, вот когда тебе надо прям слишком много понять, он перебарщивает с этим уже.
2: Да, перебарщивает. В этом есть.
1: Ты, наверное, не смотрел ни одного интервью с Кристофером Ноланом.
2: Нет,
1: вот он всем своим видом показывает, что он такой, типа, ну, он так вот разговаривает уже. Знаешь, типа, на все вопросы он вот так вот отвечает. Ну,
2: да, без разницы.
1: Он уже вам, типа, не допереть. Я даже сильно не буду стараться.
0: Ну,
1: уже.
0: Слушай, если вам не допереть, ну, а для кого ты делаешь кино?
2: Если кто-то не допер, ну и что?
0: Вы уже... Не, ну слушай, а для кого так ты делаешь
1: говорю,
0: кино тогда?
1: Здесь должны раскусить.
2: Не, ну, вот сейчас вот смотри, здесь получается ошибка обратной связи. Как только ты начинаешь делать кино для низкого уровня,
0: для всех.
2: Да, доступным для всех, то их уровень понижается в кино. Тебе еще раз надо делать, следующую итерацию делать еще более доступной, и потом это превращается в сказку для детей.
1: Но если ты постоянно делаешь в обратном направлении,
2: так он и не делает себя, это
1: то
2: постоянно.
1: То ты рискуешь в какой-то момент перегнуть палку с этим вот своим извращением. Тут же у него, сейчас что с этой Одиссеей? Там помимо этой, значит. Прекрасный, как там, угольная принцесса, как там написал Виталий Филипп.
2: Да,
1: помимо
2: да.
1: этого, там еще какой-то Дарт Вейдер есть у него, ну, так прозвали там, ну, типа какие-то доспехи, прям один в один, как у Дарта Вейдера. Он это еще все снял в каком-то странном формате. Типа нет в мире кинотеатра, который может полностью показать. Картинку.
2: Там слишком широкая.
1: Слишком широкая. То есть она везде обрезана.
0: Но это к разговору, вот, который мы вели минуту назад. Если ты снимаешь только для себя, то тогда засунь себе
1: говорю,
0: это.
1: Вот это.
2: Да почему?
0: Это... Не, ну слушай, если ты не можешь...
2: Давай по-другому. Вот, у нас же капитализм. Вот Жора же топит за капитализм. Угу. Вот пойдут на него люди, заработает этот фильм денег или
1: уже
2: нет?
1: Заработал.
2: Тогда,
1: уже заработал.
2: Тогда это хороший фильм.
0: Слушайте,
2: в нашей
0: парадигме
2: получается.
0: Я посмотрел рейтинг на IMDb, и там 8,4.
1: Как бы никто тебя за язык не тянул. Не так немножечко работает. Вот он.
0: Это очень смешно.
1: Да, ну чисто же
0: Дарт. Это кто прислал, спасибо вам большое, Эдвард. Эдвард, это очень смешно, это реально мощно.
1: Это не смешно, это реально из кино.
0: Это же за хрень вообще.
1: Ну, это вот Одиссея.
0: Я сломался, простите. Это просто надо было видеть. Это...
1: Со сборами с этими немножко не так работает. То есть он уже деньги собрал, но у тебя в какой-то момент аудитория, она на хорошего там, актера или режиссера, она идет. На плохой фильм, она придет после хорошего. Но на следующий, после этого плохого, уже нет.
2: Да нет, это не так работает.
1: Конечно,
2: нет.
1: Так.
2: Будет работать по-другому.
0: Мне кажется,
2: первые
0: все равно
2: две
0: придут.
2: Недели сходят люди, напишут кучу рецензий, и больше никто туда не пойдет.
0: Нет,
2: и
0: это
2: фильм
0: не
2: соберет.
0: Это неправда.
2: Да, ну,
0: смотри, рейтинг
2: постоянно
0: у нас 7,2.
2: Как фильмы проваливаются в прокате
1: такое
2: с хорошими
1: тоже
2: актерами?
1: Бывало.
0: Давайте но... так, вот рейтинг 7,2. Вот
1: такое
0: сейчас мы
1: бывало,
0: с вами посмотрели.
1: Но не в случае рекордных сборов, а здесь уже типа,
2: здесь
1: сразу
2: уже рекорд,
1: со старта рекорд. Да, то есть этот фильм, он уже отбился, он уже по-любому соберет. Очень большие деньги, но слишком много к нему прилипло всякой странностей. И вот
2: может
1: следующий
2: быть,
1: фильм Кристофера Нолана, вот тут будет уже вопросик.
2: Я думаю, что все будет нормально у Кристофера Нолана.
0: Мне тоже, конечно, забудется.
2: Лучше, чем
1: нет,
2: у нас.
1: Нет, то, что в этом смысле наверняка, да. Но вот этот вот его гениальности, то, что каждый фильм его, это суперсобытие.
2: Это не прям гениальность, это конечно. Пройдет. Это неплохие фильмы, особенно по нынешним меркам. По крайней мере, те, что ты перечислил.
0: После
2: Престиж,
0: этих доспехов,
2: начало...
0: ребята, я хочу поскорее посмотреть.
2: Ну, а давай посмотрим все, что у него есть.
0: Миш Николай,
2: открывай все, что есть. Всю фильмографию.
1: Одиссея, Оппенгеймер, Довод.
2: Оппенгеймер неплохой, Довод неплохой. Дюнкерк не смотрел.
1: Куай, ну это что-то совсем нишевое, тут всего 900 отзывов. Интерстеллар, Темный рыцарь,
2: нормальный фильм. Темный рыцарь, нормальный, начало нормальное.
1: Темный рыцарь, Возрождение легенды, это, соответственно, третий. Престиж, Бэтмен, Начало, Бессонница, Мементо.
2: Бессонницу не смотрел, Мементо не смотрел.
1: Преследование, Жук, Скакун. Ну, это уже все, это уже пошла нишевая история. Воровство и Тарантелло, это я в качестве режиссера, где он только. Ну, это все уже совсем что-то такое.
2: Все, что он, ну, вот, по крайней мере, блокбастеры, они все, скажем так, выше среднего и вполне достойные, по крайней мере, из того, что ты перечислил. Из того, что смотрел я.
1: Ну,
2: они выше среднего и,
1: да,
2: и
1: да,
2: достойны.
1: Согласен.
2: Вот. Это понятно, что это не шедевры типа первого «Чужого», который ну, просто поменял
1: Джеймса Бонда еще должен снять. Да, должен, должен. Ну, англичанин как бы. Что бы ему и не снять. Джеймса Бонда. Есть такая мысль, что мы таки тупеем. Купе с темпоритмом жизни. Если люди не вывозят длинные ролики или фильмы, то все, приехали, сушите весла. Шорты и короткие ролики, клиповое мышление сделали дело, подточили ваш мозг.
2: Фильм «Идиократия».
1: И пора спасаться, читать книги интересные, например, Бердяев, Гумилев.
0: Так это надо признать, Виталий Филиппович.
1: Только ну, надо...
0: Я от себя добавляю. Это надо признать, да. Клиповое мышление здесь победило.
1: Ну да. Она победила по-любому. Ну, то есть все стало быстрее. Тупеем ли мы? Вот это вот не уверен я, что это связано с тупостью.
0: Слушай, ну давай так. Короткие видео легче воспринимаются, 100%. Чем длинное кино.
1: Нет, у тебя дело не только в коротких видео.
0: Не, ну
1: у
0: на
1: тебя
0: примере просто.
1: Дело скорее в темпе. То есть ты же короткие видео, ты же его не смотришь 30 секунд. Ты его смотришь, ты сам сказал, на протяжении часов, правильно?
0: Ну, да,
1: ты сидишь и залипаешь в эти видео.
0: Да все залипают.
1: И у тебя-то... Да я тебе не про это говорю. Не про то, что конкретно только ты. Я не про тебя лично говорю. Я тебе говорю про
2: а как может,
1: это происходит. Ты не смотришь его 30 секунд, и потом идешь куда-то в другое место. Ты тратишь на это гигантское количество времени, сравнимое с фильмом.
0: Угу.
1: И за этот момент ты в себя, через себя пропускаешь, на самом деле, большее количество информации, нежели чем в одном фильме. В одном фильме у тебя один связанный сюжет, одни и те же персонажи, а здесь у тебя десятки сюжетов, десятки персонажей. У тебя сразу здесь и какая-нибудь бабища, и значит, обзор на автомобиль, и про футбол что-нибудь у тебя выйдет, и про часы, и еще про музыку, и еще то.
2: Это ты свою ленту пересказываешь.
1: Ну, конечно, я свою ленту пересказываю. Кроме бабищ.
2: Конечно, все, ты спалился.
0: Они были на первом месте.
2: Да.
1: И ты вот, я не думаю, что это про тупизм, наоборот,
2: да
1: мне
2: нет,
1: кажется.
2: Это про наоборот. Тупизм 100%. Возьми инженера советского времени и современного инженера. при всех научных...
1: Господи, опять ну, это все про свое советское время.
2: Конечно.
1: Все он туда тянет. Ты меня сегодня туда не затянешь. Как хватит, это? Хватит мне издеваться над тобой, над Советским Союзом. Не хочу уже больше. Надоело. Нет, это я не думаю, что вот это вот клиповость мышления и скорость восприятия информации — это про тупизм. Нет. Наоборот, скорость, с какой современный человек может воспринимать информацию... Человеку там 50 лет назад не подвластно было.
0: На днях вы говорили, что вот в 90-х разговаривали совсем по-другому, да. Хотя прошло лет 30, и многое говорил, поменялось. Да. Наверное, это нормально, часть нашего пути, пишет Дамир.
1: Да. Разговаривали медленнее, разговаривали, ну, даже интонационно по-другому. Но первое, что бросается в глаза, это медленнее.
2: Вот тебе пишут, не пытайся оправдаться.
0: Да, бабище! Как он сказал? Бабище!
1: Бабище, да.
0: Футбол, тачки, часы.
1: Бабище там, это Кая Калас, тут соболезновать надо, пишет Виталий Белец.
2: Не, ну,
0: да, периодически, когда смотришь, что он просматривает, становится.
2: А зачем
0: страшно.
2: Ты смотришь, что он просматривает? Да его телефон, что ли, проверяет?
0: Дело в том, что нет... история, так что он смотрел.
2: Заходит.
0: Бабище.
2: Я не знаю, там, в Safari или в Chrome и смотрит.
1: Дело в том, что нет концентрации, пишет Артем. Ну как-то, вы час с лишним сидите же и смотрите эти ролики.
0: Вы же концентрируетесь на этом, конечно.
1: Сконцентрировались.
2: Нет, просто эти ролики у тебя вызывают очень много дофамина. И тебе приятно листать. Как будто ты что-то делаешь, но на самом деле ты ничего не делаешь. На самом деле
1: почему
2: ты...
1: Почему это как будто ты что-то делаешь? Ну, ты тогда... и делаешь, ты смотришь.
0: Давайте
1: ролик.
0: Тогда я так скажу. Нет. Тот, кто это придумал, он просто гений.
2: Да. Он специально гений. Сделан для того, чтобы ты много времени
0: сколько
2: на это тратил.
0: Сколько лет прошло? Лет 5 максимум?
2: Да,
0: да,
2: нет,
0: от этого формата.
2: Да.
0: Меньше?
1: Больше, конечно.
0: Больше? Больше 5?
1: Конечно.
2: Это то же самое, я не знаю, как...
1: У тебя ТикТоку 5 лет, ты хочешь сказать? У тебя ТикТок был изобретен в 21-м году?
0: Ну да, это вот сейчас с высоты 26-го года 5 лет, это уже 21-е, конечно. Нет, конечно, не 5, больше.
1: Ну, лет 10, наверное, прошло. 10 точно?
2: Давай загадим.
1: Слушай, ну... Как произошло, как придумали этот формат? Когда он там стал популярным?
0: Честно говоря, я знаю огромное количество людей, которые в возрасте, и они прям залипают по ТикТоку, у меня просто его нет.
1: Ну, я говорю, почему
0: ну, типа,
1: ты
0: я на другие
1: почему
0: форматы.
1: Ты сидишь...
2: 2016 год.
0: И... Во, 10 лет ровно, представляешь? Да.
1: Почему ты сидишь и думаешь, что ты что-то делаешь? Ты что-то делаешь, ты смотришь видео. Точно так же, как
2: да,
1: ты, когда
2: ты что-то делаешь,
1: и смотришь
2: это
1: кино,
2: очень
1: ты смотришь
2: это
1: кино.
2: Это все бесполезно.
1: Ну, как смотреть кино?
2: Нет, кино не так бесполезно.
1: Да то же самое. Ну,
2: это более интеллектуальное развлечение.
1: Смотри, какое же кино. Вот Чак и Ларри «Пожарная свадьба» вообще ноль интеллекта в этом фильме.
2: Ну поэтому ты...
1: Ну это же кино. Ну это же кино.
0: Ты кайфанул явно.
1: Да я миллион раз смотрел. Ну, не миллион раз, но я смотрел этот фильм. Все фильмы Адама Сандлера, наверное, смотрел. Ну, примерно все. Старый фильм. Ну, кто сказал, что кино это интеллектуально? Да нет. В основном нет. 90% кино это вообще далеко от интеллектуального.
2: Не, есть фильмы, безусловно,
1: есть
2: которые...
1: Есть фильмы, да. Так есть и видео. В том числе, кстати говоря, в формате шортсов. Которые можно назвать интеллектуальными ровно в той же степени, в которой можно назвать кино.
2: Про бабищ.
1: Может быть и про бабищ, но это вряд ли. У Файба есть много роликов от часа до двух. Про Эпштейна ролик там вообще 2.26, но большинство роликов это тупость на 30 секунд. Так не, можно делать 2.26, только требования теперь к этим 2.26 совершенно другие. У вас должна быть совершенно другая динамика. Насыщенность этого видео у вас должна быть другая. Вы не можете одну и ту же мысль как раньше было, тянуть там на протяжении... Ну, я не вот... знаю, скольких минут. Вот я недавно говорили про, про Джеймсов Бондов старых. Я тоже недавно пересматривал просто. Вот фильм с Пирсом Броснаном.
0: Но 95-й год. Длинные, слушай, были.
1: Он достаточно длинный, наверное, для тех времен. Он где-то тоже часа два идет. То есть для того времени это вообще очень длинный фильм. Но при этом он внутри слишком тягучий. Слишком вязкий. То есть у тебя какие-то диалоги идут, ну, очень долго. Все понятно уже в этом диалоге. Уже хорош, вы уже все сказали. Очень долго как-то дерутся, странно, медленно, плавно. Ну, то есть вот все внутри, у тебя на самом деле в современном варианте фильма это был бы час. Вот это сюжетные все эти арки, это час. То есть в современном фильме про Джеймса Бонда событий в два раза больше было.
2: Я вот для себя понял, что я сейчас смотрю информационные какие-нибудь ролики на Ютубе всегда на скорости там полтора. Конечно. Не меньше, потому что невозможно смотреть.
1: Конечно, я на 2х смотрю, но все.
2: На 2х это слишком быстро, конечно. Особенно, когда ролик уже и сам насыщен. Ну, то есть
1: ну вот быстро, я все равно смотрю все на 2х. Да. Изредка я спускаюсь на 1.75. Да. Да. Ну, так я практически все смотрю на 2х. Ну, не художественно имеется в виду.
2: Да, конечно, да.
1: Ну, такой,
3: болтология.
2: Да, болтология. Идеология, да. Там, ну... Да. Да интервью все, что и что-то такое.
1: Да, да, интервью, автообзоры, там, информационку какую-то, все на 2х. А Тарантино такой, поддержите мое пиво. Побить. Тарантино тем-то и хорош. Ну, кстати говоря, когда последний раз Тарантино снял фильм, обратите внимание, Тарантино последний раз когда фильм снимал? Mm. Однажды в Голливуде?
2: Нет,
1: это его последний фильм.
0: Был, это было очень
1: нет, давно. По-моему, у него больше после «Однажды в Голливуде» ничего не выходило.
0: Давайте так и забьем. Последний фильм Тарантино.
1: Поэтому тебе немножечко другое выдаст, скорее всего. Тарантино. Смотрим.
2: «Однажды в Голливуде», да.
1: Режиссер. Ну вот, пожалуйста,
2: «Однажды в Голливуде».
1: 2019 год. Он давным-давно не снимает. 2019 год — это еще момент, когда они перестроились.
2: У него еще бабки не кончились просто.
1: Да, я думаю, что у него к нему очередь стоит за деньгами, чтобы он что-нибудь снял, он пока ничего не снимает. Хотя, может быть, что-то...
2: с деньгами, наверное, все-таки.
1: Очередь с деньгами, да. К нему стоит, чтобы он что-нибудь 100%. Снял.
2: Да,
1: 100%. Ну, он я же там себе сам придумал вот это вот, я бы сниму только 10 фильмов, там он же вот это вот все.
2: Ну...
1: Поэтому у него, по-моему, сейчас то ли 10-й, то ли 9-й, то есть у него, типа, времени... мало вариантов осталось. Ну,
2: понятно.
1: Последний, да. Он должен быть какой-то серьезный.
2: Серьезный.
1: Да, но Тарантино тем и хорош, что он умеет сделать абсолютно какой-то тупорылый диалог. Он может его снять так, чтобы это смотрелось легко и непринужденно.
2: Я, еще в принципе, он ноги показывает.
1: И ноги, да. Бабище, кстати. Да. Я давно, наверное, не пересматривал. Может быть, надо что-то пересмотреть. Но относительно недавно, ну, на расстоянии там 5 лет, я, наверное, смотрел. И «Криминальное чтиво», и «Убить Билла», и
2: «Бешеных псов» даже. «Чтиво», наверное, один из лучших его фильмов.
1: Да, и они все, на самом деле, классно смотрятся. А «Бешеные псы», он тоже старинный фильм, но он...
0: Да, я сейчас посмотрел фильмографию по годам.
2: Вы счастливы?
0: Вы никогда не скажете, наверное, в каких годах вышли эти фильмы.
1: Почему?
0: Ну, потому что это, кажется, вот было недавно.
2: Другой жизни, да?
1: Нет, я тебе все скажу даже примерно.
0: В каком году вышел «Джанго»?
1: 2011.
0: Ну, плюс-минус 12, да.
1: Ну.
0: Мне казалось, что я его смотрел, вот, да типа, нет. Ну, максимум лет, ну, не 5, конечно.
2: Да ты его смотрел, когда тебе 5 лет было.
0: Ну, не совсем 5, но, да, как молоды мы были.
1: Кстати, Тарантино год. Любит Россию.
0: Это правда.
1: Да?
0: Да.
1: Тарантино любит Россию?
0: Да.
1: Я знаю, что он там, ну, в кинематографе неплохо разбирается, в советском. Но он во многом, он в любом кинематографе.
0: Я думаю, что...
1: Потому что он пересмотрел, в общем, все фильмы в мире. Но по поводу того, что он любит Россию, я как-то не знал ничего. Не интересовался, как бы. Если любит, то молодец. Правильный выбор. Да, о чем вы? В чем класс Тарантино? Вы лучше бы «Брат 2» смотрели. Тут не понимаю уже, о чем вы, Артем. Как-то не доходит до меня.
2: А «Груз 200» ты смотрел?
1: Что там за фильм? Да, «Груз 200» я смотрел. Так это Балабанов, это хороший, я все у Балабанова
0: смотрел. Ты
4: внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 10 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Власти Свердловской области сообщили об атаке ВСУ на Екатеринбург. Возгорание произошло на стоянке в результате падения обломков БПЛА. Пострадавших нет, сообщил губернатор Денис Паслер. По его словам, пожар вспыхнул на площади 300 квадратных метров в Чкаловском районе. Глава региона отметил, что объекты экономики и инфраструктуры не повреждены, людей эвакуировали. Российские войска нанесли групповые удары по портам Измаила, Одессы и Николаева. Применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. Как сообщили в Минобороны, в порту Измаил поражены объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов, а также склад с имуществом ВСУ. В Николаеве в момент разгрузки уничтожен сухогруз, доставивший грузы для ВСУ. В Одессе поражены объекты портовой инфраструктуры. Часть Крыма остается обесточенной. Из-за атак ВСУ идут восстановительные работы, сообщила компания «Крымэнерго». Там уточнили, что по-прежнему сложная обстановка на северо-западе, востоке и юге региона. Действуют ограничения электроснабжения на всей территории Крыма. Отключение происходит оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. SpaceX завершил испытательный полет Starship. Ракета-носитель приводнилась в Индийском океане. Трансляция велась на странице компании в соцсети X. SpaceX продолжает тестировать третье поколение многоразовой космической системы Starship. В ходе этого полета компании удалось проверить механизм повторного запуска двигателей, а также впервые вывести из отсека корабля 20 спутников Starlink версии V3. Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой.
3: В эту субботу тема программы «Генетические предпосылки редких заболеваний». В эфире заведующий лабораторией геномики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Коростин. Каждую субботу после 13 часов.
2: Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам после 5 вечера. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
5: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 июля, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале, который так и называется «Говорит Москва». Все подписывайтесь, подключайтесь, ставьте лайки и не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс и Дзен», а также видеотрансляции, есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: А что, если Бабаян уже посмотрел фильм «Брат» и «Брат 2», но не может дать заднюю и признать это? Слушайте, я его много лет знаю. Скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, так оно и есть.
1: В принципе, все логично. У него же автомобиль задним приводом.
2: Я потому что он
0: не был задним приводом.
1: Не, это да. Это
0: экстремист-терроризм.
2: Я вот только вас спрошу сейчас. Вот это вот осьминоги, кальмары, да? Чтобы опять не началось.
0: Кольца, кальмары.
2: Да, да, да. Не надо.
1: Ну почему с пивом? Ничего.
2: Я же уже начинал как-то раз смотреть. Давно, правда. Еще до того, как настолько сильно. Нет, первый. Когда до того, как сильно запортился эта история с этим братом.
0: Типа позавчера?
2: Я начинал, нет, типа года 3 назад, наверное. Но что-то меня отвлекло. Я не стал смотреть, и с тех пор так и по-настоящему не посмотрел, но много раз об этом думал. И вот думал, а получится ли мне искренне говорить о том, что я не смотрел?
0: А, ты поверил в это,
2: если
0: да?
1: Если ты посмотришь.
2: Если я посмотрю, да. Потому что мне придется, естественно, обмануть говорить, что я, не, да, да. что я не смотрел.
0: Не, ну, поэтому слушай, на самом деле... не смотрю. Классный фильм, крутой.
1: А вот теперь мы не знаем, да, он на самом деле правду говорит или нет.
2: Да.
0: Заносите детектор лжи.
2: Да, ну да.
1: Полиграф. Несите полиграф.
2: Я умоляю, какой полиграф?
1: Шариков.
2: Клиповое мышление — это про мое поколение, пишет Денис Девятиэтажник. А мне 52, вот хвалюсь так. Клипы зашли с ноги в 80-х, и оказалось, что если убрать воду, то историю можно рассказать за 3 минуты, ну или создать настроение. И не надо долго показывать, как главный герой смотрит сквозь мутное стекло электрички на осеннее Подмосковье под грустную музыку.
1: В этом свой шарм есть. Это, ну, историю можно любую рассказать там, даже за 2 минуты. Пришел он, убил того, все вот так было. Его посадили, он умер.
0: Какая веселая история.
2: Yeah, он говорит о том, что как бы клиповое мышление — это тоже термин-то может быть и устаревший. Но сейчас...
1: Теперь микроклиповое мышление.
2: Ну, это да, это ТикТок мышление. То есть, вот, наверное, надо ему конкретно этот бренд повесить. Шортс мышление. Ну, это шортс тоже, да? Это у кого шортс, у кого рилс. ТикТок мышление. То, что есть сейчас.
0: Не, ну, слушай, если мы сейчас будем вообще к истокам этого формата, ведь действительно это ТикТок придумал, мы с тобой об этом сказали в прошлой получасовке.
2: Да,
0: и,
2: да.
0: Честно говоря, сейчас, не знаю, сидят ли там люди или не сидят, мне кажется, сейчас все в другие соцсети. И вообще все расползлось по-разному. Вот этот вот формат.
2: Это вайп артхауса. Еще при перекате поля должно через пустошь под мадерскую скрипочку и дудок. Пишет Виталий Филей. Да, ну, кому-то удается. Кому-то удается еще что-то такое снимать. Как будто все считают, что этот человек, которому удается,
1: вот Дмитрий Косов,
2: это Кристофер Нолан.
1: А почему для продвижения вы не снимаете шорты?
0: Да, типа, знаете, где стоит Бабаян?
2: Нет.
0: Причем старше.
2: Прикольно, кстати. Обычный, ну, это вот вопросы к ответственным за это, да. Почему? Не надо снимать, их надо нарезать. Это еще проще. Не надо вот эти...
1: Почему?
0: Нет,
1: так заходят.
0: Заходят как раз вот эти.
1: Заходят-то вот эти как раз,
0: нет.
1: Да.
0: Нет, слушай, я готов. Я готов, если, типа, вот этот формат придумывать.
2: Как показать? Я знаю, вот, например, один канал, у которых есть нарезки, и которые снимают специально.
0: Типа брауншвейская, докторская.
2: Да. И которые снимают с приколом.
1: Спидран по Трампу.
2: Нарезки из большого формата заходят намного лучше, нежели чем вот эти вот.
0: Не знаю, я вот буквально...
2: Они популярны, я знаю.
0: Вчера тебе показывал, просто одни ребята сделали вот такую вот, типа, нарезку, я не знаю, как это правильно назвать, видео смешное, и мне прям залетело оно очень.
2: Нет, это не нарезка, это специально подготовленное.
0: Да, ну,
2: есть большой,
0: вот это вот
2: есть большой
0: смотреть.
2: Ролик,
0: я вот это
2: из
0: люблю
2: которого
0: смотреть.
2: Вырезали кусочек,
0: да.
2: А есть отдельно созданный видеоролик под вот этот короткий формат. И я тебе говорю, что я точно знаю.
1: А если еще...
2: Конкретный канал, я не буду говорить какой, потому что это будет реклама вещей, которые нам нельзя рекламировать, но это конкретный канал, который снимает длинные форматы, нарезает их на короткие. И помимо этого снимает еще и короткие отдельные, как раз с этими танцами всякими странными и так далее. И вот танцы собирают меньше, чем нарезки. Из большого формата.
0: Интересная статистика.
2: Они собирают, конечно, но меньше. Интересно. Все равно. Ладно, ты хотел, давай, ты хотел что-то нам про... Почему-то, я не знаю, вот человек вернулся из Турции, и ему почему-то захотелось сразу поговорить про самокаты.
0: Ну, вайб такой.
2: Да.
0: Вайб. Почему самокаты? Бы и нет? Давайте к тому,
1: добавим,
0: что мы
1: туда мотоциклы, любим. Моноколеса. И вот это вот
0: всё. Не надо.
1: Почему?
0: Зачем? Зачем?
1: Ну, я ж, ты же запретить хотел?
0: А все может быть не запрещать.
2: Есть уже шортсмейкеры, прям профессия. Они как раз из длинных нарезают. Да, да, да, да.
0: Эксперт оценил идею введения прав на электросамокаты. Для реализации этой инициативы потребуется подготовка ресурсной базы.
2: Когда идет это, знаешь, такой этот субтитр, говорит по-турецки, неразборчиво.
0: В эфире нашей радиостанции член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников отметил, что могут возникнуть сложности с экзаменами и контролем водителей средств индивидуальной мобильности. Что касается истории с внедрением прав, здесь коллеги исходят из аналогичной проблемы, которая была с мопедами. Когда ставить их на учет не надо было, много подростков и детей тогда пострадали. Тогда была введена категория А, и нужно было ставить на учет. Здесь история связана с попыткой внедрить категорию для управления электросамокатами. Здесь сложная будет задача, потому что количество электросамокатов разной мощности по стране огромное. Устанавливать их мощность достаточно сложно, и это не публичная история. Тем более у всех устройств есть разные режимы использования. Прежде чем интегрировать историю с введением прав, важно уточнить, есть ли необходимая для этого ресурсная база. Этому же нужно где-то учить, кто-то должен принимать на эти права, должны быть какие-то требования и контроль, что если кто-то нарушил правила, кто-то должен изымать эти права. Предложить просто идею с введением таких прав просто так не получится. Вот такая вот история. Слушайте, ну...
2: Настолько это неактуальная
0: что?
2: Вещь.
0: Введение прав? Да нет, конечно. На самом деле суперактуально.
2: Вообще
0: но...
2: неактуально, потому что эта проблема уже ее не существует. Ее
0: не
2: уже
0: существует?
2: Ее
0: я
2: уже
0: вчера,
2: решили.
0: Слушай, я почему взял эту историю?
2: Ее уже решили.
1: Как ее решили?
2: Ее решили в Южной Корее. Эту проблему.
0: Каким образом?
2: Введение прав на электросамокаты. Тебе не надо вводить новые права на электросамокаты.
0: Нужно просто открывать категорию.
2: Нет, ты просто... Не надо ничего открывать. Вот у тебя просто есть права на управление автомобилем. Тогда ты можешь управлять электросамокатом.
1: А со скольки
0: лет дают
1: права
0: вопрос.
1: На электроавтомобиль? Ну, вообще на
0: автомобиль. С 18 у нас.
2: 18.
1: А, нет, это у нас, а в Северной Корее.
2: В Южной Корее.
1: В Южной Корее.
2: Я думаю, тоже с 18. Могу проверить.
1: Ну, вот, например, в Штатах 16 лет можно водить.
2: Да, в Штатах я не слышал проблемы с
0: электросамокатами. Есть ощущение.
2: Я говорю, что вот у тебя есть решение для этой проблемы. Будь здоровей. Не надо никакие новые права вводить. Это как фан-айди. Вот
1: как,
2: то, что
1: как
2: ты сейчас прочитал,
1: если...
2: это буквально фан-айди. Зачем нужен новый документ, когда у тебя есть старый, у тебя уже есть паспорт?
0: У детей нет документа.
2: Продавайте
0: этого. По паспорту. Я говорю про водительское удостоверение.
2: Не надо, чтобы дети ездили на электросамокатах.
0: Хорошо,
2: всё.
0: Подростки в 16 лет могут ездить на электросамокатах?
2: Нет, не могут, все.
0: То есть ты должен запретить электросамокаты до 18.
1: Эдуард спрашивает, кто-нибудь обращает внимание на то, как Осипов краснеет и белеет?
0: Белеет,
2: да,
0: мой
2: периодически.
0: Парус.
2: Он спартачка.
1: Парус, порвали парус.
2: А, США с 14 в некоторых штатах можно ездить за рулем, пишет Григорий Санкт-Петербург.
0: Слушайте, ну я думаю, что может с 14 быть, да. можно на электросамокате.
2: Ну там
0: есть,
2: у них
0: нет?
2: тоже есть ограничения по этому поводу. Ну это действительно так. Но мы сейчас не про автомобили, мы сейчас про электросамокаты.
0: Слушайте, ну вот я
2: вы
0: просто...
2: Вы хотите права вводить? Не надо ничего вводить.
1: Давайте
2: права
1: вводить
2: уже
1: лева.
2: Существуют.
0: Я вчера видел новость о том, что сотрудники госавтоинспекции провели рейд и по... Что я не слышал?
2: Ну, права, он говорит лева. Понял? Левак, потому что... Надо вводить лева.
0: Так вот.
2: Вот так вот у них все, понимаешь? Давай... Все переименуем теперь.
0: Сотрудники госавтоинспекции провели рейд. 3000 выписано было штрафов и так далее. На нарушителей правил дорожного движения именно самокатных, да, то есть у них же есть там определенные правила. Я вчера в центре города столкнулся с тем, что увидел, какая же вакханалия творится в самом центре на этих самокатах. Почему я вообще обратил внимание на эту тему? Потому что, ну, творится дичь. Едут по встречкам. Ну, мы с тобой неоднократно видели. Едут по дорогам, по тротуарам. Я не знаю, что только не происходит.
2: И
0: честно говоря, творится полный беспредел. Но, опять же, Я за структурированность. Мы только каждый год говорим о том, что надо ввести права. Нужно открывать категории. Права. Нужно только допускать с 18 и с водительским удостоверением.
2: Да.
0: Нет, это не работает это, потому что огромное количество людей ездят на самокате, потому что у них этих прав нет. Понимаешь?
1: Ну, и не будут ездить.
0: Хорошо.
2: Ну, так это будет противозаконно.
0: Кто будет контролировать?
2: Так у тебя будут ловить
0: кто
2: этих людей,
0: это те
2: же, кто ловит сейчас.
0: То есть мы на госавтоинспекцию возложим дополнительные
1: обязанности. Вот смотри, да. Мотоциклистов у тебя у нас ловит мотобатальон, а теперь у нас будет батальон на самокатах.
2: У тебя самая большая проблема не с частными самокатами. Частные самокаты. Никого сильно не напрягают.
0: Арендованные,
2: напрягают
0: конечно.
2: Арендованные.
0: Конечно.
2: Арендован, ты не сможешь арендовать, если у тебя не будет прав. Не сможешь.
0: Ну, авторизация по водительскому удостоверению как вариант.
2: Да.
0: Это как вариант.
2: Не авторизация, тогда, не авторизация по
0: водительскому удостоверению. Ну, вход в приложение.
2: А у тебя
1: по
2: просто
1: сетчатке глаза.
2: Ты не можешь перемещаться
1: подходишь
2: на
1: к
2: этой
1: самокату,
2: истории без
1: глаз
2: прав.
1: Прикладываешь.
2: У нас же можно сдавать на права с 16 лет?
0: Можно.
2: Все. Вот, хочешь, сдавай на права. С 16 лет, ты говоришь, подростки не будут, иди сдавай.
0: Виталий Филипп пишет, вдвоем, втроем, слушайте, да это повсеместная история. Они мчатся на этих самокатах, реально вдвоем, втроем. Ну это же реально, ты один оттуда
1: мы
0: можешь
1: поедем,
0: решать, долбануться, грубо говоря.
2: Виталий, придумать решение, зачем-то заново придумать велосипед. Есть уже, все придумали, ничего здесь сложного нету.
0: А в чем проблема это вести?
2: Я не
0: если
2: понимаю,
0: вот,
2: в чем.
0: Если мы с тобой это обсуждаем, и вроде бы это реально.
2: Да мне вообще кажется, что это не актуальная проблема.
0: Ну как не актуальная?
2: Ну потому
0: она
2: что
0: супер
2: уже все, да уже потому что все привыкли к этим самокатам. Уже нету этих бесконечных новостей, где тут этот сбил, этого, этот, того.
1: Виталий Филипп пишет, я думаю, что кикшеринги будут не очень согласны, потому что
0: они потеряют прибыль, конечно.
1: Ло-ло-ло, это
0: конечно.
1: Немалая часть потребителей
0: конечно,
1: их услуг.
2: Конечно. Да, да, да.
1: И
2: да.
1: Это денежки.
2: Да, они не
1: зачем
2: будут
1: рубить сук, который кормит?
2: Они не будут с этим согласны, 100%. Будут всячески этому противиться.
1: Вот.
2: А они все еще и принадлежат
1: на журналистов, которые предлагают такое.
2: А они все,
1: выходишь на улицу, а на тебя беспилотный самокат едет.
2: Ну да, да, да. Из-за угла, знаешь, он там стоит и газует. Но он газует, а звука нет никакого.
1: Не, почему у него колесо прокручивается заднее? Переднее на тормозе, а заднее шлифует.
2: Они
1: как у драгрейсинга.
2: Да, да, да. Как бернаут.
1: Да, да, да, да, да.
2: Они, безусловно, не будут согласны, это еще и все, они все принадлежат большим компаниям, эти большие компании, естественно, умеют лоббировать свои интересы, это я все понимаю, да, но в случае, если вдруг,
1: маленьких людей.
2: В случае, если вдруг у вас существует такая проблема, ее надо решить, решение уже давным-давно найдено, но я считаю, что уже проблемы нет.
1: Миша Николаев
0: вот
1: пишет, нужно сбить нулевого моноколесника. И проблема схлопнется.
0: Я, слушайте, я ехал тут с работы, я не помню, до отпуска, после, это не столь важно, едет моноколесник в шлеме,
1: да.
0: в экипе вот в этой кожаной, он едет по Кремлевскому мосту, вот здесь прямо.
2: Да.
0: Он мчится быстрее меня.
1: Да, я
0: это
1: такой
0: как работает? Это просто...
1: Я ехал вот от Павелецкой по мосту, вот по Садовому, как-то вечером еду, а меня обгоняет моноколесник вот, в экипе, прямо по дороге.
0: Это
1: и у меня была
0: нарушение
1: скорость
0: физики.
1: 80 км в час,
0: да,
1: а он ехал быстрее.
2: Они летят, а чем этот моноколесник напрягает?
1: Он напрягает тем, что
0: в смысле,
1: ты его собьешь, и ты сядешь.
0: И ты его... Ну да, он упадет у тебя на дороге, ты
2: чем
0: его...
2: он принципиально отличается от мотоциклиста?
1: Ничем, но и мотоциклисты с тем
0: мотоциклист же... участник дорожного движения.
1: Как и он. Моноколесник. Нет, и безусловно.
0: Нет,
1: так и если ты собьешь мотоциклиста, который был в твоей полосе, ты тоже сядешь, потому что...
0: Да.
1: Говорю, хотя
0: а если он между рядов едет?
2: То есть ничем.
1: Да, если он едет... Если он едет между рядов, он едет в каком-то из рядов, на самом деле. Он же
0: а
1: не...
0: вот те, кто передвигается...
2: То есть ничем не отличается, я к этому. Точно такой же. Только у него не два колеса, а одно.
1: Да,
0: как будто бы оттуда
1: опаснее. Ну и пострадать он немножко
2: сильнее. Это его проблема,
1: будет.
2: А не твоя. Может
1: нет,
2: стать твоей.
1: Это может стать
0: может
1: твоей.
0: Это будет твоя
2: в
0: проблема.
2: В той же степени, как и мотоцикл. Проблема самокатов не в этом. Проблема самокатов в том, что они носятся везде, где как хотят, по встречкам, не по встречкам. Моноколесник же ехал с тобой в одном направлении,
0: ну да,
2: правильно? По правилам
0: да,
2: дорожного
0: да,
2: движения.
0: Да, да.
2: А самокаты
0: а
2: ездят,
0: может со мной ездить
2: по тротуарам.
1: Моноколесник
0: я
1: ездят, тоже ездят так же, как самокат.
0: Слушай, он может ехать
2: их
0: со мной?
2: Мало.
0: Он же не участник дорожного
1: там,
0: движения полноценного.
1: Ход сложнее.
2: Конечно, их мало. Это вообще не проблема. Ну, типа, это погрешность. статистическое количество да этих нет. моноколес. А вот самокаты, да, ну и самокаты уже не проблема. Все привыкли, все научились с этим жить. Все идут по тротуару и знают, что может здесь быть самокат, так самокат, он выглядит так-то. Все а научились есть у нас... парковать, в принципе, плюс-минус. Все давайте эти сами конторы, эти конторы, они уже определили, что не везде можно бросать этот самокат, а только в конкретных местах. И так действительно оно и работает. То есть сама система, она плюс-минус подстроилась, и люди привыкли.
0: Есть вообще люди, которые, ну, среди наших слушателей, которые присоединились к эфиру, кто уже получал штрафы на электросамокате?
1: Кто уже получал самокатом?
0: Я просто вижу новости. А вижу новости, что запустили штрафы, что камеры фиксируют, госавтоинспекция останавливает, выписывает штрафы, если нарушил. Но вот я не видел ни одного настоящего человека.
2: Я видел, как они это делали один раз, и все.
0: Ну, я вот не видел ни одного живого человека, которому бы выписан был бы штраф. И за какое нарушение тоже интересно?
2: Я видел. В основном за вдвоем.
0: А что за вдвоем? Что это? Нарушение внутреннего регламента? Что еще
2: нет,
0: можно?
2: Нет, у нас есть.
1: Они просто ездят, как Леонардо Ди Каприо.
2: У нас есть правила, и штраф за это есть. 500 рублей, по-моему, штраф за езду вдвоем. Есть за это штраф.
0: То есть он регламентирован правилами дорожного движения?
2: Да. За это есть штраф. Его выписывают. Как вот переход в неположенном месте дороги, примерно такой же вот штраф по сумме и за езду вдвоем. Я видел, как за это наказывают.
0: А как будто бы, ну, как будто бы это справедливо.
2: То, что справедливо?
0: Ну, не, ну то, что за это есть штраф. Ну, типа, ну, это есть. Серьезное нарушение. Это
2: несправедливо, просто он
1: аутсайдов есть. Аутсайдов пишет, ну, скучная новость, 100 раз обсуждали.
2: Согласен. Это вот почему-то Осипову захотелось очень
0: поговорить. Ну, слушай, на самом деле, я тебе сказал...
1: Так давайте сменим тему.
0: Я тебе сказал о том, что на этой неделе... Ну, бывают такие недели, когда вот реально... Очень мало тем, которые можно в утреннем эфире
1: короче,
0: обсуждать.
1: Тебя обидели самокатчики, ты решил...
0: Нет, наоборот. Я вчера был участником дорожного движения на самокате. Я маленький участник.
1: Ты сам на самокате ехал?
0: Нет, я сам ехал.
1: Он решил возглавить.
0: Нет, я абсолютно...
1: Ты должен был бороться с ними, но ты к ним примкнул.
0: Слушай, ну, во-первых, они, честно говоря, тот, на котором я ехал...
2: Обсуждаем. Позор.
0: Тот, на котором я ехал, мне казалось, что он сейчас развалится. Он шумел. Кряхтел, ему было крайне тяжело.
1: Ну, естественно, ты на себя-то посмотри.
0: Нормально. Ну, я его разогнал до 26.
2: Какой позор. Часто штрафуют за неспешивание на переходе.
1: Меня, наверное, вообще не вывезет
0: такой самокат. Это вот, кстати, серьезно. И вот с этим проблем нет. Вот с этим как раз уже проблем нет.
2: Да, начали же спешиваться на пешеходе. Вот.
1: Я вот причем видел, все. Я видел просто девушку передо мной. Она пролетела на пешеходном переходе, на красный. То есть я ее чуть не сбил. Мне пришлось оттормаживаться, чтобы не сбить ее на красный свет на самокате. Она куда-то очень спешила. На
0: Эдвард пишет: Осипов, я всегда был за вас, но после этого...
2: Да. Ну это позорище, конечно.
0: Не, ну слушайте, я...
2: от этого уже не
0: отходится. Я периодически пользуюсь...
2: Периодически он еще и пользуется, понимаете?
0: А ты что, не едешь на это? Ты сам со мной ездил. Что...
1: Вы вдвоем на одном самокате ехали.
0: Нажали, прикинь. Нет, не на одном, но катался. Что ты?
1: На одном.
2: Мы на одном вдвоем и только по этим.
1: По встречке.
2: По пешеходному переходу.
0: Он вдвоем нас не потянет. Мы тяжелые ребята.
2: За езду вдвоем штраф от агрегатора 100 тысяч. В поддержку фотку отправляешь и радостно.
0: 100 тысяч? Вы я сейчас думаю, серьезно, нет. Миша,
1: да,
0: Николай?
1: Нет там такого, я уверен, что...
2: Это от самой конторы имеется
1: да.
2: в виду.
1: Ну, типа...
0: 100 тысяч?
1: Наверное, если ты не заплатишь, то тебе не дадут больше этот самокат в аренду.
2: Ну, я точно знаю, что эти каршеринговые конторы, они периодически пытаются вот что-то там дополнительное... вытянуть со своих клиентов, нет, но у них сильно, особо не получается.
1: Герману он тоже любит самокаты.
2: Ну, это правда. Это ужасно. Но я все-таки брата люблю, я не хочу, чтобы этот к нему переезжал.
1: Спасибо, что там по психологу, такого. Часам и еде? Вы забыли вот... футбол и автомобили еще. Аутсайдер.
2: Да, про автомобиль что-то было уже сегодня. Бернауты какие-то, мы уже обсуждали.
1: Это самокаты Бернау.
2: Самокаты новые автомобили. Нарисуйте в нейронке бабосики на одном самокате на параде. А, господи, это мы бабосики. Я же забыл, что это называется бабосики. Я думал, какие бабосики. Всем привет. В том году на моих глазах на тротуаре столкнулись самокатчик с курьером комбо.
0: Слушайте, ну я вот, вы говорили, самокатный янычар и так далее, я видел в Турции, у них там немножко по-другому это выглядит. Да, есть самокаты, но еще есть электромопеды, которые можно арендовать. Я видел, ну, они с номерами, кстати.
2: Мопеды, то есть, вот типа, у них... вот Веспа.
0: Такой, да, такой, но он электрический. То есть он выглядит как мопед, но это электрическая история. Короче, на нем висят, ну, понятно, да, да, на нем висят номера. Угу. Я видел жесткую аварию. Вот буквально я сидел, ел. По ним позвонить
1: можно?
0: Да, можно.
2: У них это, знаешь, антенка.
0: Я сидел, ел прямо передо мной. То есть там разрешено два человека. На мопеде можно, чтобы ехало два человека. Я видел, как выпивший парень, ну, чуть под шаде, под шафе, она танцует под шаде. Просто чуть не угробил свою девушку. Она вся ободралась. Ну, реально, скорость была невысокой. Но они упали вдвоем, шандарахнули с этого мопеда. Ну, там прям серьезные травмы.
2: Ну, и чего?
0: Я к тому, что, ну, это, ну это прям супер опасная история. Я просто, мопед, честно говоря, да и мопед, электросамокат. А мопед
2: можно
0: если...
2: без справ взять?
0: Я не знаю, я не...
1: Вот, Сергей пишет, в Яндексе получил штраф за езду вдвоем 3000 рублей.
0: Вот, первого знаем человека.
1: Не
0: 100 тысяч,
1: не 100. 3000. 3000
0: рублей 3000. Мощно. Да. Тоже неприятно. Ну, ну неприятно, не да. 500 рублей.
1: Не надо хисшиду.
2: Если у вас есть права, то категория на самокат у вас есть, а если нет, то вы сдаете тест подготовленный ГАИ на госслуги, получаете право на самокат. Вот какая идея. У нас же в школе не учат ПДД. Бред Михалкова заставляют, слушайте, ПДД не надо. Ну, заставляют.
1: У нас учат ПДД,
2: у нас ПДД в школе, да. Учат, да.
0: Ну, минимальным, типа, пешеходный переход.
2: Ну да, но недостаточно, конечно. Недостаточно. Я бы вводил прям, ну, чтобы на права можно было сдать в школе.
0: Почему нет? Ну, как в советское время, ты сейчас подкидываешь Воркунову на самом деле.
2: Не, прям обязательная, типа, история.
0: Не, ну обязательно ты не можешь принудить.
2: Почему? Ну, вот ну, я потому, взял, ну, почему не можешь?
0: Ну а зачем это?
2: Ну, многим это не надо. Права. Нет, ты если не сдаешь, у тебя нет прав.
0: Ты представляешь, если, все, это сядут, не зависит если от все школьники сядут за руль сейчас.
2: А что,
0: Москва
2: что?
0: Встанет просто.
2: Почему это плохо? А почему только Москва? Объясни мне, пожалуйста.
0: Не, ну я сейчас про наш город. Мы же про, так, про наш
1: Миша
0: город.
1: Миша Николаев здесь, нас да? фотками заспамил. Скринами.
0: Ну слушай, тут штрафы прям...
1: Ездить на одном самокате с человеком младше 18 лет 100 тысяч рублей.
0: Управлять штраф. Самокатом в нетрезвом виде 150 тысяч рублей штраф.
1: Ну, ну просто не будут пользоваться штраф, именно да. этой компанией.
2: А что ты против все? Имеешь, чтобы люди за руль садились? Я не понял.
0: Нет, ну в таком количестве. За руль чтобы мотоцикла. Все прям, да. все.
1: Я против да. за руль мотоцикла.
2: У тебя расширение рынка идет. У тебя становится
1: опять,
2: все.
1: Вот рыночек опять
2: у тебя
1: порешал.
2: Все люди становятся потенциальными покупателями автомобилей.
1: Бензина.
2: И бензина.
0: Тогда пора продавать автомобили.
2: Да, конечно.
0: Не продавать свои, а продавать и автомобиль другим людям.
2: Ну, в том числе.
0: Хорошая идея.
2: У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 5 человек погибли в ДТП в Костромской области, среди них 3 детей, сообщает прокуратура региона. Авария произошла минувшей ночью на 137-м километре трассы Р-243 возле деревни Дудина. Водитель Нивы выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль «Ситрак». Известно, что жертвами стали все, находившиеся в салоне Нивы. В Рязанской области средства ПВО сбили 5 дронов ВСУ, их уничтожили минувшей ночью, пострадавших нет. Как сообщил в мессенджере Макс, губернатор Павел Малков, в результате падения обломков поврежден забор частного дома. Ранее в Минобороны отчитались, что за ночь средства ПВО сбили 328 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Рязанской областью. Кабмин выделит 240 миллионов рублей рыбохозяйственным предприятиям юга страны. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Размер субсидии составит 20% от стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, произведенной или добытой за предыдущие 3 года. Для получения поддержки компании, базирующейся на Черном или Азовском морях, также должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с предыдущим годом. Известно, что субсидии получат более чем 30 рыболовецких организаций Крыма, Севастополя и Краснодарского края. В Бельгии стажерку из штаба НАТО задержали по подозрению в шпионаже. Это гражданка Канады китайского происхождения. По информации телеканала RTL, женщина работала в подразделении Альянса, которое находится в Монсе. В доме подозреваемой, а также по месту ее работы прошли обыски. Другие подробности не приводятся. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? В эту субботу тема программы «Собаки породы немецкий дог. Особенности ухода, дрессировки и содержания». В эфире заводчик, ветеринарный врач Ольга Калденберг. Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами». В эфире кандидат медицинских наук Анна Зуева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нервная система и как ее тренировать». В эфире фитнес-эксперт, нейротренер Ирина Ситникова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 25 июля, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюб-канале «Говорит Москва». Везде присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и в «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Жень, красавчик, навалил.
1: А
0: навалил.
1: Это что было? Пробудись? Режим
0: это джем, это джем!
1: Мне вот это понравилось.
0: Давай.
1: Тема. Дизайнер указал на снижение популярности одежды из кожи.
0: Чё ж такое-то, а?
1: Что?
2: Из человеческой?
0: Это все сегодня в тему.
1: Почему? Почему?
2: Почему из человеческой?
1: Нет, почему я это стараюсь игнорировать. Просто я почему это в тему?
0: Буквально позавчера, по-моему, это было, певец-шаман сжег свои кожаные штаны, больше сказал никаких кожаных штанов, только вышиванки, да?
1: Ну, не говорил он там про вышиванки,
0: он просто. Но он был сжег. В вышиванке.
1: Да.
0: И сегодня у нас планируется артист из продюсерского центра шамана, и прям все в тему.
1: Шаман уже есть продюсерский центр?
0: Да, конечно.
2: А почему вышиванка называется вышиванка, а не вшиванка?
1: Эко-аналоги во многом превосходят натуральные материалы. Анна Ничкова, эксперт, поделилась таким мнением в нашем эфире. Кожаные штаны — это неудобно, это жарко, все время понятно, что-то да. прилипает, все потеет. Ну, нет тренда в настоящее время на кожаные изделия.
2: Она как раз на эту тему и разговаривала.
1: Правда. Кроме, говорит она, сумки, куртки или обуви. А что осталось? Только штаны?
0: Ну да.
1: Тебе не было
2: сумки,
1: тренда
0: на ненавистницы штанов.
1: А сейчас больше тренд
2: кожаные штаны.
1: Сейчас больше тренд идет на эко-кожу, потому что по многим свойствам она превосходит натуральные материалы. И плюс это гуманно. Юбки, штаны, шорты, пиджаки, жакеты. Кожаные быстро. Сейчас это не модно. Ну, про кожаные штаны я сразу вспоминаю эпизод из «Друзей», где Рос купил себе кожаные штаны, и потом он вспотел. И пошел в туалет и не мог потом их назад натянуть. Фу. И ему приходилось сыпать посыпкой детской. Да, и он был весь в итоге в этой посыпке был. И так он не смог нормально натянуть эти кожаные штаны. Кожаные штаны действительно. О, аутсайдер вот пишет как раз тоже, что они это вспоминали. Кожаные штаны действительно неудобно, но мне кажется, кожаные штаны и никогда не были в моде, нет?
0: Что?
1: Они всегда были немодными.
0: Да я тебя умоляю. Они были модные.
2: Пошла тема аутсайдер.
0: Они были модные, они...
1: Когда?
0: Ну, наверное, все-таки в 2000-е, наверное. И вот эти вот ковбойские темы...
1: Всю жизнь был кринж.
0: Не знаю, у меня есть один друг, товарищ...
1: Всю жизнь кринж.
0: Который получил... Хорошенько получил.
1: Мотоциклисты, это, ну, типа, это экипировка такая.
0: Прям не, хорошенечко
2: байкеры, которые
0: получил.
2: Вот такие вот, это... На чоперах, там,
1: это,
2: в косухах
1: это
2: колючих.
1: Это стиль как будто. У них это, да. Наоборот, всю жизнь было модно, и у них остается модно, и никогда не поменяется это.
0: Вот, видишь, аутсайдер пишет, были модными на грани 99-го, 2000-го. И мне тоже кажется, что были модными.
1: Ну, хорошо, то есть мы решили...
0: Еще раз, у меня есть друг, там...

0: вещь. Обсудить то, что они вышли из моды спустя 26 лет.
1: Да, который хорошенечко получил в ресторане. Прям очень хорошо, ты знаешь этот случай, за кожаные штаны.
0: Он ходил...
1: Он прям в обтягивающих кожаных штанах всегда ему нравилось. Чтобы вы понимали, он сейчас купил брутальный внедорожник, ходит только в пиджаке, у него были крашеные волосы. Как у Эминем. Я его называл татарским Эминем, короче. Да? Есть схожесть?
0: Вот как вы его себе представляете? А он особенно на татарина не похож.
1: Не, ну как это не похож? Он татарин по национальности, и он похож на Эминема. Вот он для меня был татарский Эминем.
2: Дошли новости.
0: Мне кажется, он больше на кореец похож.
1: Ну, какая разница? Ну, пусть будет корейский Эминем.
0: Корейский Эминем, да.
1: Так вот, и он прям хорошенько по мордасам получил за эти штаны. Он типа крашеные волосы, кожаные штаны. Хотя он нормальный парень. Сейчас он на брутальном внедорожнике, в пиджачках. Он сейчас похож на человека из фильма...
2: «Брат 2».
1: Нет, не «Джентльмены», а... Господи, в «Титанике» играл. Ди Каприо, когда он кричал. Бум-бум-бум.
2: Как Волк, это Волк, Стрит.
1: Волк, Волк, Стрит. Да, вот он похож
2: «Джентльмены
1: на...
2: «Джентльмены удачи».
0: Ну, это практически один, практически один фильм. Это вот...
1: Да-да-да, все в одно. Так вот, и он сейчас вот на такого человека похож, поэтому все, никаких кожаных штанов, он вместе с шаманом сжег.
0: Сейчас ездит на брутальном внедорожнике в лосинах.
1: Слушай, а вы видели видео?
0: Да, хейтеры. Да, чего, как?
1: Что нельзя в самолеты надевать лосины девушкам.
0: Почему?
1: Потому что если, не дай бог, разгерметизация или что-то, это первое, что сгорает мгновенно.
0: Да?
1: Из-за материала.
0: Ну, лосины из конкретных.
2: Я не знал, что при разгерметизации всегда сгорает что-то.
1: Ну, это типа первое сразу, моментально.
2: В смысле? У тебя, наоборот, кислорода становится намного меньше в воздухе. Как там что-то может загорать в лосинах?
1: Я не знаю.
2: Если только что-то загорится в салоне,
1: ну,
2: то
1: не
2: да.
1: Не знаю. Вот я видел просто
2: в леггинсах историю. Пишет, аутсайдер.
0: А где ты видел эту историю?
1: Ну, где же? В вертикальных видео.
0: А, ну то есть не...
2: То есть нигде.
1: Нет, ну это не научпоп.
0: На самолет.
1: Нет.
0: То есть это чушь, посадки, правильно?
1: Может быть, да. Может быть. Шорты — это харам, может быть.
2: Это харам.
0: Короче, я не понял про... Мне кажется, что история про кожаные штаны супер неактуальная. То есть, ну, если
2: почему?
0: Действительно они
2: нас,
0: были когда-то модные.
2: У нас один из главных артистов страны сжег штаны.
0: Да, он действительно
2: А еще сжег. Похвастался, что носит трусы.
1: Был, он даже показал.
0: Был такой, это правда. Пруфы. Даже показал.
2: Но на концерте не показывал.
0: Он
1: а
0: вот
1: ты был на концерте?
0: Он почему Нет, был в этих кожаных штанах? Потому что это кринжатина. И потому что это привлекало
1: внимание.
0: Нет,
1: это образ. Нет,
0: да,
1: вообще нет.
0: Кринжовый
1: нет,
0: образ,
1: нет,
0: который
1: нет,
0: привлекал внимание.
1: Нет, зная этого человека, он вообще это не делал для того, чтобы привлечь внимание. Я тебе клянусь.
0: Он все делает для того, чтобы привлечь
1: да
0: внимание.
1: Да нет.
0: Да, конечно, да.
1: Не знаю. Я с тобой
2: согласен,
1: не согласен.
2: Сжигает делает,
0: он
2: чтобы...
0: штаны. Потому что он каждый...
1: Вот сейчас...
2: Байкал,
1: сжигает
2: Байкал
1: вот
2: для сейчас... чего был? Байкал.
0: Байкал. Он все делает для того, чтобы привлечь внимание.
1: Мне кажется, это сейчас. Изначально, когда он выходил в этих кожаных штанах, он даже не планировал, что это таким
0: он
1: образом будет
0: изначально
1: работать.
0: Сделал себе кожаные штаны, кожаную
2: вот
0: куртку и дреды. Потому
1: кстати,
0: что
1: я про
0: он,
1: дреды вообще забыл.
0: Он привлекал таким образом внимание. Потому что это все необычно. Это все не в моде. Это все выделяется. То, что в моде, оно повсеместно. Ты везде видишь какие-то модные вещи. А этого не
2: Григорий
0: было ни на ком.
2: Григорий СПБ пишет. Пилоты летают в кожаных куртках. Это специально, чтобы спастись, если самолет загорится.
0: Кожаные куртки, как оказалось, не считаются изделиями из кожи, поэтому...
2: Конечно.
0: Не должны... Да, и обувь не
2: и
0: считается
2: обувь.
0: Тоже, да, кожаная.
2: И ремни еще кожаные не считаются.
0: И ремни, конечно.
2: И сумки, да.
0: Нет, нет, сумки в первую очередь не считаются. Нет, кожа — это не кожа, нет. Вот только штаны. Поэтому изделия из кожи супер популярны. Наоборот, вот они... История с эко-кожей, она уже немножечко уходит.
2: Мне тоже так кажется.
0: Мода на эко-кожу. Вот это уходит. Сейчас как раз наоборот мода на кожу. Потому что эко-кожа стала... Раньше кожа была материалом номер один.
1: Угу.
0: Эко-кожа пришла вытеснять с рынка. Эко-кожа вытеснила с рынка. И теперь кожа более редкий материал. И теперь как раз в моде кожа. А не эко-кожа. Ну. Если ты в эко-коже, ну типа это... Ну это не круто. Эко-кожа не круто. Это ассоциация всегда идет с дешевым материалом, который пытается косить под кожу и делает это очень плохо. Вот что сейчас такое эко-кожа. Хотя
2: аутсайдер
0: она бывает разная.
2: А пилоты Формулы-1 до сих пор в коже? Ну, в своей, если только.
1: Подожди, подожди, подожди. Пилоты Формулы-1, а
0: действительно костюмы из чего? Ну, не из кожи.
3: Вряд ли из кожи.
0: Тяжело, не из кожи.
2: Знаешь, и у мотоциклистов сейчас экипировка не кожаная.
0: Григорий СПВ пишет, в Турции мода на кожу не испарялась. Честно говоря, мне показалось в этом году, что... У меня просто стояла задача. Угу. Меня попросили посмотреть кожаные куртки. Ну, она реально же, Турция, славилась. И я не нашел. Не нашел ничего хорошего. Нет, ничего хорошего я там не нашел. То есть нету такого, что ты... О, кожаная куртка, погнали. Нет, такого нет. Как будто бы там тоже испарилось.
3: Чего там нет? Не продают кожаные куртки?
0: Там продают, но не в таком огромном количестве. Вы помните, я видел только один магазин. Были. Дубленки в свое время модные были, да.
2: Дубленки.
0: Но я люблю кожаную куртку.
3: Ну, дубленка?
0: У меня есть новая это кожаная
2: косуху?
0: Куртка. Нет, это ну я прям люблю кожаную куртку. Любишь? Это просто стало роскошью. Ну, мне не подходит. Ну, людям, которым подходит, почему бы и нет. Слушай,
3: и
0: ну,
3: дубленки,
0: честно говоря,
3: и кожаные куртки это теперь роскошь.
0: Ну да, это дорого. Ну, это
3: слушай, кожаная куртка дорого.
0: Это дорого.
3: Дубленки раньше у всех были, типа. И кожаные куртки были у
2: только
3: всех.
2: Только они у всех были не кожаные. Не у всех были кожаные.
3: Да, тогда. Но сейчас дубленка это вообще это невероятно дорого. Во-первых, ее делают только бренды, которые могут себе позволить продавать вещи за безумные деньги.
2: Да нет, делают до сих пор, мне кажется.
3: Настоящие дубленки?
2: Ну, не, настоящие, наверное, нет, но всякую фигню тоже делают.
3: Ну, фигню, нет,
2: вот,
3: фигню
2: смотри,
3: делает
2: вот он ездил в Турцию,
3: просто не дубленка.
2: И там смотрел, сказал ничего хорошего. Я уверен, что он там пересмотрел кучу всего нехорошего.
3: Я думаю, что,
0: слушай,
3: зная
0: там они
3: его, он просто...
0: Что?
3: Вот то, что нехорошее, это на самом деле отличное было. Он просто мимо прошел. Вот это всегда у него работает именно так. Всегда.
0: С чего вдруг?
3: Не я верю. Не знаю, так человек такой.
2: Ну, я не верю в это.
3: Вот из двух вещей, из хорошей и плохой, ты плохую возьмешь всегда.
2: А Майкла Джексона можно назвать кожаным хамелеоном?
3: А, можно.
2: Да.
3: Можно, конечно. Зачем какая-то Турция? В детстве крутили рекламу, что лучшая кожа и мех в Сокольниках. Да, крутили.
0: Я тоже помню это.
3: Крутили, конечно. А кто помнит изделия из крокодиловой кожи? Я что-то последние лет 10 не припомню, чтобы их кто-то носил.
0: Ну, носят, поверьте мне. Даже из Бугатти
2: делают сейчас. Я видел гитарный усилитель в крокодиловой коже.
0: Слушайте, ну сейчас крокодил... Просто куртка из крокодиловой кожи типа стоит... Очень дорого, даже, ну...
3: Ну, это к миллиону рублей.
0: Да, это минимум. Да. Минимум, я типа видел вот
3: но
0: как раз...
3: Но есть проблема, в моем понимании,
0: в вертикальных виде
3: никогда не смотрится хорошо.
2: Крокодиловая не кожа,
0: нет,
2: а чешуя.
0: Стоп, ну это даже может смотреться нехорошо, но это просто будет подчеркивать статус человека, что крокодил... это очень дорогая вещь.
3: Это всегда кринж. Вот это всегда кринж.
2: Я жду, ну, когда я появятся куртки из кожи лосося. О, дикий лосось.
3: Куртки из кожи лосося. Кожа крокодила, она подходит под что? Под ремешок для часов она подходит отлично. Она подходит отлично под...
2: Это ящерица. Это маленького крокодиленка.
3: Маленький, да, полностью просто. Да, да, засушенный да, да, просто. Да. И под эти, под кошелек хорошо подходит, наверное. Ну, под аксессуары. Ботинки из кожи крокодила. Я не знаю, типа, кем надо быть, чтобы носить на полном серьезе ботинки из кожи крокодила.
2: Индейцам.
3: А, если ты не индейец.
2: Рокером.
3: Это все
2: старым рокером.
3: Выглядит странно. Старым рокером окей, все. Старым подожди, рокеру все прощается.
2: Казаки из кожи
3: да,
2: крокодила.
3: Все, старому рокеру, пожалуйста. Все
2: можно, остальное. Да?
3: Можно, да.
2: Разрешаешь?
3: Им можно, да. Они выглядят нормально. Им как будто это идет.
0: Да, остальным не идет. Ну, слушай, это стиль. Ну, типа...
2: Рептилоиды носят. Рептилоиды своих не носят.
3: Слушай, мексиканским тут... наркобароном. Вот ты будешь выглядеть как мексиканский наркобарон. Но только ты же не мексиканский наркобарон, поэтому ты просто кринжовый тип, который в ботинках за безумные деньги, а не то, что стоит очень дорого.
0: Я давным-давно не видел, кстати, в продаже.
2: Чего?
3: Вот это не модно, но это не кожа не модная.
0: Эти ботинки.
3: Это вид
2: а я вот
3: кожи
2: Мартинсы
3: не модный.
2: Давно не видел в продаже.
3: Да ладно, нет.
0: Мартинсы есть? Как да, будто бы вышли найти, из моды да. Просто немножечко.
3: Да нет, они тоже, мне кажется, вечные абсолютно. В моде вечные, они да. Продаются везде. Нет,
0: может
3: нет.
0: Быть.
3: Ну, везде, где продавались, там и продаются. Крокодил Данди можно. Крокодил Данди можно, да. Крокодил Данди можно. Если вы ходите, если у вас ранчо в Техасе, вам можно тоже, да. Почему нет? То есть вышла из моды определенная кожа? Наверное, да.
0: Ну, слушайте, ну давайте, так, вышла из давайте моды. Так, я вот буквально...
2: Это Джонни Депп, получается.
0: Недавно заходил в магазин, почему в бутик, в котором, ну, типа, сумки стоили каких-то безумных денег. Я, честно, я никогда костюмы. Не погружался, сколько от этого бренда может стоить сумка.
3: Я вообще не понимаю, как кусок кожи может стоить таких денег.
0: Все может стоить любых денег.
3: Ну да, то есть ты назначаешь цену, пишешь бренд, и он стоит просто безумные
0: какие-то деньги. Я к чему это говорю? Самая известная фирма, которая делает сумки, это Louis Vuitton. Угу. Вот самые их известные сумки, это даже не кожа.
3: Да, это канва, так называемая.
0: Это эко-кожа.
3: Да, это не натуральная кожа.
0: Это называется эко-кожа.
3: Да, можно смотреть, спорить.
0: Это эко-кожа.
3: Да, я вообще бы это не назвал кожей. Это просто эко-материал.
0: Это пластик.
2: Пластик, да.
0: Да, это пластик.
3: Смотри, я к чему это говорю? То есть, ну... Кожаные сумки. Ну, они все делают. Ну, не все, как мы сейчас выяснили, да? Большинство делаются из кожи.
2: Зуита пишет.
0: Большинство делаются не из кожи.
3: Ну, хороших, да? Я сейчас говорю про дорогую вещь. Вот маленькая сумка, маленький форм-фактор, да? И он может стоить огромных денег. И как можно сказать, что кожа вышла из моды? Ну, да, штаны вышли. Но кожа будет вечна, потому что это материал, который уже годами, столетиями, да. Носится прекрасно, поэтому да. Это
2: тысячи,
3: не модно.
2: Я тебе больше скажу. Конечно, мне кажется, что и штаны не выйдут из моды кожаные.
3: Слушай, ну кому нравится?
0: Они просто никогда не входили в моду.
2: Это просто есть человек, который создал инфоповод, и мы вот поэтому это обсуждаем по факту.
3: Наверное,
2: все это обсуждают. А на самом деле, как носили кожаные штаны, так их и будут носить.
0: Ну, я, кстати, не соотнес немножко даже вначале. Я не сразу понял, что речь идет о шамане. С этими штанами.
3: Я уже забыл про это. Моментально.
0: У меня это как-то выветрилось. Я вообще на кринж на этот весь что-то в последнее время не особо ведусь. Ну, типа, особенно когда этот кринж, вот он настолько...
3: Господи!
0: Это что за...
2: Это гачи-мучи.
1: Это просто два разных слушателя делали сейчас.
0: Два разных слушателя. И насколько разные вещи они скинули, да? Куртка Зели за 40 тысяч долларов, которую Миша Николаев скинул. И вот то, что сбросил Эдвард. Кстати, я думаю, что это вряд ли кожа.
2: Это латекс какой-то.
0: Это, скорее всего, да, не настоящий.
3: О чем же идет речь?
0: Не достает.
3: Помогите, Даша,
2: кто-то сбросил, мне кажется.
0: Куртка Зели, да. Но это,
2: ну, в смысле, ее кто-то сбросил.
0: Это, кстати говоря, не какой-то.
2: Какой-то крокодил
3: это
2: ее сбросил.
3: Просто статус, ребята. 40 тысяч долларов, ну, то есть 3,5 миллиона рублей. Вот. Перед нами просто, это даже не куртка, перед нами куртка. Кофта. Ну, это
2: да
3: кофта.
2: Нет, пиджак какой-то.
3: Да, но нет, это больше, куртка. Да, пиджак, да не куртка это.
0: Куртка.
3: Да посмотри на ее пуговицы, это не куртка.
0: Куртка. А что, какой, какая-то кофта?
3: Ну, слушай, это больше как накидка какая-то идет, не знаю.
0: Куртка, это у тебя...
2: Как... Там написано.
3: А, ну да, куртка, да.
2: Там написано.
3: Да, да. Ну, по фото
2: куртка.
3: Не сразу было.
0: Чем,
3: ну,
0: отличается куртка от накидки?
3: 3,5 миллиона
0: куртка
3: рублей.
0: Куртка с подкладкой.
3: 3,5 миллиона рублей!
0: Ну да.
3: За кусок крокодила! Ну, да ну вас нафиг.
2: И ты его даже не съешь.
3: Прикинь.
2: Да.
3: А что вот тебя удивляет-то? Кто-то писал, что... Не, ну к тому, что ну, мне не нравится. Мне не нравится, как это выглядит. Это просто статус. Типа, что у тебя есть эта вещь. Все.
0: О, она... Это не худший вариант.
3: Ну, вот визуально, да.
2: Все вокруг твердят одно. Джинсы уж не в моде. Нынче ходят в кимоно при любой погоде.
0: Ага.
2: Дмитрий Катков нам пишет.
0: А, вот если говорить про что-то, что... Знаешь, что вышло из моды? Так это шубы.
3: Вот смотри, в моем понимании, вот эта куртка просто. Вот нам Миша.
2: На самом деле,
3: видишь,
2: шубы...
3: На молнии... Но она стоит 93 тысячи.
0: То есть разница уже в той куртке и в этой куртке, что в одной были пуговицы, а в другой молнии, правильно? И почему-то на пуговицах, да, хотя уже не куртка.
3: Не, ну такая типа, ну легкая.
0: Как может быть легкая куртка из крокодиловой кожи?
3: Кстати, вот вопрос, она теплая или нет?
0: Нет.
3: Она просто легкая.
0: Кожаная куртка. Ну кожаная куртка теплая. Если ты туда подкладку какую-нибудь, наполнитель какой-нибудь зафигачишь, то будь теплая. Если не зафигачишь, не будет. Синтепух, да. Если вот, представляешь, куртки за сколько там, 3,5 миллиона рублей?
2: Синтепух.
0: Синтепух, да, не настоящий.
2: Да, и подкладка такая, через которую он вываливается.
0: Да, да, отвратительно. Значит, криво пришили. А так как это все итальянцы делают, может быть, так оно и будет.
3: Григорий СПБ пишет, что моей жены две пары... Спасибо.
0: А, ты читал.
3: Я читаю сообщение, ты листаешь. У моей жены две пары...
0: Я еще раз пролистал.
3: Две пары кожаных штанов. Одни красные, другие черные. Но у штанов кожа спереди, а позади балонья. Это очень удобно.
0: Но у меня позади Генуя. Так вот выпендриваешься, да.
3: Когда ветер, дождь идет.
2: Когда ветер, дождь идет.
0: Что, когда ветер, дождь идет? Может быть, ты как-то доведешь мысль до конца?
3: Как я могу довести мысль до конца, если это мысль Григория из Санкт-Петербурга?
0: Это очень удобно, когда ветер и идет дождь.
3: Да. Ты не сказал, что это очень удобно, ты просто сказал.
0: Я сказал.
3: Вдруг.
2: Когда ветер дождь идет.
3: А, ну. Как будто это вот...
1: Я сам додумал.
3: Не всегда. Иногда не идет.
0: В Турции в мае поехали в магазин кожи, там куртки от 500 долларов, но если сторговаться, можно за 50 купить, на такие куртки носят в основном сутенеры.
3: Ага.
1: О-о-о-о-о-о, какая красота!
3: Это что за ужас такой?
0: Это штаники, точнее бриджики.
3: Тут вот на этой фотографии, я не знаю, что это за фотография, тут все плохо, Эдвард, то, что вы прислали. Просто кошмар какой-то, ужас. Уберите это с глаз моих. Короче, нормально, из кожи, пускай делают, да? Просто кожа стала материалом элитным.
0: Да, дорогим, очень дорогим, ну реально.
3: Да. Раньше это был материал повсеместный.
2: Ну, он не был повсеместный никогда, на самом деле.
0: Ну, кожа всегда была дорогая, но не такая дорогая, как сейчас.
3: Кожи,
2: обувь, ну, не так много. Были из кожи. Ну, действительно, настоящей обуви из кожи было. Много было из кожезаменителя, и непонятно из чего.
3: У тебя кожезаменитель-то новая, на самом деле, достаточно.
2: Да нет, она уже давно, с 2000-х годов.
3: Да нет, ну раньше. Раньше, чем в 2000-х. Я уже прям просто, в принципе, появилась. А так-то у тебя на протяжении...
0: как будто бы это что-то новое, тысячелетий. Правда.
3: Слушай, из кожи, все делали из кожи.
0: А сейчас просто дали ей другое название.
2: Сделали из дерева обувь.
3: И из дерева.
2: Да,
3: и
2: лапти какие-нибудь у нас.
3: Да,
2: потому что сапоги делали одни на всю жизнь, потому что это было очень дорого.
3: Да.
2: Вот. А ну, сейчас, когда просто это стало более доступно, ну, сейчас, например, кроссовки. Почему всем доступны кроссовки? Ну, или там вообще любая обувь. Это все очень дешево стало. Действительно, очень дешево.
3: Спасибо Бангладешу.
2: Да. Ну, не только Бангладешу.
3: Не только.
0: Еще Вьетнаму.
3: Им тоже, да.
2: Даже у нас, если делать обувь, это будет доступно для людей в любом случае. Потому что культура производства и технологии выросли.
3: Ну, это совсем не так, как на один раз на всю жизнь.
2: Нет, конечно,
3: это больше, да.
2: Не так совсем.
3: Не тот порядок цен, это правда абсолютно. Мне мама шила штаны из березовой коры, пишет Миша Николаев.
2: Мама шила мне штаны из березовой коры.
3: В Италии бабули носят шубы при плюс 10. И что-то тут еще про Икею написал аутсайдер. В Италии бабули не носят шубы при плюс 10.
0: Миша Николаевич вспоминает, куртку с зажигалкой проверяли на рынке? На рынке не проверял, но кожу проверял.
3: Ну, это классика турецких
0: рынков. Good quality, Стамбул,
2: а потом они
0: еще фабрик.
2: Подожди, потом они еще деньгами так вот.
3: А у тебя ничего не куплю. Можешь даже не пытаться.
0: Я ничего не предлагаю.
3: Да, поэтому тут good quality. Good. Знаете, о bad quality. Врет все этот Георгий Осипов.
0: А это был Георгий Бабаян.
3: А вот Евгений Варкунов не врет практически никогда. Ну, за исключением, когда начинает нахваливать.
2: Так вот, давай не начинаем.
3: Всем счастливо.
0: Пока.
4: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 4 человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ, среди них сотрудник МЧС, который участвовал в ликвидации пожара после удара беспилотника. Трое местных жителей госпитализированы, сообщил в мессенджере Макс в РИО губернатор Александр Шуваев. По его словам, по оценке медиков, один из раненых находится в тяжелом состоянии. В Екатеринбурге на фоне атак ВСУ приостановил работу логистический центр «Wildberries». Компания эвакуировала персонал. Комплекс не поврежден. В ближайшее время он возобновит работу в обычном режиме, сообщает пресс-служба «Wildberries». Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что в результате атаки БПЛА на Екатеринбург объекты инфраструктуры не повреждены, пострадавших нет. В Чкаловском районе города на площади 300 квадратных метров вспыхнул пожар. На месте работают оперативные службы, возгорание локализовано. Также стало известно, что в Екатеринбурге из-за атаки дронов приостановлен чемпионат России по легкой атлетике. США предостерегли Украину от атак на суда в Черном море. Речь идет о непринадлежащих России танкерах. По информации источников газеты Wall Street Journal, администрация Соединенных Штатов связалась с руководством компании Chevron, которая провела встречи с представителями нефтяного бизнеса, обсуждались мировые рынки и ситуация в Черном море. Собеседник издания заявил, что администрация Дональда Трампа считает Каспийский трубопроводный консорциум важнейшим каналом поставок энергоносителей казахстанского происхождения на европейские рынки. 19 июля морской терминал терминал КТК подвергся атаке беспилотников ВСУ. Пострадавших не было, разлива нефти также не допущено. Wall Street Journal отмечает, что трубопровод не был поврежден, но длительный простой добычи поставит под угрозу прибыль «Шеврон» в этом регионе. В таком случае американской компании придется сократить добычу в Тенгизе. В проект она вложила около 48 миллиардов долларов. Синоптики назвали сроки окончания дождливой погоды в столичном регионе. Осадки прекратятся к следующим выходным. Также ожидается небольшое потепление. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марин Макарова. По ее словам, цитата, «благодаря смене циклонического доминирования солнечным антициклоном, послеполуденные показания термометров увеличатся до 24-29 градусов». Синоптик добавила, что ночи тоже будут теплыми, термометры покажут 12-17 градусов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23, атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
6: 94,8 FM.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий – журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва.
8: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян. Но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
9: Здравствуйте, друзья! С вами Григорий Манев. Зов предков на волнах радиостанции «Говорит Москва». Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об очень необычной породе собак. Эти гиганты отличаются своей благородной внешностью, элегантностью и мощным телосложением. При этом у них достаточно мягкий характер. Они уравновешены, преданы своим хозяевам и дружелюбны по отношению к другим людям. Порода эта называется «немецкий дог». У меня в гостях заводчик этих прекрасных собак, ветеринарный врач, добрый и отзывчивый человек Ольга Калденберг. Ольга, здравствуйте.
6: Добрый день.
9: Вот все, что я перечислил, это чистая правда?
6: По большому счету, да.
9: Ну, а теперь тогда давайте разбираться в деталях. Но начнем мы с вашей истории. Мне кажется, что немецкий дог, правда, собака необычная, и вот к таким породам люди приходят, наверное, не сразу. Уж очень много тонкостей и нюансов. Какова ваша история?
6: Моя история, наверное, не совсем...
9: Типична?
6: Типична, да. И я думаю, кто-то покрутит у виска. Я увидела эту собаку впервые в теле каком-то фильме в очень давнишнем. Или «Москва слезам не верит», или «Шерлок Холмс». Но я увидела эту большую черную собаку.
9: То есть это было
6: собаку.
9: В детстве?
6: Да, это было детство, я училась в школе. А потом у нас во дворе появилась такая собака, и все. Я думаю, мне нужен именно такой пес. В то время нужно было сначала закончить обучающие курсы, получить знания, и нас отправили в клуб юного собаковода. Это все длилось не один год. Потом нужно было встать на очередь, получить разрешение своих домочадцев, соседей по площадке. Очень-очень много всего, да.
9: А это в каком городе было?
6: Это был сибирский городок, город Омск. И нужно было это все при ДОСААФе проходить специальные курсы, что ты готов к этой собаке, что ты можешь.
9: Нужно было доказать.
6: Да, что ты справишься с этой собакой и так далее. И вот на этапе согласования моя мама сказала: нет, нам такая собака не нужна, и другая собака нам не нужна. И вообще, в принципе, сама, говорит, я как собака и полаять могу, и укусить, если понадобится.
9: Это могут иногда так мамы сказать.
6: Да. А мой непосредственный учитель на тот момент по кинологии, он сказал: немецкий дог, собака не для тебя, ты с ней не справишься, они очень упрямы, они тяжело поддаются дрессировке, и чем больше он накидывал вот таких негативных описаний, тем больше мне хотелось взять именно этого щенка. Ну, конечно же, дождаться 3 года очереди тоже не втерпёшь, и я пошла другим путем, нашла щенка где-то там на каких-то... серых схемах на рынке птичьем, и, ну, что-то вот такого плана. И вот так появился в 1990 году мой первый щенок черного окраса, немецкий дог. Мы с ним пошли на площадку, стали заниматься очень долго, ежедневно. Все свое свободное время проводила с ним. И все знания, которые мне давались, были применены. На тот момент у моего... учителя были 2 собаки. Это был русский черный терьер и резеншнауцер. Когда он меня увидел с догом, сказал, что эта собака не для тебя, зачем ты ее взяла, тебе надо было эрдельтерьера, а они вот послушные. Я говорю, вы можете себе взять эрдельтерьера, а меня немецкий дог устраивает.
9: А это он специально так в пику, чтобы вас отговорить или проверял, или как-то он, правда, может быть, не очень любил этих собак?
6: Сложно сказать, наверное. Еще и не сильно много знаний было об этой собаке, кроме того, что они большие, упрямые и много едят. Вот, то есть...
9: Понятно, хорошие характеристики. Но вот то, да. Что большие, согласен, то, что упрямые, ну, здесь я всегда говорю, что не надо награждать братьев наших меньших теми качествами, которых у них не может быть априори. Собаки, они просто всегда настойчивы в достижении поставленной цели, а упрямство, оно свойственно людям. Едят много? Ну да, много едят, но об этом мы еще поговорим. Хорошо, и что было дальше?
6: Дальше мы с ним пошли на какие-то местные там соревнования, он очень много чего умел, люди смотрели с восхищением, как он выполняет абсолютно все команды, он и на защиту хорошо шел, и вот был послушный максимально, настолько ориентирован на меня.
9: А как звали его?
6: Его звали Нигер.
9: Угу. Ну, черный,
6: это,
9: да.
6: Да, это был вот мой первый дог. И так пошло дальше с этими собаками. К сожалению, они, да, живут не очень много и уязвимы по здоровью, но это, опять же, был следующий вот уже этап, что меня привело на ветеринарный факультет. Появился еще один щенок. Мне почему-то показалось, что 2 это будет лучше. У меня же 2 руки. Я смогу совершенно спокойно водить 2 собаки. Вот появился 2-й черный дог, его звали Барон, но он, к сожалению, очень быстро заболел. Заболел, и Я пошла по клиникам. Тогда клиники были бесплатные. Можно было прийти со своим питомцем, и они окажут тебе, да, любую помощь совершенно безвозмездно.
10: Интересно, я не помню такого. Ну ладно, хорошо, может быть, в Омске было.
6: Да,
10: может быть, в Омске было. Хорошо, ну давайте сразу разбираться. И первая, наверное, такая негативная характеристика, которая сопровождает эту породу, слабое здоровье. Насколько оно слабое и что страдает прежде всего?
6: Ну, смотрите, как и все гиганты, они очень уязвимы по суставам. У них большая широкая грудная клетка, поэтому есть где разгуляться внутренним органам. Соответственно, при неправильном, скажем так, содержании могут быть проблемы такие, как заворот желудка. Это бич нашей породы в том числе.
10: Ну, никто. То есть это неправильное питание или это неправильные физические нагрузки? Давайте уточним.
6: Это может быть как неправильное питание, так и, допустим, физическая нагрузка после еды, что им не позволительно. Если собака прыгает или бегает после того, как поела, то риск увеличивается.
10: Угу. Ну, мне кажется, все-таки это проблемы из области, ну, таких общих кинологических знаний. А что конкретно присуще этим собакам? Может быть, какие-то наследственные заболевания? Может быть, вот что с ними не так? Сформулирую.
6: Наследственно у них тянутся такие заболевания, как, допустим, ДКМП, дилатационная кардиомиопатия. Это проблема с сердцем. К сожалению, мы не можем ее пока победить. Нет решений операбельных, то есть мы не можем пересадить сердце по разным, да, причинам. Тут люди не всегда это получают, собаки тем более. Поэтому оно может появиться как в 2-3 года у молодого животного, так и в более взрослом возрасте. Среднестатистическая продолжительность жизни у немецких догов, к сожалению, очень маленькая, это 7-8 лет. Повторюсь, это среднестатистическая. Не потому, что сейчас мы там стали хуже как-то за ними ухаживать или кормить, или многие на экологию там как-то...
10: Пеняют.
6: Да, но это не так. Если мы возьмем даже собак 90-х, 80-х годов, да, были долгожители, кто-то дожил 12-14 лет, но кто-то уходил также и в 5, и в 4 года. Либо это летели суставы, опять же, от чрезмерной там физической нагрузки, или могли, знаете, перекармливать.
10: Или чрезмерного веса.
6: Конечно, это тоже люди говорят, ой, он всегда хочет кушать, если он пищевик, он, конечно, всегда будет попрошайничать. И те, кто не понимает всех последствий, они кормят, вот, как им кажется, как будто бы, ну, угостили.
10: Как в последний раз.
6: Или угостить обязательно нужно. Он так смотрит, он так на меня посмотрел. Вот я не могла устоять, удержать себя в рамках и дала ему какую-нибудь там зефирку, котлетку, колбаску и так далее и тому подобное. Отсюда у нас первые начинаются проблемы со здоровьем. Во-первых, это расстройство пищевого поведения. Они прекрасно понимают, что со стола могут дать что-то вкуснее, но это не значит...
10: Более можно просто голову положить на стол, и все.
6: Может, а можно со стола взять, да, если не воспитать.
10: Вот, кстати, говорят, доги, они очень деликатные ребята, вот, на мой взгляд, они вот к такому неприкрытому воровству, на мой взгляд, не предрасположены.
6: Вы знаете, если одна собака, то да, а если две и более, то тут уже спорный вопрос.
10: Конкуренция.
6: Да, видимо. А еще... Я заметила гендерное у них отличие, очень-очень яркое. На мой взгляд, кобель, он, знаете, такой прям простой, очень открытый. И он смотрит на тебя, и у него...
10: Рубаха-парень.
6: Абсолютно, да. Такой вот он никогда ничего не сделает, то, что тебе не понравится. И если посмотреть на девицу... Ну, собачья
10: красавица,
6: сука, да, она будет делать то, что ей нужно, то, что она хочет. Если это, допустим, тебе не понравилось, она будет смотреть тебе в глаза и делать все равно свое, либо выполнит команду, но через минуту она вернется и продолжит. То есть вот с девицами это намного сложнее. И с
10: едой то, что мы люди именуем хитростью.
6: Да, они очень хитрые, они очень продуманные. Я думаю, что здесь связано именно с какими-то природными уже моментами, так как им нужно будет в перспективе потомство прокормить, и она изощряется как может. Она будет делать то, что считает нужным.
10: Значит, первый момент, который должны учитывать люди, которые задумываются о приобретении этой породы, к сожалению, их недолгий век.
6: Однозначно.
10: Второе, нужно четко понимать, кто тебе нужен, кобель или сука. То есть, если с кобелем все относительно просто, с девчонками нужно три раза подумать, как ее перехитрить и как сделать так, чтобы она, ну, была благосклонна к тебе.
6: Ну, возможно, не согласятся какие-то другие там владельцы или заводчики. Это лично мое мнение, мои наблюдения многолетние. С кобелем есть свои сложности. Он может принимать решения самостоятельно, и он всегда на чеку.
10: Исходя из большой физической силы просто.
6: Да, и территориально он больше все-таки следит за своими границами. Он не даст проникнуть никому, он не пойдет в атаку, но он будет на обороне стоять.
10: То есть, несмотря на то, что вот в обычной жизни на улице эти собаки относятся, ну, можно сказать, что иногда бывает и правда дружелюбно, к посторонним, дома это все-таки охранник.
6: Дома, в машине, еще где-то. Допустим, если бы мы сейчас с вами тут были и был пес, он бы тоже понял, что здесь уже, раз он находится, значит, это его территория. То есть мы с вами, это нормально. Если зайдет кто-то третий, он уже, конечно, может, допустим, зарычать или там гавкнуть, обозначиться, что он здесь. Просто так он не нападет, не укусит, он обязательно предупредит. У него нет такого, чтобы он молча это все сделал. Но, да, с ним лучше быть осторожней.
10: То есть, в принципе, нужно понимать, что сейчас, конечно же, немецкие доги — это собаки-компаньоны, как принято говорить. А вот еще в совсем недавнем прошлом это были служебные собаки, это были собаки, которые использовались, ну, я не говорю про правоохранительные органы, про армию, но все-таки которые попадали в разряд таких служебных, несмотря на то, что с ними, ну, на обычных площадках занимались защитно-караульной службой, другими охранными дисциплинами. Это все-таки собака серьезная. И пусть вас не смущает, ну, скажем так, такой настрой этих собак, я вот заметил, иногда они вот к ним подходишь, там говоришь, ну, что, мой хороший, как у тебя дела? Тебе могут и хвостом повилять, и лизнуть тебя. Вот это вас смущать не должно. Это, наоборот, может сбить с толку. Потому что, в принципе, как любой гигант, немецкий дог, он чувствует свою силу. И поэтому просто так никогда агрессию не будет проявлять, не будет истерить. Но то, что эта собака не утеряла своих охранных качеств, это бесспорно. По поводу кормления, мы уже так с вами два раза вскользь затрагивали эту тему, что ест много. И там, я так понимаю, что особенности не только в количестве пищи употребляемой, а ее еще и, в качестве этой пищи.
6: Да, конечно, сейчас у нас век технологий, и не нужно варить какие-то каши, что-то там выдумывать со стола, как я говорю, изобретать велосипед. За нас уже давно все придумали, и на помощь пришли готовые рационы, сухие корма, где все сбалансировано, где им все необходимое уже положили. И нам остается только дать ту порцию, которая будет обеспечивать их жизнедеятельность и всем необходимым для роста, для там, красивого вида, чтобы у них шерсть была блестящая. И также там уже все витамины, все незаменимые аминокислоты. Ну, то есть, если углубляться в состав, то мы поймем, что там есть все то, что нужно собаке. Не маркетинговый ход, там, вкус ягненка, вкус поросенка или там страусенка. Нет, им нужны белки, жиры, углеводы, чтобы нормально существовать, бегать, прыгать, радоваться жизни. Поэтому мы смотрим именно на состав вот этих основных компонентов. Также, конечно же, нужны им хондропротекторы, так как собака большая, собака растет очень быстро, стремительно, и щенку необходимо до года все вот это дать. Далее уже мы даем послабление и владельцу выбор. Хотите, переводите там на что-то другое. Либо это у вас будет смешанное питание, либо это будет полностью натуральное питание. Но балансировать его в разы сложнее, конечно. когда речь заходит о каких-то, как они любят говорить, вкусняшке, тут нужно тоже с большой осторожностью, потому что какие-то кости мы не даем, есть осколки, есть проблемы потом с зубами, могут они там наколоть себе как в ротовой полости, так и дальше, если эта кость пройдет. У нас были случаи, когда протыкались и легкие, и кишечник, это все печально заканчивалось, поэтому... Сухой корм, я считаю, что на сегодняшний день, конечно, это спасение.
10: То есть вы за промышленные корма?
6: Да.
10: Хорошо, если мы говорим о щенках, и, ну, вот самый сложный период в жизни, ну, наверное, любого живого существа, это период взросления, это период полового созревания, это вот то время, когда из маленького несмышленыша в какой-то момент... появляется большой-большой, ну, в нашем случае, такой красивый пес. Вы сказали о хондропротекторах. Это те минеральные добавки, которые укрепляют суставы, и без которых, наверное, в современной кинологии не может обойтись ни одна крупная порода. А какие еще добавки нужно обязательно, чтобы были на вооружении у владельцев таких крупных собак?
6: Смотрите, если пес априори здоров, если ничего за собой не тянет генетически, то сильно много добавок там не нужно, потому что, повторюсь, в корме, в сухом есть все. Все витамины, все те микроэлементы, которые нужны, все омеги и так далее.
10: То есть, как поэтому... раньше, например, толченую скорлупу сейчас давать не нужно?
6: Нет, не нужно. Тут вот это маслом кашу не испортишь, очень даже испортишь. Поэтому... мы всегда следим, если щенок очень большой и активно растет, за кровью, фосфора, кальция. Мы это тоже наблюдаем, потому что если пойдет какой-то перекос, начнутся какие-то проблемы именно в формировании костей, и он может либо отставать в росте, либо пойдут какие-то искривления. Ну, то есть все это очень так серьезно, и нельзя думать, что он вырастет как придорожный сорняк. Это не та собака, потому что изначально они были совершенно другие. Если мы посмотрим с вами фотографии или картинки, они были и полегче, и попроще, и не такие там брылястые, не такие массивные, не такие могучие.
10: То есть современный дог — это современный продукт современной цивилизации?
6: Ну, в какой-то степени да, потому что все меняется, и мы с вами меняемся, и раньше автомобили были другие, да, мы ездили там на каких-то «Жигулях», сейчас их уже днем с огнем не найдешь, и здесь все то же самое. Собака преобразилась. Хорошо это или плохо, тут сложно сказать, потому что есть те любители или там ценители чего-то более старого, они консервативны, наверное, в своих подходах, они ищут вот тот облегченный, как мы скажем, тип. Разделилось мнение, и вот этот гипертип, и там классический тип, они, конечно, даже на выставках встречаются, и вы это тоже можете увидеть. Поэтому... лучше всего действовать так, как есть определенный алгоритм. Я всегда своим там пациентам или своим владельцам говорю, не чешите там, где не чешется.
10: Хороший совет такой. Дорогие друзья, вообще немецкий дог — это, правда, собака уникальная, потому что, во-первых, эффектная, во-вторых, большая. У этой собаки ярко выраженные охранные качества еще остались. И... наверное, вот когда любой человек проходит и видит на улице человека, владельца дога, он оборачивается. У меня, между прочим, с этой породой тоже связана своя личная семейная история.
11: Сегодня я хочу рассказать о человеке, с которым, к сожалению, лично знаком не был. Но, по всей вероятности, любовь к собакам передалась по наследству мне именно от него. Мой прадед Василий Иванович Куцевалов был рабочим в Екатеринодаре. Сейчас этот город называется Краснодар. Про таких принято говорить: мастер золотые руки. Спокойный, ответственный, пятеро детей, семья жила в собственном доме. В общем, обыкновенный человек. Если бы не одна странность. Он очень любил собак. Откуда у него было такое увлечение, теперь узнать уж, наверное, вряд ли удастся. Рядом с его калиткой всегда сидело несколько бездомных собак. И для каждой у прадеда находился кусочек чего-нибудь вкусненького и доброе слово. Кого-то приходилось и лечить. На завод, на базар, по семейным делам всегда прадеда сопровождали его питомцы. Поэтому за глаза Василия Ивановича в городе называли «Вася дурачок». Ему-то что? А вот про бабушки, Анне Викентьевне, слышать такое о собственном муже. Это сейчас в каждом городе чудаков и прочих творческих личностей полно. В начале прошлого века нравы были построже. Но как жить-то, если на твоего мужа все пальцем показывают и дурачком называют, и главное из-за чего? Не пьющий, работящий, а здесь поди ж ты. Собаки, будь они неладны. Тьфу! Владельцем завода, на котором работал мой прадед, был обрусевший немец. Он очень гордился парой своих догов, которые он привез из Германии. И вот однажды у этих догов появилось 5 щенков. Когда малышам было около месяца от роду, они заболели. Хозяин выписал ветеринаров сначала из Ростова, а потом из Москвы. Но приглашенные светила с постановкой диагноза затруднялись. Между тем щенкам становилось все хуже. И тогда кто-то посоветовал владельцу завода обратиться к одному из его рабочих, Васе-дурачку. Прадед забрал всех щенков к себе домой. Поил их какими-то отварами и постоянно с ними разговаривал. Он не выходил из дома, практически не спал. Прабабушка не довольствовала, но тихо. Знала, если ее мужу что-то втемяшилось, спорить с ним бесполезно. 2 недели Василий Иванович неотлучно просидел со щенками и в конце концов вылечил всех. Когда прадед живых и здоровых вернул их законному владельцу, тот не поверил своим глазам. «Проси, чего хочешь, Василий Иванович, заслужил!» Что бы попросил нормальный человек, будь у него такая возможность? Может быть, денег? Ведь каждый такой щенок стоил по тем временам не менее 150 царских рублей, 750 за всех спасенных. Деньги огромные для простого человека. На такие барыши можно было и дом справить, да и на богатые гостинцы осталось бы. Но это нормальный человек, а мой прадед попросил одного из тех щенков, которых он вылечил. Владелец завода был человеком слова и отдал прадеду щенка, на которого тот показал. Узнав про это, моя прабабушка гоняла своего непутевого супруга по всему району, охаживая скалкой. Она никак не могла поверить, что ее дурачок отказался от всего взамен собаки. Справедливости ради, надо сказать, что Анна Викентьевна, в конце концов, простила своего мужа и полюбила нового члена семьи, которого назвали Рено. Пес пережил и революцию, и гражданскую войну. Прошло много лет, и на свет появился я. Когда мне было около года, к нам в гости приехала моя бабушка, дочь Василия Ивановича и Анны Викентьевны. Мы пошли все вместе гулять. Говорят, я увидел на улице какую-то очень большую собаку, подбежал к ней и обнял ее за шею. А пес, неожиданно для всех, начал меня вылизывать. Моя бабушка, глядя на это, перекрестилась и сказала: «Дед Вася воскрес».
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. 8 человек погибли в Запорожской области в результате атаки ВСУ. Минувшей ночью украинская армия ударила по туристическим базам в поселке городского типа Кирилловка Мелитопольского городского округа. Как сообщил в телеграм-канале губернатор Евгений Балицкий, пострадали 14 человек, из них 3 детей. На месте работают аварийные службы. Глава региона подчеркнул, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. Губернатор Кировской области уточнил число погибших при ударе ВСУ по предприятию. Жертвами атаки стали 5 человек, а не 6, как сообщалось ранее. По словам Александра Соколова, работник, который числился пропавшим под завалами и не выходил на связь, оказался жив. Глава региона добавил, что погибших сотрудников представят госнаградам. Накануне одно из предприятий Кирова подверглось ракетной атаке. По последним данным, пострадали 32 человека. В Тюмени в результате удара в ВСУ загорелся НПЗ. На территорию предприятия упал беспилотник. Об этом сообщил в мессенджере Макс губернатор Александр Мор. На месте работают экстренные службы, другие детали не приводятся. Кабмин выделил 240 миллионов рублей рыбохозяйственным предприятиям юга страны. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Размер субсидии составит 20% от стоимости среднегодового объема продукции морской аквакультуры, произведенной или добытой за предыдущие 3 года. Для получения поддержки компании, базирующиеся на Черном или Азовском морях, также должны сохранить не менее 80% сотрудников по сравнению с предыдущим годом. Известно, что субсидии получат более чем 30 рыболовецких организаций Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 23. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
4: В эту субботу тема программы «Эмоциональная устойчивость и психологическая зрелость в эпоху стресса и неопределенности». В эфире психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова.
5: Каждую субботу после 7 вечера.
4: Личные обстоятельства.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
4: В это воскресенье тема программы «Русско-персидская война. 200 лет нашей победы». В эфире историк-публицист Сергей Перелыгин.
5: Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: И снова здравствуйте, друзья. С вами Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». И сегодня у меня в гостях Ольга Калденберг, заводчик породы немецкий дог, ветеринарный врач. И говорим мы сегодня как раз об этой замечательной, но сложной породе. Ольга, вот бывает такое, что вам подходят люди и говорят, вот зачем вам это все, вот зачем вам этот теленок, ну вот, вот какая от него польза, и вот, ну вот, вот, ну зачем, ну, ну, правда, люди иногда не понимают, потому что, ну, все-таки специфичная, очень специфичная порода.
2: Да, наслушалась я этого очень много, очень часто, начиная от своих каких-то близких родственников, и также на улице народ мог остановиться и сказать, смотри, какая лошадь, она ест, наверное, ведро, это вот зачем она нужна, и это столько слюней от нее, это отдельная у нас история, да, там, где они находятся, если тряханул сталактиты по стенам, раз в неделю все это ты с тряпочкой ползаешь и вытираешь. Есть много у них нюансов и особенностей.

0: ответили на мой вопрос. Зачем вам это счастье?
1: Они часть моей жизни. Они уже продолжение меня. Я себя без них, наверное, не вижу, потому что мы ездим с ними и в отпуск. На море можем поехать на какие-то выставки в другие города, и в гости также, и тут любые прогулки, будь то пешие или, скажем, на каком-то виде транспорта, они это тоже очень даже любят. Ну, если с тобой эта собака не одно десятилетие, то, я думаю, это уже диагноз.
0: Мало того, что с вами эти собаки не одно десятилетие, они в корне изменили вашу жизнь. Вы сказали, что благодаря именно этим собакам вы пошли по ветеринарной стезе. Как так получилось?
1: Да, получилось это все так, что заболел щенок вот в 90-е годы, один из первых. И я с ним пришла в ветеринарную клинику, принесла его на руках, он не ел, не ходил. Поставили диагноз чума. Пробила ему прививку, видимо, тогда вакцину. Я тогда это ничего не понимала. Мне сказали, он не выживет, бесполезно что-либо делать. Меня
0: а какая форма чумы была?
1: Прогоняли. Хороший вопрос. Боюсь, у меня на него нет ответа.
0: Просто есть различные формы чумы. Есть легочная, самое страшное. Это когда затронуты невралгии и так далее. Там вообще кошмар.
1: Он не вставал, он не ел. То есть у него был профузный там... понос, диарея, рвота. И
0: то есть это могла быть и кишечная форма?
1: Скорее, да. Больше на это было похоже, потому что он высох, он был вообще просто живой скелет. Ну и вот меня прогнали из всех ветеринарных клиник, и я со слезами вернулась домой. А мама у меня тогда работала в обычной медицинской больнице человеческой. Я попросила ее принести ряд препаратов, купила книжку в книжном магазине, она называлась «Болезни собак». Я нашла,
0: да, была такая.
1: Да, синяя обложка. И вот я нашла вот эту симптоматику. Там же было расписано лечение. Я маме выкатила список, она мне принесла все вот эти необходимые лекарства. Я не умела ставить, но на нем начала пытаться. И через дней 5 он у меня поднялся, начал потихонечку есть. Он сначала пить начал, потом стал кушать. И, в общем, он выздоровел. И вопреки всему, думаю, чтобы не было такого, что говорят, нет, шансов нет, собака не выживет. Думаю, надо идти на ветеринарный факультет учиться и помогать поднимать тех, кто уже как будто бы безнадежен.
0: Вот зачастую владельцы абсолютно различных пород собак, да и кошек тоже, говорят, вот эта порода очень умная. И вот когда мне так люди говорят, у меня сразу возникает миллион вопросов. По поводу, как измерить интеллект, и вообще, что такое умный, значит, есть и глупый, и так далее, и так далее. А вот как вы считаете, немецкие доги, насколько они сообразительны, насколько они легко поддаются дрессировке, и насколько они интеллектуальны?
1: Вы знаете, у них интеллект, мне кажется, не особо уступает людскому, потому что собака действительно очень умная. Когда говорят, мне попался глупый пес, но я никогда с этим не соглашаюсь.
0: Это, как правило, глупый хозяин ему попался.
1: Да, это же кусок пластилина, и ты из него лепишь то, что ты сам слепил и получил. Да, нет глупых там или невоспитанных собак, и есть, к сожалению, такие владельцы. Но поддаются они дрессировке очень легко. Их можно... Они делятся, как правило, на два таких, скажем, типа. Те, кто за еду будет... это все делать. И кто за идею, за игрушку какую-то. Там будь то кликер.
0: Либо на контакте с человеком.
1: Да, можно. Сейчас очень распространенно.
0: Можно это, поиграть,
1: глаза,
0: да.
1: Глаза в глаза, вот этот весь взгляд. Они чуть ли не ипошники. Они сейчас тоже принимают участие и в agility, и в каких-то других соревнованиях. Но не все хотят этим заниматься, потому что это собака, которую можно дрессировать и шлифовать всю жизнь. То есть есть породы, у которых определенный возраст в молодом, да, что заложили, то и получили, то этот развивается всю жизнь. И к концу уже, скажем так, своего, наверное, жизненного пути они начинают тебя понимать не просто с полуслова, а уже жесты, взгляды, вот это твои какие-то настроения. Ты можешь просто головой показать направление, и он пойдет, допустим, туда или выйдет. То есть он за тобой настолько следит. К сожалению, этот период длится недолго, так как они, опять же, повторимся в том, что живут мало.
0: Дорогие друзья, я сейчас Предлагаю вам познакомиться.

0: Познакомиться с очень интересным представителем этой породы. Жил он достаточно давно, но этому псу поставлен памятник, и жители города Кейптауна помнят об этой собаке до сих пор.
1: В 1938 году некий мистер Чейни, англичанин, живший в Южной Африке, получил должность на военно-морской базе в Саймонстауне. На новое место службы он взял с собой своего датского дога по кличке Прайд. Огромного роста пес был хоть и обучен командам, но имел независимый нрав. Зная об этом, хозяин не ограничивал его передвижение. Прайд сразу понял, где угощают галетами и тушенкой. На всех военных кораблях базы он был желанным гостем. Но особенно он сдружился с командой крейсера «Нептун». Доги – одна из самых любимых англичанами пород, поэтому Прайда обожали все. При этом сам пес с офицерами держался сдержанно. На гражданских смотрел безразлично. Зато у матросов был свой в доску. Моряки начали брать его с собой в увольнение в Кейптаун. Там у Прайда открылись удивительные способности. Пес никогда не бросал своих друзей. Четвероногий исполин защищал их от полиции, находил отбившегося от компании приятеля и помогал подвыпившим братишкам добраться до своего корабля. Вот только имя морячки ему изменили. Дело в том, что догу нравилось возлежать, растянувшись во всю длину своего огромного тела, как раз там, где чаще всего на корабле пролегали пути торопившихся матросов. Моряки, наталкиваясь на него, употребляли крепкое словцо, которое можно перевести как «заколебал». Но дружеским отношениям это не мешало. Не любили его только кондукторы поезда, который довозил служивых до Кейптауна. У военных проезд был бесплатный, а на собаку по правилам требовалось купить билет. Матросы этого не делали, а в ответ на претензии билетеров просто их колотили. В конце концов, железнодорожное начальство официально уведомило владельца собаки мистера Чейни, что транспортная компания будет вынуждена отловить пса. Как на этот ультиматум отреагировал хозяин безбилетника, неизвестно. А вот его друзья ответили грандиозным мордобоем. Конфликт грозил вылиться в серьезные осложнения с местными властями. Дело дошло до главнокомандующего королевскими военно-морскими силами в Южной Атлантике. А тот воспользовался своими правами адмирала флота Его Величества и приказал зачислить на службу датского дога в качестве матроса первой статьи. Новобранцу была присвоена фамилия «Ньюсенс», то есть «неприятность». Слово «заколебал» посчитали в официальных документах неуместным. В графе «имя» написали «джаст», то есть «просто». Получился моряк – просто неприятность. Но если вы думаете, что такое решение кого-то смутило, то вы ошибаетесь. Англичане – заядлые собаколюбы. Так что никаких насмешек, окриков начальства, ядовитых газетных статей не последовало. А еще к тому времени началась Вторая мировая война. Поэтому адмирал рассудил, что положительные эмоции в дни суровых испытаний его подчиненным точно не помешают. После прохождения всех необходимых формальностей и медицинской комиссии матрос «Просто неприятность» был откомандирован на береговую тренировочную базу. Приказом командира части за догом был закреплен бывалый матрос, который следил за его распорядком дня. К сожалению, сослуживцы брали своего приятеля не только на построение, но и в загулы. В тавернах пес не знал отказа ни в чем, в том числе и в выпивке. Доги и так не сильны здоровьем, а тут еще и алкоголизм. Матросы не понимали, что таким образом укорачивают жизнь своему другу. После смерти любимца жители Кейптауна поставили ему памятник, отлитый в бронзе большой датский дог. У его лап матросская бескозырка, ошейник и надпись. Матрос первой статьи, датский дог, Just Nuisance. Просто неприятность.
0: Вот такая вот история. Ольга, вот у меня есть такое ощущение, что раньше эти собаки, я имею в виду немецкие доги, были более популярны. А сейчас, ну, их очень редко когда можно встретить на улицах. Почему так?
2: Я думаю, что это связано с разными такими факторами нашей жизни реальной. Первое — это то, что с ними стало сложнее где-либо появляться. Очень много машин, очень много людей. Если мы говорим о Москве, то с выгулом сложно. Зима — это реагенты, лето — это детские площадки. И вот эти юные барышни, я ж мать. Если не молодая мама, то какая-нибудь бабушка с клюкой будет тебя прогонять. И из-за этого люди стали, конечно, уходить на более мелкие породы, либо уезжать за город, потому что сказать, что их совсем нет, тоже не скажем, потому как мы приезжаем на монопородную выставку, и у нас там 50 собак-то выходит в ринг на сегодняшний день.
0: Если... Немало.
2: Ну, в общем, да. И люди их держат, но держат уже такие, скажем, породники, энтузиасты.
0: Фанаты.
2: Фанаты. Ну, как у меня говорит супруг, это ваша собачья секта.
0: Ну, наверное, у каждой породы есть своя такая секта. Мы обсудили множество нюансов, которые сопровождают владение этой собакой. А вот такой вопрос в лоб. Скажите, немецкий дог — это дорого?
2: На сегодняшний день — да.
0: Из чего складывается эта составляющая, эта сумма?
2: А смотрите, если мы затронем какие-то профилактические мероприятия по здоровью, либо лечебные, это все идет на килограмм веса. Любые дозировки, нам это известно, это сколько весит, столько и мы начинаем дозировать. И отсюда ценник будет увеличиваться. Если вы там даже наркоз дадите собачке весом 3 килограмма, это, я грубо скажу, там будет стоить 10 тысяч рублей. А если вы дадите немецкому догу весом 80 килограмм, то это будет стоить 200 тысяч рублей. На сегодняшний день не каждый готов к таким тратам. То же самое по корму. Он ест, у меня, допустим, взрослый кобель на сегодняшний день в день съедает 1,3 кило. Угу. 1 килограмм, 300 грамм сухого корма. Несложно умножить, сколько это уходит в месяц.
0: Еще не абы какой корм.
2: Да, конечно.
0: Не абы какой рацион.
2: Абсолютно верно. А у нас есть собачка-пробник дома, той-терьер, ой, той-терьер, тоже заговариваюсь, простите, пожалуйста, той-пудель.
0: Той-пудель, да.
2: Той-пудель у ребенка у меня. И там мешок 15 килограмм на год.
0: Кстати говоря, а как они взаимодействуют, доги и той-пудель?
2: А той-пудель старше, чем этот кобель по возрасту, она его строит. У них своя иерархия, он подчиняется, она главенствует, несмотря на свой вес в 2 килограмма 300 грамм против его 73. Он полностью, да, ее слушает.
0: Хороший руководитель.
2: Это так и есть. Но и понимаете, да, сколько уходит корма на дога. Также все прививки, все обработки, все, что необходимо, это все умножается в разы. Не каждый готов к этим расходам.
0: Я прошу прощения, а как вы его перевозите? Потому что такая большая собака требует, и определенных правил транспортировки. Кстати говоря, даже некоторые, я знаю, что авиакомпании не принимают вот таких вот крупных собак.
2: Вот одна еще причина, по которой люди стали отказываться от больших гигантских собак. Раньше в самолет можно было прямо в салон с собакой, тоже мы эти времена застали. Также в поезд совершенно безболезненно ты заходишь, в любой транспорт, главное намордник. Сейчас все это сложнее. Если ты едешь в поезде, ты обязан выкупить купе.
0: Выкупить целое купе, да.
2: Да. И также машины. Если того же той пуделя или какую-то небольшую собачку мы можем засунуть в карман или там небольшенькую переноску, то немецкому догу нужно полноценное свое какое-то сиденье. И размер
0: целый должен... багажник, и причем
2: либо
0: большой.
2: Багажник, да, либо все сиденье там сзади. Ну, то есть, смотря какой автомобиль. Однозначно это должен быть личный транспорт, потому что, когда мы вызывали такси, ты указываешь, что ты с собакой, они приезжают и говорят, вы не с собакой, вы с лошадью, мы не повезем. Поэтому нужно понимать.
0: Это, кстати говоря, да, абсолютно нормальная история, когда настоящий владелец собаки выбирает себе машину, исходя из того, что у него будет в багажнике либо на заднем сиденье размещаться еще и собака. То есть он учитывает габариты, он учитывает особенности этого животного. Так что, здесь просто у догов это все увеличено.
2: Да, конечно. И нужно понимать, что с такой собакой не везде тебе будут рады.
0: А именно?
2: Ну, в плане отдыха. Если мы куда-то выезжаем, то в гостевом доме найти место, чтобы тебя пустили с такой собакой, тоже доставляет определенные сложности.
0: Мне, кстати говоря, кажется, что сейчас подавляющее большинство гостиниц, они вот, как сейчас принято говорить, dog-friendly, ну, либо, переводя на русский язык, они абсолютно спокойно относятся к братьям нашим меньшим. И вот мы недавно с семьей поехали в Ростов-Великий и не планировали там задерживаться, но задержались вместе с собакой и без проблем нашли гостиницу.
2: У многих гостиниц и отелей есть ограничения по росту. Они пишут, что собачка должна быть, там, допустим, не выше 50 сантиметров или там, 35, или по весу. Ваша собачка должна весить там, до 25 килограмм. Мы иногда, конечно, это все дело как-то пытаемся...
0: Обойти?
2: Преуменьшить.
0: Преуменьшить?
2: Да, мы говорим, собачка, да, вот такого
0: в вашем
2: вот
0: случае роста. Это проблематично.
2: А он ложится, и лежа он, да, 25 сантиметров. И мы говорим, если посмотреть на него лежачего, то мы проходим по вашим рамкам. А опять же, они уточняют, если он не будет там шуметь, лаять, вандалить, то почему бы и нет? Оставляешь депозит, потом, выселяясь, они возвращают, и люди абсолютно остаются довольны и удивились тому, что пес вел себя настолько неслышно, не видно, как будто его там не было, и впредь нас уже пускают без каких-либо ограничений.
0: Кстати говоря, по поводу жизненного пространства, зачастую маленькие породы, вернее, представители этих пород, занимают больше места, как ни странно, чем большие. Я всегда привожу пример, что моя самая первая квартира, моя вот личная, была в общей сложности 21 квадратный метр. Это вся площадь, вся без исключения. И у меня там жило две большие собаки, которые, ну, они были мои собаки, то есть они активно занимались, они были абсолютно управляемы. И они, как ни странно, занимали вот в этой квартире, совсем крохотной, очень мало жизненного пространства, то есть у каждой было свое место, я не ограничивал их передвижение, но их было практически незаметно. При этом у моего приятеля был французский бульдог. Господи, мне кажется, что он был везде. То есть вот ты садишься в кресло, он рядом. Ты пошел на кухню, он уже на кухне. То есть от него невозможно было вообще оторваться или избавиться. У меня вот собаки как лежали там, предположим, в прихожей, так они и лежали. Вот с догами такая же история или нет?
2: Да, дог — это собака-мебель. Я всем это говорю. Домой он зашел, лег, и у него нет такого желания шататься по квартире. Есть, конечно...
0: Сжигать жизненную энергию.
2: Да, вы вот правильно подметили. У него есть свое место, он зашел туда, лег и лежит. А маленькие собачки, вот тот же там французский бульдог, или если мы возьмем какого-нибудь Джек Рассел терьера, тот разве что и по потолку может прыгать, потому что они очень-очень активные, подвижные. И действительно, маленькая собачка, она везде. У большой такого нет. А доги, они имеют уникальную такую способность даже в маленьком автомобиле как-то вот сложиться, трансформироваться, как какой-то, знаете, собачка-робот. Он весь как-то...
0: Ужмется.
2: Ужмется, да, скомкуется и усядется к тебе на переднее сиденье в ногах, и весь какой-то вот калачиком свернется максимально. Но... Опять же,
0: в общем, не все так страшно.
2: Абсолютно, да. Когда говорят, у нас нет столько места, а ему не надо столько места, ему хватает на улице того, что вы ему предоставите. Или если речь заходит, мы не можем столько гулять, нам негде гулять. Ну, сейчас очень много всяких залов есть, беговые дорожки. Было бы желание.
0: То есть, в принципе, и в центре Москвы можно завести такую собаку?
2: Абсолютно верно, да.
0: Но вы-то живете за городом.
2: Мы живем за городом, потому что в Москве сложно еще и с парковками, потому что все с каждым годом усложняется. А с большой
0: собакой... То есть
2: дело
0: не только в собаке.
2: Ну, с большой собакой сложно, знаете, в чем? Очень много мелких собачек развелось, а это провокация, и они боятся. Даже если он ничего им не причинит, максимум он может на нее случайно наступить, допустим.
0: Ну да, тоже будет неприятно.
2: Да, или в лифте сесть на нее же.
0: Кошмар. Кому бы вы порекомендовали заводить немецкого дога, а кого бы уберегли от этой ошибки?
2: Если люди помешаны на чистоте, то эта собака точно не для них, потому что шерсть у нас сыпется перманентно.
0: И слюни, слюни и везде.
2: Слюни везде, да, нужно со слюнявчиками, да. Если люди очень брезгливы, тоже не подходит. Те, кто настраивается на 10-15 лет жизни собаки, им тоже это не нужно. И кто не рассчитывает свои силы физически, его нужно всегда смочь удержать, если он вдруг сделал неожиданный рывок. И ты не полетишь за ним, как флаг, развиваться по всему району. Поэтому таким людям, конечно, точно нет. Ну и нужны какие-то базовые знания, понимать, что эта собака непростая, очень сложное выращивание.
0: Ну и, конечно же, финансовые вливания.
2: Да, бесспорно. Если вдруг, не дай бог, что-то случилось, то надо быть готовым не одну сотню тысяч рублей потратить здесь и сейчас.
0: С другой стороны, настоящая любовь вряд ли что-то может остановить. Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть мечта, и если вы хотите, чтобы у вас в доме была необычная собака, необычная во всех отношениях, то тогда мы вам с Ольгой рекомендуем дога. Оля, час пролетел вообще вот просто незаметно. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию. У нас была Ольга Калтенберг, ветеринарный врач, заводчик немецких догов. Вы подарили нам сегодня просто незабываемый час общения. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, что пригласили. Было очень приятно с вами увидеться снова.
0: Дорогие друзья, ну а я, как всегда, прощаюсь, прошу вас. Берегите себя и своих питомцев. С вами был Григорий Манев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Москве мошенники обманули пенсионера более чем на 20 миллионов рублей. Как сообщила столичная прокуратура, 75-летний мужчина получил уведомление, что у него состоится разговор по видео с руководителем государственного органа. Уточняется, что злоумышленники использовали дипфейк и заявили пенсионеру, что от его имени сделан денежный перевод на финансирование преступной деятельности. Мужчину ввели в заблуждение и убедили снять со счетов средства и передать курьерам. На протяжении месяца пенсионер обналичивал сумму и передавал мошенникам. Ведется их розыск. Гагаринский суд Москвы возобновил дело блогера Валерии Чекалиной. Постановление вынесли накануне. Судебное заседание назначено на 30 июля. Об этом сообщает портал судов общей юрисдикции столицы. Уточняется, что накануне прокурор запросил пересмотр меры пресечения в отношении Чекалиной. Гособвинитель настаивает на ужесточении, требуя изменить запрет определенных действий на домашний арест. Поводом послужило нарушение, так как женщина уехала из Москвы и несколько дней пробыла в Санкт-Петербурге. В отношении Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дональд Трамп пошутил о возможности переизбраться на третий срок. При этом президент США надел красную кепку с надписью «Трамп-2028», что вызвало смех собравшихся на приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Цитата. «Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее, так всегда получается лучше, а в третий раз будет еще лучше», — сказал Дональд Трамп. По закону, второй срок нынешнего американского президента должен завершиться в январе 2029 года. Дептранс Москвы напомнил о перекрытиях 25 и 26 июля в районе Лужников. Движение будет ограничено из-за проведения концертов. Сегодня и завтра с 8 вечера до окончания мероприятия нельзя будет проехать в проектируемом проезде номер 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, на улицах Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора, Доватора от улицы Хамоунческий вал до 3-й Фрунзенской улицы, 10-летие октября от улицы Усачева до улицы Доватора. Полный список ограничений доступен на сайте ЦОДД. Согласно открытым данным, сегодня и завтра в Лужниках пройдут концерты группы «Руки вверх». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8. Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
9: В эту субботу тема программы «Мозг и его возможности». В эфире невролог, клинический нейрофизиолог, ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского Михаил Синкин.
8: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. В эту субботу гость в студии – певец Никита Осин. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». По субботам, после 17:00. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Имена. Поверх времен.
11: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
10: «Имена. Поверх времен».
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 22 июля весь мир отмечал День мозга. Сегодня, конечно, мы присоединяемся к этому торжественному дню. Поговорим об уникальном органе, неповторимом и еще пока мало изученном нами же, о его возможностях. У нас в студии невролог, клинический нейрофизиолог, заведующий кафедрой медицинской технологии Пироговского университета и ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского Михаил Владимирович Синкин. Здравствуйте, Михаил Владимирович.
13: Здравствуйте. Поздравляю вас с прошедшим Днем мозга.
12: Спасибо. И вас также, всех нас с Днем мозга, потому что мы ежесекундно отмечаем этот день, правильно?
13: Да, без него бы... Каждый день это День мозга.
12: Да, это правда. Только говорим почему-то реже. Ну, ничего. А возможность... Кстати, какие-то последние новости. Прямо сейчас скажете: Наталья, тут такая статья вышла, все. Или не скажете так?
13: Нет, не скажу, буду отвечать на ваши
12: каверзные
13: вопросы про мозг.
12: Вот, почему все-таки мозг принимает решение за несколько секунд до того, как человек осознает свой выбор? Получается, свободы выбора у нас нет, про которую говорят: все, это я решил сам. Нет, это мозг заранее там что-то решил, а ты уже там присоединился.
13: Ну, вы заходите с козырей, как говорится.
12: Что говорить, да?
13: Фактически вы хотите сказать, что у нас нет свободы воли.
12: Да, но получается мозг тоже сам все пересчитал.
13: И даже эта передача предопределена. На самом деле это очень интересная история, откуда взялся этот миф, и он очень широко обсуждается в профессиональном сообществе. Позвольте, чуть-чуть расскажу про эту историю, так, откуда это появилось. Действительно, около, наверное, 50 лет назад как раз клинические нейрофизиологи, одним из представителей специальности, которой я являюсь, установили, что в мозгу появляется так называемый потенциал готовности. То есть потенциал, электрический потенциал, который возникает непосредственно за несколько сотен миллисекунд до возникновения какого-либо произвольного действия. И был проведен эксперимент достаточно интересный, когда испытуемым показывали крутящуюся стрелку часов, и они должны были либо произвольно выбрать, когда остановить эту стрелку, либо стрелка останавливалась, и сравнивали какие различные показатели. И это, обратите внимание, что действительно это было 50 лет назад, и при тех вот технологиях было установлено, что действительно есть такой потенциал, он называется немецким словом «Bereitschaft потенциал».
12: Ух ты ж, как так?
13: Это невозможно воспроизвести, да, если вы не тренировались 3 дня перед этим, как я. И оказалось, что из этого был сделан вывод, что действительно перед тем, как мы хотим что-то сделать, возникает этот потенциал. Долгое время это считалось, что так и есть, и только последние годы, буквально последние где-то около 5 лет, появилось много критических статей, произвели тоже другие нейрофизиологические исследования, и оказалось, что вот тот самый эксперимент, который проводили 50 лет назад, он не совсем верно интерпретировался.
12: Так вот.
13: В первую очередь за счет технических разных особенностей. И сейчас считают, что результат того 50-летнего эксперимента, в общем-то, оказывает общее изменение потенциала действия мозга при когнитивных задачах, которые тоже это подтверждается, и, в общем-то, не совсем так. И современная концепция гласит о том, что все-таки свобода воли есть, и мы делаем то, что мы хотим. И мы можем, и один из важнейших моментов, что мы не просто делаем то, что мы действительно хотим по нашей воле, но и то, что можем остановиться делать то, что мы не хотим. Подумайте об этом.
12: Да, то есть нельзя все скидывать на мозг. Мы-то хотели, пожалуйста. Нет, Михаил говорит, нет. Это лень ваша, не мозга. Почему его, кстати, самым ленивым-то называют всегда мозг? Почему? Он же работающий бесконечно, круглогодично, круглосуточно. А его типа он лентяй. Ну, все допустим.
13: Не знаю, кто так его называет.
12: Есть ленивый мозг. Учителя называют ленивый мозг и показывают пальчиком на некоторых товарищей в классе.
13: Это отговорки. Угу. Мозг работает, действительно, мозг работает всегда. И во сне, и в бодрствовании, и всегда работает все 100% клеток мозга. Тоже приходится слышать миф о том, что работает только 10% или 20%.
12: Это даже не миф, это уже чуть ли не официальные данные. Через искусственный интеллект, пожалуйста. Он говорит, да, есть такое дело. Ведь соглашаются.
13: Про искусственный интеллект это отдельный разговор, является ли он интеллектом.
12: Многие же, ой, как на него большие рассчитывают задачи.
13: Да, но мы сегодня представляем естественный интеллект, поэтому поговорим со стороны естественного интеллекта. Так, возвращаясь к проценту работы мозга. Мозг работает все 100%, работает всегда круглосуточно у здорового человека. Действительно, если человек болен, если у него повреждение каких-то участков мозга, например, инсульт или опухоль, или, ну, наверное, такие вот наиболее частые примеры, то в этих случаях действительно какие-то участки мозга повреждаются и не работают. Но в целом, если человек здоров, то работает, конечно же, весь мозг. И термин «ленивый мозг», наверное, относится к общему восприятию человека, который, может быть, это его характерологические особенности, что ему не хочется что-то делать. Он, например, уже собирается в отпуск завтра, и поэтому уже не хочет. Он уже думает об отпуске, но это не значит, что у него мозг не работает, он просто переключился на другую задачу.
12: Да, вот. Кстати, вот если бы мозг мог говорить, А что бы он вот чаще всего жаловался? Что мы делаем с ним не так?
13: Вообще-то мы говорим мозгом. Поэтому мозг и есть то, что говорит.
12: Я зашла в тупик.
13: Да, поэтому фактически, ну, центр речи, да. И, конечно, вся вот речь и весь понятийный аппарат, конечно, он сосредоточен в мозге. Физически мы говорим голосовыми связками, языком и мышцами горла, но они полностью управляются мозгом, и, наверное, это одно из самых удивительных свойств человека, отличающего его от других животных. Это способность к вот этой сложной передаче информации с помощью речи, потому что более простые животные, они тоже передают с помощью звуков.
12: Да.
13: Известно. И сейчас вот с помощью машинного обучения, то, что иногда называют искусственным интеллектом, выявлены и паттерны передачи информации среди животных, там, кошек, собак, и можно даже продаются устройства для охотников, например, которые занимаются там приманкой других животных с помощью воспроизведения их звуков. Но, конечно, вот мы как немножко про речь переключились.
12: Да. Речь — это великая вещь.
13: Это основополагающее свойство человека, делающее нас таким сложно устроенным общественным животным, которое, млекопитающим, которое может объединяться в большие группы, передавать информацию. Это, конечно, только с помощью речи. Ну и сейчас речь усложнилась с помощью... Не сама речь усложнилась, да. А способы передачи усложнились. Это коммуникация, это мессенджеры, почта и так далее. Но все это производные от речи.
12: Вот, так, а, кстати, по поводу речи. Если человечек маленький... Вот, кстати, задержка психоречевого развития. Именно тянется задержка речевого развития, когда в детстве идет. Сейчас достаточно часто вот многие неврологи, логопеды просто... Да давно уже бьют тревогу, что там? Потому что гаджет у нас заменил все у младенца перед лицом, да, в коляске. И, собственно, речь, она уже как бы вот хромает. А за ней вот мозг-то уже начинает как бы отставать, правильно, в своем развитии?
13: А, ну, сказать однозначно, что гаджеты замедляют развитие, я бы не стал говорить.
12: Нет.
13: Я не уверен. И сейчас просто меняется вся... вообще, ну, у нас технологический скачок, конечно же, и появление вот этих устройств коммуникации, которые доступны маленьким детям совершенно. Но я бы не считал это только плохим, потому что, на самом деле, с помощью этих устройств многие люди, которые не могли коммуницировать, они, наоборот, получили эту возможность.
12: Да.
13: Потому что в каждом устройстве есть специальные режимы для работы с пациентами с ограниченными возможностями. Так что это вопрос пока научной дискуссии. Я бы не стал бы однозначно говорить о том, что их использование однозначно замедляет речевое развитие. Всегда были дети с нарушением вот этого психомоторного, психоречевого развития. Но я не думаю, что это следствие использования гаджетов. Я думаю, что это более такой тонкий вопрос, который, может быть, стоит поговорить со специалистами узкого профиля. Но я бы точно не давал бы такую однозначную картину. И мне кажется, что во многих случаях как раз эти устройства позволяют детям коммуницироваться и лучше адаптироваться в текущей среде.
12: Угу. Ну, я понимаю, что сейчас каждым днем происходят какие-то скачки именно в технологиях, да, помощи мозгу. Вот это наращивание тех самых нейронных связей, по-моему.
13: Наращивание нейронных связей...
12: Глядишь, скоро и не будет у нас таких проблем у деток и у взрослых в том числе.
13: Ну, наращивание... С одной стороны, устройства упрощают... коммуникацию, упрощает жизнедеятельность, и тот же искусственный интеллект, точнее, это, ну, скажем, такие вот компьютерные болталки, у которых можно спросить о чем угодно, и они с тобой разговаривают, как будто это живой человек.
12: А многие же уже женятся на них, замуж выходят.
13: Ну...
12: Да.
13: Оставим этот вопрос. Да, это когда вас пригласите психиатра на свою передачу, он вам расскажет, наверное, кто выходит замуж за искусственный интеллект. Вот. Поэтому вопрос такой, что действительно людям не надо мыслить, им не надо компилировать информацию, не надо что-то вчитываться. У них есть уже готовое решение, которое за них все решает. Это уменьшает скорость развития этих нейрональных связей, которые определяются, конечно же, которые определяют у человека память, интеллект, быстроту мышления, это без сомнения. Хорошо это или плохо, я думаю, что мы узнаем через несколько лет, надо пройти какое-то время, чтобы накопилась какая-то статистика, потому что использование вот этих устройств насчитывает, ну, наверное, буквально там 4-5 лет, не больше, когда появились первые вот эти вот языковые модели, и сейчас они есть уже встроены в каждый телефон практически, и это упрощает, но все, кто ими пользуется, знают, что они врут.
12: Вот. Потому что если проверишь официальную информацию, хорошо, хоть там сноска теперь есть. Маленькими буквами, как это в договоре у банков. Так проверяйте информацию по поводу.
13: Конечно, потому что эти устройства, они обманывают. Да. И в итоге, если человек, он внимательно к ним относится, он свои нейрональные связи развивает, проверяя то, что ему говорит искусственный интеллект. А если человек всему доверяет, ну, тут... Что ж поделать, все плохо.
12: Вот. Кстати, по поводу мозга. Почему иногда вот решение какой-то сложной задачи приходит во сне, или, например, в душе, или просто вышел, посмотрел, и бах, пришло. А иногда вот пытаешься написать докторскую диссертацию, или еще что-то, там сидишь, вымучиваешь, там писатель, роман пишет под заказ. Ну, ничего не выходит. Вообще, от слова совсем, сочинение подростку. Что сделать?
13: Вы правы абсолютно.
12: А почему? Что это такое? Когда мы его поднапрягаем, он говорит, нет, дружок, я пошел отдохну, чайку поплю. А как тут только расслабляешься, тут что-то приходит.
13: Если мозг просит пойти отдохнуть, попить чайку, надо пойти отдохнуть и попить чайку.
12: Он, кстати, сладко любит все-таки углеводы.
13: Да, сладкое он любит, и углеводы, конечно же, то есть мозг надо хорошо питать, чтобы были и витамины, и углеводы, и белки, то есть должно быть сбалансированное питание, конечно же, это влияет на мозг. Но, возвращаясь к вашему вопросу о развитии нейрональных связей, то есть вот та самая история, когда приходит во сне какая-то мысль.
12: Точнее, таблица Менделеева.
13: Она не во сне приходит, а она проходит происходит при пробуждении, когда человек просыпается, и вдруг он ту мысль, о которой он думал много-много недель, например, или дней, или месяцев, в какой-то момент складывается пазл. Я думаю, что многие это чувство испытывали, и это вполне объяснимо, потому что все-таки наш мыслительный процесс, он так или иначе, он завязан на анатомию, на микроанатомию мозга. И нейрональные связи, они все время появляются новые и разрушаются новые. Память основана на новых нейрональных связях. Общее вот это мышление тоже основано на нейрональных связях. И есть отделы мозга, например, гиппокамп, кора гиппокампа, которая очень вовлечена вот в этот процесс. И действительно, это требует время. И правильное формирование вот этих нейрональных связей, не совсем правильно говорить, правильные они должны сформироваться так, чтобы проблему мозг решил. То есть, если пациент, я по привычке говорю уже.
12: Да,
13: если это же это здоровые люди об этом думают, да, если человек о чем-то все время думает, и он внутренне, у него есть задача решить эту проблему, то через какое-то время обычно это происходит. Другое дело, есть ли у человека это время, чтобы решить. Но это бывает не всегда, потому что нейрональные связи, их формирование для решения этой задачи может занимать действительно дни, месяцы и даже годы.
12: Вот это
13: Но главное для этого, чтобы человек думал в этом направлении, а не опускал руки, думая, что ничего придумать невозможно.
12: А вот, кстати, вот эти внезапные озарения, их можно как-то натренировать? Ну, я не знаю, может быть, какие-то специальные методики есть, упражнения. И вы их знаете, но молчите. Да, нейрофизиологи, которые там хоп-хоп-хоп, быстренько собирают какие-нибудь пазлы, я не знаю.
13: Нет.
12: Шахматы играют.
13: Я от вас ничего не скрываю.
12: Да. Так. Что?
13: Поверьте
12: как?
13: Мне.
12: Можно вот эти озарения? Ну, есть же прям вот гении, которые постоянно сыплют идеями, и все остальное, все складывается чук-чук-чук-чук-чук-чук. Или это особенность мозга этих
13: людей? Действительно, мы видим по телевизору гениев, которые постоянно сыплют идеями, но далеко не все идеи воплощаются в жизнь, потому что и придумать идею не очень сложно, а идея должна быть осуществима. Это тоже есть такой момент. Если же говорить об озарениях, так называемых инсайтах.
12: Да, инсайт.
13: Да, ну, такое английское словечко, которое часто используют. Это такая же история, как и вот это вот возникновение, фактически решение какой-то задачи, которой человек поставил перед собой, когда ее придумал. Не может быть такого, что вот мы сейчас с вами поговорили в студии, и выйдем и придумаем какую-нибудь таблицу Менделеева. Конечно, нет, потому что мы не думаем о таблице Менделеева.
12: Нет, конечно.
13: А, например, придумать какой-то новый формат передачи вполне возможно, потому что вы много лет работаете на радио, знаете, как это интересно и так далее. И в какой-то момент действительно эти самые нейрональные связи, возможно, сложатся, и придет великолепная идея, вы уже сможете ее осуществить. И обратите внимание, что инсайты и вот эти озарения происходят у людей, которые профессионально занимаются каким-то вопросом. Угу. Они не бывают просто так. Это не может радиоведущий изобрести ракету. Не может ракетчик, специалист, который строит, там, занимается ракетостроением, придумать классный формат радиопередачи. Все равно, потому что так или иначе в определенную такую, ну, мозаику складываются вот эти нейроны под воздействием постоянного получения какой-то информации, соответствующей, ну, чему человек занимается, конечно.
12: Вот это да. А вы, кстати, реально научить мозг быстрее работать? Или вот у каждого человека есть свой потолок? Мы сейчас про обычный мозг здорового человека говорим, особенности не берем и прочие моменты какие-то. А вот стандарт золотой. Либо его можно бесконечно развивать, либо, ну уж извините, выше головы не прыгнешь, как говорится.
13: Я думаю, главное понять... Вопрос — это скорость работы или какие-то другие параметры? Я думаю, что скорость работы — это мало реально.
12: Да.
13: Я думаю, все знают, что существуют препараты, которые ускоряют работу мозга, но это все препараты запрещенного ряда, они сейчас считаются наркотиками, и они вызывают привыкание, потому что действительно людям очень сложно отказаться от их приема, и они, к ним возникает зависимость, и потом это довольно сложно лечить, потому что невозможно... Хороший пример, который я обычно привожу при общении с пациентами, что загнанную лошадь нельзя бесконечно дальше подстегивать, потому что она в какой-то момент возьмет и упадет, и умрет. И то же самое с мозгом. Нельзя бесконечно его стимулировать. Поэтому значительно более логичная стратегия – это давать мозгу отдыхать и восстанавливать его медиаторы и так далее, хорошо питать витаминами, о чем мы говорили, сбалансированным питанием. То есть ускорить работу нельзя, у всех разные скорости. Сложно требовать, наверное, не очень правильно требовать от других людей более быстрого мышления, чем он может это осилить. И такое происходит иногда. Руководители требуют от подчиненных...
12: Давай быстрее
13: соображай. А руководитель, он и стал руководителем, потому что у него мозг быстрее работает. И не совсем правильно требовать этого от подчиненных. И поэтому к этому надо с пониманием относиться. Но развить какие-то способности интеллектуальные, то есть если заниматься каким-то вопросом, его можно натренировать. Ну что значит натренировать? Создать устойчивые нейрональные связи. Это одинаковые, если делать какие-то похожие движения. Ну, я думаю, кто...
12: Например,
13: кататься на велосипеде или водить машину. Кто водит машину, знаешь, когда они пришли в автошколу, у них ничего не получалось, все валилось из рук, они не понимали, как вообще можно такой махиной управлять, не врезаться в троллейбусы и так далее. Проходит буквально несколько месяцев, и человек спокойно может одновременно еще и по телефону разговаривать, а некоторые нарушители еще смс-ки шлют, это не надо так делать.
12: Да.
13: Но сам факт, что это и есть та самая тренировка. И это, в общем-то, и когнитивная тренировка, потому что вождение автомобиля — это не только моторные навыки, не только рулем крутить, а современные машины, там и есть помощники, которые руль подкручивают, усилитель руля, там всего две педали, а не как в былые годы три педали было. Но при этом человек должен понимать, что происходит, дорожная обстановка. Ну, это такой довольно хороший пример, мне кажется.
12: Да.
13: Вот, то это фактически тренировка мозга на выполнение какой-то задачи. И если сформулировать точно, какую нужно выполнять задачу, можно мозг натренировать, пожалуйста.
12: То есть абсолютно даже тем же чтением, например.
13: Если у вас стоит задача хорошо и много читать, то, пожалуйста, хорошо и много читайте. Но чтением вы не натренируете навык вождения машины.
12: Да. А речь можно тренировать, например, чтением вслух, если кто-то там невнятно говорит или прочее?
13: Конечно, да, и есть речевые курсы, и, ну, наверное, вот радиоведущие, я не знаю, как проходят какие-то курсы, или это...
12: Нет, это было давно, это уже опыт.
13: Вот, видите, это вот опыт. Вы да, натренировались, у вас классная речь, вы классно ведете передачи, я с удовольствием их всегда слушаю. Это же тоже фактически у вас тренировка мозга, речевого центра, так вот быстро реагировать и так далее. Вот вы натренировали. Но если, например, захочет другой человек пойти в радиоведущее, он тоже может натренироваться, это будет сложно, ему надо поставить свою цель такую и тренировать речь. Но, опять же, это не натренирует водить машину,
12: да.
13: Например, потому что надо четко понимать, что вы хотите тренировать. Что хотите, то и тренируйте.
12: Вот так вот. Кстати, по поводу натропов. Мы сказали по поводу питания, правильно. Кстати, что любит из продуктов питания мозг? И вот разные натропы, которые принимают на всякий случай. Это, мне кажется, фармкомпания у нас просто с ума отчасти сходит, что все приходят, тем более перед какими-то важными событиями, экзамены, диссертацию написать, еще что-то. Что-то кому-то нужно, чтобы мозг работал круглосуточно и хорошо. Мы сейчас говорим про обычные всякие БАДы натропные. Это все фигня?
13: Ну, натропы это...
12: Или лучше съесть кусочек сахара, как раньше студенты.
13: Вопрос четкой формулировки, что, чего мы хотим добиться.
12: Да.
13: Натропы, то, что в России продается как натропы, это такая форма, легкая форма стимулирующих препаратов, которые действительно они стимулируют. Есть и растительные препараты, есть и химические препараты, они продаются без рецепта, к ним не развивается привыкание, но и особого эффекта от них ждать не надо. Я думаю, что их эффективность граничит примерно с плацебо. Достоверных исследований, которые показывают, что эти препараты влияют как-то на профилактику инсульта, на профилактику каких-то заболеваний головного мозга, таких препаратов нет. Это легкие психостимуляторы, которые вполне легально продаются, их иногда вот используют для экзамена. Но помните про вот этот закон загнанной лошади, что если вы хотите это делать, будьте внимательны, что не переборщить.
12: Вот так вот. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся и продолжим говорить о нашем мозге. Точнее, говорить мозгом. Вот так.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В двух районах Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атак БПЛА. Последствия падения обломков дронов устраняют в Советском и Железнодорожном районах. Об этом сообщил в мессенджере Макс глава городской администрации Александр Скрябин. По его словам, коммунальным службам поставлена задача оказать помощь жителям поврежденных домов. Минувшей ночью в результате падения обломков беспилотников незначительные повреждения получили два многоквартирных дома, два частных, строящиеся высотные здания, коммерческие организации и складские помещения. Армия России поразила цеха производства и места хранения дальних беспилотников ВСУ. На Украине также уничтожены логистические центры, сообщили в Минобороны. Кроме того, были атакованы места временной дислокации формирований ВСУ иностранных наемников в 152 районах. В зоне СВО за сутки Киев потерял почти 1500 солдат. За минувший день средства ПВО сбили 8 авиабомб и 1060 украинских дронов самолетного типа. Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 5546. Обновленные данные привел спикер парламента страны Хорхе Родригес. По его словам, пострадавшими числится 16 700 человек. Их число не меняется несколько недель. Спасатели продолжают работать в наиболее пострадавших районах. В Венесуэле 24 июня произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Международный олимпийский комитет отказался рассматривать возможность применения санкций к Джани Инфантино. Жалоба, направленная в адрес главы ФИФА, выходит за рамки компетенции комитета. Об этом сообщает портал «Атлетик». Ранее некоммерческая организация ФСКУЭ подала жалобу в МОК. Она была связана с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фаларина Балагуна на чемпионате мира по футболу. Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала с командой Боснии и Герцеговины. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. 94,8.
14: Реклама.
15: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Генетические предпосылки редких заболеваний» в эфире заведующей лабораторией геномики Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Дмитрий Коростин. Каждую субботу после 13 часов. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нервная система и как ее тренировать» в эфире фитнес-эксперт, нейротренер Ирина Ситникова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Право знать. Говорит Москва.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
5: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
14: Я врач.
11: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
12: Продолжаем говорить про наш мозг. У нас в студии невролог, клинический нейрофизиолог, заведующий кафедрой медицинских технологий Пироговского университета, ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского Михаил Владимирович Синкин. Михаил Владимирович, перед тем, как ушли на новости, сказали, что натропы – это натроп. Да, лучше как бы питать мозг полноценным питанием. Кстати, каким, что он любит? Омегу-3, наверное. Что он там, сладости любит? Что любит наш мозг?
13: Это вопрос сложный. Вот он у нас как-то сквозь весь эфир. И я думаю, что первое, что это надо понимать, чтобы питание было достаточно витамины, достаточно глюкозы, достаточно жиров и углеводов. Но не должно быть перебора. И дальше мозг любит удовольствие. А удовольствие каждый в еде, каждый получает свое. Кто-то любит Есть же пословица, о вкусах не спорят.
12: Да.
13: И, конечно же, кто-то любит, я не знаю, мясо, кто-то любит рыбу, кто-то любит овощи. Поэтому главное, сбалансированность питания, нет такого продукта, от которого мозг будет лучше работать. Я имею в виду пищевые продукты, не говоря о вот этой фармакологических стимуляторах. Поэтому от такой рекомендации я не могу дать, что да. лучше есть. Есть то, что вам нравится, но не переедайте. Считайте калории. Вот, чтобы не... вот я могу точно сказать, что ожирение ведет к плохому когнитивному состоянию. Вот, и связано с снижением уровня интеллектуальной деятельности.
12: Вот так. Это... вот.

0: Это...
1: До школы пустота. Что это? Вот как? Что там мозг? Что он стирал такое на самом деле? Что такое? Почему?
0: Это вопрос памяти. Действительно, она очень разная. Так же, как у всех у нас разные мозги. Разные мозги. Разный мозг, разные мозги. И, конечно же, это же относится к памяти, которая в большей степени сконцентрирована действительно в этих вот извилинах гиппокампа. Но, конечно, весь мозг, он участвует в процессе памяти. И вот это формирование нейрональных связей, оно и новых нейрональных связей, оно и приводит к формированию вот этих воспоминаний. И память есть долговременная, есть кратковременная память. Это разные немножко нейроны за это отвечают, разные. И, конечно же, у кого-то есть воспоминания из 2 лет, а у кого-то их нет. Но они во многом связаны с и эмоциональным окрасом тех событий. Потому что кто помнит себя с 2 лет, обычно помнит какие-то жизненные события, которые вызвали взрыв эмоций. И это взрыв эмоций, это, конечно же, он проявляется выбросом биологически активных веществ, которые, очевидно, стимулируют развитие вот этих вот нейрональных связей. И, конечно, я могу вот из своего примера, у меня есть воспоминания из детства, наверное, да, это мне было 3 года, я очень хорошо помню, как мне удаляли аденоиды.
1: Это не сотрёшь, мне кажется.
0: Да, это не сотрёшь, потому что это было в советские времена, и это, в общем-то, такая
1: была
0: достаточно карательная медицина в те годы была, наверное, по-другому это не назовешь. И я прям довольно хорошо помню, что мне, конечно, было очень больно и так далее. Вот это я хорошо помню. Вот пример такой.
1: Да.
0: А какие-то хорошие события тоже иногда помнишь? Там общение с матерью и так далее, вот это из детства. Но не так ярко, конечно. Поэтому с этим связано, чем ярче окрашены какие-то события, тем больше они остаются в памяти.
1: Вот так вот. А вообще у мозга есть режим энергосбережения, вот как в телефоне? Когда перегруз, все. И он как говорит, ну все, дружок, я не могу, давай как-нибудь сам.
0: Это такое, наверное, бывает. Это не совсем режим энергосбережения. Это если мозг действительно при каких-то повреждениях, может быть, наверное, правильно сказать, режим энергосбережения, когда у человека пропадает сознание.
1: Ух ты!
0: Это фактически человек попадает в кому. Ну, почему, например, обычный обморок. Обморок, когда кровь отливает от мозга, человек фактически теряет сознание и падает. И чтобы его привести в чувство, что надо сделать? Когда...
1: Нашатырный спирт и что-то там
0: нет,
1: еще?
0: Нет, не так. Если человек упал в обморок, надо первая помощь – это поднять ему ноги. Для того, чтобы кровь прилила к
1: голове
0: и восстановился мозговой кровоток, и он придет в себя.
1: Мы все делаем все не так. Вот и все. В основном только кто пытается поднять или что-то по щекам, или что-то где-то дать.
0: По щекам. Но это вообще-то это классический первая помощь при обмороке. Но вот это мозг попадает в режим энергосбережения. К нему не притекает достаточное количество крови. И он, человек падает, он перестает функционировать как личность.
1: А если этому человеку не помочь? Вот если он в обмороке, через какое-то время должен
0: он обратно, потому что он же и падает.
1: Да.
0: Потому что он падает для того, чтобы кровь прилила обратно к мозгу. Просто поднимать ноги для того, чтобы ускорить.
1: А из-за чего эти обмороки? Кстати, вот в течение жизни кто-то вообще ни разу в обморок не пал. Не падал. А кто-то часто достаточно. А раньше, так и в 19 веке, женщины. Так это ж как-то специально сделали. Я даже не знаю, как это получалось. Это же было как бы тончённость души. Упала в обморок, когда что-то увидела.
0: В 19 веке есть на самом деле объяснение, почему в 19 веке часто падали в обморок женщины. Потому что они использовали корсеты, которые затягивали грудную клетку достаточно сильно. И таким образом не давали дышать диафрагмой. И расширять легкие. Таким образом, уже у них было постоянное кислородное голодание. То есть мозг все время в таком состоянии жил.
1: Там особо не соображал, наверное, мысли-то.
0: Может быть, так, но это надо читать классическую литературу.
1: Да.
0: Вот. И получается так, что действительно при каких-то эмоциональных состояниях, например, происходит вегетативная реакция, расширяются сосуды, уменьшается артериальное давление, кровь оттекает от мозга, и мозг переходит в тот самый

0: режим энергосбережения выключается, ну, не полностью выключается, а выключает основные свои функции. Основные функции – это сознание, которое наиболее тонко реагирует на метаболизм, на сохраняющийся метаболизм мозга. Человек теряет сознание, падает, кровь обратно приливает, он приходит в себя. Это в норме. Ну, то есть обморок – это вполне... Это ненормальное состояние, да. Но это довольно естественная реакция организма, и не надо пугаться. Есть люди, которые действительно страдают этими обмороками, это особенность их функционирования нервной системы. Они, это в душных помещениях. Почему люди в транспорте чаще падают в обморок?
1: Да, в обморок.
0: В транспорте, в душных, в толпе, например, когда тоже они сжимают, они не могут нормально дышать, нормально получать кислород, и происходит это вот расширение, рефлекторное расширение сосудов.
1: Угу.
0: Патологическая ситуация, почему люди теряют сознание, то же самое, и уже не восстанавливаются. Это может быть инсульт, нарушение сердцебиения, аритмия, плохой приток крови к мозгу. То же самое происходит, вот этот вот режим, но это уже патологическое.
1: Да, и это уже оказание помощи, лучше сразу экстренно вызывать
0: скорую помощь. Конечно, да. Ну, есть признаки инсульта, я думаю, что все знают.
1: Напомню, Михаил, все знают, но лишний миллион раз не повредит сказать. Признаки инсульта еще раз. Раз, два, три, четыре.
0: Так. Вы прямо хотите, а если я забуду? Нет, ну там есть перекос лица, нарушение речи и слабость в конечностях, с одной стороны.
1: Если это все есть... совокупность, либо по отдельности вызываем скорую помощь.
0: Да, если мы видим какую-то асимметрию, внешнюю асимметрию, либо прекращение речи, то мы, конечно, вызываем скорую помощь.
1: Либо невнятную какую-то речь, кашу.
0: Ну, или, да, или кашу, да, речевую кашу. Речевую кашу.
1: Речевую кашу.
0: Да, это тогда вызываем. Или судороги, например, тоже вызываем, если мы на улице видим. И главное, если видите судороги.
1: Эпилепсию тоже себя.
0: Эпилепсию, угу. Да. То ни в коем случае не засовывайте в рот никакие предметы, потому что вы травмируете человека и ничем ему не поможете. Надо положить человека.
1: А такое вообще часто привозит с травмой? Ну,
0: конечно.
1: Сердобольных-то у нас много же вокруг.
0: Сердобольных,
1: да?
0: Много. Есть люди, которые болеют эпилепсией, у которых частые приступы. У них иногда даже уже съемные протезы, потому что им на улице постоянно пытаются выбить эти зубы. Это, как ни странно, хотя вот каждый раз мы говорим, кто занимается вот такими пациентами, каждый раз говорим, не делайте этого. И по-прежнему все равно люди пытаются что-то засунуть в рот пациенту в эпилептическом приступе. Пожалуйста, не делайте этого. Просто положите на бок и вызывайте скорую помощь. Ждите, когда приступ прекратится.
1: Вот вопрос. А может ли вот мозг, например, какие-то реалистичные сюжеты придумывать, которых на самом деле не было? Или это уже шизофрения?
0: На самом деле вопрос... тонкий, так. И вот с одной стороны,
1: да.
0: Если это происходит во сне, это вполне нормальное явление. Мы все видим сновидения.
1: Психиатры говорят, чем ярче сновидение, чем ближе человек к шизофрении. А вот мне такие сны надо сняться, ого-го.
0: Ну, не знаю, стоит ли об этом признаваться в эфире.
1: Нет, а что? Нет, я не про шизофрению, в принципе, говорю, а про то, что яркие сны, я никогда не думала, что это может быть. Даже про дежавю говорили, что это...
0: На самом деле, вот я хотел сказать про феномен дежавю, и есть такой же антоним этого феномена, это жамевю. Это, да, красивые французские слова, да, но вот дежавю – это состояние, как такое полное ощущение, что вы где-то уже были в этой ситуации. А жамевю – это когда вы приходите в ситуацию, где вы точно были, и вы точно это знаете, но при этом у вас полное ощущение, что этого никогда с вами не было. В общем-то, такое испытывают довольно много людей в своей жизни. Но если эти состояния навязчивые и стереотипные, одинаковые, то это достаточно серьезный симптом, который требует обращения к неврологу, и это может быть одним из признаков эпилепсии. Один из симптомов есть, который связан как раз с поражением височной доли, где вот гиппокамп находится, потому что там вот та память сконцентрирована, и нарушение его работы может проявляться именно навязчивыми ощущениями дежавю. Поэтому про это надо знать. Но если это было один раз, или это у вас там раз в году проскочило, и они всегда разные, то ничего страшного, это, в общем-то, все испытывают. И то же самое, наверное, и к тем самым ложным воспоминаниям. Ложные воспоминания или конфабуляция,
1: что...
0: есть такой термин. Конфабуляция, да. Это из психиатрии. Это как раз тоже действительно признак шизофрении. Но это относится к навязчивым ложным воспоминаниям. Если вы часто их испытываете и так далее, конечно, вам надо обратиться к врачу. Если же вы в беседе с друзьями пытаетесь им рассказать, что что-то такое было, может быть, привирая немножко для красного словца, я думаю, что ничего страшного. Можно и пока не идти к психиатру.
1: Но... Вас отведут потом.
0: Да, если что, если вы будете каждый раз, если каждый раз на встрече с друзьями вы будете это рассказывать, то в какой-то момент они вас, конечно, попросят обратиться к специалисту. Но поэтому действительно это такая история. Это, если это редко и ненавязчиво, то не стоит переживать. И так бывает, это особенность работы мозга. Но если это становится навязчивым, и один из важных признаков – это стереотипность. То есть если вы испытываете вот такое необычное ощущение, и оно всегда одинаковое, и оно возникает с определенной периодичностью, то стоит задуматься и действительно обратиться к неврологу, четко рассказав об этих жалобах, потому что это может быть действительно признаком серьезного заболевания, его дебюта и так далее.
1: Ну, вот так, казалось бы, на самом деле. По поводу вещих снов мы уже, конечно, говорили, но вдруг какие-то новые данные появились. Но ведь писали же и слушатели СМС, что вы что, мне же приснился сон, через несколько дней он случился, так все и произошло. Я же не какой-то там, да, знахарь или что-то такое.
0: Я думаю,
1: вещие сны. Да.
0: Это много об этом говорится и так далее, и в литературе описано. Но скорее это как раз та история, о которой мы говорили в начале передачи, о том, что эти вещие сны, они возникают не в вакууме, не в пустом пространстве, а они связаны обычно с тем, что человек подсознательно решает какую-то свою задачу, которой он не понимает, что это делать, и во сне мозг не спит, как известно.
1: Конечно,
0: это мы спим.
1: Это мы спим.
0: Мозг работает, и он работает очень интенсивно, он перерабатывает вот эти информации, прорастают те самые новые нейрональные связи, и это точно совершенно, что сон влияет на их развитие. Потом есть сейчас вот уже буквально в последние 5-7 лет была открыта глимфатическая система, то есть происходит очищение мозга.
1: Генеральная уборка?
0: Да, что-то вроде генеральной уборки мозга. То есть он очень интенсивно работает во сне, так же интенсивно, как и в бодрствовании, но в другом функциональном состоянии. И в это время, возможно, что и выглядят эти вещи и сны как способ решения какой-то задачи, о которой человек предварительно думал.
1: Вот, кстати, по поводу сна. Хотелось бы тут уделить внимание. Ведь у нас есть совы и жаворонки, есть?
0: Есть, да.
1: Есть, вот да, вроде официальный такой момент, сомнологи с этим работают, кто-то переходит из одной конфессии в другую, из жаворонок в совы, и тогда вынужденно кто-то так. Вообще, сколько нужно сна для мозга, чтобы полноценно отдохнуть? И вот если случаются такие моменты, что человек вообще мало спит, вот реально мало спит, то есть тут концентрация внимания всегда падает же все равно. Что с мозгом происходит, если это прямо не то, что периодически делать, а на постоянной основе? То есть у нас много таких товарищей, которые поздно ложатся спать, да и не ложатся спать, потому что телефон приклеен к колбу. Вот так вот, да, всегда в какой-то вот такой момент. И, наверное, фаза глубокого сна, наверное, даже не присутствует. И потом уже раз-два, ой, вставать, все. И в итоге 3-4 часа и каждый день. А выходные – отсыпание по полдня. И так всегда.
0: Но сейчас очень развивается сомнология,
1: да.
0: И я знаю, сейчас много работы.
1: Хотя раньше 2-3 сомнолога, мне кажется, по Москве это было. Вообще это прям маленький кафедр, где-то там чего-то, а сейчас прям да.
0: Да, очень-очень активно развивается направление, потому что действительно большая проблема, и это нарушение сна. И начнем с того, что обычная норма сна – это около 7-8 часов для взрослого человека. Но есть индивидуальные особенности. Есть люди, которые спят всегда там 4 часа, и при этом они восстанавливаются за эти 4 часа. Их организм так устроен, что им хватает этих 4 часов. И в первую очередь надо смотреть на то, как себя человек чувствует в течение дня. если ему хватает этих 4 часов, он весь день активный, нормальный, и у него не снижается его работоспособность, ну, в принципе, ничего страшного. Ему повезло, он в маленьком проценте, я не знаю, сколько там процент, наверное, 5%, это так, я гипотетизирую,
1: да.
0: У которых так бывает, им этого достаточно. Есть люди, которым недостаточно 7, им надо спать там 8-9 часов, чтобы нормально выспаться. Значит, это такое. Но если человек не высыпается, и он плохо себя чувствует, он спит 4 часа, потому что он тревожно смотрит новости, пролистывая ленту, видя, что еще произошло.
1: И еще.
0: То это, в общем-то, конечно же, не здоровье, и надо обратиться к специалисту, наверное, к сомнологу, потому что есть разные способы лечения, есть когнитивно-поведенческая терапия, так называемая, есть и препараты для улучшения ночного сна, но это точно требует обращения к специалисту, потому что действительно надо, чтобы хорошая была работоспособность, надо действительно высыпаться, и мозг, потому что, вот, как мы с вами говорили, да. Он очищается в это время, он очищается, он должен обязательно отдохнуть. Если мозг не отдыхает, если человек не спит днями и так далее, это заканчивается разными такими заболеваниями, и, конечно же, это...
1: Острыми заболеваниями.
0: В том числе.
1: Да, сосудистыми какими-то катастрофами. Не надо нам такого. Кстати, да. Почему они, на самом деле, до такой степени помолодели все эти инсульты, инфаркты? Просто что раньше это было как-то, ну, говорили, это более взрослого населения, зрелого населения, то сейчас это прямо часто молодых 40-летних мужчин, женщин, инсульт, инфаркт.
0: Мне кажется, что всегда были у 40-летних инсульты и инфаркты.
1: Нет, кардиологи очень прям говорят помолодели прям очень жестко. Прям сколько раз в эфире об этом говорили везде.
0: И чем они объясняют?
1: Они говорят, что вот в том-то и дело, что образ жизни, недосыпы, хронический стресс, переутомление, фастфуд, малоподвижный образ жизни и т.д. и т.п. У нас прям по списку идет, что вот...
0: Возможно, так и есть. Я, да. Честно говоря, сторонник четких статистических выкладок, и действительно надо смотреть, почему такое происходит, потому что у меня вот впечатление, что там продолжительность жизни достаточно, ну, продолжает расти, если мы возьмем там данные Росстата. И
1: это
0: смотреть...
1: миллениалы за всех. Да, как могут, стараются.
0: Да, может быть, но потому что там известно, что уменьшается потребление алкоголя.
1: Это да.
0: Уменьшается потребление табака. И это все факторы, которые указывают на то, что должно уменьшаться количество инфарктов, инсультов.
1: Ну, хронический стресс увеличивается со всех сторон.
0: Хронический стресс, да.
1: А он влияет на все.
0: Поэтому сложно сказать, я бы все-таки вот посмотрел детальную статистику, потому что я вот вижу, например, по нашей работе, я вижу, что привозят пациента, например, с инсультом в 90 лет. Вот 90-летний пациент, ему делают тромбоэкстракцию, его вылечивают и дальше возвращают к активной жизни. Но если у нас есть люди 90 лет, почему увеличивается количество 40-летних инфарктов? В общем-то, я бы заочно поспорил бы с кардиологами.
1: А мы в следующий раз пригласим скоропомощных-то. Да-да-да. И спорьте на здоровье.
0: Мы
1: да.
0: посмотрим, потому что, вы знаете, есть такой термин «ошибка выжившего». И если раньше, например, острые инфаркты не довозили до больницы, они просто погибали дома, то сейчас, ну, я думаю, все заметили, у нас скорая помощь, ну, по крайней мере, в Москве очень хорошо работает, действительно быстро привозят пациента. Если их будут большее количество людей довозить до больницы, то у человека, работающего в больнице, создается впечатление, что, инфарктов стало больше. Потому что их просто стали довозить. Поэтому надо учитывать и такие моменты, ну, просто именно статистические.
1: Вот. По поводу тревожных мыслей. Мы сейчас про хронический стресс, тревожные мысли. Почему вот невозможно выключить их усилием воли? Почему человек не может? Когда тревожится, ну, это же все. Начинается все везде расползаться. И мысль до такой степени усилится. Особенно у женщин такое существует.
0: Это потому что тревожность и тревожные расстройства – это заболевание, которое требует лечения, которое требует обращения к специалисту. И если у человека он не может избавиться от действительно от тревожных мыслей, это достаточно серьезная проблема, и ему просто надо обратиться к врачу, потому что это это просто не, это не здоровье, и лучше обратиться. Причем этим занимаются психиатры, психотерапевты. Не надо их бояться. У нас действительно есть еще вот с советских времен, с той самой медицины, о которой мы, пришлось нам поговорить. Да, осталось какое-то опасение, что как же я пойду к психиатру. На самом деле ничего страшного. Есть сейчас современные препараты медикаментозные, которые помогают избавиться от тревоги, помогают избавиться от этих мыслей и вернуть сон. Кстати, возвращаясь ко сну, что во время сна люди плохо спят именно из-за тревоги, и им нужно лечить вот это вот тревожное расстройство, панические атаки. Это очень вредит жизни, поэтому не стесняйтесь, не бойтесь обращаться к специалисту, если вы не можете от них избавиться, от этих тревожных мыслей.
1: Спасибо большое. Вот на этом заканчиваю наш эфир. Благодарю тебе души. У нас в студии невролог, клинический нейрофизиолог, заведующий кафедрой медицинских технологий Пирогорского университета и ведущий научный сотрудник Института скорой помощи имени Склифосовского Михаил Владимирович Синкин. Спасибо.
0: Спасибо. До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска уничтожили две электроподстанции в Черниговской области. Применялись БПЛА «Герань-4 Сикер». Поражены цели в населенных пунктах Мена и Семеновка. Объекты использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля. Трехдневный траур объявлен в Кировской области из-за атаки ВСУ на предприятие. Он продлится с 25 по 27 июля. Об этом сообщил губернатор Александр Соколов. По его словам, согласно подписанному указу, в регионе будут приспущены флаги Кировской области и флаги муниципалитетов. Телерадиокомпании рекомендовано воздержаться от трансляции развлекательных передач. Также будут приостановлены спортивные, культурные, зрелищные мероприятия. Губернатор заявил, что семьям погибших правительство области выделит по 1,5 миллиона рублей и окажет помощь пострадавшим. Накануне одно из предприятий Кирова подверглось ракетной атаке. 6 человек погибли, 32 пострадали. Разведка США сочла нового лидера Ирана склонным к созданию ядерного оружия. Американские спецслужбы предполагают, что Маджтаба Хаменеи гораздо более заинтересован, чем его отец, в появлении подобного вооружения у Тегерана. По информации «Нью-Йорк Таймс», разведка США располагает сведениями, согласно которым Иран переместил часть центрифуг для обогащения урана с ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам летом прошлого года, в новый хорошо укрепленный подземный комплекс в горе Пикакс в центральной части страны. Его охраняют сухопутные войска, чтобы предотвратить попытку наземной операции США по уничтожению оборудования. Российские гребцы выиграли 2 золота на чемпионате Европы. Соревнования среди юниоров и молодежи проходят в Венгрии. На дистанции 1000 метров у юниоров золото в соревновании байдарок-одиночек завоевал Иван Некрасов. На аналогичной дистанции среди каноэ первым стал Александр Минеев. В соревнованиях до 23 лет серебро выиграл в заезде байдарок-одиночек на 1000 метров Дмитрий Авдеев. На той же дистанции на каноэ-двойках бронзовыми призерами стали Максим Каратаев и Матвей Арсенов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20 градусов, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM. Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Птицы — это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте. В эфире программа «Ученый свет», в которой мы обсуждаем разные интересные факты с научной точки зрения. И сегодня в прямом эфире с вами в студии Андрей Бычков и я, Вера Павлова.
8: Который опять забыл включить микрофон.
7: Андрей, привет.
8: Привет, привет. Я забыл включить микрофон.
7: Ничего страшного. Я уже, знаешь, как будто прям предвкушаю каждую субботу, что ты забудешь включить микрофон. Но, по-моему, мы начали все верно и правильно, и даже в срок.
8: Конечно. Давай представим нашего гостя сразу. У нас в гостях Коростин Дмитрий, заведующий лабораторией геномики Пироговского университета и кандидат биологических наук. Дмитрий, добрый день.
9: Здрасте.
7: Дмитрий, добрый день. Спасибо большое, что к нам приехали в очном формате. Как бы не побоялись субботу, что можно куда-то еще поехать, но вы приехали к нам. Спасибо вам большое за это. Мы с Андреем давно думали о том, какую бы тему нам взять. И пришли к выводу, что очень давно у нас в гостях не было биологов. А еще, конечно, тема генетики нас всегда беспокоит, и не только нас, но и наших слушателей, потому что, ну, иногда бывает, каких-то тем касаешься, и всплывают вопросы, нам слушатели что-то пишут, и мы вот решили, наконец-то, пригласить биолога, генетика к нам в студию, задать несколько вопросов, и на самом деле сделать в каком-то роде даже небольшой ликбез, потому что, ну, кажется, что надо иногда напоминать слушателям и вообще людям, которые не часто, да, там сталкиваются в своей жизни с биологией, с генетикой, что вообще такое ДНК, из чего это состоит, что вообще такое гены, зачем они нам и так далее, и так далее. Андрей, я думаю, надо начать, может быть, как-то с самого, вот, с небольшого ликбеза, да, с самого начала.
8: Да, так. Да, такие своего рода стыдные вопросы, да, про генетику, потому что все мы в школе проходили, знают люди такие три буквы, как ДНК, может быть, даже РНК. Но да, но честно признаться, я думаю, что...
7: Ну так спроси людей, на улице кого-нибудь.
8: Кто потом, да, не стали биологами, они, конечно, не очень понимают, как это вообще работает. А тем не менее, в отличие от квазаров или от каких-то там космических объектов, так или иначе, с этими понятиями мы сейчас довольно часто сталкиваемся, и надо все-таки разобраться. Ну, а потом уже перейдем к наследственным генетическим заболеваниям.
7: И к исследованиям. Ну что? Что важно еще? К исследованиям, потому что все-таки вот Дмитрий у нас гость из Пироговского университета. Мы как бы с Андреем знаем, что там очень много разных вообще исследовательских проектов. И вот будет интересно еще послушать, чем ваша лаборатория, ваша группа занимается. Скажем так, какие-то перспективные вещи. Вот.
9: Хорошо.
7: Ну, давайте с самого начала. Что же такое ДНК? И вообще зачем оно нам, человекам, людям?
8: И не только. И не только людям, да.
9: Ну да, давайте сначала такой краткий ликбез. Угу. Да? Во-первых, все живое на Земле, включая людей, состоит из клеток. Да? Клетки — это такие маленькие компартменты, которые, собственно, составляют организмы, в том случае, если они многоклеточные. Функции клеток осуществляются за счет того, что в них происходят разные химические реакции. Синтез энергии, расходование энергии, синтез каких-то нужных молекул и так далее, структура. Химические реакции в первую очередь осуществляют такие молекулы, которые называются белки.
7: Угу.
9: Белки — это сложно устроенные полимеры, которые состоят из 20 типов мономеров, то есть из 20 деталек конструктора разных. Эти детальки называются аминокислоты.
7: Что-то такое в школе было, да?
9: Да, было, верно. Откуда же клетка берет информацию о том, в какой последовательности и какие аминокислоты должны располагаться в белке? Вся эта информация хранится в ДНК. ДНК это, ну, расшифровывается как дезоксирибонуклеиновая кислота. На самом деле, наверное, не так важно знать. Да? ДНК это просто молекула, которая может хранить в себе информацию о том, какой последовательности аминокислотной должны быть соответствующие белки внутри клетки. При этом сама по себе ДНК состоит также из мономеров, из букв, которые называются нуклеотиды, и этих букв 4.
7: Да.
9: Да, то есть аминокислот в белке может быть 20 разных, да, и комбинация из этих разных 20 аминокислот при этом неограниченной достаточно длины и дает разные белки, которые могут выполнять разные функции, то в ДНК только 4 буквы. Да, ну, аналогия здесь, как, например, с числами. Да, угу. Мы можем записать любое число, имея всего лишь 10 цифр. От 0 до 9, а число может быть какое угодно. Или с алфавитом. Да, у нас там 32 или 33 буквы, да, мы из них собираем там слова, предложения, тексты и так далее. Вот, в ДНК только 4 буквы, из которых, собственно говоря, можно и формировать какие-то осмысленные блоки. Внутри ДНК есть регионы, которые называются генами. Упрощая, один ген — это один белок. Да? То есть некий кусочек ДНК, состоящий из нуклеотидов, в себе содержит информацию о конкретном белке. То, что чуть усложняя, есть такая штука, называется триплетность генетического кода, да, что... Mm-hmm. Вам необходимо 3 нуклеотида для того, чтобы записать информацию об одной аминокислоте. Я это упомяну, и это будет важно вот с точки зрения дальнейшего разговора про так называемые мутации. Если говорить про ДНК человека, то, во-первых, она располагается в ядре. Во-вторых, это не одна молекула. Ядро — это такой просто компартмент внутри клетки. Внутри органелла.
7: Органелла.
9: Да. Угу. Внутри каждой клетки у нас есть ядро, почти каждой клетки. И внутри этого ядра сидит ДНК. При этом это не одна молекула, а их там аж 23 пары. 23 пары молекул, которые обернуты еще и специальными белками, которые сохраняют их, эти молекулы в, ну, таком нативном состоянии, да, потому что, ну, она длинная, протяженная, она легко может порваться. В общем, вот эта упаковка белковая вокруг ДНК формирует так называемые хромосомы. Это вот то, что обычно показывают в роликах.
7: Где-то, да,
9: да,
7: популярных.
9: Ну, такие палочки,
7: да.
9: Черные палочки. Вот, это как раз и есть хромосомы, и внутри этих хромосом сидит ДНК. Что такое ген, разобрали, да, это просто кусок ДНК, некий фрагмент, в котором записана информация о конкретном белке.
7: Ну, это вот, сейчас, угу. То есть это информация о белке, это как функция, да, этого белка в том числе. То есть мы по этому гену что определить можем?
9: По этому гену мы можем определить аминокислотную последовательность конкретного белка. Функцию белка мы определяем уже путем анализа непосредственно
7: взаимодействия.
9: Да, непосредственно белка. Там есть разные подходы, с помощью которых можно посмотреть, о чем он делает. То ли он структурный, да, то ли он какую-то химическую реакцию осуществляет, то ли какой-то сигнал передает и так далее. Вот. При этом для части белков мы функцию знаем однозначно, да, ну, потому что ее там относительно легко можно определить какими-то инструментальными подходами. А для части мы до сих пор не знаем. И вот как раз история с софтом, который называется AlphaFold, да, за который там в том числе и Нобелевскую премию.
7: Мы делали про эту передачу.
9: Да. И это как раз про то, что люди придумали очень классно работающий и хорошо верифицированный алгоритм, который позволяет по вот этой аминокислотной последовательности достаточно точно предсказывать функцию белка. Вот. С одной стороны, а с другой стороны еще и пространственно, как молекулы белковые пространственно будут выглядеть. Да. Вот, как-то так.
7: Сейчас хотела сказать как раз про AlphaFold. Мы тоже делали с Андреем передачу как раз, да, по инфоповоду, который тогда прошел. Но там кажется, что нужно сразу двух специалистов звать, потому что не только, ну, биолог, генетик, но и, конечно же, там математические методы, как это все, ну, сам алгоритм, да, как построен. Андрея, мы, по-моему, звали на тот момент только биолога. Я сейчас уже забыла, кто у нас был в гостях. Надо будет вспомнить, покопаться.
8: Я тоже не помню.
7: Да, ну то есть мы рассмотрели, как бы сказать, эту премию, да, и этот инструмент, но с точки зрения там биологической науки. А вот как это там все еще вот как математика зашита, мы, конечно, этого, насколько я помню, не касались. Ну, наверняка найдем специалиста, может быть, что-то еще про это скажем. Потому что это же тоже объем с очень большими данными, работа с очень большим объемом данных и так далее. Давайте.
8: А что такое РНК?
7: А вот.
8: И зачем она?
7: Андрей меня опередил, хотел сказать. Давайте дальше, на ликбез продолжим.
9: Да. РНК это похожая по своей химической структуре на ДНК молекула, тип молекула, который служит интермедиатом между ДНК и белком. Есть такая штука, называется центральная догма молекулярной биологии. Если ее просто нагуглить, то там будет всего три слова и две стрелочки. ДНК, РНК, белок. ДНК, вот эти вот хромосомы, которые сидят в ядре каждой клетки, они осуществляют хранение и воспроизводство информации. Да? То есть это такой, как жесткий диск. РНК это, ну, если можно привести такую аналогию, это вот как оперативная память, да, то есть есть долгосрочная память, а есть оперативная, куда подгружаются данные для того, чтобы потом с ними каким-то образом оперировать. Вот специальные ферменты, специальные белки прочитывают последовательность, нуклеотидную последовательность гена и синтезируют там по принципу комплементарности молекулу РНК. И уже вот эта молекула РНК, она может выйти из ядра клетки, попасть в так называемую цитоплазму. Это вот та, на самом деле, это не жидкость, это такой как гель. Да? Это тот гель, который является содержимым клетки. И уже в цитоплазме с этой РНК, опять же, специальный набор ферментов, который называется, как они называются-то? Забыл. Рибосома. Рибосома синтезирует белок. Вот.
7: Опираясь на данные, которые уже в РНК содержат.
9: Да, правильно? Опираясь на нуклеотидную последовательность конкретной молекулы РНК.
7: Угу.
9: Вот. Таким образом, еще раз, ДНК — это хранилище информации. РНК — это интермедиат, который нужен для того, чтобы информацию из долговременного хранилища перевести в режим, в котором с нее можно считать информацию и сгенерить конкретную молекулу белка. Вот. И еще важная функция именно РНК заключается в том, что можно регулировать поведение клетки путем усиления или ослабления, или вообще выключения синтеза РНК с каждого конкретного гена. А, таким образом, в зависимости от условий, зависит от типа клетки, да, например, клетки в разных тканях, они содержат один и тот же генетический материал, там одинаковый набор хромосом, да, но при этом фенотипически, то есть снаружи, и функционально эти клетки они выглядят отличаются. Совсем по-разному, угу. Да. Хотя, опять же, генетически они идентичны. И осуществляется это как путем регуляции вот так называемой экспрессии генов. Да? То есть с каких-то генов РНК считывается больше, с каких-то меньше, с каких-то вообще ничего не считывается. Вот. И тем самым получаются разные функции. И уже вот на таком на клеточном уровне, не говоря уже об уровне отдельных органов. Вот зачем нужна РНК.
8: Отлично. Да, я бы хотел, может быть, перейти дальше, но перед этим... поприветствовать наших слушателей. Мы сегодня в прямом эфире, все как обычно, пишите свои вопросы. Я вижу, что уже есть вопросы,
7: да,
8: и
7: да.
8: В том числе, раз мы уже сказали, я произнес такое слово «стыдные вопросы», то наши слушатели добавляют такие вопросы, иногда даже необычные, вот, но к нам приходил как-то выдающийся астрофизик. Ну, один выдающийся астрофизик, да так. И он, конечно, всегда говорит, что не бывает глупых вопросов, бывает глупый ответ.
7: Глупый ответ, да.
8: Вот, да, вот, значит, поэтому...
7: Поэтому сейчас зачитаем.
8: Давайте. Да, наш постоянный слушатель Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте,
8: да. Другой слушатель пишет, почему... Ну, давайте так вот. Откуда информация в ДНК? Кто ее туда закладывает и когда?
9: Информацию в ДНК... Никто не закладывает. На самом деле, довольно любопытно. Да, вопрос вообще хороший. Прям очень хороший, даже хороший.
7: Ну да, да. Сутевой.
9: Сутевой, часа на полтора, наверное, разговора. Прикол в том, что вот так устроена жизнь на планете Земля. Да, то есть вот то, что мы раньше обсуждали про нуклеотидный код, да, 4 буквы, про аминокислотный код, 20 их. Да, про то, что есть интермедиат в виде РНК, это универсальная история, которая характерна абсолютно для всего живого на Земле, да, включая бактерии, включая всякие патогенные бактерии или даже вирусы, да, каких-то одноклеточных организмов, там, лягушек, коров, людей, птичек, растений. У нас у всех вот это как бы кор, кор функциональной жизни, он абсолютно одинаковый. Вот. То есть, если мы возьмем какую-нибудь, не знаю, кукурузу и человека, да, и посмотрим на то, каким образом кодируются последовательности белков у кукурузы и у человека, то удивительным образом окажется, что это одинаково совершенно. Да? Связано это с тем, что, ну, вот когда жизнь много миллиардов лет назад возникла на Земле, вот эта программа, да, механизм, даже не программа, это как бы механизм, да, реализации, он оказался наиболее эффективным и уже, собственно говоря, развивался, да, и дал все то разнообразие жизни, которое есть на сегодня, по сути, как бы по одному и тому же принципу, да, основанный. Вот, откуда берутся записи? Опять же, тут можно смотреть с разных точек зрения. Если с точки зрения отдельных индивидуумов, да, то есть там вас или меня, или вот звукорежиссера, то передача генетической информации происходит во время соединения половых клеток, да, которые, сейчас чуть-чуть усложним, да, которые имеют каждая по половинке генома, вот, а они берутся от наших родителей, а те получили от своих родителей, и так далее, и так далее, и так далее, и можно, в общем-то, домотать там, да, самой первой клетки, которая там на Земле появилась несколько миллиардов лет назад. Вот. То есть информация записывается в геноме наших предков. При этом я не имею в виду первое поколение предков, да, а вот далеко-далеко-далеко-далеко. И воспроизводится постоянно из поколения в поколение через вот половое размножение, которое характерно для таких организмов, как человек и животные.
7: И животные.
9: Да, и растения.
7: Ну, да.
9: Да. Хотя там тоже бывают всякие интересные нюансы и среди животных, и среди растений, не говоря уже о так называемых безъядерных организмах, у бактерий. Вот, но это тоже там отдельная история. Надеюсь, что я ответил на вопрос, может быть, как-то кряво и не очень понятно.
7: Нет, вы знаете, очень понятно.
8: Нет, отлично.
7: Отлично, спасибо.
8: И вот
7: и тут еще...
8: я бы еще зачитал пару вопросов от нашего слушателя 24-го. То есть это вот тот же человек, который только что задал вопрос, кто закладывает, он пишет: эту жизнь кто-то устроил, и, ну, правда, со смайликом. И откуда появилась первая клетка? Лука, вопросительный знак. Знаете, можно я чуть-чуть от себя...
7: Давай, мы когда-то делали скажу? Про книгу передачу.
8: Угу. Да. Да, есть такой Михаил Никитин, минутка рекламы, ну, правда, безвозмездная. Да. Вот. Вот он посвятил этому очень много времени, написал книгу, которую я рекомендую, хотя, конечно, большинство моих друзей сказали, что она тяжело читается, там много формул. Называется «Происхождение жизни на Земле». Вот. И вот там про это долго написано, потому что на этот счет есть как раз разные гипотезы, и вообще разброс этих гипотез он очень большой. Вот. Ну, сейчас в науке есть некоторый консенсус вот по поводу там некоторых этапов. Вот, вот на эту тему можно не только там одну передачу сделать, можно какой-то цикл лекций сделать.
7: Цикл вообще, да.
8: Вот. Это действительно серьезный вопрос, но я вижу, что вы подготовленный на самом деле человек, это я вот к слушателю, потому что он упоминает Луку.
7: Это значит, да, что он либо читал, либо слушал, да, какой-то материал по этому. Ну,
8: да.
7: Явно в теме, да, наш слушатель. А, ну, давай еще зададим какие-то вопросы, тут еще у нас есть.
8: Ну вот слушатель Андрей пишет такой интересный вопрос, но, конечно, больше химический и такой, я бы даже сказал, ну, как сказать... Это казуистика скорее.
7: Да.
8: Почему генетическая информация содержится именно в кислоте, а не в щелочи?
7: Ну... Вопрос с юмором немножко, да?
8: Не знаю, может... Не, я вот как раз думаю, что, может быть, человек даже и без юмора его задавал, но как химик тут можно сказать, что тут просто такая молекула, она, так сказать, де-юре является кислотой, ну, просто
7: по определению функциональных, да, функциональных,
8: да,
7: групп определенных. Просто есть разные классы.
9: Ну, да, я подозреваю... Сори, что перебиваю. Я подозреваю, что для большинства слушателей кислота — это вот что-то типа серной кислоты, которая заливается в аккумуляторы для машин. Да? А щелочь — это то, чем трубы пробивают, когда там засор. На самом деле кислот гораздо больше, да, и это просто, это действительно свойство молекулы. То есть каким образом та или иная молекула ведет себя при растворении в воде. Да? Вот, и оказывается, что ДНК, она проявляет свойства кислотные. Да? То есть там от нее может водород отделиться. Ну, в общем, это уже детали. Вот просто по мнению химиков, такой тип молекул, как ДНК, он относится к классу кислот. Вот. Но к серной, да, кислоте в аккумуляторе она никакого отношения не имеет.
8: Ну, там просто есть кислотные остатки, так же, как, uh-huh, например, глицерин — это спирт номинально, да, но мы же его не ассоциируем с, не знаю, с алкогольным спиртом или еще с чем-то таким. Ну, просто много разных веществ, они могут классифицироваться. Вот. Может быть, здесь имелось в виду про кислотность среды, но это такая чуть более тонкая, глубокая вещь. Ну, угу, давайте дальше, потому что у нас 4 минуты до перерыва на новости.
7: Здесь есть еще один вопрос от слушателя 24-го.
8: Ну, давай его, давай зачитаем.
7: Есть ли аналог передачи информации с помощью ДНК в том, что знает человечество и может видеть? Со смайликом тоже. Ну, я, может быть, смысл не уловила или суть? То есть... Слушатель спрашивает, есть ли некий аналог передачи информации?
9: Слушатель хочет, помощью... чтобы мы привели какую-то более понятную широкой аудитории аналогию, каким образом записывается и передается информация. Стандартный пример, который, на мой взгляд, неплохо работает, это книга, текст. Да? То есть можно сказать, что геном человека, и не только человека, вообще кого угодно, да, любого живого, это книжка. Гены — это отдельные главы или страницы в этой книжке. И передача осуществляется путем прочитывания этих страниц или абзацев, да, или глав, да, и воспроизведения. То есть механизмы внутриклеточные, они переписывают разделы внутри книжки. Еще из забавного... природа так устроена, что переписывание всегда происходит с ошибками. и вот эти вот ошибки, они как раз и генерят такие штуки, которые называются мутации. И на самом деле это не случайно. Эволюция, просто процесс эволюции, он так устроен, что не суперточное воспроизведение генетического теста, текста, не теста, позволяет возникать чему-то новому. Да, то есть либо новые функции у генов появляются, у белков, да, не у генов. То есть либо они там наоборот исчезают, да, и за счет этого происходит адаптация как на уровне отдельных видов, так и вообще появление каких-то новых видов живых существ из-за неточности прочитывания текста. Вот, наверное, вот такая аналогия.
7: Большое спасибо.
8: Да, мне, кстати, очень нравится эта аналогия. Я тогда уже предлагаю не брать новый вопрос, потому что сами по себе буквы в книге, они же не содержат никакой информации, да, но для нас они складываются. Мы так привыкли, что такой код, что для нас они складываются в слова, которые уже имеют смысл, а слова складываются в предложения и так далее, до глав, и вот это все уже наполняет некоторым смыслом то, что мы видим. Давайте я напомню нашим слушателям, мы сегодня в прямом эфире, у нас в гостях Коростин Дмитрий, заведующий лабораторией геномики Пироговского университета и кандидат биологических наук. А мы сегодня говорим о генетике в целом, начали с простых, стыдных вопросов, вот, но дальше перейдем непосредственно к...
7: менее стыдным.
8: Да, к менее стыдным, а сейчас у нас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Херсонской области один человек погиб в результате удара ВСУ, семеро пострадали. Такие данные за сутки привел губернатор Владимир Сальдо. В мессенджере Макс он написал, что в великих компаниях беспилотник атаковал легковой автомобиль, погиб 35-летний мужчина. В Краснодаре спустя три дня потушили пожар в складских помещениях. После атаки ВСУ возгорание началось в результате падения обломков дронов 22 июля. Как сообщает оперштаб региона, к тушению привлекали 125 человек, 39 единиц техники, в том числе два пожарных поезда и вертолет Ми-8. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что в ночь на среду регион подвергся массированной атаке БПЛА. В Армавире погиб работник предприятия, в Краснодаре при ударе по складскому комплексу пострадали 10 человек. Одна женщина умерла в больнице. В Бельгии стажерку из штаба НАТО задержали по подозрению в шпионаже. Это гражданка Канады китайского происхождения. По информации телеканала RTL, женщина работала в подразделении Альянса, которое находится в Монсе. В доме подозреваемой, а также по месту ее работы прошли обыски. Другие подробности не приводятся. Власти Москвы напомнили о велогонке «Вечернее садовое кольцо». 1 августа соревнования состоятся в нескольких форматах. Предполагается заезды на 109 километров, 94, 78 километров, а также на 3, 2 и 1 круг по садовому кольцу. Как сообщает сайт мэра столицы, состязание пройдет в мужском и женском разрядах. В зависимости от уровня подготовки спортсменов, их разделят на несколько групп. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26, атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
10: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
11: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
13: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
14: Это когда папа маме дадит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
15: Первая любовь. Опыт отношений Общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
17: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе Радио Академия. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
19: 94,8.
18: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
8: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Андрей Бычков и Вера Павлова. Вера, привет еще раз.
7: Всем привет, Андрей, привет, рада тебя слышать.
8: Да, очень взаимно. У нас сегодня в гостях Коростин Дмитрий, заведующий лабораторией геномики Пироговского университета, кандидат биологических наук. Дмитрий, добрый день еще раз.
9: Здравствуйте.
8: Значит, в первой половине мы говорили о самых базовых вещах.
7: Ликбез у нас был.
8: Ликбез, да, который мы обычно вспоминаем, когда говорим о генетике. Что такое ДНК? Где она хранится, как происходит передача наследственной информации, что такое хромосом, ген. Кстати, мы, мне кажется, ни разу не сказали, что такое геном. Вот мы сейчас обязательно спросим нашего гостя. И мне кажется, пора переходить к мутациям, потому что без понимания, что это такое, наверное,
7: сложно будет себе представить работу, да, современных ученых, исследователей, генетиков, с чем они, ну, как мне кажется, надо слушателям, наверное, рассказать.
8: Да, вот, Дмитрий, тогда ответьте нам, пожалуйста, что такое геном и вот что такое мутация?
9: Ну, геном — это просто совокупность всех генов. Да? То есть, если мы возьмем в качестве примера человека, у которого есть 23 пары хромосом, в каждой из этих хромосом есть по одной молекуле ДНК, при этом в каждой из хромосом своя ДНК, да? Они по последовательности свои отличаются. Сложим их все вместе — то вот их совокупность мы должны будем назвать геномом. Это вот просто все, что есть внутри клетки, в ее ядре, имеющее какую-то наследственную информацию. Это геном. Если говорить про человека, то геном человека. Тут еще важно, наверное, отметить про размерность. Вот нуклеотиды, вот эти буквы, четыре буквы, из которых построена ДНК, в геноме у человека имеют общий объем примерно 3 миллиарда букв. А гены, опять же, как тоже говорили до перерыва, это просто фрагменты генома, которые кодируют белки. То есть один ген кодирует один белок. В нем записана информация о аминокислотной последовательности соответствующего белка. Так вот, у человека всего лишь 20 тысяч генов. Там много это или мало? Ну, черт его знает, но кажется, что не очень много. Да? То есть 20
8: По-моему,
9: тысяч...
8: у каких-то животных больше есть.
9: Есть, верно. Растения. Скорее даже у растений. Да? Вот растения вообще обладают там, зачастую даже более сложными геномами, чем животные. И на самом деле это связано, может быть, с тем, что они с точки зрения вот молекулярной даже там чуть более сложно устроены, чем мы. Вот. Ну так вот, 20 тысяч генов, много это или мало? Кажется, что этого достаточно. Да? То есть комбинаторика из этих 20 тысяч генов, которые могут синтезировать, на самом деле не 20 тысяч белков, а больше, да, там тоже нужно звездочку ставить, и вообще-то с одного гена у нас может синтезироваться больше, чем один белок. Но это, опять же, уже усложнение.

0: Черепашки-ниндзя.
1: А,
0: да.
1: Понятно.
0: Вот. А, в общем, слово мутация, оно имеет явно негативную такую коннотацию, да, то есть это какое-то ущемление, какая-то проженческая штука, в общем. Да? А прикол в том, что у каждого из нас в геноме есть мутации. Да? Все мы, вот абсолютно каждый из людей, являемся носителями, ну, как минимум, там, нескольких сотен мутаций, но при этом кажется, что почти никто из нас не похож на черепашку-ниндзя. Да?
1: Ну, спасибо вам за это сравнение.
0: Да, мы не зеленые, вот, и вроде бы там можем друг с другом там достаточно неплохо коммуницировать. Вот, на сегодня корректным является термин вариант гена. Или там патогенный вариант. Вот клиницисты прям любят слово патогенный вариант, использовать его вместо слова мутация. Но опять же, исторически мутация уже устоялась, да. А, все-таки, если дать прям такое более-менее строгое определение, что это такое, то мутация — это какое-то изменение в последовательности, в нуклеотидной последовательности гена, которое приводит к изменению радикальному
1: функции.
0: Его функции. Mm-hmm. Да, то есть либо с него начинает синтезироваться неправильный белок, да, либо с него вообще ничего не синтезируется, да, либо с него синтезируется какой-то новый белок, который, возможно, что является там комбинацией, да, из каких-то двух предыдущих. В общем, это что-то плохое, это какая-то вот поломка. Да, поломка на уровне генома. И какое явное проявление в жизни имеют вот эти мутации? Тут два аспекта. Во-первых, это рак. Да, то есть все, что касается онкологических заболеваний, их можно вот с точки зрения там, биолога назвать просто болезнями генома. Да? Угу. То есть некоторые гены...
1: Я сейчас, извините, что перебью, Дмитрий, я сейчас чувствую, посыпется к нам. Как только мы произносим слово это в эфире, у нас вал сообщений, поэтому я уже просто предвкушаю, да, предвосхищаю.
0: Хорошо. Значит, один аспект, да, это онкологические заболевания. Так уж оказалось, что среди тех 20 тысяч генов, которые есть у нас в геноме, примерно от 300 до 500 они осуществляют функции, связанные с регуляцией клеточного цикла, то есть с той скоростью, с которой клетки делятся.
1: А с какой скоростью, кстати, вот они делятся?
0: Ну вот, опять же, это все зависит от... Это такая тканеспецифичная история. Mm-hmm. Да? То есть там, как известно, нейроны, там, они у нас одни на всю жизнь, mm-hmm. и вроде как они не делятся, что на самом деле не совсем так. А, допустим, какие-нибудь белые клетки крови, они там постоянно делятся, обновляются. Вот, не говоря уже о клетках, которые выстилают стенки кишечника. Да, там угу. тоже постоянно идет деление. И вообще любых вот так называемых слизистых, там клетки делятся очень активно, прям быстро, да, то есть это какие-то там дни или, может быть, даже недели. Ну так вот, оказалось, что несколько сотен генов, которые отвечают за вот эту скорость деления. И если эти гены сломать, то клетка сходит с ума и начинает делиться просто бесконечно, неогранично. К чему это приводит? К тому, что образуется опухоль,
1: да. Да, да.
0: Которая как-то мешает жить всем остальным клеткам, ну и организму в целом. Да? Вот. Второй аспект, связанный с мутациями, это так называемые наследственные заболевания. Это те типы заболеваний, которые очень редкие, но их очень много. Да, вот на сегодня клиницисты там под 7 тысяч разных наследственных заболеваний выделяют. Вот.
1: Есть еще, я сейчас извиняюсь, да. не в тему, потому что я не клиницист, я не знаю, орфанные заболевания, редкие заболевания, это тоже связано с набором?
0: Ну, это... Почти что одно и то же, но не совсем. Да? Mm-hmm. То есть являются ли наследственные заболевания орфанными? Да. Все ли орфанные заболевания наследственные? Нет.
1: Нет. Mm-hmm.
0: Орфанные — это такой, я бы сказал, это такой чиновничий термин, mm-hmm. с помощью которого вот пациентов, у кого что-то редкое, их всех просто в одну кучу сгребают для того, чтобы там... видимо, как-то оптимальнее выделять финансирование на исследования и на то, чтобы этих людей терапевтировать.
1: Системные эти истории пока опустим. Да, вернемся все-таки к делению клеток и к накопленным.

0: ошибкам. Не ошибкам, как мы правильно теперь научились говорить?
1: Ну, опять же, надо говорить патогенный вариант, да, но можно там и по старой мутации, подразумевая, что это не всегда так.
0: Вы уж нас простите, мы иногда с Андреем будем говорить все-таки мутации. Ну, иногда.
1: Да, без проблем.
0: Будет у нас иногда вырываться такое.
1: У меня тоже до сих пор вырывается.
0: Понятно, но мне все-таки сейчас хочется вот от этой темы перейти немного к современной, да, деятельности генетиков и вообще, что делают генетики для того, чтобы победить, условно, да, победить сейчас там в кавычках, те там патогенные варианты, да, справиться с мутациями, каким образом вообще это может происходить.
2: И вообще, это работа генетиков,
0: да, может,
2: или это работа врачей, условно говоря? То есть мы с этими заболеваниями можем только симптомы, так сказать, подавлять, или мы можем как-то системно подойти и попытаться это заболевание вылечить, его, так сказать, генетическую первопричину?
1: Ну, как всегда, в чем-то новом и современном, и таком, то, что стоит вот как бы на cutting edge науки, это междисциплинарная история, и действительно тут клиницисты работают совместно с учеными. Там, по отдельности никто ничего не может, да, в 21 веке у нас работает только вот командное взаимодействие. Время гениев, оно прошло. Так вот, касательно того, каким образом на сегодня можно терапевтировать эти наследственные заболевания. Я еще не договорил вообще, что это такое. В общем, наследственные заболевания — это редкие болезни, которые вызваны исключительно мутациями в тех или иных генах. Их очень много, заболеваний этих, да, там под 7 тысяч. Они все очень редкие, но если их сложить вместе, то оказывается, что там частота встречаемости чуть ли не под 1%. Да, то есть каждый сотый житель Земли, он, даже не зная об этом, он может быть болен тем или иным наследственным заболеванием. Вот. Что с этим делать? Ну, раньше не делали вообще ничего. Да, то есть, ну, как бы, раз там поломка идет на уровне вот такой фундаментальной генетической, то давайте либо там просто подождем, пока человек... Да, еще важно, что зачастую эти наследственные заболевания, они крайне тяжело проходят, да, то есть поломки на фундаментальном уровне, они могут приводить к, ну, крайне серьезным изменениям в развитии организма, да. Да, и еще важно тоже, что вот наследственные заболевания, они как раз характерны для деток, ну, ввиду того, что вот они рождаются уже с таким, там, они появляются при оплодотворении сперматозоидом яйцеклетки, да, каждый из которых может нести вот по этой мутации, да, развитие эмбриональное происходит уже с битым геномом, и, ну, появляется новый человек, у которого там целый симптомокомплекс, с которым надо что-то делать. Да, поэтому в основном этим страдают детки. А что раньше делали? Ну, во-первых, ничего, да, а во-вторых, как-то пытались потерапевтировать, вот, скажем так, симптоматически. Да, то есть если видно, что, например, там мутация затронула гены, которые отвечают за конкретный фермент, который, допустим, утилизирует те или иные аминокислоты, которые у нас поступают с пищей. Да?
0: Ну, условно говоря, какая-то болезнь связана с пищеварительной системой, да. И мы выяснили, что это генетическое заболевание.
1: Да, это вот есть такая фенилкетонурия.
0: Угу.
1: Да? В общем, довольно тяжелая штука, которая вообще-то легко купируется просто пересаживанием человека на диету, да, для того, чтобы он не потреблял продукты с аминокислотой, которая называется фенилаланин. И в целом, как бы, у него все более-менее ничего.
0: Все будет нормально.
1: Да. Но таких примеров, когда можно качественно
0: легко
1: потерапевтировать тяжелое заболевание и радикально улучшить качество жизни человека и приблизить его, в общем, ну, к среднему, да, их скорее мало. Вот. Ну и оказалось, что научно-технический прогресс, он не стоит на месте, да, исследования идут достаточно интенсивно и в области геномики человека в том числе, да, и разного рода генно-инженерные подходы разрабатывались. Это все как бы независимые истории, разные команды ученых-клиницистов, они занимались своими разными задачами. Да, и оказалось, что вообще-то на сегодня мы имеем чисто технологическую базу, с помощью которой можно для пациентов, у кого есть мутации в их генах, разработать генетическую терапию, да, то есть если мутация там выбивает ген, да, он перестает работать, можно сделать такую ген-инженерную конструкцию, которая внутрь клеток доставит рабочую копию такого же гена и тем самым починит происходящие процессы внутри клетки, ну и, соответственно, внутри целого организма.
0: Если я правильно поняла, то это некая такая замена, ну то есть агент, который делает человек, да, генетический, который выполнит эту функцию за условно там поломанную часть гена.
1: Да, да. И механизм тут следующий. Необходимо сначала идентифицировать, собственно, что сломалось. Да, то есть нужно сначала посмотреть геном у пациента.
0: Диагностика.
1: Да, найти ровно те мутации, которые привели к соответствующему фенотипу. Это вот то, чем мы у себя в лаборатории занимаемся. Во-вторых, нужно посмотреть, можем ли мы технически разработать вот эту генозаместительную терапию. На самом деле она собой представляет синтез искусственной молекулы, тоже ДНКовой, да, но искусственной, да, в лаборатории. Упаковку ее в специальную вирусоподобную частицу и затем доставку внутрь клетки.
0: А зачем нам вирусоподобная, чтобы доставка была?
1: Да, она нужна для того, чтобы вот эта генетическая конструкция, которая содержит в себе, например, рабочую копию гена, могла попасть именно туда, куда мы хотим. Например, в ядро. Да. А почему это важно? Потому что у нас с вами есть такая штука, которая называется иммунитет, поэтому если мы просто помажем там кожу или там шприцом загоним куда-нибудь внутривенно вот эти вот генетические конструкции, да, то они будут немедленно нашей иммунной системой сожраны, и никакого эффекта от этого не будет. Да, поэтому нужно их таким образом упаковать, чтобы они точно залетели внутрь конкретных клеток, которые хотелось бы починить. А, и вот для этого как раз разработано целый ряд подходов с помощью там аденосырных вирусов, там лентивирусов и так далее, благодаря которым внутрь ядра поломанной клетки, ну, поломанной там закавычено, да, внутрь ядра клетки, в геноме которой есть сломанный ген, можно доставить рабочую копию гена.
0: И функция будет
1: восстановлена. Да. Но это вот как один из примеров такой штуки, которая называется генотерапия.
0: У нас тут опять много вопросов прилетело. Дмитрий, спасибо вам большое за такой обстоятельный рассказ. И в то же время все понятно. Хотя мы понимаем, что там часа на три, если разбираться в мелочах. Тут вот наш постоянный слушатель Евгений задает такой вопрос, немножко отвлеченный, но надо задать его. Правда, что каждые 20 лет человек молекулярно полностью обновляется? Вот есть такая у нас гипотеза. Вот она так или не так?
1: Ну, что значит обновляется там? Да, правда, действительно. Но это не то обновление, о котором, как правило,
0: можно
1: думают
0: подумать,
1: люди. Да? Это не про какое-то омоложение. Да? Просто у каждой клетки, у каждой даже молекулы есть время жизни. Да? И в тот момент, когда оно истекает, соответствующая клетка или молекула должна быть заменена новой. Вот. Это, как правило, и происходит. Да? Можно сказать, что вот это обновление раз в 20 лет — это такая фигура речи. Да? Ну, во-первых, оно не происходит там каждые 20 лет, да, это непрерывный процесс, и где-то в каких-то клетках он идет быстрее, в каких-то медленнее, а в каких-то там может почти не идти. Ну, ничего в этом как бы страшного нет, опять же, там вот так жизнь устроена.
0: Андрей, ты с нами?
2: Да, конечно, я бы предложил задать вопрос тоже нашего постоянного слушателя, да. Андрея. Вот он спрашивает, может быть, чуть про предыдущую тему. Почему про одного человека говорят, у него хорошие гены, в кавычках, а про другого у него плохие гены? Как можно определить качество генов?
1: Очень хороший вопрос.
0: Опять на полтора часа?
1: Да. Но вот определение качества гена — это какая-то субъективщина. Да? Такая вот прям, ну, какая-то человеческая история, вот рациональная, что ли. Да? Гены не бывают хорошими или плохими. гены могут выполнять или не выполнять те или иные функции. Да? И на самом деле все зависит от условий среды. То есть мы, к сожалению, всю генетику проецируем на себя любимых, да, на людей. Да? Но вообще-то кажется, что вот эти механизмы, которые реализованы в том числе и внутри нас, внутри наших клеток, они общие, да, и они там эволюцией были придуманы там много миллиардов лет назад и совсем-совсем не для людей, да, а в целом там для такой формы существования материи, как жизнь на Земле. Вот. А возвращаясь к хорошей или плохой генетике и хорошим или плохим генам, все очень средоспецифично. То есть если мы говорим про людей, опять же, такой есть яркий пример, есть заболевание, которое характерно для жителей Африки. Называется серповидно-клеточная анемия.
2: Анемия.
1: Да. Угу. Вот это вот наследственное заболевание вообще-то. И оно приводит к тому, что эритроциты, вот красные клетки крови, которые переносят кислород у нас по организму, становятся не двояко вогнутыми дисками, как они должны быть в норме, а вот такими вот как полумесяцами. Это приводит к тому, что площадь поверхности эритроцита сильно сокращается, он может меньше переносить кислорода. Да? То есть такие люди себя чувствуют там сильно хуже при какой-то физической нагрузке. Не говоря уже о том, чтобы там забраться куда-то в горы. Да? Вот. Но почему эта серповидно-клеточная распространена в Африке? Потому что там есть такая штука, которая называется малярия. Малярия — это паразитарное заболевание, такой вот специальный внутриклеточный паразит, малярийный плазмодий, он как раз живет в эритроцитах, да, и человеку от этого плохо. И оказалось, что люди с серповидно-клеточной анемией, они имеют большую толерантность к этой малярии, потому что их битые полумесячные эритроциты, они не очень подходят для жизни этого малярийного плазмодия. Поэтому такие люди гораздо легче переносят малярию. Да? Но если, да, но если их, если таких людей загнать куда-нибудь в горы, да, то они немедленно помрут просто от того, что у них будет гипоксия мощная. Вот, таким образом, хорошие или плохие гены — это вот прям такая средоспецифичная история. Да? То есть,
0: в одной среде это может быть хорошо.
1: В одной среде это дает преимущество, а в другой это дает там...
0: Да просто убивает, сильный, на
1: да, сильные, сильные недостатки.
0: Да.
1: Вот. Так что вот как-то так. Поэтому хороший и плохой, там, it depends. Да?
0: У нас буквально 2,5 минутки осталось. Вопросы мы все равно все комментарии не сможем прочесть. Дмитрий, может быть, в порядке такого краткого экскурса, чем вы-то сейчас занимаетесь, ваша группа? Вот что-то такое на одну минуту рассказать, что самое такое, не знаю, передовое или современное из ваших исследований?
1: Может быть, не самое передовое, но самое актуальное для меня на сегодня — это то, что мы с этого года в Пироговском университете запускаем магистерскую программу, которая называется «Управление генетической программой». Класс. Вот она прям так и звучит. И мы там изо всех сил к этому готовимся. Там лекционные курсы делаем, практикумы и так далее. И эта история связана с тем, что, ну вот, как мы раньше обсуждали, да, про там генотерапию, там, про диагностику и вообще там генетику и так далее. В общем, все на сегодня уперлось не только в России, но и вообще в целом по миру в то, что не хватает специалистов, кто бы занимался разработкой и производством вот этих генотерапевтических препаратов. Да? Это вот уже прям такая индустриальная задача. Да, то есть, еще раз, там, техпроцессы, они более-менее понятные, да, вот, но людей нету, да, и мы вот решили, что нам для собственного завода, который строится, вот почти достроен в Пироговском университете, нам очень нужны специалисты, поэтому мы вот готовим эту магистратуру. Вот на чем мы сфокусированы, там, во всяком случае, последние там несколько недель. Прям много времени требует.
0: Мы поняли, на кадрах и
2: на развитии компетенций.
1: Спасибо.
0: Да. Спасибо вам за такой обстоятельный разговор. Простыми словами, очень понятно, доступно, прошлись по основным понятиям, да еще и даже по таким сложным вещам, как генетические заболевания и способы редактирования, да, вылечивания их. Андрей?
2: Да, хотя тут есть о чем поговорить, да, еще часа на 3, но, увы, вынуждены завершать. Напомню нашим слушателям, у нас сегодня в гостях был Коростин Дмитрий, заведующий лабораторией геномики Пироговского университета, кандидат биологических наук. Всем спасибо за активное участие. Вопросы были хорошие, все очень по делу. Мы очень рады. И услышимся с вами в следующую субботу.
0: Всем пока. Пока.
1: Спасибо, до свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 2 часа дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Четверо пострадавших при ударе ВСУ по Кирову находятся в тяжелом состоянии. Всего в больнице были доставлены 13 человек. Как сообщил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии. По его словам, все они получают необходимую медпомощь, проведены телемедицинские консультации со специалистами федеральных медцентров. Накануне губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что предприятие в столице региона подверглось ракетной атаке, погибли 5 человек. ВКС России атаковали позиции ВСУ в Харьковской области и в ДНР, уничтожены пункты временной дислокации украинских подразделений и места запуска беспилотников. По данным Минобороны, удары были нанесены воздушно-космическими силами с применением корректируемых авиабомб ФАБ-500. Ведомстве уточнили, что поражены позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в лесополосе в районе населенного пункта Высокоивановка в ДНР. В районе Светличного Харьковской области уничтожены места запуска и пункты управления беспилотниками 50-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. При ударе по полигону под Киевом ликвидированы высокопоставленные военные. Это глава Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления госохраны Валентина Савицкая и сотрудник СБУ Эдуард Сиренко. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на источники. Накануне Минобороны России объявила о нанесении группового удара по объекту в пригороде Киева, где проходила выставка вооружений. В военном ведомстве уточняли, что в момент атаки на полигоне были ведущие разработчики БПЛА, производители дронов, а также высокопоставленные украинские военные. Дональд Трамп пошутил о возможности переизбраться на третий срок. При этом президент США надел красную кепку с надписью «Трамп-2028», что вызвало смех собравшихся на приеме ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Цитата. «Как и в случае с моим президентским сроком, во второй раз всегда получается удачнее. Так всегда получается лучше, а в третий раз будет еще лучше», — сказал Трамп. По закону, второй срок нынешнего американского президента должен завершиться в январе 2029 года. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
9: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
10: 94,8 FM.
9: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый, солнечный, летний. Немножко прохладный, но не менее очаровательный от этого. Московский летний день. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, как я уже и обещал. Сегодня у нас наша уже традиционная викторина, которая, судя по всему, в основном нравится вам. И я с огромным удовольствием всегда ее провожу, потому что для меня это тоже в какой-то степени определенное испытание. Я окунаюсь, так сказать, опять в те мои, так сказать, старые воспоминания, любимые фильмы, любимая музыка. Что-то новое, безусловно, для себя открываю, особенно когда вы пишете в своих комментариях очень интересную информацию. И, судя по всему, это, помимо того, что прекрасно и приятно, но еще и полезно. Полезно знать классический репертуар как Голливуда, так и музыки, потому что мы не отрицаем зарубежную культуру, как глубоко, к сожалению, это делают многие сейчас за границей. Нет, мы наслаждаемся, получаем удовольствие от прекрасных образцов и кинематографа, и, конечно же, музыки. И, слава богу, в Америке этого более чем достаточно. Я ставлю песню, вы угадываете фильмы исполнителя, но в основном и самое главное, мы получаем удовольствие от общения и соприкосновения с хорошей, замечательной музыкой. Я искренне надеюсь, что мой выбор сейчас удовлетворит самым требовательным вкусом нашей уважаемой аудитории. Я, как всегда, прошу вас воздержаться от звонков, чтобы просто побольше послушать музыки, но буду зачитывать все ваши сообщения. СМС-портал 925-888-94-8. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. На Ютубе нас не будет, но мы в Дзене, мы ВКонтакте, естественно, на нашем любименьком, прелюбименьком Максе. Так что приглашаю вас сейчас послушать нашу первую композицию. А надо сказать, что когда исполнитель, когда исполнил ее, вот кто ее будет исполнять сейчас, я надеюсь, вы догадаетесь, и когда он решил спеть ее дуэтом с одной замечательной певицей, эта песня, она заиграла какими-то все-таки новыми красками. Очень было лирическое, проникновенное исполнение. И не мудрено, что во очень многих фильмах потом эта песня, эти замечательные голоса, которые звучат сейчас, они стали уже, конечно же, такой составляющей частью эссенции очень новых музыкальных и просто фильмов и сериалов. Надеюсь, вы достаточно быстро догадаетесь, кто же эти два замечательных исполнителя.

71-14, Андреа Бочелли, да, Андреа Бочелли, но с кем? Карен более точен, Андреа Бочелли, Сара Брайтман. Ну а песня? Почему-то никто не указал название этой песни. «Время прощаться». Или в итальянском переводе «Я пойду с тобой». Когда я один, я представляю себе горизонт, и мне не хватает слов, чтобы описать тот свет, который ты проливаешь на меня. В комнате, в которой не хватает солнца, тебя нет. Поэтому открой окна и открой свое сердце и впусти меня в него. Я так хочу в нем поселиться, чтобы никогда не говорить тебе прощай. Вот такие замечательные слова. Это песня, которая была, кстати, написана относительно недавно итальянскими композиторами специально для Андреа Бочелли. Это во время его выступления в Сан-Ремо. И Франческо Сантори и Лучио Кварантото это написал. Сара Брайтман, английская оперная певица, когда увидела это в исполнении Андреа Бочелли, она буквально загорелась, напросилась. Андреа был не против. И сначала песня не имела, вот как ни странно, успех, но когда Сара Брайтман добавила английский текст, то это, ну, законы жанра, законы бизнеса, то это моментально стало, ну, просто ошеломительным бестселлером. После выступления в Сан-Ремо в 95-м году, как бы заключительная это была сцена, это стал один из самых успешно продаваемых синглов, и он стал, возглавил французские чаты, бельгийские потом, ну, так сказать, это, я прекрасно помню, это произвело фурор и в Соединенных Штатах Америки. Но, к сожалению, никто не указал, в каком фильме это звучало. Ну, действительно, здесь, как говорится, ну, что называется, возможны варианты, может быть, вы не заметили, пропустили. Эта песня звучала в фильме «Ронин» с Робертом Де Ниро в свое время, но основная ее композиция, конечно, была в известном сериале «Сопрано». О американском сериале с Джоном Гандольфини. Она звучала несколько раз и как раз была в такие ключевые моменты, лирические, трагические моменты были. Она, так сказать, проходила такой, знаете, сквозной как бы мелодии через этот фильм. Я его помню по именно... Я не помню в фильме «Ронин», это я сам узнал уже непосредственно из других источников, но в «Сопрано» это звучало достаточно четко и очень уместно, самое главное. Ну что ж, давайте послушаем еще одну композицию. Я думаю, что должны узнать, потому что это, конечно же, известнейшая исполнительница, фильм из которой, это один из моих любимых фильмов, я вам скажу честно, потому что там прекрасно сыграла и сама эта певица, которая исполнила эту песню, которая является лейтмотивом, и, конечно же, еще один замечательный актер, ну хорошо, открою немножко, Роберт Редфорд, это был замечательный дуэт, они сыграли замечательную песню, которая, ну, буквально является квинтэссенцией всего этого замечательного фильма. Наша молодость, наши надежды, которые были с ней связаны, что с ними стало по мере того, как мы продолжаем жить, что мы теряем, что мы приобретаем. Ну, здесь я остановлюсь. Музыка.

Ромео, три дня, пишет, три дня Кондора. Нет, нет, нет, не этот фильм, но там, да, действительно снимался Роберт Редфорд. Ближе всех Никита подошел, угадал. Ну, конечно же, по-моему, трудно перепутать даже в многоголосии голливудском голос Барбары Стрейзен, замечательной американской певицы и актрисы, конечно. Она и сыграла как раз эту роль. Достаточно сложная, кстати, роль. Фильм не отгадал никто. А фильм назывался «The Way We Were», «То, какими мы были». Это драма, которую снял Сидней Поллок. Как раз, если мне память не изменяет, в 73-м или 74-м году. Автор сценария был Артур Лаурендис. Он свою собственную повесть, собственно говоря, адаптировал, сценарий сделал на этом, исходя из своей, как говорится, из своего опыта, потому что фильм достаточно сложный. Надо сказать, вообще удивительно. Вот посмотрите этот фильм, он очень не похож. Хотя он выиграл и за лучший сценарий, за лучшую музыку. И эта песня, она победила, получила Оскар за это. Написал ее композитор такой Джеймс Хамиш, американский. Очень содержательная такая. Это как предаются идеалы юности. Два человека, героини как раз вот Барбары Стрейзен, Роберта Редфорда. Он из консервативной семьи. Она из такой революционной, продвинутой, прогрессивной. Борется за мир, борется за то, чтобы не было войны. И они вместе, когда были студентами, вместе они, собственно говоря, занимались этим. Но потом их пути разошлись, хотя они и любили друг друга, но жизнь их развела. Но героиня не предала своих идеалов, и она продолжала вот участвовать в антивоенном движении. А Роберт Редфорд, его герой, стал очень, так сказать, таким зажиточным финансистом. И потом, 20 лет спустя, когда они встретились, они посмотрели друг на друга. Любви, конечно, не было, но были вот те прекрасные воспоминания об их молодости. Ну, а кто чем занялся, кто предал, не предал, оставил, не оставил, это уже авторы оставляют, ну, что называется, на наш суд. Я очень рекомендую вам посмотреть его. Это один из тех немногих случаев, может быть, один из последних, когда Голливуд снимал действительно потрясающее драматическое кино. И, конечно, два замечательных актера, Барбара Стрейзен и Роберт Редфорд, который недавно ушел, прожил долгую жизнь, конечно. Потрясающая игра, потрясающий сценарий, блестящая режиссура Сиднея Поллока и, конечно же, божественная, на мой взгляд, музыка Хамиша. Ну что ж, давайте послушаем следующую композицию. Давайте немножечко развеселимся, чтобы не грустить все-таки.

Конь-огонь, это никнейм. Очень круто. Обожаю Элтона Джона. Карен, Элтон Джон, Король Лев, конечно. Ближе всех опять Никита, но в песне-то как называется? Эйби, Элтон Джон, конечно же. Так. Да, вот, к сожалению, да. Конечно же, Элтон Джон, конечно же, это Король Лев, но эта песня называется «Чувствуешь ли ты сегодня ночью любовь? Как легко окунуться в стремнину дня, как легко развеяться на ветру, который во время знойного вечера охлаждает тебя. Какой же это волшебный вик растворится в окружающей среде? Чувствуешь ли ты эту любовь, которая на крыльях ветра несется повсеместно и ласкает, и обволакивает тебя?» Вот такие вот замечательные слова замечательного мультфильма «Король Лев». Поздравляю вас, Никита, спасибо, достаточно близко. Давайте еще одну композицию с вами послушаем. Я надеюсь, что уж это вы должны узнать. Если уж не это драйв, то что еще?

0: Да, Никита, в джазе только девушки. Нет, Ромео блестящий, серенада Солнечной долины. Спасибо за возвращение в строй, Ромео. Чатануга Чучу, блистательно, Ромео. Конечно же, но если бы еще вы добавили немножко, а именно блистательный оркестр великого Глена Миллера и фильм «Серенада Солнечной долины», конечно. Я специально поставил вам в оригинальном исполнении. Немножко качество, конечно, вы понимаете, но, по-моему, звучит достаточно мило, потому что после этого столько было каверов на нее, столько электронных инструментов исполняли эту замечательную композицию, но, мне кажется, натурально, естественно, и от этого прекрасно и мило она звучит именно в оригинальном исполнении. «Поезд на Чаттанугу», «Забери же меня быстрее в мой родной городок, там, где моя семья, кого я всех люблю, мне не нужен Нью-Йорк и Балтимор». «Поезд на мою Чаттанугу, забери меня домой». Ну а сейчас выпуск новостей. Давайте вместе послушаем, а потом продолжим музыкально соревноваться с голливудскими образцами музыкального и песенного искусства. Во как!
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 14.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгороде беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом. Здание повреждено, пострадали 3 человека. Как сообщили в оперштабе региона, мужчин с осколочными ранениями везут в больницу номер 2. Там уточнили, что частично разрушена стена дома, повреждены остекления и припаркованные автомобили. Также известно, что второй беспилотник атаковал коммерческий объект, повреждены фасад и 3 машины. Гагаринский суд Москвы возобновил дело блогера Валерии Чекалиной. Постановление вынесли 24 июля. Судебное заседание назначено на 30 число. Об этом сообщает портал судов общей юрисдикции столицы. Уточняется, что накануне прокурор запросил пересмотр меры пресечения в отношении Чекалиной. Гособвинитель настаивает на ужесточении, требуя изменить запрет определенных действий на домашний арест. Поводом послужило нарушение, так как женщина уехала из Москвы и несколько дней пробыла в Санкт-Петербурге. В отношении Валерии Чекалиной возбуждено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. На заводе в Стамбуле произошла утечка химических веществ. Есть пострадавшие, как сообщает телеканал «Улке». На предприятии в районе Кемер-Бургаса в резервуаре объемом около 10 тонн началась реакция веществ. Произошел выброс густого дыма с резким запахом. Рабочие эвакуированы. На место прибыли спасательные подразделения. Число пострадавших выясняется. Ведется расследование. Дептранс Москвы напомнил о перекрытиях 25 и 26 июля в районе Лужников. Движение будет ограничено из-за проведения концертов. Сегодня и завтра с 8 вечера до окончания мероприятия нельзя будет проехать по проектируемому проезду номер 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора, на улицах Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора, Доватора от улицы Хамоунческий вал до 3-й Фрунзенской улицы и 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора. Полный список ограничений доступен на сайте ЦОДД. Согласно открытым данным, сегодня и завтра в Лужниках пройдут концерты группы «Руки вверх». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26 атмосферное давление будет в норме. 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 9:00. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Имена. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
6: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
8: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
7: а российский футбол продолжает удивлять,
8: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
3: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайв».
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу передачу «Музыкальная викторина. Голливуд». А на волнах радиостанции «Говорит Москва», передача «Америка Лайтс», я, автор-ведущий Рафаэль Ардуханян. AB пишет: в новостях «Гагаринский суд Москвы». Кто-то оговорился. Ну, добро пожаловать в мир дилетантов, AB. Что делать? Вот такие вот, так сказать, у нас дилетанты. Дикторы, дилетанты-пилоты самолетов, дилетанты-врачи, дилетанты-политики. Что делать? Я вот тут недавно выступал на федеральном канале, так там, когда говорили об Албании, сказали, что столица Албании — тирания, а не тирана. Так что Гагаринский суд ваш — это еще так, что называется, цветочки. Ладно, ни слова о политике, обратно. Давайте сейчас послушаем композицию. Я думаю, что вы ее, конечно, узнаете с первых же абсолютно нот. Провокационно, не скрою. Но, тем не менее, с моей точки зрения, не менее талантливо и прекрасно. Фильм и музыка.
9: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

эльф с ее сексуальными фантазиями. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, на фоне нынешнего порнографии это настолько, с моей точки зрения, мило и невинно все это и выглядит, и звучит. Тем более блистательная музыка Пьера Башле. Кстати, он был, так сказать, романтическим другом исполнительницы главной роли как раз в этом фильме. Сейчас я вспомню ее имя. Вот, Сильвия Кристель, конечно же, да, недавно скончалась она. Вот, и, конечно же, это, ну, что называется, от души было написано, и это очень было уместно, с моей точки зрения, на тот момент. Но наши, собственно говоря, наша аудитория узнала эту мелодию из... во время исполнения, если мне не изменяет, оркестра Фауста Папетти. Без слов это было, но, тем не менее, звучала она достаточно мило, очень хорошо. Потом появились каверы очень известных. И Донна Саммерс, Фрэнк Синатра, он, так сказать, тоже это сделал. То есть она стала достаточно популярной. Но сохранилась она, конечно, в исполнении Джо Дассена. Я хочу напомнить, человек — это американец Джо Дассен. Родился в Америке, и он, кстати, похоронен в Калифорнии. Так получилось, что его родители сбежали из Голливуда во время маккартизма, охоты на ведьм. Вот. Но потом, как говорится, в конце жизни он вернулся туда и, так сказать, американец. Ну, хотя, конечно же, знаменитым стал как французский певец. Эй-Би, поздравляю. Ну что ж, давайте следующую композицию послушаем с вами. Я думаю, что тоже узнаваемо.

Ну что ж, ну буквально шквал. Сразу, конечно же, как можно не узнать Лайзу Минелли? Как можно не узнать знаменитое великое кабаре Боба Фосса? Культовый совершенно фильм, мюзикл, который сделал революцию Карен.

Лайза Минелли, конечно, 65-93. Лайза Минелли, Кабаре, Никита, правильно. Maybe This Time, 65-93. Кабаре, Лайза Минелли, правильно. Present Perfect, добрый день. Конечно же, Лайза Минелли, Кабаре, спасибо. Но опередил опять всех AB. Раньше всех. Maybe This Time I'll Be Lucky, Лайза Минелли, отлично. Una Bobenta, конечно же, Лайза Минелли. А, может быть, в этот раз, может быть, в этот раз он не уйдет. Может быть, в этот раз мне наконец-то повезет, и я найду того самого человека, который меня полюбит и оценит. История, кстати, это Кабаре начинается с романа Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин» в 1939-м. Это его, собственно говоря, автобиографическая повесть. На его страницах британец Ишервуд описал свою жизнь в Германии вот в конце 30-х как раз годов. Он преподавал английский. У него были романтические отношения. И он же там познакомился с танцовщицей, певицей Кабаре Салли Боулс, Кит Кэт Клаб, где она как раз и была. Они вместе потом пережили, эмигрировали потом в Америку. И то есть смерти Боулс в 1973 году они поддерживали связи. Так что это в очень большой степени автобиографическая повесть. А самое главное, это мюзикл «Предупреждение» о том, как нежно, как очень-очень постепенно нацизм и фашизм входят в повседневную жизнь. Обязательно посмотрите еще раз этот мюзикл. И самое главное, послушайте песню «В пивной около Берлина», которая называется «Завтра принадлежит мне» в исполнении очень своеобразного хора мальчиков. Бог мой, как же нацизм и фашизм может быть обманчиво приятен и прекрасен поначалу? Послушайте, пожалуйста, и пусть это будет великим предостережением для всех нас. Боб Фосс это чувствовал еще вот тогда. И, к глубокому сожалению, зло возрождается, если на него не реагируешь. Давайте мы будем двигаться дальше. Ну, сейчас перенесемся в Калифорнию, потому что как не узнать эти кричащие ритмы калифорнийского андеграунда.

Никита, Нирвана, ну, конечно же, Нирвана. Каре, Нирвана smells like Team Spirit. B, smells like Team Spirit. A, B. Песня, скорее всего, из фильма про Кобейна, их было несколько. Да, но я документальные не беру, конечно, здесь, в данном случае. Smells like a Team Spirit, конечно. Карен, да, и Карен, и Present Perfect, вы одновременно угадали. Нирвана feels like Team Spirit. Чувствуется, как дух тинейджера. Заряжайте оружие и собирайтесь, ребята, давайте соберемся. Ведь что-то сделать плохое, это мы всегда лучшие в этом. Так что давайте еще раз объединимся и посмотрим. Ведь посмотрите, нашей подружке так стало скучно. Вот такая вот бунтарская сиэтло-калифорнийская вариация, которая буквально взорвала тогда чаты, и Нирвана ворвалась буквально с этим и стала, заняла свое достойное место не только в калифорнийском андеграунде рядом с Doors, но, я думаю, конечно, со всеми. К сожалению, короткий очень век выпал Курту Кобейну, но вот успел он все-таки написать. Людмила, спасибо, что вы исправили все-таки свой вариант этой песни и, так сказать, потом указали это все правильно, конечно. Ну а фильм, вы будете удивлены, это «Мулен Руж». Посмотрите еще раз этот фильм знаменитый, он у нас был уже неоднократно с Николь Кидман. Там звучала эта композиция, ну, потрясающе буквально. И вот этот взрывной характер, собственно говоря, бунтарский тинейджер, он так хорошо лег на такую, знаете, распущенную, скажем так, жизненный стиль вот этого кабаре «Мулен Руж». Посмотрите, там, так сказать, в цилиндрах и во фраках эти ребята очень даже неплохо отплясывали под Курта Кобейна. Ну что ж, давайте немножечко успокоимся сейчас и послушаем другую композицию, которая тоже является одной из моих самых любимых, потому что действительно потрясающая песня, потрясающий исполнитель и определенная история. И, конечно же, очень, так сказать, трогательная история любви за ней тоже стоит. Фильм и исполнитель.

Да, Никита, Рэй Чарльз, «Джорджи в моих мыслях», конечно же, «Джорджи в моих мыслях», 65-93, совершенно верно. Людмила пишет: «Рафаэль, спасибо за Эммануэль, люблю фильм, люблю под него расслабляться». Людмила, я вас понял. Людмила тоже догадала, Рэй Чарльз, конечно же, но Карен дал первый полный ответ. Рэй Чарльз, «Джорджи on my mind», «Я думаю о Джорджии всегда», это официальный гимн, кстати, штата Джорджия, но фильм, к сожалению, никто не отгадал, а фильм так и назывался, Рэй. Про Рэя Чарльза. Так что, хотя вот Людмила, Рэй Чарльз, я не знаю, это, так сказать, вы... Фильм все-таки Рэй просто назывался. Пришло время еще одной нашей последней композиции. Я надеюсь, что эти ритмы, этот голос, эта энергетика абсолютно безошибочно узнаваема.

0: Людмила Роллинги, конечно же, Эй-Би в сериале «Миллиарды». Ну, Эй-Би, Rolling Stones, Paint and Play, конечно же, да. Но отгадал фильм только «Ромео, адвокат дьявола», но почему-то подумал, что это Дорси Джим Моррисон. Да нет, конечно же, Rolling Stones, выкрашены в черное. А заключительная, финальная сцена «Адвокат дьявола», замечательный фильм. Потом, ну, Джим Моррисон и Дорс, и фильм «Адвокат дьявола», ну, там лет 20 как минимум, так сказать, у них перерывчик все-таки был. Так что, да. Нет, основной был официально, он был именно в «Адвокатах дьявола», хотя Эй-Би, вы правы, в сериале «Миллиарды» она тоже звучала как бы фоном. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели, за ваше участие. Встретимся с вами на следующей неделе. Надеюсь, вам будет так же интересно, как и сейчас. Всего самого доброго и хороших выходных.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Омск. Глава государства встретился с президентом Казахстана Касымом Жомартом Токаевым. Они примут участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Как сообщали в Кремле, президенты обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран. Армия России поразила цеха производства и места хранения дальних беспилотников ВСУ. На Украине также уничтожены логистические центры, сообщили в Минобороны. Кроме того, были атакованы места временной дислокации формирования ВСУ иностранных наемников в 152 районах. В зоне СВО за сутки Киев потерял почти 1500 солдат. За минувший день средства ПВО сбили 8 авиабомб и 1060 украинских дронов самолетного типа. Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ. Разведка США сочла нового лидера Ирана склонным к созданию ядерного оружия. Американские спецслужбы предполагают, что Моджтаба Хаменеи гораздо более заинтересован, чем его отец, в появлении подобного вооружения у Тегерана. По информации издания «Нью-Йорк Таймс», разведка США располагает сведениями, согласно которым Иран переместил часть центрифуг для обогащения урана с ядерных объектов, подвергшихся бомбардировкам летом прошлого года, в новый хорошо укрепленный подземный комплекс в горе Пикакс в центральной части страны. Его охраняют сухопутные войска, чтобы предотвратить попытку наземной операции США по уничтожению оборудования. Желтый уровень опасности объявлен в Москве и Подмосковье. Причина – гроза, которая прогнозируется в течение дня. Как сообщили ТАСС в гидрометцентре, предупреждение будет действовать до 21.00. Ранее синоптики также сообщали, что осадки пройдут в мегаполисе и по области при температуре воздуха до плюс 23. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные и понедельник 11 рублей 50 копеек, доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 26. Атмосферное давление будет в норме 746 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
6: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. но не у них. В этот понедельник гость в студии – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».
5: Памяти писателя, журналиста и священника Михаила Ардова, в московском доме родителей которого на Большой Ордынке с 1938 по 1966 годы жила Великая Ахматова. Сегодня об этом напоминает лишь памятник Анне Андреевне во дворе с ее силуэтом по рисункам самого Модильяни.
6: Понимаете, для меня это вообще самый важный человек в моей жизни. Вся моя жизнь сложилась именно таким образом, как она сложилась, именно под влиянием Ахматовой. Для меня, поскольку она жила в нашем доме месяцами, и я сознательно начал с ней общаться где-то там 48-49 года, по день ее смерти, она была не просто замечательный поэт или даже великий поэт, но она была как бы представителем великой русской литературы. Она мне прививала любовь и к Гоголю, и к Достоевскому, уж тем более к Пушкину. И я уже смотрел в сторону вот этой литературы. Помню, когда я ей как-то сказал, я сегодня написал рассказ. Она сказала: «Ну, наконец-то». А вообще, за три дня до смерти она мне написала книгу свою последнюю прижизненную, в которой надпись такая: «С верою в его талант и любовью». А кроме того, и то, что я стал священником, это тоже ее влияние, потому что это был первый сознательно верующий православный человек, которого я встретил в своей жизни. Она это не афишировала. Это была, так сказать, закрытая тема, но это всегда чувствовалось. Вот если мы расставались, то она обязательно меня и моего младшего брата крестила: «Иди с Богом, поезжай с Богом» и так далее. В моей жизни кого другого такого не было, как она.
5: Тот человек помнится по какой-то фразе, по какому-то движению, по какому-то любимому выражению. Вот из черточек маленьких состоит. А вот ваша Ахматова из чего состоит?
6: Я даже такую лекцию дважды читал: «Прямая речь Ахматовой». Я когда... Она умерла в 1966 году. Я летом в Коктебеле писал первый вариант своих воспоминаний, именно для того, чтобы записать как можно больше ее подлинных слов. Выбрать мне очень и очень трудно, но она действительно блестяще говорила. Потом у нее было же совершенно замечательное чувство юмора. Она и шутить умела. Например, вот мне было лет 14, когда я стал читать ее стихи, которые произвели на меня такое впечатление, что я взял эту книжку, родителей дома не было, и в кабинете отца стал переписывать из книжки стихи. Открылась дверь, и Ахматова в дверях появилась, и она увидела, что я делаю. А она меня в детстве, когда я был совсем маленький, я тянулся к ней, у нее бусы были такие, говорил: «Бусики, бусики». Это было что-то вроде прозвища моего. Она сказала: «Ну вот, бусики, бусики», уже переписывает мои стихи. А потом у меня было прозвище Шибанов, потому что мне было тоже лет 14, она попросила меня отвезти стихи или что, не помню, в Союз писателей к первому секретарю Суркову. Я уже собрался и потом сказал: а вот Сурков поступит со мной, как Иван Грозный с Василием Шибановым, проткнет мне ногу, навалится и заставит читать то, что вы ему послали. Эта шутка очень понравилась. Так я и назвался Шибанов. Книжки были, есть Шибанову «За верную службу», вот поскольку я, так сказать, исполнял такие обязанности. А когда ей было 70 лет, она была в Питере, и я послал ей телеграмму без подписи: «Он славит своего господина». Ее там Пунина, я не мог понять, что это за телеграмма. А моя мама сказала: «Покажите, Анне Андреевне». Она посмотрела: «Это телеграмма от Миши. Но слово его все едино». Вот что. А дальше тут у Толстого: «Он славит своего господина». И она, это слово его все едино. Вот. А она сказала: «Он славит своего господина. Это телеграмма от Миши».
5: Я тут недавно видел у Нины Ивановны Поповой в фонтанном доме записочка Смирнова, мальчика-соседа, который пишет, что да, обещаю больше не баловаться, и тогда Анна Андреевна будет со мной дружить. Буковка «А» удостоверяет Ахматова.
6: Очень любила общаться с самыми разными людьми. Она знала себе цену. Ее, например, Герман звал «Королева-бродяга», а замечательно умный, талантливый человек Лидия Яковлевна Гинзбург, она написала в своих воспоминаниях о первом впечатлении после знакомства с Ахматовой. Она говорила, что Ахматова держалась так, как держалась не царствующая королева на буржуазном курорте.
5: Вот, я просто к тому, да, что Анна Андреевна показывала еще портрет, говорит, а мой самый любимый Алексея Баталова, который вот он делал.
6: Портрет висел в нашей нордистской квартире долгие годы. Она говорила, что это очень хороший портрет, потому что он как бы вот крепостным мастером написан.
5: Да, вот как вот раз. Да-да-да. А вот он, да. Как раз здесь из-под тишка меняются портреты. Проэтерей Михаил Ардов. И на фоне как раз этого портрета.
6: Действительно, вот она такая была вот в конце 50-х, 60-х годов. А так, конечно, любому художнику она была и значительная, и красивая с молоду. Все это существовало, слава тебе, Господи.

0: Как же летит время? Кажется, давно ли мы обсуждали эпизоды из его последней книги «Из-под тишка меняются портреты». А десятки встреч у меня на радио, телевизионные сюжеты, отдельная совершенно история театрального закулисья и поэтического тоже. И вот моего собеседника не стало. И впрямь ушла эпоха. Анна Ахматова, Любовь Орлова, Дмитрий Шостакович, Михаил Зощенко. Анна Ахматова, Любовь Орлова, Дмитрий Шостакович, Михаил Зощенко, Александр Солженицын, Корней Чуковский, Фаина Раневская – лишь некоторые из легендарных гостей Ордынки и семьи Ардовых. Мы сегодня просто вспоминаем. Ведь не будет больше диалогов с Ардовым о времени, о встречах в доме на Ордынке, доме, который с легкой руки Бориса Пастернака стал станцией Ахматовка или легендарной Ордынкой, о чем в послесловии к последней книге Михаила Ардова «Из-под тишка меняются портреты» и написал его брат, киноактер Алексей Баталов. Теперь вот только большая горка дисков и флешек с нашими многодавними разговорами. В эти грустные дни прибавившимся к моим радийным архивам. На Ордынке стоит, скажем так, в стиле Модильяни памятник Анне Андреевне. В Петербурге несколько...
1: Да, и при том, в том месте, где она указала, что надо ей поставить, там они ей не поставили памятник, около тюрьмы кресты. А поставили на другой стороне Невы. Как обычно Ахматова говорил в таких случаях, у нее было, со мной только так и бывает.
0: Как ни пытались всякие постановления принимать, она и такая, она и сякая, а все равно люди помнят, читают, приходят в Комарово на кладбище туда... Помнят.
1: Но начиналось это вот как. Когда впервые жила Ахматова, родители очень смущались. Но отец у меня был очень живой, остроумный человек, и ему такая обстановка в доме его угнетала. И вот как-то вечером родители собрались куда-то. Костя Ахматов сказал, я побуду дома, я хочу поработать. И прямо зажмурившись от страха, мой отец сказал, словарь рифм на полке слева. Она громко рассмеялась, и с того момента вот эта легендарная Ордынка родилась, где они подтрунивали друг над другом. Например, вот на Пятницкой улице было много и сейчас магазинчиков, мой отец все их посещал. И в каком-то магазине он взялся покупать конфеты давленные какие-то, бракованные. И он как-то пришел с Пятницкой и опять сказал Ахматовой, опять вот я давленные конфеты купить. На что Ахматов сказал, и хоть при вас давят. Мама стала самой близкой и любимой подругой Ахматовой. И буквально за 3 дня до смерти, у меня эта книжка есть, «Век времени» Ахматова написала так, «Моей Нине, которая все обо мне знает». В свое время к Ахматовой, уже начиная с конца 50-х, ну, после смерти Сталина там в хрущевскую оттепель, стало ходить очень много людей. До этого считанные у нее оставались друзья, а тут стали и поэты приходить, молодые. Самые неожиданные люди, которые в другом месте никогда бы не пересеклись. И Пастернак, который регулярно бывал по-соседски, он в Лаврушинском переулке, как известно, жил, и он вот такие встречи называл «Столкновение поездов на станции Ахматовка». А потом «Столкновение поездов» отпало, и вот этот поток людей, который к ней шел, назывался, она говорила, ну, сегодня вечером большая Ахматовка. Это значит, там человек 4 к ней придут последовательно там, например. Ахматова умерла в 66-м году. Но она мне была настолько близким человеком, что у меня до сих пор, я вспоминаю, ах, вот это бы надо рассказать Анне Андреевне, а кому ты расскажешь? И вот, например, такая история, на нее произвела бы очень сильное впечатление. Вот ее будка, дачка Комарова, эта, да, маленькая в Комарове, туда теперь привозят экскурсии. И вот стоят, иногда некоторые экскурсанты, или, может, один какой-то экскурсант указал на этот дом и спросил экскурсовода, а повесилась она именно в этом доме? То есть у нее уже, да-да, это все слез в единый образ. Ахматова не любила некоторые свои ранние стихи, потому что они ее преследовали всю жизнь. В частности, «Сероглазый король», а, например, Маяковский, я знаю от Михаила Давыдовича Вольпина, который был к Маяковскому близок, иногда развлекался так, он начинал петь на известный мотив, ехал на ярмарку у Харькова, он сказал, «Слава тебе, безысходная боль!» «Умер вчера сероглазый король». И вот я придумал такое стихотворение, называется «Песенка». У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Землю закопал, надпись написал, а под окном шелестят тополя. Нет на земле твоего кобеля.
2: Имена. поверх времен.
0: Когда мы только познакомились здесь, на Пятницкой, 25, оказалось, что Ардов тут тоже работал в 60-х, 70-х годах после окончания факультета журналистики Московского университета. В том числе он писал и сценарий для радиопостановок. В 2000-х выступал героем авторских передач на радио «Орфей», например, в цикле программ Владимира Молчанова в 2008 году. Я-то оказался на гостелерадио СССР лишь в начале 80-х, тоже после журфака, как и Ардов, только уже нашего Санкт-Петербургского университета.
1: А давайте я для начала расскажу байки про радио. Одна такая байка. Был очень популярный и известный диктор в 50-х, 60-х по фамилии Герцог. Он был страстный игрок на ипподроме. И однажды после проигрыша большого на ипподроме он примчался и сразу в студию, и ему надо было прочесть рассказ, такой незамысловатый советский рассказ, который начинался с такой фразы: «Тонула женщина». А он сказал: «Тонула лошадь». В эфир прямо. Потом сказал: «А рядом с ней тонула женщина». И прочел весь рассказ до конца. Но потом какой-то радиослушатель из Рязани написал на радио письмо, а что было с лошадью, спасли ее или нет, которая тонула в начале рассказа. И вот еще по сценарию моего отца, не оставишь от этого сценария почти ничего, Григорий Александров снял фильм «Светлый путь».
3: Так и второй тоже потом был, «Машина 22».
1: Да-да, это вот радийная история. Когда я здесь работал, здесь был такой человек, и у него было 2-3 сотрудника, сейчас помню, фамилия Киперман. Он принимал у нас пленки и давал их на прокручивание, и папки с текстами. Но потом произошла реорганизация, и сделали огромную редакцию программ. Выяснилось, что надо проверять не только эти папки и записи, но и стыки. И выяснилось самым скандальным образом, потому что в прямом эфире, вне всякой очереди, срочное сообщение ТАСС. И вот представьте себе, звучит в эфире: срочно сообщение ТАСС. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Сергеевич Хрущев полетел с дружественным визитом в Финляндию. Точка. После этого заиграла музыка, и голос запел частушку: «Не ходи ко мне, Никита, не волнуй мою ты кровь. Твое сердце будто сито, в нем не держится любовь». Поскольку следующая передача была музыка из кинофильмов. И вот она без объявления начиналась с такой вот частушечки, которую, кстати, написал друг моих родителей, талантливый человек Михаил Давыдович Вольпин.
3: Вы в этом здании не были сколько уже? Почти 50 лет, наверное.
1: Нет, но дело в том,
3: я имею в виду как редактор.
1: Как редактор, да. Я ушел в 63-м году.
3: Ну и...
1: из штата. А потом еще долго, как нештатный автор, я здесь сотрудничал.
3: Передача «С добрым утром».
1: Да, да,
3: и с хорошим днем, да?
1: Да, а потом там была опять 25 передача, такая утренняя. Вот их я составлял часто. Но потом их переименовали, потому что приближался 25-й съезд КПСС.
3: Да,
1: и всюду было до встречи 25, съезду, все. И радиопередачка опять 25. Вот, и вот переименовали в какую-то просто нейтральную. Так было, 25 минут она длилась.
3: Ну а какие ощущения-то? Вот?
1: Все кардинальным образом изменилось, и вещание, и интерьер.
3: Двери только старые.
1: Здесь, да, старые двери.
3: А с Чуковским еще круче было.
1: Да, с Чуковским такая история. И, кстати сказать, она объясняет опалу, в которую Чуковский попал в послевоенные годы и под ней находился до смерти Сталина. Его книги детские даже не переиздавали, никуда его не пускали. Якобы было так, что в 20-х годах советское правительство очень хотело, чтобы Репин появился в России, а не жил в Финляндии. И кто-то придумал так, что как бы Чуковский его старый приятель и сосед по тарелкам, он, значит, должен пойти ехать туда и уговорить старика, чтобы он вернулся. А Чуковский там пробыл сколько-то дней, вернулся обратно в нашу совдепию и сказал, что нет, он не поддается уговору, он отказывается. А когда эта часть Финляндии была аннексирована, и пенаты попали на советскую территорию...
3: Надо сказать, что это поселок Репино сейчас, а был Кокколо. А Терёки только переименовали в 1948 году. Теперь это Зеленогорск.
1: Зеленогорск. Архив Репина, естественно, достался кому надо. И там обнаружили письмо Чуковского, которое Чуковский отправлял откуда-то уже, выезжая из Финляндии обратно в Советский Советский Союз. Где он писал? Еще раз говорю вам, Илья Ефимович, не делайте ужасные ошибки. Ни в коем случае не поддавайтесь никаким уговорам. Не приезжайте в Советскую Россию. То, что я вам рассказал, это еще далеко не все. И после этого он попал в немилость. Его стали критиковать, его перестали издавать, не пускали на радио, где он подвязался. Но зато мне рассказывали, не знаю, так ли это или не так, когда умер Сталин, через некоторое время его первый раз за несколько лет позвали на всесоюзное радио. И свое выступление он начал буквально так. Он сказал: «Умер, умер Бармалей, стало в мире веселей». Вот так вот возобновил свою родийную жизнь.
3: Теперь давайте поговорим о вашей книге. У вас несколько их в разных жанрах, действительно. И вы знали и Пастернака, и Шостаковича, и Зощенко, и Фаину Раневскую, кстати говоря.
1: Да-да-да.
3: Может быть, два слова еще вот об этих встречах.
1: Но, понимаете, Раневской. Очень многие люди, Раневская в том числе, именно потому и появлялась у нас. Так отец с ней был знаком, в театре. Она была приятельницей Ахматовой с ташкентских времен. И поэтому регулярно бывала...
3: Просто надо сказать, что в Ташкенте Анна Андреевна как раз была в эвакуации.
1: Да. И Раневская была там. И вот они там подружились. И вообще, надо сказать, что Ахматова театр не любила. В театр не ходила. Ну, может, на спектакль Раневской какой-нибудь сходила. Но чужда этому. А кино любила. Но Раневская была исключением. Тем более, что Раневская по своему уму, уровню, она была исключением и среди актерского мира. Почему она такая была несчастная? И почему у нее жалобы в ее этих записях всегда на театр? Она была исключительно наблюдательным и остроумным человеком. Ахматова некоторые ее реплики даже повторяла. Вот реплика Ахматовой. Фаина говорит, что ее домработница ей сказала: «Да, чтобы не забыть, в субботу конец света». Потом замечательная такая сценка. Раневская ехала в трамвае. Уже фильмы с ее участием были.
3: Муля!
1: Да-да. Кстати сказать, это «Муля, не нервируй меня».
3: Она ненавидела.
1: И когда ей Брежнев вручал орден, ей сказал: «Муля, не нервируй меня». Она руками всплеснула. Потому что уж где она не ожидала этого. Это ее преследовало. Так вот, без Мули какая-то женщина ее просто узнала в трамвае и обрадовалась и заговорила с ней. Но в это время трамвай подошел к той остановке, где надо было этой женщине выходить. Тогда она ухватила за руку Раневскую, сказала: «Мысленно жму вашу руку». Потом она говорила так. Но это она изображала каких-то персонажей. Она говорила: «Ой, у вас такая нежная кожа. А когда я была молодая, у меня тоже была такая нежная кожа, что я когда шла по улице, то люди высовывали с форточек, говорили: ось, идете на странки». Про Раневскую вот что я вам скажу. У меня есть такое наблюдение, есть мои книжки.
3: Вот в этой, из-под тяжка меняется
1: портрет. Да. Ахматова однажды меня зачем-то к Раневской послал. Тогда еще я в последней квартире Раневской не был. У нее была квартира в высотном доме на Котельнической набережной. По-моему, двухкомнатная, это не важно. Она меня принимала в своей квартире и в комнате села около стола письменного, а над столом этим висел большой фотографический портрет Ахматовой. Мы разговаривали, и вдруг я заметил, что она инстинктивно повторяет ту позу, в которой сфотографирована Ахматова. Вот такое мое наблюдение.
3: На вашей книге, на обложке, да, здесь вы сидите, и ваш сводный брат Алексей Баталов.
1: Не сводный, а единоутробный.
3: На фоне, кстати говоря, портрета Анны Ахматовой, который Алексей написал.
1: Да-да-да.
3: Вот, она его очень любила, этот портрет.
1: Она говорила даже так, что этот портрет похож на такие портреты, которые писали крепостные художники своих господ.
3: Ну, то есть 17 век.
1: Да-да-да. Она что-то такое там усматривала, охотно ему позировала. Но он вообще очень способный человек, он ведь в молодости стихи писал, и она некоторые его стихи одобряла. Я, например, помню, как он читал: «Море вечно бодает скалы белым лбом голубой волны». Правда, очень это ему трудно. Он 10 вариантов, он переписывает, правит. Я это все хорошо знаю, потому что мы с ним в соавторстве работали, писали сценарии, но он явно одаренный в этом отношении человек.
3: И актер великолепный. Совершенно.
1: Актер он превосходный, конечно.
0: Когда меняются портреты? Памяти писателя, журналиста и священника Русской Православной Автономной Церкви Михаила Ардова.
1: Моя мать в Амхате работала, но большую часть жизни она проработала в театре Советской Армии. Потом она ушла из МХАТа. Звали ее Нина Антоновна Альшевская. Отца моего фамилия была, это его правда, псевдоним Виктор Ефимович Ардов. Познакомились они, так сказать, какая-то группа артистов МХАТа еще с какими-то гастролями ездила, и там надо было писать им на актуальные темы, на местные.
3: Репризочки такие.
1: Какие-то, да. Туда взяли Ардова, и они оказались в одном купе. И познакомились таким образом. Мой отец стал есть маслины. Моя мама спросила, а что вы такое едите? Ну, маслины. А вы никогда? Нет. Ну, попробуйте. Он ей дал маслины, сказал, какая гадость. Но надо сказать, после того, как они познакомились и поженились, она уже очень любила маслины. Что же касается появления Ахматовой, то тут вот что. Первую квартиру, которую они купили, это была квартира в, увы, теперь снесенном доме в Нащекинском переулке, где жил Булгаков, и там же жил Мандельштам в одном подъезде с моими родителями. У родителей была квартира на первом этаже, а у Мандельштамов такая же на пятом этаже. При этом Эмма Григорьевна Герцин вспоминала, что когда мама была очень хороша собой в молодости, Мандельштам иногда вел себя гостя, звонил в квартиру моих родителей, мама открывала дверь, а он говорил, здесь живет хорошенькая девушка. Кланялся ей и вел гостя к себе наверх. А Ахматова, когда приезжала в Москву, останавливалась у Мандельштама. Как-то приехал и сын ее, Лев Николаевич, тоже приехал, а уже для двоих там места решительно не было. И они попросили приютить Льва Николаевича моих родителей. Потом пришла Ахматова с ним на обед, который мама там устроила, и так и завязалось. А потом в какой-то момент уже Ахматова стала приезжать именно к моим родителям, тем паче, что Мандельштам это арестовали, выслали, и квартира какое-то время вообще пустовала.
3: Вы знаете, я вот смотрю в вашей книжке прямо вот мурашки. Арестованный Пунин, ну, надо сказать, что это один из мужей Ахматовой, на допросе в КГБ СССР показал, что Ахматова, будучи выходцем из помещей семьи, враждебно восприняла установленные советской властью и до последнего времени проводила вражескую работу против советского государства. Как показал Пунин, еще в первые годы после Октябрьской революции Ахматова выступала со своими стихами антисоветского характера. И тут есть еще один... А, вот, кстати, Лев Гумилев показал в присутствии Ахматовой на сборищах без стеснения высказывали свои вражеские настроения. Вот это прямо вот читать это невозможно.
1: Но, понимаете, как я писал всегда, что я далек от того, чтобы осуждать и Пунина.
3: Ну, конечно, с такого далека.
1: При этом, как они выбивались, эти показания, первое. А второе, они же своей рукой это писали и потом требовали, чтобы те подписывали. Понимаете, это же редактура-то. Это не слова их, а это запись следователя.
3: Мария Валентей, внучка Всеволода Мейерхольда, в свое время передала мне, ну, копии, когда она получила, писем Мейерхольда из тюрьмы Берии, Сталину, Вышинскому. Вот. И там рукой Мейерхольда было написано «Меня, 65-летнего старика, били палками по ступням, чтобы он подписал». И потом он вдруг среди этих писем, что «Прошу не верить всему, чего я про себя и про других наговорил».
1: Поэтому я всегда говорю, я не могу никого из этих людей судить, потому что неизвестно, что бы из меня эти чекисты в свое время бы выбили.
2: Именно поверх времен.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 15:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Песков указал на отсутствие подвижек в двусторонних отношениях России и США. Официальный представитель Кремля дал такую оценку взаимодействию Москвы и Вашингтона в настоящий момент. При этом в беседе с «Известиями» пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что российско-американские отношения по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Накануне Песков заявил, что Москва должна использовать дуализм Вашингтоном по Украине согласно своим интересам. При этом отметил, что Россия учитывает и понимает тот факт, что Соединенные Штаты продолжают накачивать Киев вооружениями. Вместе с тем, по мнению официального представителя Кремля, Москва видит искренность Дональда Трампа в его желании найти пути мирного урегулирования конфликта. Грузия завели дело о саботаже за отключение электроэнергии по всей стране. В ночь на 24 июля без электроснабжения осталась практически вся республика, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии фиксировались сегодня утром. В службе государственной безопасности Грузии заявили, что ведется расследование неоднократных случайных отключений в соответствии со статьей 318 Уголовного кодекса. Turkish Airlines предупредили о задержке рейсов между Москвой и турецкими курортами. Причина – резкое ухудшение погодных условий. В ряде регионов начались ливни, которые сопровождаются сильным ветром. Возможные задержки некоторых вылетов постепенно не устраняются. Об этом пассажиров информируют, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Телеграм-канал Шот ранее писал, что из-за массовых задержек рейсов Turkish Airlines более 1000 наших соотечественников не могут вовремя вылететь на отдых в Турцию или вернуться в Россию. Власти Москвы напомнили о велогонке «Вечернее садовое кольцо». 1 августа соревнования состоятся в нескольких форматах. Предполагаются заезды на 109, 94 и 78 километров, а также на 3, 2 и 1 круг по Садовому кольцу. Как сообщает сайт мэра столицы, состязание пройдет в мужском и женском разрядах. В зависимости от уровня подготовки спортсменов разделят на несколько групп. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачна с прояснениями. Около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
12: России. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: «Говорит Москва».
2: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
3: Когда меняются портреты? Памяти писателя, журналиста и священника Русской Православной Автономной Церкви Михаила Ардова. В московском доме, родителей которого на Большой Ордынке с 1938 по 1966 годы жила великая Ахматова. Сегодня
0: Об этом напоминает лишь памятник Анне о древнем дворе с ее силуэтом по рисункам самого Модельяне.
1: Она меня и моего младшего брата, ну, Алеша-то был все-таки много нас старше, она воспитывала. Она иногда говорила: ребенок, разве так я тебя воспитывала? Шутливо она говорила. Она говорила, что нельзя говорить, как сейчас все говорят, одеть пальто. Пальто можно только надеть. А одевает жену или ребенка. Или она возмущалась. Как теперь говорят, у нас еще вагон времени. Или, например, вот совершенно замечательно, это она цитировала своего знакомого, довольно близкого, замечательного переводчика питерского Игнатия Ивановского, который говорил, что я был в деревне, только там и слышишь еще настоящий русский язык. В деревне говорят, это не рядом, это напротив. Почему? Сейчас это никто не поймет, что в деревне, как правило, дома стояли в два ряда. Поэтому, если дом стоит в одном ряду с твоим домом, он рядом, а если он очень близко, но на противоположной стороне улицы, он напротив. А мы теперь любой говорим рядом, что это просто короткое расстояние. И вот она горевала, что это все уходит.
3: А Зощенко? Ведь когда вышло постановление об Ахматовой и Зощенко, я смотрел воспоминания некоторые, что дошло до вообще до маразма, что бывшие знакомые, скажем, Зощенко, просто завидя его, переходили на только, чтобы не здороваться. А ваша семья как-то вот это восприняла все.
1: У нас из Зощенко не было таких близких контактов, хотя мой отец с ним дружил, и он ценил отца. Два раза он на моей памяти он был, но он в Питере жил, конечно. Если идти от нашей ордынской квартиры к метро Новокузнецкой, вот сюда,
3: на Пятницкой,
1: то надо идти к Лементовским переулкам. И также точно ходили все обитатели писательского дома в Лаврушинском переулке. Так вот, моя
3: напротив
1: мама вспоминала,
3: да,
1: в 46-м году, когда мама ее привезла из Питера, чтобы она у нас немножечко отсиделась, то когда они шли с Ахматовой, то писатели вот в Клементовском переулке перебегали таки на другую сторону, чтобы с Ахматовой не здороваться. Но тут, понимаете, вот в этом послесловии Баталова, это я ему предоставил, то, что вы цитировали докладную записку Абакумова Сталину, там есть свидетельство о том, что она это воспринимала как продолжение помоев, которые на нее лили еще с до войны. А для Зощенко это была просто катастрофа. Они действительно подорвали здоровье, а потом добили в 54-м году, когда там была встреча с английскими студентами, и ему еще одну кампанию. Я осень 69-го года проводил в Коктебеле, писал там свою прозу. С 69-го года у меня роман лежал в письменном столе.
3: Это была собственная цензура, как я понимаю.
1: Ну, поначалу просто, если бы я его пустил в самиздат или в томиздат, я бы попал в тюрьму или в психушку. А потом мне уже из-за сана было неудобно. Ну вот, мне надо было кое-что смотреть в энциклопедии Брокгауза и Фрона, которая была в библиотеке Макса Волошина. Попросил у Марьи Степановны разрешение и туда ходил заниматься. Это был уже поздний, это, наверное, был ноябрь. Никого в Коктебеле не было. И там стояла у нее статуэтка Данько. И у меня был огромный соблазн. Еще по какой причине? Потому что Ахматова терпеть не могла Макса Волошина. И говорит, что ей здесь крайне неуютно. Но все-таки заповедь взяла свое, и я не согрешил.
3: Михаил Викторович, вы хотя бы догадываетесь так, нет?
1: Да, вот я уже догадался. Это бесценный подарок, потому что у меня...
3: Это не от Волошина, это от императорского фарфорового
1: зала. Спасибо, замечательно. Она же ее любила, эту скульптуру.
3: Видите, как раз как у Блока пьедестал розой. Красный розан на полу.
1: Огромное розан. Спасибо.
3: Это, кстати говоря, ручная отливка, ручная надглазурная роспись, все вручную сделано. Татуэточка знаменитая
1: Данько.
3: Сестер Натальи Данько и Елены. Вот я просто то, что прислала директор императорского завода Татьяна Тылевич, вот, идея создания портрета, тут вот просто она маленькую историю рассказывает, возникла у Данько, когда она слушала Ахматову, читающую свои стихи. Эта идея и была положена в основу создаваемого образа. Я просто читаю сейчас наброски, для которого она делала с натуры в фонтанном доме, где жила Ахматова. Созданный образ перекликается со стихотворением Александра Блока. «Вы накинете лениво шаль испанскую на

0: еду, еду, еду, еду, еду, я по следу у прохожих на пику.
1: Знаете, кто снимал фильм «Машина 2212»? Кто? Это был режиссер по фамилии Немоляев, отец Светланы Немоляевой, актрисы. Любовь Орлова снимал только Александр.
2: Про фильмы я вспомнил совсем не случайно. Виктор Ардов – сценарист и писатель-сатирик. Самые известные фильмы которого «Светлый путь» 1940 года с Любовью Орловой, снятый Григорием Александровым, и «Машина 2212» или «Счастливый рейс» режиссера Владимира Немоляева 1949 года с Михаилом Жаровым, Николаем Крючковым, Верой Орловой, Владимиром Поповым и Евгением Леоновым тоже стали историей давних времен. Мама – театральная актриса Нина Альшевская, ученица самого Станиславского. Все ее сыновья – Борис Ардов, актер театра и кино, режиссер-мультипликатор, Михаил Ардов, которого мы вспоминаем сегодня, писатель и священник, ну и, конечно, старший ее сын, великий актер Алексей Баталов, народный артист СССР, заняли свое место в искусстве. А теперь некоторые подробности о знаменитой Фаине Раневской.
3: Помещик Шепчерыгин, 60 лет, взгляды отсталые, лицо значительное. Его сестра Конкордия Ивановна, 65 лет, со следами былой красоты, манеры аристократические, пьет водку. Его дочь Анна Сергеевна, 35 лет, чистая девушка, и это заставляет ее глубоко страдать. Зигзаговский помещик. Богат, развратен, продукт своего времени.
4: Актриса знаменитая, великолепная, прекрасная. Обладала большим юмором, книг много очень про нее.
5: На нее всегда шли, как Раневская, так обязательно шли. В театре Моссовета много играла, великолепно.
6: По фильмам очень даже интересная женщина, хорошая. По телевизору ее показывали, ее жизнь, мне она очень понравилась. По фильму вообще такая жизнерадостная.
7: Веселая, я про нее статью читала, про ее роли, про ее высказывания, дерзкие довольно-таки.
8: Муля, не нервируй меня, но Раневскую раздражало, когда вспоминали ее именно в этом фильме. Красота, страшная сила, опять же, Раневская. Сейчас еще процитируем. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на плохое настроение, диеты и скупых мужчин. Чем нравится Раневская? Ну, наверное, все-таки и остротой слова, и чувством юмора на высоком уровне.
9: Ну, кто же ее не помнит? Великолепная актриса, эксцентричная уж очень она.
10: Именно поверх времен.
1: Но Раневская была исключительно наблюдательным и остроумным человеком. Ахматова некоторые ее реплики даже повторяла. Вот реплика Ахматовой. Фаина говорит, что ее домработница ей сказала: «Да, чтобы не забыть, в субботу конец света».
11: Ты ничего не брала у меня на столе.
12: Ой, чего там можно взять-то на этом вашем столе? Я ничего не трогала.
11: Здесь не хватает нескольких листов.
12: Ничего не трогала, говорю же.
11: А на голове у тебя что?
12: Ой, ну чего вы прицепились-то, ей-богу? Мне же надо красоту наводить, а вам все одно без пользы.
11: Верни мои рукописи!
12: Вот, ну уж я ж так и знала, что все порвете. А мне чего? Слово красоту наводить?
11: Да мерзок, я сколько раз говорила, бери бегуди.
12: Да на что мне ваши бегуди? Мне так удобно.
11: Ах, если твой кавалер тебя только за кудри любит, ничего хорошего не выйдет.
12: А вот вы ничего не знаете, так и не говорите зазря.
11: Ой, какие страсти. Вот ты мне скажи, он хоть что-нибудь подарил тебе за это время, кроме эскимо и воды с сиропом?
12: Да вы чего? Он же человек солидный. Вот будет жениться, тогда и подарит.
11: Ай, я всю жизнь утверждала, что жизнь коротка, так что нечего ее тратить на диеты, плохое настроение и на жадных мужчин. Вот это последнее к тебе относится.

0: «Наше время». Раневская, народная артистка России Светлана Каркошка из недавней антрепризы «Фаина. Птица, парящая в клетке».
1: Ось идете на странке. Щеглов был любимый ребенок двух бабушек.
2: Ну да, Раневская и ее подруги.
1: Да, Павла Леонтьевна Вульф. Я ее хорошо помню, потому что Ирина Сергеевна Вульф, мама Алеши Щеглова, была одной из ближайших подруг моей матери. Их было четверо этих девочек из МХАТа, очень красивых. Это была моя мать, Вероника Витольевна Полонская, Софья Станиславовна Пилецкая и Ирина Сергеевна Вульф. И они дружили всю жизнь. Но потом уже смерть их разлучала. Про Раневскую вот что я вам скажу. У меня есть такое наблюдение. Ахматова однажды меня зачем-то к Раневской послала. Тогда еще я в последней квартире Раневской не был. У нее была квартира в высотном доме на Котельнической набережной. По-моему, двухкомнатная, это не важно. Она меня принимала в своей квартире и в комнате села около стола письменного, а над столом этим висел большой фотографический портрет Ахматовой. Мы разговаривали, и вдруг я заметил, что она инстинктивно повторяет ту позу, в которой сфотографирована Ахматова. Вот такое мое наблюдение, достаточно тонкое. Для нее Ахматова очень важное явление. Она ее и любила, и цитировала. И, мало того, я думаю, что она научила, наверное, Раневскую, как меня, так любить Пушкина, как любила Раневская.
2: Но у Раневской же удивительный юмор, еще ко всему прочему.
1: Конечно.
2: При всем ее одиночестве много лет назад мне попалась такой, ну скажем так, цитатник «Записки на клочках». Точные цитаты Раневскую, но
1: да.
2: Читать это без улыбки,
1: да,
2: это
1: конечно,
2: невозможно.
1: Конечно.
2: Там всем досталось и Морецкой, и Завадскому, и так далее, и так далее.
1: Мой младший брат и наш еще один приятель встретились в Петергофе с Раневской. Она там была в каком-то санатории, безумно скучала. Вдруг она увидела знакомых молодых людей. Они сидели на скамейке в парке, и она стала им рассказывать. В частности, она повела Алёшу Щеглова маленького. Он попросился на хоккей. И она говорила, ну, когда я была молодая, мы были в Швейцарии, и я видела там хоккей, там были мужчины, там была трава. А тут мы пришли, там лед, на него выскочило 20, тут она сказала, несказатых солдат с кругленькими ножками, как у Морецкой. Она за словом в карман, конечно, не лезла. А вот эта замечательная история. Отец ее был очень богатый человек, а надо было прибедняться при советской власти. И вот меня попросили написать автобиографию. Я начала так. Я дочь небогатого нефтепромышленника. А второе, когда она уже бед, отец уже умер в это время, и она вдруг встретилась с другом своего отца. Она попросила у него денег, на что он сказал: «Дать дочери Фельдмана мало я не могу, а много у меня уже нет».
3: В 1992 году английская энциклопедия «Кто есть кто» включила Фаину Георгиевну в список 10 самых выдающихся актрис 20 века. Удивительно, Фаины Георгиевны нет с нами уже более 30 лет, а ее театральная слава продолжается. Кстати, она однажды заметила, если я, уступая просьбам, стала писать о себе, это была бы жалобная книга «Судьба шлюха». А чуть позже, уже в конце жизни, добавила: «Когда умру, похороните меня и на памятнике напишите: умерла от отвращения».
0: Рассуждение Михаила Викторовича о великом Льве Толстом, которого он боготворил, как и отец, отдельная страница. Благодаря Ардовым мы перенесемся совсем в давние времена.
4: Дело в том, что действительно он был супергений. Почему? Например, вот мой отец, он был человек совершенно безрелигиозный. Но он, когда он говорил о Толстом, не о моральном учителе, переделывание Евангелия, а именно как о великом писателе, у него слезы на глазах наворачивали. И это действительно так. Толстой – это удивительное совершенно явление в литературе. И об этом надо помнить и говорить.
0: Спустя целое столетие все написанное Львом Толстым мы видим воплощенным на театральной сцене, в кино, читаем, наконец, в переизданиях его книг на самых разных языках. Для кого-то автор «Войны и мира», «Анны Карениной» и «Воскресенья» оказался наставником на долгие годы, как, например, было у писателя Бориса Пастернака, написавшего не менее знаковый роман «Доктор Живаго». А как же конфликт с православной церковью и анафемой знаменитого писателя, по-своему стремившегося к Иисусу Христу? Писателя, как ни у кого другого, с всеобъемлющей славой, по словам его коллеги по цеху и протоиерея Михаила Ардова, долгие годы связанного с лучшими писателями, поэтами и актерами прошлого века.
2: Мне бы очень хотелось, чтобы вы коснулись, как протоиерей, истории конфликта Толстого с православной церковью.
4: Он был человек очень искренний. И где-то в каких-то рамках ему было тесно, и в конце концов он вошел в конфликт с Русской православной церковью. Я сейчас вам процитирую, именно прочту. Был такой богослов, литературовед и поэт, а какое-то время даже и священник, Сергей Дурылин. У него есть замечательная книга «В своем углу», где он цитирует, в свою очередь, замечательнейшего человека Новоселова, который сначала был толстовцем таким увлеченным, а потом он перешел в церковь и стал полемизировать с толстовцами. В начале 80-х годов архиереем в Туле был престарелый, умный и добрый епископ Никандр. Тот самый, который со вздохом говаривал, сокрушаясь о душе Толстого, не желал бы я его пережить. У Толстого в то время остро стоял вопрос о собственности и отказе от нее. Он явился в Тулу епископу Никандру и спросил его прямо и сразу: «Христос учит отказаться от собственности. Скажите, что я должен сделать?» Положение архиерея было не из легких. Сказать «откажитесь» значило архиерею в известном смысле встать на точку зрения людей, отрицающих собственность. А сказать «не отказывайтесь» значило идти против приведенных Толстым слов Евангелия. Архиерей подумал и ответил: «Если вы же исполнили все, что Христос повелел перед этим исполнить богатому юноше, вот герою этого эпизода, а, как известно, Христос напомнил ему две заповеди о любви к Богу и к людям, и только получив утвердительный ответ, что он их исполнил, предложил раздать имение нищим. Вот откажитесь». Толстой тотчас же оставил архиерея, не сказав ни слова. Это очень-очень важное свидетельство. Потому что Толстой был человеком очень искренним, но он был человеком современным, это был 19 век, и многое то, что он видел, то, что не сходилось, то, что было в церкви, она находилась в кризисе, его, естественно, отталкивало. Теперь мы переходим к другой части того, что я знаю и помню о Толстом. Надо сказать, что «Ясная поляна», потому что ни у одного русского писателя за всю историю России и Совдепии, и Рефии не было такой всеобъемлющей славы, потому что никто не написал таких гениальных романов, как «Война и мир», «Анна Каренина». А кроме того, его вот эти духовные поиски тоже ему вербовали сторонников. И в Ясную Поляну приезжали очень многие русские писатели и вообще всякие люди, чтобы с ним встретиться. Вот у Бунина есть эпизод, что туда приехал Константин Бальмонт. И там, в Ясной Поляне, он читал Толстому свои стихи. А Толстой непрерывно смеялся. Рассказ об этом посещении, как пишет Бунин, Бальмонт завершил такой фразой: «Старик ловко притворился, что ему мои стихи не понравились». Теперь есть еще несколько у меня рассказов о Толстом. Вот, например, очень интересный рассказ. В 1907 году в Ясную Поляну к Толстому приехала целая делегация московских литераторов и актеров. А в 1908 году Толстому должно было исполниться 80 лет. И они его попросили, чтобы к этому юбилею он бы написал сам свою инсценировку романа «Война и мир». На что Толстой им сказал: «Господа, если бы я думал, что это пьеса, я бы, видно, написал пьесу».
5: В просторной, лучшей избе мужика Андрея Севастьянова в 2 часа собрался совет. Мужики, бабы и дети мужицкой большой семьи теснились в черной избе через сени. Одна только внучка Андрея, Малаша, 6-летняя девочка, которой светлейший, приласкав ее, дал за чаем кусок сахара, оставалась на печи в большой избе. Малаша робко и радостно смотрела с печи на лица, мундиры и кресты генералов, одного за другим входивших в избу и рассаживавшихся в красном углу на широких лавках под образами. Сам дедушка, как внутренно называла Малаша Кутузова, сидел от них особо, в темном углу, за печкой. Он сидел, глубоко опустившись в складное кресло, и беспрестанно покряхтывал и расправлял воротник сюртука, который, хотя и расстегнутый, все как будто сжал его шею. Входившие один за другим подходили к фельдмаршалу. Некоторым он пожимал руку, некоторым кивал головой. Адъютант Кайсаров хотел было отдернуть занавеску в окне против Кутузова, но Кутузов сердито замахал ему рукой, и Кайсаров понял, что светлейший не хочет, чтобы видели его лицо. Вокруг мужицкого елового стола, на котором лежали карты, планы, карандаши и бумаги, собралось так много народа, что денщики принесли еще одну лавку и поставили у стола. На лавку эту сели пришедшие Ермолов, Кайсаров и Толь. Под самыми образами на первом месте сидел с Георгием на шее, с бледным болезненным лицом и с своим высоким лбом, сливающимся с голую головою, Барклай де Толли. Рядом с ним сидел Уваров и негромким голосом, как и все говорили, что-то, быстро делая жесты, сообщал Барклаю. Маленький, кругленький Докторов, приподняв брови и сложив руки на животе, внимательно прислушивался. С другой стороны сидел, облокотивший на руку свою широкую, с смелыми чертами и блестящими глазами голову, граф Остерман Толстой, и казался погруженным в свои мысли. Раевский, с выражением нетерпения, привычным жестом наперед курчавя свои черные волосы на висках, поглядывал то на Кутузова, то на входную дверь. Твердое и красивое и доброе лицо Коновницына светилось нежной и хитрой улыбкой. Он встретил взгляд Малаши и глазами делал ей знаки, которые заставляли девочку улыбаться.
0: Военный совет в филях из романа Льва Толстого «Война и мир». Программа памяти писателя Михаила Ардова.
6: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 16:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум. Дмитрий Песков счел эти действия нападением и на Россию, и на Казахстан, и на США. Ведь что такое, по сути, удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины, в том числе и на Соединенные Штаты, потому что американские компании тоже в числе акционеров Каспийского трубопроводного консорциума, заявил Песков в интервью «Вестям». Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что Киев сейчас не во всем слушается Вашингтон и ведет себя разнузданно по отношению к американцам. Погрузка нефти с терминала КТК была приостановлена 23 июля в целях безопасности. Об этом заявили в Министерстве энергетики Казахстана. Там пояснили, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности судов, экипажа и экологии в акватории Черного моря. Александр Новак сообщил об обсуждении Кабмином дополнительных поставок топлива в регионы Сибири. Особое внимание власти уделяют ситуации в Алтайском крае, Иркутской области и Забайкальском крае. Мы на последнем штабе подробно обсуждали то, что можно дополнительно поставить в эти регионы и быстрее стабилизировать там ситуацию, сказал Новак в беседе с «Известиями». Вице-премьер отметил, что правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка. Сложная ситуация с топливом носит временный характер. Turkish Airlines предупредили о задержке рейсов между Москвой и турецкими курортами. Причина – резкое ухудшение погодных условий. В ряде регионов начались ливни, которые сопровождаются сильным ветром. Возможны задержки некоторых вылетов. Постепенно они устраняются. Об этом пассажиров информируют, заявили РИА Новости в пресс-службе переводчика. Телеграм-канал Shot ранее писал, что из-за массовых задержек рейсов Turkish Airlines более 1000 наших соотечественников не могут вовремя вылететь на отдых в Турцию или вернуться в Россию. Московская «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли в ничью в матче первого тура РПЛ. Встреча, прошедшая в столице, завершилась со счетом 0-0. Во втором туре «Динамо» 1 августа в гостях сыграет с Калининградской «Балтикой». Самарские «Крылья Советов» в этот же день также на выезде встретятся со столичным ЦСКА. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 11 рублей 50 копеек. Доллар 78 рублей 3 копейки. Евро 88 рублей 89 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
7: Внимание! Говорит Москва.
9: 94,8.
10: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Гомес, Джорди Альба, Лео Месси! Лео Месси does it again, he's superhuman!
12: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
13: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
14: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
16: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
16: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
16: Включите ваши приемники на полную мощность.
17: каждое воскресенье после 8 вечера.
18: Всего вам доброго и слушайте рок.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
21: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
22: Здравствуйте! Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова и в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
23: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
22: В конце выпуска мы снова разыграем книгу. Приз получает у нас тот, кто правильно отвечает первым на вопрос, который в конце передачи задаст Сергей. Исторический вопрос, естественно, будет задан, скорее всего, по теме программы. А тема у нас сегодня такая – Древний Рим и один день из жизни древнего римлянина.
23: Да, день простого человека в Древнем Риме, я так решил назвать. Ну, Саш, про Древний Рим мы с вами еще ничего не говорили.
22: Абсолютно.
23: Определенно. Ну вот и давайте подумаем, что мы древние римляне. Ну да. Единственное, дорогие друзья, тут надо понимать. Было тут в городе Витебске и в Краеведческом музее экзальтирована такая девушка. Вот, начала с того, что нам посчастливилось родиться в Речи Посполитой, говорила она. Да, мы с вами продолжатели этого великого государства. Мне пришлось спросить, девушка, а кем вы себя в Речи Посполитой как бы, да, ассоциируете? С полячкой-шляхеткой – это одно, с шляхетской дочкой, да, это счастье. А, извините, еврейкой – это другое. Горожанкой, да, схизматкой, быдло, как называли их польские хозяева, это другое там, да. Про право первой ночи я уже не говорю там, да, а кто такие комиссары, не говорю и так далее. То есть, ну, видимо, и сегодня мы тоже поговорим с вами не так, как вы раб в Древнем Риме, да, потому что у него взгляд был немножко другой на все эти вещи, да, а мы поговорим как человек, который имеет право на гражданство.
22: Свободный человек.
23: Ну да, да, да, гражданин Рима.
22: Сергей, ну тогда вопрос такой. Когда появился Древний Рим, в какие годы он существовал, и как он возник вообще?
23: Ну, давайте так. Традиционной общепринятой датой основания Рима считается 21 апреля 753 года до нашей эры.
22: То есть есть четкая дата.
23: Ну да, это у них праздник был определенный. Вот, да, основатели являются Ромул и Рем. Согласно древнеримской легенде, город основал Ромул, ставший его первым царем. Перед этим он убил своего брата-близнеца Рема во время спора о границах города. Впервые, кто сказал эту точную дату вычислил древнеримский ученый-энциклопедист Марк Теренций Варон в первом веке до нашей эры. То есть, да, или это исчисление у римлян было от основания города. Поэтому римские историки используют систему «ab urbe condita» – «aug», что означало «от основания города». Ну, у нас до нашей эры, наша эра, а у них была «aug», да, определенная. Вот, что касается, какое время, ну, давайте, когда Рим уже был столицей, да, мы не будем говорить, как там, когда там пасли свиней, там, да, или сами римляне, или после этого варвары какие-то, да. То есть, ну, давайте возьмем первый век до нашей эры, ну, где-то так примерно. Да, и первый век нашей эры, что было и то, и другое, и республика, и империя. Задаю следующий вопрос. Были ли Ромул и Рем реальными людьми?
22: Сергей, а Ромул и Рем – это вообще реальные люди или это легендарные какие-то сказочные персонажи?
23: Ну, конечно, легендарные близнецы-основатели. Легендарные были. И это как бы нормально. Они были изгнаны с родины злым правителем. Они должны были утонуть в реке Тибр, но, как гласит легенда, появилась волчица, которая их выходила и выкормила. Став взрослыми, они сумели свергнуть злого правителя и основать собственную цивилизацию. к этой истории скептически относились даже сами римляне. Многие историки сомневаются, что реально была речь о волчице, а не о метафоре на секс-работницу, ну, кормилицу. Саш.
22: Сергей, а древние римляне, они вообще имеют что-то похожее на современных жителей Италии и настоящего Рима, современного итальянца? Какого они были роста, как выглядели?
23: Ну, давайте так, акселерация все-таки существует, да. И теперь жители Рима, они все-таки повыше, чем те, кто жили в Древнем Риме. Ну, Саша, вообще, несмотря на мифы о гигантах, археологические находки подтверждают, что римляне были ниже большинства окружающих варварских племен даже. А сила их армии заключалась не в силе физической, да, а именно в дисциплине, да, и в интеллекте. Мужчины средний рост 1,65 м. Например, гладиаторы, по данным исследователей, были намного выше, в среднем по 160-168 сантиметров. Солдаты, если почитать Юлия Цезаря, солдаты римских легионов были ниже галлов и германцев, которые насмехались над их ростом. Ну и императоры, они все тоже говорят, что они были высокие, если верить статуям, которые были там, да? Это тоже явное преувеличение. Вот поэтому где-то 165 сантиметров, женщины 155. Если мы поговорим о самом Риме, все-таки начнем, да? Вот человек попал, там, не знаю, там в 6 часов утра открылись ворота. Вот ты подходишь к Риму, Саша, о Саппиевой дороге. Вот там как раз крепостная стена, и двери открываются. Ночью никого не выпускали, не впускали, что понятно. И вот ты входишь в Древний Рим. Толпы людей, невыносимый шум, вечные пробки. Все говорили, ужасный город. Спать в Риме никто не мог, как писал Ювенал. Да и жить, по сути, тоже было тяжело. «Всякий, кто поселился в Риме, Саша, непременно заболеет», писал сатирик в конце первого века до нашей эры. «И если только у него нет денег на дом в хорошем месте, на одном из семи холмов садом подальше от суеты». Но рано или поздно каждому приходится ехать в центр. А в это время, Саша, в античном Риме, это означало одно – нырнуть в давку, из которой потом едва выберешься. А Гораций также, знаменитый поэт, говорит уже 100 лет спустя, «Пройтись от форума до Эквалинского холма – кошмар. С одной стороны по улице несется какой-то рабочий, начальник, типа бригадир, подгоняя рабочих повозки с мулами. С другой через толпу пробирается похоронная процессия. Им же тоже надо добраться. Да, между ними швыряют собаки и свиньи. Ты зажат между прохожими, жалуется Ювенал. Не в силах двинуться вперед. Раз, и тебе двинули локтем в ребра. Два, шест от носилок уперся в руки или гвозди золотого сапога впились в ногу». Как видите, кто живет в большом городе, я думаю, для них это не новость.
22: Да.
23: Определенно. Кстати, я еще сказал про Аппиеву дорогу. А если это место, которое было землей Сципиона Африканского? Ну, это вот герой, который Карфаген разрушил и разбил Ганнибала. Ну вот. И он жил как раз около стены, и там действительно было тихо, эвкалиптовые деревья. Там еще какая-то тишина существует. Но с других мест нет. Рим задыхался от собственных жителей. Скажем это так. Сегодня это звучит как преувеличение, но так все и было. Рим, дорогие друзья, был крупнейшим городом античного мира с огромным населением и даже по нынешним меркам был настоящим мегаполисом. Считается, что в первом веке нашей эры в столице жило около 1 000 000 человек. На площади... Считается, что в первом веке нашей эры в столице жило около 1 000 000 человек. На площади 15 квадратных километров. Вот. На 1 квадратный километр приходилось, Саша, более 60 тысяч жителей. Даже в человейниках типа Кудрова, Мурина людей меньше. Хотя там на 1 квадратный метр 22 этажа, как минимум.
22: А здесь какая-то этажность была? Где они там размещались?
23: В Риме была этажность, Саша. Лифтов не было, да? А дома... А если, дорогие друзья, вы пойдете с форума, то вы рядом увидите колонну Трояна. Кстати, Троян, он, когда хотел поставить себе какой-то памятник, что-то сделать для Древнего Рима, а места не было. А вот, то есть все было забито. Поэтому он купил холм, и этот холм рабы его спилили. Убрали. И вот высота колонны Трояна, это настолько был на этом месте холм. Вот, да. И он поставил себе холм, а рядом поставил для граждан Рима, бедных, трехэтажные, четырехэтажные здания. Вот где они жили. Ну, скажем так, 60 тысяч жителей на квадратный километр – это Манила. Она никого не манит, дорогие друзья, и вряд ли является центром туризма. Найти жилье в Риме, Саша, было непросто. С большим трудом, как герой Ювенала, опять-таки, да, ему удалось сорвать квартиру, крошечную, темную, дорогую. И вдобавок никогда не знаешь, крепок ли потолок, сколько еще простоят стены. Чтобы обеспечить город хоть какой-то жилой фонд, в Риме строились многоэтажки. Они назывались инсулы. Это около Траяна 4 этажа, а так они были 7-этажные. Обычно капитальными было там первый и второй этаж. Верхние ярусы были деревянные. Такой дом легко вспыхивал, сжигался и нередко разрушался.
22: Сергей, кстати, а язык, на котором они говорили, какой был древнеримский?
23: Латинский, Саша, латинский. Но если мы говорим, с этим сложно, потому что Рим уже в то время был многонациональным городом. Там, ну, еще раз, вот что никогда в Древней империи не было, это проблема с пропиской или прочее. Ты приезжаешь и живешь, а какой-то национальности, ну, никого не волнует. Город был многонациональный, и можно было там жить, не зная латинского языка, в принципе. Коренных римлян, ну, таких, которые там родились, и считаются мы патриции там древнего рода и так далее, тому подобное, их было где-то 35-40% всего населения. Вот. А притом в эти 40% населения включали вольноотпущенников, получивших гражданство после освобождения от рабства. Такие тоже были. А почти столько же были сотворили рабы, привезенные из разных мест. И понятно, что они тоже изначально латинский язык не знали в принципе. А вот, ну, из Галлии, Греции, Ближнего Востока, Северной Африки, куда достигала рука древних римлян. Около 20% составляли свободные мигранты из провинций. Но это отражалось на языке. А, по крайней мере, с конца первого века до нашей эры, когда весь Средиземноморский регион оказался под властью Рима, Саша, главным языком империи стал греческий. Ну, потому что греков было много разных. А на Западе, конечно, доминировала латынь, как язык управления, повседневного общения. Но на востоке империи говорили по-гречески. Это, Саша, еще одна и причина, почему раскололся Рим на две части. На латинскую и греческую, на католическую и православную, да, империи. Юридическая практика была, конечно, на латинском языке, да. И еще все, кто служил в армии, знали латинский язык. Ну, потому что это армия, там по-другому нельзя. В армии безобразно, зато однообразно. Поэтому все, конечно же, говорили там на латыни. А греческий язык был повсеместно распространенный в Риме. Даже в поздний период республики считалось само собой разумеющееся, что представители высшего общества могут говорить по-гречески. То есть это являлось выражением такого интеллигентного космополитизма, образованности, изысканности образа жизни. Начиная с первого века до нашей эры, греческие писатели, историки, философы долго и помного жили в Риме и формировали там интеллектуальную атмосферу города.
22: Сергей, а как можно было отличить римлянина от грека?
23: Ну, если ты грек, то с бородой. Да, а римляне, они брелись. Вот как бы, да? Ну, еще раз, какому-то императору, скажем так, нравилась борода. Как только он начал носить бороду, все остальные тоже вокруг него носили бороду. Ну, там шрам был на лице, надо было его скрыть. Скрывали бородой, да? Один император обожал греков, другой обожал испанцев, третий обожал я не знаю кого. Вот, поэтому и, скажем так, и элита перестраивалась. Они перестраивались под своего начальника. В эпоху империи греческий язык только усилил свои позиции. Во всяком случае, если верить Ювеналу. Он сетовал, что Рим превратился в греческий город. Ужасный, как он считал, почти невыносимый. Особенно потому, что греки в Риме были не настоящими греками. Скорее, это были люди с Востока. Они говорили по-гречески, но были из Македонии, Малой Азии, Ливана и так далее и тому подобное.
22: Сергей, а кто мог быть гражданином Рима?
23: Ну, давайте так, кроме римлян, Саша, наверное, так. Начну издалека. Скажи, пожалуйста, как закончил свою жизнь апостол Петр?
22: Он был распят.
23: Распят. А где, ты не помнишь, Саш? На горе Ватикан, на холме. Римский Ватикан. Поэтому там Ватикан находится, да? Притом его распяли ногами кверху.
22: Да.
23: Ну, потому что он сказал, я не буду как учитель. Да. Да? А святой Павел как закончил? А ему отрубили голову.
22: Да.
23: Вот как раз Павел был гражданином Рима, поэтому ему отрубили голову. А Петр не был,
22: да.
23: А поэтому его распяли.
22: Ага.
23: Ну вот как бы разница, да? Но и тот, и другой еврей. Ну, примерно исторически, понимаете, да? Так почему? Ну, потому что надо было работать, надо было быть каким-то меценатом. Ну, как всегда, можно было купить, понимаете, да? И вот Павел, он из Малой Азии, занимался продажей тентами для армии, а армейские заказы самые дорогие, самые почитаемые. В общем, палатки изготавливал. Вот, и на этом папа его стал гражданином Рима. Да, служишь в армии, обязательно гражданин Рима. Что-то сделал для Рима, тоже какие-то вещи были. То есть это почетно и так далее. Поэтому кто хотел, тот мог это получить. Кто не хотел, тот не хотел. Еще раз, гражданин Рима – это человек, который имеет все права в Риме. И также в империи тоже.
22: Сергей, давай поговорим о такой обычной жизни римлянина. Например, что они ели?
23: Ну, главное отличие варварства от цивилизации, дорогие друзья, заключается в том, что древние греки и римляне стремились к разнообразному и вкусному питанию. То есть у них была возможность не умереть с голода, а при помощи еды получить какие-то еще удовольствия. Они превращали еду в искусство, разрабатывали сложные рецепты, использовали редкие специи и сочетали неожиданные вкусы. Варварские племена довольствовались простой однообразной пищей. Ну, мясо, молоко, лепешки, грубые лепешки. А вот греки и римляне ценили не только сытость, но и удовольствие от трапезы. Знаешь, Саша, как называется человек, который лежит около стола и ест? Симпозиум.
22: Угу.
23: То есть они и ели, и общались. Да. Кого там, кроме Лукула, можно еще вспомнить сколько угодно про то, как древние римляне устраивали пиры с изобилием блюда напитком. Но цивилизация, дорогие друзья, не просто сделала еду неотъемлемой частью культуры человека. Она превратила ее в искусство. Причем в самых разных проявлениях. Приготовлении, потреблении, подаче и застольном общении. Ну, это же не просто еда, не просто жрачка, да? Да. Кстати, понятие гастрономия или гастрономия, как хотите, вот, это греческое слово, а кулинария – это римское слово. Поэтому, когда мы говорим, кто же придумал гастрономию и кулинарию, мы говорим и те, и другие. То есть определенно. Ну, а теперь попытаюсь ответить на тот вопрос, который ты мне задал, Саш. Рацион питания древних греков и римлян был в первую очередь основан на продуктах земледелия и простых доступных ингредиентах. С акцентом на зерно, бобовые, овощи, фрукты, оливковое масло и вино. Мясо и рыба занимали в рационе более скромное место и потреблялось реже, особенно в бедных слоях общества. Основу питания составляли каши, хлеб, похлебки, часто с добавлением сыра, лука, чеснока, разнообразных трав. Главным продуктом у греков был ячмень, из которого делали лепешку, варили кашу и пиво. Хлеб из пшеницы считался более престижным, но он был дороже и менее распространен, особенно до эллинистического периода, но это 4 век до нашей эры. Злаки перемалывали вручную в муку, смешивали с водой, иногда с вином или медом, запекали на камне или в глиняной печи. Блюдо под названием маза, густая масса из ячменной муки, воды и оливкового масла была повседневной пищей большинства греков. В Риме же преобладал пшеничный белый хлеб, особенно в поздний период, и существовало его множество разновидностей, от дешевых черствых буханок до изысканных белых сортов для знати. Оливковое масло играло ключевую роль как жир для готовки, заправка для блюд и даже как заменитель сливочного масла. Масло, которое практически не использовалось. Вообще, если мы говорим про культуру, цивилизацию Древнего Рима, то, конечно, цивилизация заканчивалась там, где можно было посадить оливки и виноград. Ну вот, да, поэтому дальше уже все, это уже другая цивилизация. Масло не только придавало вкус, но и сохраняло пищу. А вместе с ним на столе всегда присутствовали овощи. Капуста, репа, лук, чеснок, огурцы, салат, артишоки. Да, бобовые были неотъемлемой частью рациона. Там чечевица, нут различный. А вот бобы, ну, их варили, запекали, делали пюре. Ну и, конечно, добавляли в похлебку. Эти блюда приправлялись солью, уксусом, пряными травами. Но а в Риме самый популярный был соус, назывался гарум. Это ферментированная жидкость из рыбьих внутренностей, которая добавлялась практически в любое блюдо. Ну, это, дорогие друзья, Саш, может, вы знаете, очень похоже на это вустерский соус, так называемый. Ну, в общем, увидите вустерский соус, попробуйте. Ну, вот такой вот любимая заправка была у древних римлян. Фрукты ели как в свежем виде, так и сушеные. Самый распространенный из фруктов был инжир, виноград, яблоки, гранаты, груши, айва. Ну, из винограда делали не только вино, но и густой сироп дефрутум, которым подслащивали блюда. Сахара не существовало. Сладость получали только из меда, который был основным подсластителем и использовался как в десертах, так и в соусах. Популярными сладостями были орехи, запеченные в меде, лепешки с фруктами и пшеничные каши с добавлением фиников. Ну, как видите, все это мы с вами где-то пересекались с этим, да, так или иначе. Ну, мяса, Саша, ели мало. У греков мясо было связано с жертвоприношениями. Только после ритуала можно было разделить мясо и приготовить его. Но это в основном были ягнята, агнец божий, если вы помните, козы, свиньи, реже коровы. У римлян мясо было доступно чаще, особенно в состоятельных домах, где могли готовить жаркое, мясную рагу и даже изысканные блюда из языков, печенок, мозгов. А бедняки ели вяленое мясо или требуху, чаще всего в виде дешевых колбас. Курятина, гуси, утки также употреблялись, но птицы ценились больше, Саша, за яйца, которых добавляли в тесто, варили, жарили или использовали в соусах. Ну, наверное, вот 80% населения нашей страны утро начинается с яичницы, так или иначе. Ну вот, в Древнем Риме, в принципе, так же. Это естественно. А рыба и морепродукты особенно ценились у римлян. Свежую рыбу ели в прибрежных регионах, а вглубь материка доставляли с ним вяленую или соленую. Ну, конечно, устриц ели, мидии, морских ежей, моллюсков. Ну, да, если мы говорим про какие-то экзотики, да, то они употребляли в пищу фламинго, дитя заката. Павлинов ели, угу. Морских угрей, ну и жареных гусениц. Ну, да.
22: Сергей, а вот образ римлянина ассоциируется с тогой, в которую он был одет. Они действительно в этих тогах ходили?
23: Ну, давайте так. Нормальный римлянин, Саша, среднестатистический такой, да, никогда не выходил из дома в тоге. Потому что для прогулок эта одежда слишком длинная и неудобная. А даже элита признавала тогу исключительно церемониальным одеянием. Там в сенат прийти, на триумф прийти там или еще куда-то. Римляне носили все без исключения статусов, будь то мужчины и женщины, туники. Ну, Саш, ну, это как такая ночнушка до колен или длинная футболка, вот.
22: Ты мне рассказываешь, что такое туника, я прекрасно это знаю.
23: Хорошо, Саша.
22: Зима у них была вообще, что они одели? Как они утеплялись?
23: Ну, да, это хороший вопрос, Саша. Конечно, зима у них была. На всех изображениях мы видим их в легких льняных рубашках и сандалях. Но снег там тоже шел. В холода люди того времени, как и мы, спасались благодаря многослойности одежды. И у них был неограниченный доступ к материалу, который, как известно, согревает лучше других. Шерсть, Саш.
22: Сергей, предлагаю вернуться из Древнего Рима в современную жизнь.
23: Отличное предложение, Саша.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте.
8: Президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине. Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на встрече с Владимиром Путиным в Омске. «Я знаю, вы проявили максимум дипломатических гибкостей на Аляске. Мое скромное мнение, может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — сказал президент республики. При этом Токаев подчеркнул, что отказывается быть посредником в урегулировании между Москвой и Киевом, поскольку знает, что Россия — это великая страна, которая сама справится со всеми стоящими на повестке вопросами. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев прибыли сегодня в Омск для участия в форуме межрегионального сотрудничества. Сергей Собянин сообщил, что ВСУ за неделю запустили более 1400 дронов в направлении московского региона. Большинство беспилотников сбиты на дальних подступах, 143 уничтожены на подлете к столице. Такие данные мэр Москвы привел в своем канале в мессенджере Макс. При этом в Росавиации объявили о введении ограничений в Домодедове, Шереметьеве, Внуково и Жуковском. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Число погибших при ударе ВСУ по Запорожской области увеличилось до 16. В ночь на субботу украинские военные атаковали туристические базы в Кирилловке. По информации губернатора Евгения Балицкого, в числе погибших 5 детей. Он также сообщил, что местонахождение еще 8 человек остается неизвестным. Глава региона добавил, что на месте ЧП работают оперативные службы. Балицкий подчеркнул, что ВСУ нанесли целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. В Грузии завели дело о саботаже из-за отключения электроэнергии по всей стране. Причиной блэкаута стала авария. В ночь на 24 июля без света остались практически вся республика, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие крупные города. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии фиксировались сегодня утром. В службе государственной безопасности Грузии заявили, что ведется расследование неоднократных случайных отключений электричества в соответствии со статьей 318 Уголовного кодекса. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
20: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
24: Гомес, Джорди Алба, Лейнел Месси! Лейнел Месси does it again, he's superhuman!
25: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it!
26: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
27: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
27: Музыка развивается по своим законам. песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать». Говорит Москва.
27: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
22: Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко, и я, Александра Ромашова. Мы сегодня говорим о Древнем Риме. Как там люди жили, чем занимались?
23: Вернемся опять на берега Тибра. Среднестатистический римлян носил носки, причем толстые. Да, они первые их придумали, как сандали, наверное. Кстати, помимо сандалий у них была и другая обувь. Туфли из толстой кожи. Чем слоев больше, тем зимой теплее. В качестве верхней одежды выступали плащи, ну, тонны красивых шерстяных плащей.
22: А какого они были цвета? Их как-то красили?
23: Ну да, конечно, красили. В наши дни бытует мнение, что римляне, как и многие общества, Саша, придавали большое значение разделению людей по социальному статусу. Однако не все осознают, насколько глубоко эта идея проникла в римское общество. К примеру, свободным гражданам Рима не разрешалось надевать пурпурные одежды. Ну, это как в императорском Китае желтый цвет мог носить только император. В римском обществе этот цвет был символом величия, власти и императорского достоинства. Поэтому пурпурные тоги могли носить только император и римляне с самым высоким статусом. Как там в фильме «Кин-дза-дза»? Если в обществе нет дифференциации по цвету штанов, да, это общество, да, нехорошее, скажем так.
22: А почему пурпурный цвет имел такой высокий статус? Из-за дороговизны красителя?
23: Да, пурпурные красители больше дорогие. Все пурпурные красители производились в Финикии, то есть в нынешнем Ливане. Чтобы получить достаточное количество краски, для одной тоги нужно было измельчать 10 тысяч моллюсков. Это делало стоимость пурпурного красителя равной стоимости золота. Римляне любили определять социальный статус по одежде. Императоры разрешали сенаторам и самым богатым жителям Рима носить тоги с пурпурной полоской, но не более того. Вот одна полосочка достаточно, да? В римской системе социального разделения каждый должен был оставаться на своем месте. И только представители высших классов могли публично демонстрировать свое богатство. В Древнем Риме, Саша, кандидат на государственные должности одевались в верхнюю одежду белого цвета. Поэтому слово «кандидат» переводится как «белая одежда».
22: Сергей, а как они общались друг с другом? Где-то время проводили, отдыхали?
23: Ну, термы, дорогие друзья. Будете в Древнем Риме, зайдите в баню. Да, термо значит тепло. Угу. Ну, фермопилы, да? Вот, римские бали были, Саша, клубами для бесед и спорта. Ну, горячие полы. Вот это, наверное, самое главное. Что такое баня в то время? Под комнатами горели печи, которые нагревали воздух и воду, да. Смена комнат. Люди сначала шли в теплую комнату, потом в жаркую, а в конце холодный бассейн. А вместо мыла римляне мазались маслом, а потом соскальбливали его грязь специальной палочкой. Да, ну, весь день. В банях можно было почитать библиотеки, поесть и заняться спортом. Театры, Саш, если мы говорим, кроме бань. Люди смотрели комедии, трагедии и представители мимов. Богачи устраивали долгие застолья с музыками. Самый известный театр был цирк Колизей. Я думаю, что мы это знаем. А древние римляне обожали настольные игры, среди которых были популярны такие, как латрункули, дуодеци скрипта и терни лапили. Они играли везде – в тавернах, на ступенях театров и даже во дворце императоров. Главная настольная игра Рима – латрункули, как сказал. Название игры переводится как «маленькие наемники» или «солдатики». Она была похожа на шашки или шахматы. Два игрока двигали черные и белые фишки по клеткам. А цель игры состояла в том, чтобы окружить и забереть фишку противника, типа «го». Дуодецим скрипта – это название 12 линий. Игра была прямым предком современных нарт. Игроки бросали кубики и двигали свои фишки по трем рядам меток. Что там еще? Терни лопили, да? Ну, это, Саша, простая любимая всеми игра, которая полностью повторяет наши крестики-нолики. Римляне часто выцарапывали поле для нее прямо на каменных плитах улиц. Ну, если мы там найдем древнее здание, там эти граффити сколько угодно, и в туалетах тоже. Император Клавдий так сильно любил эту игру, что даже приказал закрепить доску в своей карете, чтобы играть прямо в пути. А еще там кубики бросали не просто руками, чтобы не было жульничей. Были специальные такие специальные башенки. Игрок кидал кубик сверху, он катился по ступени внутри башенки и попадал снизу с честным результатом. Да. Ну, главным страстью в играх на деньги были, конечно, игральные кости. И ставки, Саша, на спорт. Да. Тотализатор так называемый. Азартные игры, римляне называли их словом «алея», были официально запрещены большую часть года. Но этот запрет нарушали всегда. И все. От бедняков-таверных до самих...

0: Быстрая игра, похожая на камень, ножницы, бумага. А два игрока резко выбрасывали пальцы рук, одновременно выкрикивали число, пытаясь угадать общую сумму.
1: А на что делали ставки?
0: Ну, на гладиаторские бои, конечно. Гонки колесниц. Там, да, в большом цирке. Азартные были очень императоры. Император Август мог проиграть за один вечер целое состояние до 50 тысяч динариев. Император Клавдий так сильно любил кости, что написал об этом книгу.
1: Угу. Сергей, ну вот ты так рассказываешь, что они вот целыми днями только толкались по улице, ели, парились в бане и играли в игры настольные. А они вообще работали?
0: Рабы работали. Они граждане. Они просто получали удовольствие в своем Древнем Риме. Нет, когда будет война, мы пойдем. Да. Действительно, армия составляла в основном из настоящих римлян. Но с годами, как только появились наемники и прочее, это все деградировало. Ну да. А вот поэтому ничего они не делали. Только поддерживали власть. Да, к сожалению. Нет. Говорила, что свобода и демократия Древнего Рима создала для простого гражданина, открыла пути получения любого образования. Любой это может быть и тем, и третьим, и четвертым, и так далее, и тому подобное. Ну, ничем они не хотели, да? Ну, в основном компьютерные игры, как сейчас. Утнутся и играют. И больше ничего не надо. Вот. Поэтому, да, вот так вот. Угу.
1: Хорошо, тогда давай поговорим про образование.
0: В Древней Риме существовало высшее учебное заведение. Но они, дорогие друзья, сильно отличались от современных университетов. А в те времена не было привычных нам дипломов, оценок, единых программ. Вместо этого работали государственные и частные школы для взрослых, где учили самым важным для римлян наукам – красноречию, законам и философии. Высших школ в Древнем Риме, там самое известное – это Атенеи. Это были крупные государственные высшие школы. А самый известный Атенеи открыл император Адриан. Там известные профессора читали лекции по праву, философии, риторике и грамматике. Риторические школы среди молодых людей после обычной средней школы. Главный предмет – риторика, то есть искусство красиво, убедительно говорит. Это было нужно для карьеры политика или юриста. Правовые школы. Две были крупнейшие на империю. Первая была в Риме, что понятно, а вторая, Саша, была в Бейруте. Да, в ней готовили судей, адвокатов и чиновников для управления огромной империей. Как было устроено обучение? Только для богатых. Учиться дальше в средней школе могли только юноши из знатных и обеспеченных семей. Обучение у мастеров. Часто высшее образование состояло в том, что студент просто ходил за известным философом и юристом и слушал, как они спорят друг с другом. Ну, можно было поехать за границу. Считалось очень престижным ехать доучиться куда-нибудь в Афины или в Александрию. Каждый год у студента было свое веселое прозвище. Первый год обучения – дипондии. Ну, копеечка по-русски. Первокурсники были зелеными новичками. Они учили основы римского права. А главным учебником был «Институции» – книга о правах людей. Второй год – «Этикуции». Студенты изучают эдикты, поэтому такая кличка. Да, работы древних судей и там какое-то президентное право приторов. Они разбирали законы об имуществе браков и разводов. А третий год – «Папинисты». Это был самый важный год. Студенты детально изучали труды великого юриста Папиниана. Его тексты считались вершиной юридической мысли. В честь этого на третьем курсе устраивались пышные праздники. Четвертый год – летиции. Это свободные от лекций. Студенты никогда на четвертом курсе не слушали лекции. Они самостоятельно читали сложные юридические документы и судебные решения прошлых лет. В III веке, после того, как Римская империя достигла своего максимума в географическом отношении, уровень грамотности в римском обществе начал снижаться. Уровень образования снизился не только среди солдат, но и среди офицеров, аристократов и даже императоров. Римская армия уже много лет не выглядела грозным. Хотя она была хорошо оснащена и могла легко передвигаться. Однако по сравнению с врагами Рима, она уже была не такой передовой, как раньше. Они сражались так же упорно, как и раньше, но менее эффективно. Ну, потому что не за родину, а за деньги. Вот. Такая вот ситуация.
1: Угу. Сергей, каким богам поклонялись древние римляне?
0: Ну, Саша, давай немножко перейдем.

0: иначе, каким богам они не поклонялись. А римляне видели божественного во многом. Божественные сущности имели родники, пещеры и даже плесень. А в апреле проходил фестиваль Рубигалии, посвященный божеству плесени и ржавчины. Их надо задобрить, плесень и ржавчину, чтобы они не мешали будущему урожаю. Ну, примерно так. Ну, апостол Павел, когда поехал в Рим, оставил после этого туристические воспоминания. И вот он попал в Афины. Его привезли на Акрополь, Саша, и показали, вот боги, которым мы преклоняемся. И там каждому богу был алтарь. Какому богу вы преклоняетесь? А вот Павел понимает, что сейчас его убьют. Ну, или очень сильно побьют, когда скажут, что никого нет. И вот он идет, смотрит и видит алтарь, и написано «Бога, которого мы не знаем». «Вот», — закричал Павел, — «это мой Бог, это точно мой Бог», да? Ну и так далее. Да, поэтому у них были много разных богов. Если, Саша, вы будете когда-нибудь поедете из Ниццы в Монако, Монте-Карло, то там между Монте-Карло и Ниццей будет такой поселок, называется Из. Там жил, например, Ницше. Там даже в свое время был спуск к пляжу, по которому Ницше ходил. Сейчас он рухнул, но когда-то был. Так вот, а что такое название Из? Из – это египетская богиня Изида. Ну, что там, было много египтян? Нет. Просто римляне говорили, если такой народ, который построил такие громадные пирамиды, этой женщине поклоняется, так почему нам не поклоняться? Ничего плохого не будет. Поэтому все новые и новые божества, ну, император был как бог, это тоже понятно. Поэтому там было много всего и разного.
1: Сергей, а что такое весталки?
0: Ну, если говорить одним предложением, весталки – это жрицы храма Весты. Их служение длилось 30 лет. Первые 10 лет они были очень, ну, самыми известными такими представителями религии. 10 лет весталка обучалась всем, что должна быть жрица. Вторые 10 лет она выполняла свои обязанности. И последние занималась обучением молодых весталок. Во главе весталок находилась самая старшая из них. Называлась она Великой Весталкой. После 30 лет весталка могла покинуть храм и даже вступить в брак. Они должны быть, ну, скажем так, непорочные. Но многие оставались и дальше при храме, хотя и считались больше весталками. Но все равно их уважали. Так как многие весталки оставались одинокими до конца жизни, так как выйти замуж, они потеряли бы свой особый статус, а вот к которому 30 лет уже привыкли. Ну и в Риме считалось, что весталки – плохие женщины. Вот, они не приносят счастья. Особенно неудивительно, как эта женщина потратила 30 лучших своей дней жизни, 30 лет своей жизни, да, а, скажем так, так как другие, да, в Риме все-таки мораль была немножко другой.
1: Сергей, а какая-то была борьба за мораль в Древнем Риме?
0: Ну, оригинальная, простите, дорогие друзья. А чтобы избежать путаницы, кто перед тобой порядочная римлянка или проститутка? Ну, иногда порядочные люди одеваются так, скажем так, странно, да, что их иногда могут принять. А вот, да, так как среди проституток было очень много рабынь, поэтому им приказали красить волосы светлый цвет. А считалось, что так они будут больше походить на женщин из варварских племен. Ну, потому что это задавало вопрос, как выявил древний римлян, да, они были все-таки черноволосые. А рабыни могли быть немками, скандинавками, а у них белый цвет волос, что тогда считалось это, ну, скажем так, варварством. Да? Поэтому заставляли всех быть белыми. После этого приказа простые женщины, ну, римские женщины, стали завидовать проституткам, почему они имеют право на светлые волосы, а мы нет. И там были взрывы, там недовольство, женщины роптали, гражданки. В общем, им разрешили носить светлые парики. Но, Саша, на самом деле наше представление о развратном Риме – это, в общем-то, искусно сконструированный миф. Его собрали по кусочкам из политических доносов, древних анекдотов, фейковых новостей и буйной фантазии художников XIX века. Но самое главное, что даже если отбросить все преувеличения, то эта скандальная хроника касалась только городской аристократии. Это ничтожная малая часть населения. Подавляющее большинство граждан жило по совершенно другим законам. Самое интересное, что даже среди высшего света развратное поведение воспринималось далеко не однозначно. С одной стороны, в Риме существовал жесткий моральный кодекс, Морос майорум. Это были нравы предков, среди которых такие были понятия, как верность долгу, фидес, благочестие, пиетас, пиетет, да? А достоинство, дегнитас, и доблюс, виртус. Да. Для римлянина было важно не то, как он отдыхает в узком кругу, а то, как он выглядит на публике и исполняет гражданские обязанности. Например, если Саша, сенатор, вечером участвовал в оргии, но утром не облажался на форуме и не опозорил имя предков, общество смотрело на это сквозь пальцы. С другой стороны, многие аристократы сознательно вели себя скромно. Тот образ Рима, который мы знаем по фильмам «Калигула» или «Бен-Гур», был сформирован не в античности, а в викторианскую эпоху. Европейские художники XIX века были одержимы темой падения империи. Им нужно было показать, почему великая цивилизация пала под натиском германских варваров. Вот они и придумали, что Рим был Содом и Гоморра. Но не совсем так. Ну и скажем, империя же не только Рим, но огромные территории от Британии до Сирии. 80% населения Древнего Рима жило в сельской местности. Это были крестьяне, землевладельцы, пастухи. Поэтому слово «оргии» не думаю, что у них были какие-то в их понимании, как надо жить. Да. Не до этого было, да?
1: Может быть, есть что-то такое из быта древних римлян, что у нас сейчас бы шокировало?
0: Ну, хороший вопрос. При нынешнем интернете шокировать не может, в принципе, ничего, только удивлять. Но, в принципе, дорогие друзья, конечно, общественные туалеты. Вот которые там придумали, деньги не пахнут и так далее, и тому подобное. В общем, это был, конечно, социальный центр. Однако большое скопление людей создавало проблемы с отходами, которые римляне успешно решали, применяя свою инженерную мысль. Вот, то есть в Риме была создана первая в мире система канализации – большая клоака. В ней собирали мочу, потому что моча – это была дорогая такая вещь. Был бизнес, потому что считалось, что чистить одежду можно при добавлении мочи в воду. То есть она как бы разъедает грязь. Бизнес по сбору и продаже мочи достиг таких масштабов, что император Воспасиан 69-80 год н.э. решил обложить его налогом. Да. Ну, знаете, деньги не пахнут. Но он все-таки сказал: «Сынок, титушка, все, что ты эти деньги видишь, они появились благодаря моче». Конец цитаты. Ну, римляне с презрением относились ко многим вещам, но только не к телам-гладиаторам. Римские врачи верили, что употребление в пищу органов гладиаторов, там кровь или печень, может помочь в лечении различных заболеваний. Особенно эффективно они считались при лечении эпилепсии. Вот. Также женщина считала, римлянка считала, что главный афродизиак – это пот гладиатора. Поэтому с них собирался пот, а потом они мазались. Считалось, что этот запах мужчины просто, да, не могут пропустить. Да, он очень возбуждал, да. А вот что еще? Ну, отец мог продать или дать в аренду своего сына в рабство. То есть это было по закону. Он и покупатель договаривались о цене и сроке рабства. По истечении того срока покупатель должен был вернуть сына в том же состоянии, что и получил. Наверное, подросшего только немножко. Отец мог продать сына только ограниченное количество раз. Три раза продать – это нормально, это по-римски, это по-граждански, а четыре раза – нет уже. Забываешься. У капуста. Капуста считалась это главной едой такой великой. Катон старший, суровый блюститель старых нравов, был одержим капустой. В своем трактате о земледелии он посвятил ей целую главу, где с непоколебимой уверенностью заявлял, что капуста лечит все на свете – от язв и глухоты до вывихов и похмелья. Он утверждал, что если перед пирушкой съесть побольше сырой капусты с уксусом, то можно пить сколько угодно, не опасаясь последствиями. Да, здесь бежит у нас такая фраза, как на телевидении, сделана профессионалами, просьба не повторять, дорогие друзья. Да, что римлю нормально, то нормальному человеку смерть, как говорится. Он также верил, что некоторые телесные жидкости человека, появившиеся в капусте, обладают целебными свойствами, и советовал использовать именно жидкость из капусты для омывания младенцев. Да. Ну и, конечно, если капустный лист приложить к груди, грудь начинает расти у женщины. Вот. Поэтому капуста – это главное. Кстати, слово «капуста», как и слово «компот», это однокоренные слова из Древнего Рима к нам пришли.
1: Сергей, а бытовала ли смертная казнь в Риме?
0: Ну, конечно, они были очень затейными, изощренные методы разные придумывали. Могли лишить головы, столкнуть с обрыва, заставить сражаться на арене в качестве гладиаторов, да? Распятие. Но самый страшный вид смертной казни отводился за совершение самого страшного преступления – отцеубийства. Тем, кто был обвинен в убийстве собственного отца, вначале лишали возможности видеть свет. Ему завязывали глаза, ибо считалось, что он утратил право на свет. После этого их выводили за пределы города к ближайшему водоему. Прибыв на место, их жестоко избивали, после чего связывали преступника, запихивали его в просторный, но не слишком мешок из кожи, в который бросали змею, собаку, обезьяну и петуха. Дальше этот груз сбрасывали в воду, где обреченный либо тонул, либо становился жертвой бьющейся в истерике зверей. Ну, вот такие вот, да, товарищи. Ну и последнее, Саша, если мы говорим, что эпиляцию в Древнем Риме делали не женщины, а мужчины. Да, женщины, как бы, считалось это нормальным. Вот, Октавиан Август, император, да, он пользовался раскаленными скорлупками грецкого ореха, который вот уничтожал волосы на своем теле. Ну, вот такой вот Древний Рим.
1: Ну что ж, Сергей, спасибо за пробуждающий воображение рассказ из жизни Древнего Рима. Давай перейдем к нашей исторической викторине. Вспомним вопрос прошлого выпуска.
0: А в прошлый раз мы говорили про самолет Ил-2, и вопрос был такой: какой литературный герой, знакомый нам с детства, был похож на Ил-2? Правильный ответ, Саша, какой? Тини Толкай, да, потому что у него, да, первая голова Тини Толкай для летчика, он туда смотрел, а вторая контролировала заднюю полусферу, если вы помните, там были проблемы с этим. Да, поэтому многие летчики называли так свою машину. Есть у нас правильные ответы?
1: Да, первым правильный ответ прислал Сергей Анопко.
0: Поздравляем Сергея Анопко с хорошей книгой.
1: Новый вопрос.
0: А древняя поговорка гласила: «Все дороги ведут в Рим». Саш, ты это знаешь. А вот, а к какому зданию ведут все дороги в самом Риме, по мнению древних римлян?
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radiovivat@mail.ru. Либо свяжитесь с нами, с Сергеем Виватенко или мной, Александрой Ромашовой, в сети ВКонтакте через наше сообщество. У нас там есть большое сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват История». Ну а на сегодня все. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин рассказал о товарообороте России и Казахстана в 2025 году. Показатель составил 28 миллиардов долларов. При этом за 5 месяцев 2026 он прибавил более 4%, отметил российский лидер. Это динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы, и они определяются в том числе инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее, сказал Путин. Глава государства добавил, что российские предприятия участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане с общим объемом около 30 миллиардов долларов. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев сегодня прибыли в Омск для участия в 22-м форуме межрегионального сотрудничества. Александр Новак заявил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года. Мера будет действовать и для производителей, и для непроизводителей, отметил вице-премьер. В беседе с журналистами он сообщил, что запрет на экспорт дизельного топлива власти отменят по мере восстановления рынка, чтобы нефтепроизводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. Вице-премьер напомнил, что полный запрет на экспорт дизеля из нашей страны был введен 8 июля. Пояснил, что мера позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Росавиация сообщила о введении временных ограничений в Жуковском. Авиагавань не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили ведомстве. Там добавили, что аналогичные ограничения начали действовать в аэропорту Иваново. Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 70 тысяч человек. Только за последние сутки свои дома вынужденно покинули 25 тысяч жителей. Такие данные привел представитель испанского правительства Франсиско Мартин. Он добавил, что, по его информации, жертв и пострадавших нет. При этом в Министерстве внутренних дел Испании уточнили, что большинство эвакуированных – это жители пригорода Мадрида и провинции Авила. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 11 рублей 50 копеек. Доллар 78 рублей 3 копейки. Евро 88 рублей 89 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
5: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего.
4: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: 17.06, столица, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер, в эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях опытный боец нашего шоу-бизнеса, певец Митя Фомин. Митя, я тебя приветствую.
8: Добрый вечер, товарищи.
7: Наши координаты, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также у нас идут видеотрансляции в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Везде вас ждем, подключайтесь, ставьте лайки, задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Мить, мы всегда начинаем с вопроса нашу программу. Ты готов?
8: Смотря к чему. Смотря к какому вопросу я готов. Вообще, я готовился, наверное, лет 50.
7: Вот. Ну, об этой магической цифре мы с тобой будем говорить сегодня, наверное, как минимум пол эфира, да, потому что для тебя этот год юбилейный.
8: Лучше бы мы с тобой говорили, значит, там, о 19, о 21, о 25, 50, ну что же, сказать, из песни слов не выкинешь. Поэтому будем говорить, о чем будем говорить.
7: Мои года, мое богатство.
8: Мое богатство, да, это точно,
7: из песни слов не выкинешь.
8: Совершенно верно.
7: Ну что, друзья, готов, знаешь, к чему? К тому, что мы всегда...
8: Трудовая программа.
7: Да, это безусловно, но мы программу-то открываем с песней.
8: Так, действительно.
7: А у нас, друзья мои, сегодня для вас огромное количество сюрпризов, потому что у Мити абсолютно новый материал.
8: Отчасти новый, отчасти не очень новый. Я хочу сказать, что предвосхитить, вернее, что сегодня я играю концерт в Мумитроль-баре. Всех вас приглашаю. И сегодня я спою те песни, которые не прозвучат там. Это у нас такой будет эксклюзив, да, потому что что-то мы играем чаще, что-то мы играем реже, что-то мы везем в тур в 26-м году. И вот эти песни, которые прозвучат сегодня, я про них, безусловно, расскажу побольше, почему я выбрал именно их.
7: Слушай, ну, хитрец, хитрец.
8: Хитрец не то слово, и на дуде и грец, что самое удивительное. И жнец еще.
7: Красавчик, ну просто красавчик. Друзья мои, вот эта цифра, которая сейчас прозвучала в эфире минуты две назад, вот вы сопоставьте ее, ну никак, никак не бьется, понимаешь? Вот эта вот цифра и вот эта энергетика. Друзья мои, первая песня называется прекрасно «Моя...»
8: «Моя Москва». Я не мог... начать не с нее, а сколько это обращение к любимой столице, ко всем москвичам и гостям города, вообще, конечно, ко всей России, ко всему миру. Добрый вечер, Москва.
7: Живой звук, формула музыки, Митя Фомин. Поехали.

0: вечер.
1: Формула музыки.
2: Митя Фомин, который начал нашу программу со столь актуальной песни для нашей радиостанции, для всего нашего города, который называется «Моя Москва». Я почувствовал себя на концерте, признаю себе честно.
3: Вау, классно. Меня
2: пробивала энергетика. Я всегда говорю правду и только правду в этом эфире. И не только в этом эфире. Ты знаешь, когда артист приходит, все себя по-разному ведут. Но, как правило, те артисты, которые очень-очень давно на сцене, которые уже признаны публикой, слушателями и так далее, их абсолютно по-другому ощущаешь в этой студии. Потому что, ну, не мне тебе рассказывать, что достаточно тяжело, когда перед тобой только ведущий, звукорежиссер и, ну, не супербольшая аудитория, да, это все-таки не концерт. И многие артисты, знаешь, странно себя чувствуют, а все-таки тут опыт.
3: А что они чувствуют, интересно?
2: Ну, они чувствуют, как будто бы они в студии находятся,
3: в звукозаписи. Но
2: они в студии радио, да. Их слушают миллионы слушателей. Поэтому, друзья мои, Мити сразу слышно, он прям как на концерте.
3: Спасибо. Слушайте, а вы знаете, у меня такой своеобразный, как вам сказать, даже саундчек, наверное, и распевка. Почему? Потому что мне сегодня предстоит петь полтора часа. Дольше обычного. И я себе, вот, знаете, позволил так вот роскошно распеваться в стенах вашей студии и, так сказать, можно сказать, на глазах и ушах наших слушателей и зрителей. Поэтому вдруг, если я что-то буду забывать, вы не выключаете радиостанцию. Нет, это у нас действительно все по-настоящему, все по-трушному, как, собственно, и в этой жизни сейчас.
2: Ты знаешь, ты один из немногих, опять же, да, вот выделяем и пишем галочки на полях, артист, который приехал прямо перед концертом. Это, на самом деле, для меня лично о многом говорит, потому что мне кажется, что для артиста не бывает выходных, не бывает свободного времени, график всегда заполнен. Я специально зашел на твой сайт сейчас, сайт твоего тура. Во-первых, да. Он мне нравится, он оформлен в цветах нашей радиостанции.
3: О, да.
2: Он красного цвета, белыми буквами, большими написано «Юбилейный шоу-концерт артист». Тут можно выбрать город, тут бегущая строка. Друзья мои, если вы находитесь в тех городах, которые я сейчас зачитаю, вы обязательно должны посетить концерты Мити. Значит, 4 февраля город Королёв. Прекрасно. 6 февраля Зеленоград, 6 марта Чебоксары, 7 марта Казань, 17 марта Краснодар, 18 марта Ессентуки, 19 марта Ростов-на-Дону, 20 марта Волгоград, 24 марта Барнаул, 25 марта Кемерово и 26 марта Новосибирск.
3: Новосибирск, мой родной академгородок, в котором я, кстати, никогда не выступал. Единственное, что мы ездили туда, знаете, что делать? Вот не поверишь. Купаться на море.
2: Серьезно?
3: Абсолютно. Дело в том, что в Новосибирске есть Обское море. Это, конечно, водохранилище, оно пресное, но, тем не менее, для нас это было морем тогда. Собственно, оно так и называется, поскольку оно действительно достаточно пространное такое. И туда ходили с Новосибирска, с вокзала. Но здесь главное, конечно, электрички в большом изобилии какой-то час, и ты оказывался на песчаных дюнах. Значит, было такое ощущение курорта. И я вот тут... И более того, разросся очень вот этот берег, что там очень много пансионатов, всяких дач модных, валютных. Значит,
2: интересное слово,
3: кстати. Рублевых. Да. Потом люди лодки себе купили, на лодках там ходят. В общем, все там прекрасно и замечательно.
2: Друзья мои, я должен сказать, что возрастное ограничение 12+.
3: Все-таки, да? У меня.
2: Да, у тебя.
3: Программа 16+.
2: Да, программа 16+.
3: Я тут, посмотрел вокабуляр некоторых песен, все-таки 16.
2: Да, программа 16+, друзья мои, а возрастное ограничение у концертов 12+, поэтому вы можете с детьми приходить.
3: Нужно с детьми приходить. У меня столько приходит семей, почему? Потому что люди взрослели с группы, в которой я выступал. Кто-то встречался на концерте, кто-то образовывал пары, браки. Люди женились, выходили замуж, рожали детей, заканчивали институт, университеты, и вот приходят уже с детьми, даже с внуками приходят. Такое, в общем, целое поколение выросло уже, поэтому, конечно же, я буду ждать изменений. У нас все очень красиво, у нас все очень достойно, и местами даже как-то глубоко, вот скажем так.
2: Да. По-другому даже быть не может. Не может. Я хочу посоветовать от себя. Я вообще, честно говоря, тебя как человека, за которым я наблюдаю вот в прямом эфире, с экрана телевизора узнал из проекта «Выжить в».
3: Да.
2: Потому что ты для меня открылся там абсолютно с новой стороны. Я люблю. Я вот почему-то второй эфир подряд говорю, что я потребитель контента реалити-шоу. То есть я люблю их смотреть. Знаешь, я так отвлекаюсь после работы,
3: все скажу правильно.
2: Тебе честно. И, ну, во-первых, ты машина. Во-первых, вот я хочу тебе сказать, что как рука, кстати, спросить.
3: Ты знаешь, Георгий, рука, можно сказать, плохо. Вот я хочу, чтобы наши зрители увидели этот палец, который у меня, к сожалению, действительно пострадал в реалити, который называется «Выжить в Самарканде» во втором сезоне. Это было действительно, я пренебрег мерами безопасности и пробил собой кирпичную стенку.
2: Ну, во-первых, ты в прекрасной физической форме.
3: Да, спасибо.
2: Зрители наблюдали во время проекта. Ты любил там ходить с голым торсом, если кто-то.
3: А там
2: не видел...
3: жарко.
2: Ну,
3: там
2: конечно, по-другому Самарканд. Самарканд, жара. Ну, Митя действительно прям отчаянно пробивал все стены. Я болел. Я тебе скажу,
3: спасибо.
2: За
3: как
2: тебя.
3: Как я болел, ты себе не писаешь.
2: Я расстроился. Я расстроился, особенно во втором сезоне.
3: Мы с Юлей расстроились. Более того, в четвертом, который был, скажем так, заключительно была битвой сезонов, я прям расстроился очень, потому что я ушел очень рано. Меня ушли прям очень рано. И все те, кто меня ушли, конечно, об этом, мне кажется, в ближайшее время пожалеют, потому что на меня слили голоса, и, в общем, как-то я так... Странно, скомканно, обескураженно, глупо вышел из реалити, хотя я мог принести команду гораздо больше. Прошу прощения тем, кто остались в ней и пробыли дольше меня.
2: Скажи честно, ты общаешься с теми людьми, которые были с тобой на реалити? Или они уже...
3: Слушай, я, на самом деле, я такой странный человек, я очень непредсказуемый человек, я вообще мало с кем общаюсь. Вот, а учитывая, что в реалити иногда случайные люди, ты не ходишь туда, там, деревни, аулом, там, или квартиры, да, ты ходишь туда с людьми, которых ты увидишь впервые на съемочной площадке. Ну, то есть ты знаешь их об их существовании, с кем ты общаешься лучше, с кем ты общаешься хуже. Но это не значит, что... Ну, как вам приходится стать одной командой. Но тогда, когда приходится друг против друга голосовать, вы становитесь как бы противниками. Тут как бы не до слаженности, не до вот, знаете, не до единения, да, потому что, ну, как бы это реалити, это игра. И тут надо понимать эту специфику взаимодействия. То есть ты должен вроде как быть вместе, а потом в какой-то момент быть и не вместе. Поэтому тут как бы я могу и ошибаться, а могу и сокрушаться, говорить, как так, против меня. Вот так, Дмитрий Анатольевич, вот так, понимаете, никто спрашивать вас не будет. Как в жизни, вас никто не будет спрашивать. Вас могут выставить за дверь, хлопнуть дверью и никогда больше не позвать. И здесь не будет ни правых, ни виноватых, но так жизнь иногда распоряжается. Поэтому нужно лишь отвечать за то, что делаешь ты, и не делать вещей, которые могут тебя подвести. Я могу сказать, что во втором, в четвертом, то есть сезоне, были моменты и какие-то мысли, высказывания и действия с моей стороны, которые привели к этому шагу. Я так, честно говоря, немножечко там расслабился. Почему? Потому что мне было сложно. Я был единственным человеком из своего сезона. Все остальные там были уже двойками, тройками, а это уже коалиция, это уже команда. И приходить туда со своим каким-то сводом правил в чужой монастырь, конечно, очень-очень сложно. И несмотря на то, что ты команда, люди уже общаются даже невербально на одной волне. Поэтому вот так случилось. Ну, ничего страшного, будет еще реалити. Но зато я вел «Наследники», слушай, это вообще отдельная история.
2: Слушай, это отдельная история, ведь действительно ты прям проводишь один из самых ярких, мне кажется, годов за последнее время. И нам приятно, что ты всегда на виду.
3: Спасибо,
2: и ты настоящий артист. Вот я не зря в самом начале сказал, и ведь... Так и называется твое шоу. Шоу-артист,
3: да.
2: И я как понимаю, заглавная песня.
3: Совершенно верно, да. Мы с нее начинаем, как это ни странно, мы не начинаем с каких-то энергичных, таких всесокрушающих песен, композиций. Мы ее начинаем очень, его шоу, так камерно, очень театрально. Это ту песню, которую написал мой друг и композитор Алексей Романов. Он мне позвонил задолго до моего юбилея, говорит, слушай, я хочу тебе написать такую песню, которая бы тебя характеризовала, а я очень люблю Вертинского. Он говорит, мы должны что-то сделать сделать, вдохновиться, сделать некий омаж этому фантастическому исполнителю и пропустить это через себя. И вот получился такой артист, и он действительно где-то очень автобиографичен, он где-то очень откликается мне, как и все то, что я пою, и мы открываем этой песней мое шоу.
2: Песня-артист Митя Фомин, «Живой звук», за пультом Евгений Воркунов. Поехали!

на ветру. Образ мой легализован, право бис, заткнись, отстой. Я сегодня грустный клоун, добрый клоун, клоун. Злой я был не сразу, в этом правда жизни. Вкупе с алкоголем подыграли мне. В юности, знаете ли, хотел я стать большим артистом.

ветру. Образ мой легализован, правопис, заткнись, отстой. Я сегодня грустный клоун, добрый клоун, клоун. Наверное, глупо было рассказать вам, но вы всерьез, вы слушали меня. Ростовая кукла в старом грязном платье, на исходе жизни, на исходе дня. Где-то в сердце плачет Гамлет, село солнце над Москвой. Мой воздушный шарик рваный выпускает воздух свой. Образ мой легализован, правопис, заткнись, постой. Я артист, артист эстрады, добрый вечер, город мой. Я артист, артист эстрады.

0: «Формула музыки».
1: Певец Митя Фомин и песня «Артист» также называется, как и все, юбилейное шоу, которое вы можете застать в своем городе. И сегодня будет тоже концерт у Мити. Он прямо от нас поедет.
2: Мчит туда.
1: В «Мумитроль-бар».
2: Да, все верно.
1: Кстати, программа «Артист» будет сегодня?
2: Нет, или? Сегодня, к сожалению, будет. Сегодня у нас будет клубное шоу. Мы собрали лучшее, хотя сложно еще в полтора часа вместить лучшее. Мы устроили перекличку в соцсетях. Наши поклонники написали, что они хотят услышать. Что-то мы учли, что-то не учли. Но будем, так сказать, ублажать всех, кто придет. Единственное, что главное, чтобы вместили всех. Вот так.
1: Ну, мы тебе этого искренне желаем.
2: Спасибо большое.
1: Должен быть полный солдаут. По-другому быть и не может у больших артистов.
2: Да, спасибо.
1: Ты очень-очень много лет на сцене, и я нигде не могу найти упоминание, сколько именно.
2: Сколько лет на сцене?
1: Да.
2: Слушай, ну я приехал в Москву, был 98-й год. Соответственно, учитывая, что я сразу же не пошел учиться в ВГИК, куда я поступил, а сразу согласился на головокружительную карьеру поп-идола. Соответственно, с 99-го, 25 лет.
1: Юбилей-то будет?
2: Юбилей...
1: Смотри, юбилей возрастной есть. В следующем году уже...
2: Был как раз вот... Какой у нас? 25-й же год, да?
1: Да.
2: Соответственно... Слушай, вот, значит, в 24-м году, конечно же, мне было 50, и в 24-м я отмечал 25-летие сольной... доме сольной деятельности. 25, да, потому что 99 плюс 25 будет 24. А в прошлом году, кстати, я думаю, вспомнил, где же я отмечал Новый год? Я был в Мрии. Я был в... пел в отеле Мрия в Крыму, в одном из моих любимейших. И отмечал я день рождения в Сочи. Вот так вот.
1: Слушай, счастливый человек.
2: Да не то слово.
1: Мы тебе желаем, чтобы все твои желания прям так и исполнялись. Ты прям как под тост. Водичка, все, что надо. Знаешь, хочется спросить у тебя по поводу твоей песни. Вот у нас заканчивается полчасовка. И хочется спросить по поводу песни, которая идет уже очень-очень много лет с тобой. А я увидел в твоих социальных сетях, что... примерно 15 лет.
2: Да,
1: я говорю про самую громкую.
2: Да.
1: «Все будет хорошо».
2: Да.
1: Это как девиз уже многих-многих в жизни. И как мы сейчас шутили с супругой и с моим сыном, который находится...
2: Я ему спою
1: за...
2: обязательно.
1: Да.
2: Ему да, а остальным нет.
1: Да. Она говорит, вот у нее сейчас лезут зубы, надо ему Митю включать и убеждать его, что все будет хорошо, когда зубы
2: вылезут.
1: Я это
2: сделал обязательно. И на концерте я это сделал, конечно.
1: Сегодня на концерте обязательно эта песня будет, но... Насколько вот твой слушатель тебя одолевает этим вопросом? Митя, сегодня будет песня «Все будет хорошо» или нет? Вот насколько часто это происходит?
2: Я счастлив, что она есть в моем репертуаре. Я счастлив, что Алексей Романов, Александр Сахаров написали ее для меня. И она действительно стала олицетворением надежды, позитива, большого количества русскоязычных людей на планете Земля, я скажу вам, без тени стеснения. Сначала, когда я услышал, я как-то в нее не поверил. Я с тех пор стараюсь никаких оценок вообще никому никогда ничего не давать, потому что все может случиться с точностью наоборот, особенно сейчас. И когда эта песня зазвучала и понеслась, и когда она мне принесла очередной вот этот вайб популярности, я возблагодарил и Бога, и людей, и вообще и моих, и композиторов, что она стала моей. Очень просят часто, очень просят. Не всегда ее исполняю, но когда я чувствую, что без нее никуда, без нее никуда.
1: Друзья мои, сегодня у нас в гостях певец Митя Фомин. Мы после выпуска новостей продолжим ему задавать свои вопросы и слушать песни, которые не вошли в сегодняшний концерт, но эксклюзивно для слушателей «Говорит Москва» они будут исполнены здесь и сейчас. Новости на «Говорит Москва».
0: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 17:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент Казахстана предложил заморозить конфликт на Украине. Касым-Жомарт Токаев заявил об этом на встрече с Владимиром Путиным в Омске. «Я знаю, что вы проявили максимум дипломатических гибкостей на Аляске. Мое скромное мнение, может, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — сказал президент республики. При этом Токаев подчеркнул, что отказывается быть посредником в урегулировании между Москвой и Киевом, поскольку знает, что Россия – это великая страна, которая сама справится со всеми стоящими на повестке вопросами. Александр Новак сообщил об обсуждении Кабмином дополнительных поставок топлива в регионы Сибири. Особое внимание власти уделяют ситуации в Алтайском крае, Иркутской области и Забайкальском крае. Мы на последнем штабе подробно обсуждали то, что можно дополнительно поставить в эти регионы и быстрее стабилизировать там ситуацию, сказал Новак в беседе с «Известиями». Вице-премьер отметил, что правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка. Сложная ситуация с топливом носит временный характер. Власти Москвы напомнили о велогонке «Вечернее садовое кольцо» 1 августа. Соревнования состоятся в нескольких форматах. Предполагается заезды на 109, 94 и 78 километров, а также на 3, 2 и 1 круг по садовому кольцу. Как сообщает сайт мэра столицы, состязание пройдет в мужском и женском разрядах. В зависимости от уровня подготовки спортсменов разделят на несколько. Синоптики пообещали жителям Москвы только два теплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки плюс 24, плюс 26 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В своем телеграм-канале он сообщил, что такая же температура ожидается в столице в последний день месяца, 31 июля. Метеоролог добавил, что в Москве в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность с дождей, к которым добавятся локальные грозы. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные и понедельник, 11 рублей 50 копеек. Доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва.
4: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
5: Я все знаю! Ты убил его!
4: Нет, Люк. Я...
6: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
4: 17.36, столица, у микрофона все так же Георгий Осипов. Всем добрый вечер еще раз. И сегодня у меня в гостях артист, певец Митя Фомин. Я тебя приветствую еще раз.
5: Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Ну а также смотрите нас в Ютубе, во Вконтакте, в Телеграме. Везде подписывайтесь, ставьте лайки. Найдите Митю.
5: Да.
4: И на стриминге тоже залетайте.
5: И тоже найдите
4: музыку, да. И вот сердечки.
5: И приходите сегодня на концерт.
4: И приходите сегодня на концерт в Мумитроль-баре, да. В 20.30.
5: В 20.30 приходите, можно в 21.
4: Слушай, я специально за полчаса думаю.
5: Полчаса, пока раздеться, пока то
4: все. Очередь, досмотр.
5: Пока там действительно там угостить кого-то надо.
4: Да, слушай, а вот у меня вопрос, а после концерта будет возможность с тобой сфотографироваться?
5: У некоторых, но ты знаешь, я вообще никому никогда не отказываю. Я вот иду по улице или так куда-то захожу, и я, в общем, так вот все время говорю «да». Просто если сфотографироваться после концерта, ну, там будет проблематично, скажем так. Я делаю это, как правило, у нас есть... Вот, кстати говоря, вы знаете, что вот ты, очень правильный вопрос. Это в том, что в некоторых городах, даже, можно сказать, во всех, у нас есть такая возможность, это называется meet and greet. То есть это встретиться и поприветствовать друг друга. Все те, кто успевает купить билет там, до определенной даты, все это есть, между прочим, можно найти в соцсетях у меня, у агентства Move Art, с которым мы сотрудничаем. Так вот, если купить билеты до определенного времени, то можно выиграть вот эту возможность совершенно как бы бесплатно прийти на саундчек, посмотреть, как мы готовимся к концерту, пообщаться, сделать фотографию, там, не знаю, сделать сел. Да. То есть это то, что как бы мы практикуем уже давно. На самом деле я... Если бы вот какой-то артист, который мне интересен, устроил эту акцию, а некоторые устраивают, я бы поучаствовал в ней. Поэтому как бы спешите купить правильные билеты.
4: Слушай, я бы тоже бы поучаствовал, это круто. Я не знал, что такое даже существует.
5: Да, такое есть.
4: Но я попал опять в точку, поэтому, друзья, успевайте купить на юбилейный шоу-концерт «Артист в вашем городе» билеты. Они уже в продаже. Даты я называл, города называл. На сайте Митя Фомин вбивайте. Первая ссылка. Красота, очень красиво.
5: Супер, спасибо.
4: Успевайте покупать. Ну а следующая песня, которую мы будем для вас исполнять, не мы, а Митя, а я буду восхищаться и слушать, называется «Завтра будет все по-другому».
5: О, да.
4: Митя Фомин, «Живой звук», поехали.

0: обычно мы называем «Завтра будет все послезавтра».
1: Формула музыки.
2: Митя Фомин и песня «Завтра будет все по-другому». Вот такое вот длинное название, насколько глубинного, о чем ты говорил в самом начале, в этой песне «Завтра все будет по-другому», а «Все будет как?» Все будет хорошо. Слушай, мне очень понравилась песня, я тебе искренне говорю. С моего лица не сходила улыбка, потому что, ну, меня прям вот прет. Я не знаю.

0: тебе за твое творчество. Ну что, мы продолжаем дальше с тобой.
1: Продолжаем, да.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня у вас еще есть возможность попасть на концерт Мити. Это у нас такая вот своеобразный саундчек, распевка.
1: Абсолютно, абсолютно, да. Слушай, по поводу уже прозвучавшей, я могу сказать, что одна из моих любимых в репертуаре. Не могу сказать, что исполняю ее часто, но я хочу, чтобы ее все-таки расслушали, потому что было время, когда... Она давно вышла, на самом деле. Сейчас время расслушивать и рассматривать какие-то вещи, которые... У нас не было времени как-то вот присмотреться к каким-то вещам, которые происходили внутри страны, и мы знаем, что песни, там, явления какие-то, да, опять становятся вновь популярными и востребованными. Это можно сказать, про многое. Поэтому она для меня... И когда я ее услышал, когда я ее спел, я не мог себе представить, что она будет столь... Ну вот столь актуальной, да, потому что сейчас все по-другому, завтра будет все по-другому.
0: Слушай, ну вот тут посыпались вопросы, давай я прочитаю. Михаил Иванов, извините, говорит, не сначала слушаю, будут ли на концерте старые хиты, очень хочется поностальгировать. Это на каком концерте?
1: Да, на каком
0: давайте,
1: концерте?
0: Михаил, сегодня будут старые хиты?
1: Смотря что сказать старым, да? Смотрите, так сказать, кто старое помянет, так сказать, да, тот что там, что с ним будет?
0: Ну, мы можем свою интерпретацию придумать.
1: Ну, все будет хорошо. Значит, что я хочу сказать. Я отчасти соглашусь с Михаилом, значит, что старое, конечно, петь надо, но если он хочет услышать старое, пускай ищет концерты группы Hi-Fi. Вот так, да. Значит,
0: а я думал, что тут старое твое все.
1: Мое старое? Мое старое, я пою все, что хотите. Все, что только можно.
0: Ну, оно не старое, оно уже, мне кажется...
1: Проверенное
0: временем, да.
1: Слушайте, я уже без ансамбля 15 лет. Слушайте, у меня столько репертуара, что мне не вмещается, честно говоря, в концертную программу. Поностальгировать — это всегда прекрасно, но я... Знаете, вот у меня есть друг прекрасный совершенно, зовут его Андрей Бутрин. Живет он в городе Новосибирске. Мы с ним... Он закончил театральное училище и уже является режиссером известным и набирает собственные курсы уже в театральной академии в Новосибирске. А я был вольнослушателем. Так вот, он оказался на моем концерте в Новосибирске и говорит: «Мить, ну ты футурист». И я понимаю, что вот он как человек, который знает историю театра, историю искусства, он сразу, причем он как бы, не могу сказать, что он прям мой поклонник, да, потому что он занят спектаклями, режиссурой, своими абитуриентами и так далее, им есть о чем думать. И он ко мне пришел, говорит: ну ты чистый воды футурист, посмотри на свой костюм, посмотри на то, что ты поешь, ты про будущее, посмотри на свою видеоинсталляцию. Я понимаю, что я футурист, мне что про прошлое-то думать, понимаете? Ну, понятно, что можно поностальгировать, но надо, мне кажется, жить вот не воспоминаниями, а предвосхищениями. Не скрою, больной для меня вопрос, старый репертуар. Я надеюсь, что вселенная придет в себя, и некоторые люди, и позволят мне это сделать.
0: А я думаю, что Михаил тут все-таки про песню «Все будет хорошо».
1: А, это?
0: Конечно.
1: Да, больших количествах.
0: Я думаю, что ты воспринял этот вопрос немножко прям совсем старый. Но я думаю, что тут про классический твой репертуар.
1: Да, будет. Нет, послушайте, он классический у меня весь, хрестоматийный.
0: 343 спрашивает наш слушательница. Всем добрый вечер. Хотелось бы уточнить у Мити по поводу его шоу «Артист». Данный концерт предназначен для зрителей всех возрастов. Хотелось бы пойти всей семьей. Очень ждем.
1: Только с семьей, только никак иначе. Всех берите, всех, кого вы знаете. Для всех, ну... Вы знаете, я бы и детей брал совсем, потому что у меня там нет вообще ничего нецензурного, у меня там нету ничего, так сказать, я прошу прощения, в трусах и не вхожу.
0: Да, ни с кем там не обнимается, не целуется.
1: Нет, там у нас, слушайте, ну, я прекрасно даю себе отчет, какое сейчас у нас время. Я прекрасно даю себе отчет, если вы приходите если заявлено слово «артист», вы знаете, вспоминайте о том, какие артисты были в ваше время, да? Артист действительно, ну, такое понятие вариабельное. Артист артисту рознь, но в нашем шоу все очень, еще раз говорю, достойно, все очень красиво, поэтому приходите все.
0: У Мити Фомина по-другому не бывает, я в этом убеждаюсь сегодня на 100%. Я говорю, для меня открылся по-новому он в реалити-шоу «Выжить в...» А сейчас на моем эфире все мои мысли, они подтверждаются.

0: Да, Сэм. Мы продолжаем вас радовать теми песнями, которые не войдут сегодня в концерт,
1: да,
0: а вошли в нашу эксклюзивную версию эфира. И называется она «Слышь, да ладно».
1: Да, и вот тут я хочу сказать, что если вдруг вот как эта вот песня, которая не будет на концерте, она написана молодым композитором и исполнителем Дмитрием Пермяковым. И она, как это сказать лучше... Скажем так, альтернативно достаточно звучит, и, в общем, она называется «Слышь», уже по названию вы слышите, что она как бы немножечко отличается от того, что я пил, да? Вот. Но это тоже мне свойственно, вы знаете.
0: «Слышь, да ладно!» Да. Это не обращение к гостю, ни в коем случае, это название песни. Митя Фомин, «Формула музыки», «Живой звук», погнали!
1: А это мы уже пели ее, вы знаете, да. Я могу, конечно, еще раз ее спеть, но вроде как два раза-то и не надо, да? Угу.

Любовь у нас была.

0: Да, любовь у нас была, всплыла.
1: Формула музыки.
2: Митя Фомин, песня называлась «Слышь, да ладно», да он бунтарь, слушайте, он, посмотрите, внутри него живет прям вот такой бунтарь-подросток. Во-первых, это модно, это вот сейчас в таком стиле работать модно, и ты не отстаешь от вот прям совсем-совсем молодых исполнителей, тиктокеров.
0: А этому треку лет 5, между прочим.
2: Серьезно? Я вот, признаюсь тебе честно,
0: может,
2: я не слышал.
0: 4. Ну да.
2: Я не слышал, во-первых, такое вот наблюдение маленькое, все треки качают. То есть прям все аранжировки сделаны настолько вот в ногу со временем. Такое услышишь редко, я серьезно говорю. То есть особенно вот когда у нас такой формат, а мне прям каждая песня прокачивает. Во-вторых, это прям такая бунтарская, подростковая, такая, знаешь, вот вроде бы Митя Фомин, я его знаю, я его песни слышал, я видел, как он работает на сцене. Любовь, слышь, дала... Прям мне понравилось.
0: А да, мне тоже. Я... Когда я услышал, я говорю, я хочу ее спеть, эту песню, потому что она про меня. Вот, к сожалению, ты понимаешь, вот этот вайб не всеми поддерживается. Иногда очень сложно убедить радиостанции в том, что артисты разные. Они не только должны петь то, что от них ждут, опять же, скажем так, лидеры мнений и публика. Все-таки, мне кажется, артист должен быть вариабельным и очень и непредсказуем. На то он, собственно, артист.
2: Слушай, ну вот как пишет Роман Любовь, Митя настоящий артист, поддерживаю. Он поддерживает мои
0: Роман,
2: слова.
0: Спасибо.
2: 100% попадание. Во-первых, посмотрите на образы Мити. Я удивлен, что сегодня Митя вообще без шляпы.
0: Но... Наушники.
2: Наушники, да, помешали. Я абсолютно точно уверен. Иначе вот эта вот красивая шляпа, посмотрите на нашу обложку, обложку трансляции. Вы сразу поймете, что там шикарные костюмы. Кстати, вот интересно, насколько ты процентов принимаешь участие в создании костюмов?
0: Раньше все делал я. Лучше бы я это не делал, когда я еще был в ансамбле. А потом, хотя все считают, что так стильно, а потом я все-таки стал прислушиваться к мнению специалистов, все-таки индустрия очень сильно поменялось, появились люди, которые отвечают за разные сферы шоу-бизнеса, в частности, за внешний вид, и, слава богу, спасибо им огромное, потому что это такая огромная работа, и последние вот мои образы, которые появляются в прессе, на дорожках, там, это дело рук молодого, очень талантливого стилиста Даши Зотовой, который, кстати, будет на концерте. И Даша... Но я без моего ведома, так сказать, через меня ничего не пройдет, муха не пролетит. Что если мне не нравится, конечно, если мне говорят, вот это модный тренд, я говорю, я терпеть не могу, вот, скажем так, оверсайз. Я терпеть не могу отсутствие силуэтов. Я терпеть не могу какие-то вещи, которые делают человека асексуальным. Я считаю, что мода и одежда должна подчеркивать достоинства и прятать недостатки. Вот так.
2: Это Митя Фомин, тут нечего добавить, друзья. Если вы хоть раз видели выступление Мити Фомина на сцене, в его образах, вы поймете, о чем он сейчас говорил, потому что они все шикарные и очень интересные. Мы завершаем нашу программу песней.
0: Совершенно верно.
2: Которая называется «Мафия». Мне кажется, вот артистическая мафия и ее яркий представитель сегодня у меня в гостях это Митя Фомин. Песня «Мафия», «Живой звук». Погнали, поехали.
0: И это, кстати, творение моего друга и композитора Алексея Романова. Это наша последняя с ним работа из-под его пера, которая ждала своего выхода достаточно долго. Вы сейчас услышите, почему. Почему?

0: Вот так, товарищи, да.
1: Формула музыки.
2: Песня «Мафия», я думаю, под конец танцевали все. Я думаю, с самого начала танцевали все, по-другому нельзя по твоей песне.
3: Спасибо.
2: Ну что, друзья мои, зададим ему, нашему гостю, дорогому Мите Фомину, наш фирменный вопрос.
3: Да.
2: В чем формула музыки Мити Фомина?
3: В чем моя формула? В том, что я верю в то, что я пою. И для меня эти вещи всегда были очевидны с тех пор, как я, наверное, родился, с тех пор, как я вырос в группе, и с тех пор, как я пою, собственно, один. Для меня они очевидны, важны и проверены временем. А музыка должна быть всегда в жизни.
2: Это был Митя Фомин, и я ему верю. Верю на 100%. Приходите в ваших городах на концерты, юбилейный тур, который называется «Артист». И сегодня концерт прямо после нашего эфира в Мумитроль-баре. Спасибо.
3: Жду всех. Спасибо огромное.
2: Всем счастливо и пока.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 6 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В Кремле отреагировали на атаки ВСУ на Каспийский трубопроводный консорциум. Дмитрий Песков счел эти действия нападением и на Россию, и на Казахстан, и на США. Ведь что такое, по сути, удары по инфраструктуре КТК? Это нападение Украины, в том числе и на Соединенные Штаты, потому что американские компании тоже в числе акционеров, заявил Песков в интервью Вестям. Пресс-секретарь Владимира Путина также отметил, что Киев сейчас не во всем слушается Вашингтон и ведет себя разнузданным по отношению к американцам. Погрузка нефти с терминала КТК была приостановлена 23 июля в целях безопасности. Об этом заявили в Министерстве энергетики Казахстана. Там пояснили, что мера связана с необходимостью обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря. Владимир Путин анонсировал запуск прямого авиасообщения между Оренбургом и Алматой. Частота полетов между Россией и Казахстаном растет, а направлений становится все больше, отметил глава государства. С таким заявлением президент выступил на заседании форума межрегионального сотрудничества в Омске. Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между нашими странами. На очереди открытие рейсов в Алмату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала, сказал Владимир Путин. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения, соединяющего Астану с приграничными российскими городами, население которых превышает 500 тысяч человек. Два человека пострадали при атаке дронов в Белгородской области. Речь идет о жителях города Шебекино. В региональном оперштабе сообщили, что украинские военные нанесли удар по автомобилю «Газель». Борцы самообороны доставили двоих мужчин в шебекинскую ЦРБ. У одного диагностировано осколочное ранение голени, у второго – баротравма, говорится в сообщении оперативного штаба в мессенджере «Макс». Кроме того, в результате атак еще нескольких дронов повреждены складское помещение, грузовой автомобиль. Автомобили многоквартирные дома. Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбой в работе чат-GPT. Жалобы, в частности, поступали из России, США, Казахстана, Германии и Великобритании. По данным сервиса Down Detector, 33% обращений были связаны с проблемами при входе в личный кабинет. Почти 40% пользователей заявили о неприходящих оповещениях, и 17% указали на общий сбой. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 50 копеек. Доллар 78 рублей 3 копейки. Евро 88 рублей 89 копеек. Сейчас в столице солнечно, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
0: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
7: войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о сложном подростковом периоде. Как помочь ребенку пережить этот сложный пубертатный период? На что обратить внимание и как помочь своему дорогому подростку? Сразу хочу представить своего гостя, заместитель главного психиатра по детству города Москвы, директор научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухарева, департамент здравоохранения города Москвы, Марина Александровна Бибчук рядом со мной сидит. Здравствуйте, Марина Александровна.
11: Здравствуйте, Наталья.
10: Я сегодня чувствую, будет очень интересная беседа, потому что уже за эфиром мы много достаточно обсудили. У подростков проблем психологического, психиатрического характера выше головы. Ну и у детей, собственно, все оттуда и идет, как говорится.
11: И у семьи, мне хочется добавить.
10: Вот. Ну, самое главное вообще-то, я так считаю. Ну, да. Вы меня поправите. Давайте начнем с главного. Самые частые проблемы у подростков психиатрического характера на данный момент, в этом году, ну вот в наше, в настоящее время?
11: Депрессия.
10: Подростковая депрессия?
11: С пониманием, что иногда родители, да и сами дети, которые говорят или используют слово «депрессия», под депрессией имеют совсем другое, чем имеет в виду специалист.
10: Так,
11: ну,
10: поясните.
11: Например, врач-психиатр. Угу. Потому что депрессия глазами врача — это сложный симптомокомплекс. Там не только плохое настроение, там не только отказ от привычной деятельности, но это замедление мыслительных процессов, а следовательно, падение успеваемости. Там замедление моторной активности, а следовательно, печальное выражение лица, желание спать в течение целого дня, искажение аппетита. То есть это не только плохое настроение. Потому что обычно родители или сами подростки говорят, ну, у меня как-то не так, ну, или используют разные другие выражения, там, типа, мне хреново. И под этим имеют снижение настроения в виду. Это не всегда так. Но если родители или сам подросток заметили у себя это состояние, то, конечно, нужно обращаться к специалисту, потому что не вовремя замеченная депрессия или не вовремя оказанная помощь может привести к печальным последствиям, потому что вторая тема или, может быть, самая страшная тема сегодняшних дней у подростков — это, конечно, самоповреждение и суицидальные попытки. Это именно то, что беспокоит и по-настоящему пугает, совершенно оправданно, пугает современных родителей.
10: Это в социальных группах, это даже какое-то, ну, модное направление, что ли. Вот, не знаю, в прошлом году, помните, синие киты и прочее, прочее, прочее. Но вот это просто, я не знаю, это какая-то модная тема у подростков, вот себя...
11: Ну, я готова это прокомментировать, да. Что тогда, когда действительно в СМИ гудели синие киты, у нас в центре этих случаев было не так много. И поэтому в реальности ну, то, что публикуется, не всегда соответствует действительности. Я, может быть, там, если как-то это будет уместно, по ходу нашего разговора какие-то цифры приведу, потому что, мне кажется, для ваших слушателей это тоже важно.
10: Конечно.
11: Ну, хотя здесь я, наверное, даже была бы готова назвать эту цифру. За все годы, что вот идея синих китов как-то звучит, у нас было 6 случаев обращений с указанием на синие киты, чтобы было понятно. Давайте это сразу же, наверное, цифрах. Угу. Чтобы было понятно, что Центр Сухаревой Департамента здравоохранения города Москвы — это главное учреждение, и мы оказываем помощь детям от года до 18 с любыми, это принципиально совершенно, с любыми ментальными нарушениями. И Центр Сухаревой является скоропомощной больницей. Это означает, что мы принимаем как в плановом порядке, так и экстренную госпитализацию. И в адрес депрессии и суицидальных намерений это как раз становится важной частью. Так вот, в Центре Сухаревой всего 730 коек. Всего это не значит, что это мало. Да, но мы действительно, я не зря использовала, наверное, слово «головное», потому что у нас и все студенчество, и все повышение квалификации на всю страну, хотя мы больница московская. 730 коек. Так вот, 25% наших поступлений, наших детей, это экстренная госпитализация. А вот из этих экстренных случаев 80% это дети после самоповреждающего поведения или даже суицидальных намерений и попыток. Это большая цифра. И это означает, что это те дети, те подростки, которые самостоятельно или в своей семье не могут справиться с теми сложностями, которые у них на сегодняшний момент возникают в жизни. Это, на мой взгляд, сигнал бедствия, который, конечно, должна подать семья упреждающе раньше, чем случится вот, ну, вот то, что мы называем там суицидальной попыткой или самоповреждением.
10: Марина Александровна, а вот давайте для того, чтобы как раз, чтобы этого не случилось, для родителей, в частности, сегодня, по большей части для родителей будет наш разговор, обратите внимание на вот вообще на ту самую депрессию подростка. На что обратить внимание, вот как раз уже первые звоночки, что что-то не то, потому что мама с папой своего ребенка знают и понимают, что происходит в семье.
11: Первое, на что нужно обратить внимание, это отказ от школы. Отказ от той деятельности, которая, например, там, до 10 лет или до 12 лет казалась ребенку естественной, воспринималась дома как обязанность ребенка, и вдруг ребенок отказывается от школы. Он утром отказывается вставать из постели, говорит, что я не пойду на занятия, или делает массу всяких разных других замещающих действий, там, как бы заболевает, соматическим заболеванием, я имею в виду сейчас, и отказывается от школы. Вот это первый сигнал, потому что я об этом говорила в самом начале, что ребенку с депрессией трудно сосредоточиться. Иногда дети или семья называют это расстройством памяти. Ребенок не может запомнить, например, стихотворение, а раньше мог. Это не нарушение памяти, это нарушение концентрации внимания и мыслительного процесса, он замедлен. Ребенка не надо за это ругать, потому что дальше начинается порочный круг. Ребенок не ходит в школу или у него падает успеваемость. Первое, что делают родители, они обвиняют ребенка в том, что он не доделал задание, что он ленивый. Понятное дело, что настроение, собственно говоря, ребенка в этот момент ухудшается, потому что поддержки дома он не находит. А сам справиться с тем, что ему трудно сохранять концентрацию на уроке и дома, он не готов делать домашнее задание, потому что он не может себя заставить это делать, не получая поддержки, понятное дело, он оказывается в изоляции или в одиночестве. И дальше начинается порочный круг помощи. Ребенок начинает искать в интернете. Там точно совершенно находятся зашифрованные никами. Может быть, даже сверстники или любые другие люди со схожей симптоматикой или со схожими проблемами. И ребенку кажется тогда, что его кто-то хотя бы понимает. Поэтому первое, на что надо обратить родителям внимание, — падение успеваемости. Второе — это нарушение сна. Ребенок не может вовремя заснуть. Под словом «вовремя» я, конечно, не имею в виду 9 вечера для современного подростка. Это, конечно, там, ну, 12. Да, это сейчас, конечно, школьные учителя скажут, что врачи-психиатры не понимают норм.
10: Да.
11: Ну, в общем, врачи-психиатры — это вполне современные люди. Поэтому мне понятно, что семья не может загнать в постель, как говорят обычно родители, кавычу специально, да, это слово, в 9-10 вечера, как это было бы удобно, конечно. В 11 это было бы прекрасно. Но если оставаться в реальности, то это, конечно, 12. Ну, хотя бы в час. Но не в 2, не в 3, не в 4. И дальше тогда все-таки есть надежда, что ребенок утром сможет проснуться там в 7 или 8. Сонливость днем тогда появляется, если ночью ребенок не спит. Поэтому нарушение сна — это трудности засыпания, а с ним может быть связана ведь тревога с трудностями засыпания или с ранними пробуждениями. Такое тоже иногда бывает, что ребенок пробуждается в 5 или в 6.
10: Угу. И засыпает часам в 2, в 3.
11: Да, это реже такая комбинация, но тогда тем более мы должны думать о тревожном компоненте в этой депрессии. Вот это нарушение сна. Нарушение аппетита. Может быть, мы отдельно поговорим о нарушениях аппетита и расстройствах пищевого поведения.
10: Это анорексия, булимия, анорексия. Все вот,
11: да,
10: эти,
11: да,
10: жуткие,
11: да,
10: вещи.
11: Да, может быть, мы отдельно коснемся этой темы.
10: Да.
11: Но депрессия сопровождается, конечно, расстройством аппетита в обе стороны. Ребенок может меньше есть, ребенок может больше есть, или он может особенно есть. Ну, например, в семье приняты совместные трапезы. И как ритуал, семья ужинает вместе. Вдруг ребенок отказывается ужинать вместе и берет свою еду к компьютеру, закрывает плотно дверь. Ну, вот это должно насторожить. Но только, понятное дело, не надо на это реагировать криком, там, провокацией конфликта, потому что самые разные мотивы стоят у ребенка за таким поведением. Это третье. Четвертое, на что нужно обратить внимание, это на высказывание ребенка. Высказывания стартуют обычно с таких как бы безобидных слов подросткового типа «меня никто не понимает». Это вполне привычно во все времена, в подростковом периоде.
10: Бунт, протест, конечно.
11: Да, подростки говорили эти слова.
10: Да.
11: Поэтому здесь нет ничего особенного. Но в этой линейке дальше прозвучат слова, как некоторые конечные фазы, что там нет смысла жить. И вот это уже, конечно, то, что я назвала там, чуть раньше сигналом бедствия. Нет смысла жить. В этом промежутке между «меня никто не понимает» и «я не вижу смысла жить» есть много разных других высказываний, и родители должны уметь слушать своего ребенка. Вот мне нравится девиз вашей радиостанции, который начинается со слова «слушать». Мне кажется, что это, например, эпиграф, может быть, и к нашей беседе, и эпиграф к повседневному труду родителей с любым ребенком, и особенно с подростком, конечно, слушать ребенка и не отмахиваться, находить в себе силы, находить в себе бесконечное терпение и продолжать слушать.
10: Мария Александровна, заслушалась вас, честное слово. Смотрите, все-таки, вот, например, ну, к сожалению, такие ситуации частые. Сейчас нас слушают родители, у ребенка все это есть в комплексе. Угу. Какие дальнейшие шаги родителей? Куда идти? Потому что у нас и родители, в том числе, во-первых, все круглосуточно работают, занятые, то и третье, десятое, надо, может быть, куда-то на отдых, может, он расслабится, он просто устал, у него тут экзамены, и ЕГЭ, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, все будет нормально. У нас родители либо отмахиваются, либо к психологу какому-нибудь частному сходят, и как бы он поговорит. Подросток же, он хитрый человек, он скажет, а у меня все хорошо, все нормально, да, был какой-то момент, мама меня не поняла, все у нас хорошо, а далее процветает и продолжает, в кавычках, вот это угнетающее состояние депрессивного ребенка. Идти аккуратно, уже под какой-нибудь шторкой или под какой-то маской улыбки. Что делать вот родителям, которые вдруг заметили у ребенка вот этот комплекс, и причем уже, например, не одна, не две, не три недели, а достаточно давно?
11: В вашем вопросе услышала сразу три. Или, может быть, три ответа у меня уже готовы.
10: Так.
11: Первый кусочек. Я его называю мифы. Потому что вы сказали о том, что, да, родители пытаются как-то объяснить поведение ребенка, что вот он рассосется, там у нас ЕГЭ, и вот надо действительно просто отдохнуть, там, ну и так далее. Это мифы. Мифы о психическом здоровье, вот о том, что рассосется, перерастет, перебесится, вот сейчас кончится подростковый период, и так проходит жизнь. Мифы ведь не только они про психическое здоровье. Они, собственно говоря, и про вторую часть вашего вопроса о том, куда обращаться. Потому что, конечно, область психического здоровья и взрослых, и детей сопровождается то, что мы называем психофобией, потому что нас боятся.
10: Да.
11: Потому что питаются мифами. Мифами о том, что врач-психиатр залечит лекарствами, врач-психиатр в овощи превратит, а вообще мы поставим на учет, испортим всю жизнь, никогда дальше там ребенок не сможет водить машину или ну, там,
10: не устроится на хорошую работу.
11: Да, да, да, дипломатом он не станет, ну и так далее.
10: Да, да.
11: И еще мы будем, конечно, делать электрошоки и привязывать ребенка к постели. Ну, вот что в таком духе.
10: Да.
11: Вот ну, я каждый раз, когда слышу такие тексты, я прям болею. Потому что это действительно представление прошлых даже веков иногда, мне хочется сказать. Сегодня психиатрическая служба детская, я отвечаю только за детей, выглядит совершенно по-другому. Но возвращаясь, тем не менее, я буду об этом говорить, да. Потому что это связано с вашим основным вопросом, куда обращаться.
10: Угу.
11: Я, ну, собственно, наверное, должна начать ответ на этот вопрос с того, как вообще организована служба помощи детям и подросткам в Москве. И тогда будет понятно, куда обращаться. Служба детской психиатрической и психологической помощи есть во всех, ну, крупных департаментах. Понятное дело, что и в департаменте образования свои психологи, есть в департаменте труда и соцзащиты свои психологи, и даже врачи-психиатры, но я буду говорить о системе департамента здравоохранения. Вот в структуре департамента здравоохранения есть вполне разветвленная сеть участковых врачей-психиатров, которые на сегодняшний день территориально принимают в детских поликлиниках, хотя юридически относятся ко взрослым психиатрическим больницам, и у участкового врача-психиатра можно решить огромный пул социальных вопросов. Это не основная работа, конечно, врача-психиатра. Он, конечно, в первую очередь видит пациента и лечит. Но именно участковый врач-психиатр поможет любой семье, которая обратится, решить социальные вопросы. Например, образовательный маршрут. Особые условия сдачи экзаменов, я имею в виду ЕГЭ. Индивидуальная программа обучения. Вот этот круг вопросов решает участковый врач-психиатр. Участковый врач-психиатр в тех случаях, когда необходимо, поможет с организацией льготного лекарственного обеспечения. И есть дети наши, которые имеют право на бесплатные лекарства. И эти рецепты можно и нужно получать у участкового врача-психиатра. Часть наших детей получает инвалидность. И именно эти вопросы решает участковый врач-психиатр. Иногда наши люди боятся обращения, в том числе в участковую сеть. Я специально начала с таких пугалок.
10: Угу.
11: Но именно там можно получить временную инвалидность. На год или на два будет лишние деньги, а, следовательно, ребенку можно оказать дополнительную реабилитационную помощь у логопеда, дефектолога или еще у кого-то, если вы не найдете этой помощи в государственной сети.
10: Так что не нужно этого бояться, если что. Кстати, еще один миф по поводу психиатрической инвалидности у ребенка. То во взрослой жизни все, вот как раз вот мы сказали, да, волчий паспорт, ничего хорошего не будет. Но смотрите, вы сказали, Марина Александровна, что год или два временно. Если человек, ваш ребенок родной, за это время адаптируется.
11: Продвинулся.
10: У него все хорошо. Инвалидность снимают и вперед,
11: да,
10: из песни.
11: Да, именно так. Вообще, мне кажется, что наше население нуждается в как раньше говорили, в ликбезе.
10: Угу.
11: Потому что подавляющее большинство родителей не знают, например, нашего центрального закона об оказании психиатрической помощи и гарантии прав пациентов при ее оказании. Что помощь психиатрической может быть только добровольной, согласие, ну и так далее. Там многое прописано. Или случай недобровольной госпитализации, соответственно, или освидетельствования, тоже очерчены законом. Это не значит, что любого врач-психиатр может посмотреть. Или любому, это тоже один из мифов, врач-психиатр может поставить диагноз. Это не так, потому что это регламентировано законом. И это хороший, вполне рабочий закон, который как раз, собственно говоря, действительно гарантирует права пациенту. У нас давно нет такого понятия, как учет. С 92-го года, на самом деле.
10: До сих пор это понятие во всех мамских форумах всплывает. Учет.
11: Я сейчас двигаюсь в эту сторону.
10: Да.
11: Этого понятия нет. Участковый врач-психиатр работает в двух направлениях. Есть действительно дети, которые нуждаются в постоянном наблюдении. Мы называем это диспансерным наблюдением. Ну, это, собственно говоря, то, что по-старому называлось учет. Это активная форма наблюдения врача-психиатра. Это означает, что это тяжелые случаи. Это как раз в основном это детки с инвалидностью. И врач-психиатр имеет право активно на себя вызвать, а если вдруг родители давно не приходили, нужно обновить терапию. Врач-психиатр и его медицинская сестра беспокоятся, что рецепты могли устареть. И врач-психиатр или медицинская сестра могут позвонить домой. Это диспансерное наблюдение. Это очень незначительное количество, кстати, детей.
10: Угу.
11: На наш много-многомиллионный город таких детей 30 тысяч.
10: О, да, это как бы небольшая
11: Да, это цифра. Небольшая цифра. Это вот те дети, которые по-старому, то, что мы называли, стоят на учете. Это, еще раз повторяю, это бывшие ПНД, сейчас они называются филиалы психиатрических больниц, территориально этот врач-психиатр располагается в детской поликлинике. Вот эта часть детей на диспансерном наблюдении. Вторая часть, которых смотрит участковый врач-психиатр, называется консультативное наблюдение. Это означает, что можно прийти посоветоваться с врачом и уйти. И на запрос, состоит ли этот ребенок на учете, будет ответ. А в регистратуре нет. Ну, как и взрослый, кстати.
10: Угу.
11: Это так называемый консультативный учет. Вот, к сожалению, на сегодняшний день на районном уровне, в районных детских поликлиниках или вот в бывших ПНД не представлена или узко представлена, так будет, наверное, точнее сказать, психологическая помощь и логопедическая помощь.
10: С логопедами, мне кажется, вообще
11: беда,
10: если честно.
11: Сейчас я расскажу об этом отдельно, да. Вот поэтому мне хочется сказать, что пользуйтесь услугами Московской службы психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты. Хорошая разветвленная сеть, много хороших специалистов. Точно, совершенно вот прям отвечаю за свои слова, потому что несколько лет занималась повышением квалификации для этой организации и учила их специалистов. Много очень хороших специалистов, пользуйтесь, приближены к дому, есть участковые службы в этой большой службе, участковые центры, так, наверное, правильнее сказать, большой службы московской помощи, психологической помощи населению. И вот дальше мы двигаемся в сторону, собственно говоря, центра Сухаревой, большого учреждения. У нас есть головное учреждение, расположенное около метро «Ленинский проспект», 22 корпуса, зеленая парковая зона. Многие люди приходят, жители соседних домов приходят к нам просто отдохнуть, потому что действительно это такая целебная территория. И мне нравится, что в последние годы она становится все более открытой. У нас много появляется соседей из близлежащих домов с колясками, которые гуляют на нашей территории. Она сейчас благоустраивается. Мы красим корпуса в разные смешные детские цвета.
10: Это здорово, так и должно быть.
11: И еще три филиала в разных районах города расположенных. Такие типовые детские садики. И, собственно говоря, по сути, они такими и являются. Дошкольные наши дневные стационары для особых деток, расположенные в районе метро «Речной вокзал», Кузьминки и Калужская, для того, чтобы родителям и семьям, да, правильнее сказать, семьям, которые живут в этих районах, можно было с дошколятами ближе к дому получить ту помощь, на которую они имеют право.
10: Она очень необходима. Мне кажется, таких садиков нужно достаточно много. Ну, потому что особенных садики, деток...
11: Особенных деток много. Много. И, возможно, там мы сегодня говорим о подростках, но, может быть, мы коснемся и аутизма, потому что это такая вне... возрастная категория,
10: абсолютно,
11: скажем так,
10: да?
11: И тогда, конечно, вот эти наши филиалы, работающие по принципу детского садика, конечно, для родителей интересны. И главное учреждение. Вот, собственно, 730 коек на этих четырех территориях расположены. На нашей территории, понятное дело, собраны хорошие врачи-психиатры. Нас 80 человек, 80 врачей-психиатров, 70 психологов, о них я скажу отдельно, 70 логопедов и 30 дефектологов. Вот это такие основные специалисты, на помощь которых может рассчитывать город. При этом при нашем центре есть своя поликлиника или консультативно-диагностическое отделение, мы его называем. И исторически так сложилось, а, кстати, на следующий год наше учреждение отмечает 125 лет. Мы одна из самых старейших клиник города Москвы.
10: Да, Мария Александровна, прервемся, да, немного, буквально на несколько минут новости, и после вернемся и продолжим наш разговор.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
4: 18:30 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Евгений Балецкий объявил 26 июля днем траура в Запорожской области. Глава региона сообщил, что число жертв украинского удара по базам отдыха в Кирилловке увеличилось до 12. В своем канале в мессенджере Макс он уточнил, что спасатели обнаружили под завалами еще одного погибшего. По данным Балецкого, в результате атаки в СУ пострадали 19 человек. Губернатор отметил, что за каждой смертью стоят деньги англосаксов, оплативших теракт. Он добавил, что власти Запорожской области не ждут справедливой оценки этого преступления Киева со стороны Европы. Александр Новак сообщил об обсуждении Кабмином дополнительных поставок топлива в регионы Сибири. Особое внимание власти уделяют ситуации в Алтайском крае, Иркутской области и Забайкальском крае. Мы на последнем штабе подробно обсуждали то, что можно дополнительно поставить в эти регионы и быстрее стабилизировать там ситуацию, сказал Новак в беседе с «Известиями». Вице-премьер отметил, что правительство делает все для скорейшего восстановления внутреннего рынка. Сложная ситуация с топливом носит временный характер. В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали более 70 тысяч человек. Только за последние сутки свои дома вынужденно покинули 25 тысяч жителей. Такие данные привел представитель испанского правительства Франсиско Мартин. Он добавил, что по его информации жертв и пострадавших нет. При этом в Министерстве внутренних дел Испании уточнили, что большинство эвакуированных – это жители пригорода Мадрида и провинции Авила. «Зенит» разгромил «Акрон» в матче первого тура РПЛ. Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 5-0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Таким образом, «Зенит» продлил серию без поражений в российской премьер-лиге до 11 матчей. За это время команда одержала 9 побед и дважды сыграла в ничью. Последнее поражение «Зениту» в чемпионате России 8 марта нанес Оренбург, обыграв соперника на своем поле со счетом 2-1. В следующем туре 2 августа «Зенит» на выезде встретится с футбольным клубом из Оренбурга. «Акрон» днем ранее сыграет с казанским «Рубином». В завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице солнечно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Завтра днем в Москве пасмурно, местами дождь, до плюс 20 градусов. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
12: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
13: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать» – говорит Москва.
5: Повтор лучшего.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
13: Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
10: Мария Александровна, продолжаем наш разговор. Да? У нас сегодня, вот я не знаю, мне хочется коснуться многих тем, но мне кажется, это цикл программы по, вообще про подростков, про детей, про психическое здоровье наших детей. Можно делать психиатрические, какие-то серьезные диагнозы, которых тоже, к сожалению, много. Кстати, вот знаете, сразу вот так с разбега вопрос.
11: Я не ответила ведь до конца на предыдущий.
10: Да. Да, но я все забегаю вперед.
11: Мне давайте, очень много... может быть, их объединю, эти
10: да,
11: вопросы.
10: Да. Давайте. А, вообще хватает, вот ваши как раз, он связан с тем вопросом психиатрической службы, да, вашей большущей больницы, учреждения на ну, громадное
11: на
10: количество
11: детей. На наш
10: мегаполис. Да, на наш мегаполис.
11: Не хватает. Сейчас, да, ну, как вот. Раз, собственно говоря, да. Это продолжение моего вопроса, на который я уже отвечаю. Значит, вот наша поликлиника работает по направлению врачей участковых и самотеком, то, что мы называем. То есть к нам могут прийти любые родители и любые подростки, что важно, потому что у нас есть кабинет кризисной помощи, куда, собственно говоря, приходят дети самостоятельно. После 15 лет, с 15 до 18 мы принимаем их или имеем право принимать без родителей. Хотя, конечно, всегда стремимся, чтобы любые наши дети и подростки приходили с законными представителями. Но мы принимаем по закону, подросток имеет на это право. Кабинет кризисной помощи без записи. Вот пришел к кабинету, вошел и работаешь со специалистом. Это психологи и психотерапевты работают в кабинете кризисной помощи. А в нашей поликлинике, кроме психологов, психотерапевтов, работают врачи-психиатры, неврологи, офтальмологи, врачи функциональной диагностики, офтальмологи. Генетики, что важно, кстати, для наших детей, логопеды и дефектологи. Вот такая большая команда в поликлинике. наша поликлиника принципиально отличается, конечно, от врачей участковых, потому что у нас нет даже диспансерного наблюдения, то есть мы никаких наших детей или никого из наших детей, так было бы, наверное, правильнее, не ставим на учет. У нас просто нет этой функции. И наша задача – это диагностика, лечение и реабилитация. В последнее время появилась еще большая профилактическая работа. Мы читаем лекции, и там я веду часть занятий в департаменте образования для родителей. Ну, то есть мы много работаем в направлении такой дестигматизации, скажем так, нашей службы и просвещения населения.
10: Это очень важно.
11: В разных совершенно наших темах. Не хватает. Кого не хватает? Да, вот вы задали вопрос, да. Хватает или не хватает для нашего мегаполиса. Конечно, правильно было бы, я немножко это упомянула, чтобы на амбулаторном звене не только в нашей поликлинике появились медицинские психологи. Раньше они были, кстати, в детских поликлиниках.
10: Да, потом как-то их и убрали.
11: Медицинские психологи, логопеды, дефектологи должны появиться в детских поликлиниках. Я глубоко в этом убеждена. И, собственно говоря, как заместитель главного психиатра по городу Москве, занимающимся вопросами детства, это вот одна из моих ближайших тем развития психиатрической и там, психологической помощи детям, ну, со стороны департамента здравоохранения. Вот. А дальше, собственно говоря, наш стационар. У нас 18 отделений, и я уже говорила, да, что большое количество разных специалистов. Мне хочется отдельно поговорить о нашей психологической службе, а не о психиатрах, потому что у нас абсолютно уникальная психологическая служба.
10: Чем она уникальна?
11: Смело совершенно об этом говорю. Ну, вот я сказала, 70 человек. Ну, это там, 70 уже с небольшим. Уникальна она, ну, во-первых, тем, что она имеет точно свои диагностические традиции, потому что, ну, психология в России родилась раньше, чем в Европе. И в частности, на нашей территории. Детская служба психологическая была еще в довоенное время. Но это диагносты. А у нас большой коррекционный блок, потому что из этой группы психологов половина – это семейные психологи. Причем это медицинские семейные психологи. То есть это клинические психологи, или медицинские мы их называем, которые получили дополнительное профессиональное образование в области семейного консультирования. И это такое основное, на самом деле, наверное, основная изюминка развития детской службы последних лет. Мы работаем с родителями, мы сотрудничаем с родителями. У нас появились специалисты, которые умеют строить партнерские отношения с родителями, уважать родительский труд, уважать человеческое достоинство и ребенка, и семьи, потому что часто наши родители действительно испытывают давление не всегда толерантного общества, и многие сталкивались с тем, что и в транспорте, и в общественных местах нашим родителям, наших пациентов легко делают замечания, дают советы о том, как воспитывать наших детей, и тем самым очень травмируют родителей, и обижают, и тем самым родители оказываются в еще большей изоляции. Родителям нужна эмоциональная поддержка, родителям нужна информационная поддержка, и вот наши семейные психологи умеют это делать. А кроме этого, их много, да, в каждом отделении у нас есть семейные психологи, и, ну, то есть мы там готовы к этому сотрудничеству. А еще большая группа психологов, корректоров – это специалисты в разных узких областях. Это нейропсихологи. У нас отдельная нейропсихологическая служба. Это специалисты по АБА-коррекции. Это специалисты по сенсорной интеграции. Это специалисты, которые занимаются пескотерапией, танцедвигательной терапией, пантомимой. Ну, в общем, все, что есть в мире, у нас на сегодняшний день есть в нашем реабилитационном комплексе. И в основном эту работу ведут психологи не только, да, это и педагогические работники, в частности, дефектологи наши, логопеды примыкают к этой работе, но в значительной степени это психологический труд. Поэтому я прям с такой готовностью об этом рассказываю, потому что это, конечно, гордость нашего учреждения, это действительно такая часть той стратегии, которая на сегодняшний день реализуется и мною как главным специалистом и как директором учреждения.
10: Потому что это очень важно. Вот сейчас это очень так востребовано. Что могу сказать? Потому что у меня у самой, да, проблема у ребенка, вот, в частности, с речью.

0: вот мы говорили, да, самоповреждающих каких-то моментов у подростков.
1: Да, мой вздох связан с тем, что, ну, там вы реально зашли в тяжелую тему и для специалистов, и для родителей. Потому что, когда к нам приходят уши действительно с самоповреждающим поведением, а к нам действительно, я вот, наверное, в предыдущем вопросе, может быть, не до конца ответила, к нам можно просто прийти, просто позвонить по телефону, записаться или в кабинет кризисной помощи просто прийти посоветоваться. Когда к нам приходят с самоповреждающим поведением, с суицидальными тенденциями и рассказывают о компьютере, то, понятное дело, вопрос, который возникает у специалиста, а откуда у ребенка компьютер? Ну, это мы купили. Ну, понятное же дело, что отобрать же невозможно уже, но это же вы купили. Ну, потому что у всех есть. И иногда мои такие, на первый взгляд, наивные высказывания о том, что, ну, а может быть, родители класса или родительский комитет как-то так в школе позаботится о детях и решит всей школе заменить айфоны на кнопочные телефоны. Ну, вот так вот, радикально. Глаза полны ужаса у родителей, когда они слышат такие тексты от меня. А при этом действительно дети уходят. Вот это слово, страшное слово, я вот буду использовать. Дети уходят. Они уходят от контакта, они уходят от родителей, они уходят из семьи, они уходят в виртуальное пространство, они уходят от себя, что страшнее всего, потому что в виртуальном пространстве можно быть любым. Там же не увидишь, что ты толстый, что ты кривой, что ты необразованный, что ты пишешь со словарем, условно говоря, да? Родной речи имею в виду, конечно. Там можно заменить свою неблагозвучную фамилию на любой ник, там, да. А свою, как кажется, непривлекательную фотографию на любую аватарку. Поэтому там все можно сконструировать и тем самым потерять свою жизнь. Потерять даже не в переносном ведь смысле этого слова, потому что действительно ценность жизни становится другой. Если у ребенка нет навыка совладания со стрессовой ситуацией, а этот навык ведь когда получает ребенок? Ну, когда он учится со своими сверстниками во дворе играть в футбол. И там он проиграл. Или вся команда считает, что вот это из-за него все проиграли. Он учится совладать с отвержением, а совладать с, ну, какими-то другими видами стресса. А в контактах виртуальных этому не научишься. Можно же просто отключить компьютер, выключить этого собеседника и навсегда не иметь к нему доступа, если он обидчик. В жизни же так не получается. Значит, где-то нужно этому тренироваться. А тренироваться можно только в земной реальной жизни. И я глубоко в этом убеждена. И, к сожалению, мы с вами вот действительно, вы упомянули в самом начале, что до эфира коснулись многих разных тем. Я упомянула, что у меня есть некоторая гипотеза своя о том, почему дети уходят вот в это виртуальное пространство, и уходят они из контакта с родителями.
0: Угу.
1: Вот, к сожалению, не они уходят, а уходят родители и уходит семья от ребенка. Согласитесь, что там 10 лет назад, ну, 10 уже, наверное, нет, а вот 20 лет назад, там 30 лет назад привычная картинка. Ребенок 2-3 лет сидит на руках у своих родителей, и они вместе смотрят какие-нибудь мультики, там, ну, погоди, или еще что-нибудь, потом они в это играют, в хорошего зайца, плохого волка, они вместе смеются, и родители с ребенком разделяют его переживания. Ребенок учится вместе с родителями тоже разное проживать. А что сейчас происходит? Ребенку дают планшет, 2-летнему.
0: Это уже в коляске сидит годовалый.
1: Да, ну хорошо, 2-летнему все-таки дают так. Планшет. И это очень удобно. И родители двигаются в сторону удобства.
0: Для себя. Легче, спокойнее.
1: Да, потому что в этот момент можно тоже сидеть в своем компьютере или заниматься какими-то другими делами. Сейчас мы взрослых не будем обсуждать. Но в этот момент ребенок

0: оказывается наедине со своими переживаниями. И он не разделяет ту информацию и тот опыт, который он получил в игре или в просмотре, если ему была там предоставлена какая-то возможность просмотреть какой-то сюжет, он не разделяет и свои эмоциональные переживания или свои идеи с благожелательно настроенным взрослым, то есть с родителями. Он не получает этого навыка. И, значит, он его не получает и в 3, и в 4, и в 5. И дальше, тем самым, собственно говоря, вот тогда, в этом возрасте, не формируется у ребенка отношение привязанности. А дальше, если не формируется отношение к привязанности к одному взрослому или там, к двум взрослым, эмоциональной привязанности и интеллектуальной привязанности, то дальше они ведь так и не формируются. И дальше ведь совершенно вышло из нашего лексикона словосочетание «закадычный друг». Потому что друзья, они все теперь, кто на там ВКонтакте есть на стене,
1: да.
0: Их может быть там сотни или тысячи, или лайки, можно их коллекционировать, и все это мои друзья, и с ними можно разделить, я тоже кавычу это слово, разделить свои переживания, разделить с тысячью, а значит, ни с кем. Потому что ведь, на самом деле, пошептаться с закадычным другом и поплакать вместе, и позлиться на родителей в подростковом периоде, но с одним избранным, и увидеть его глаза, и услышать от него, от конкретного, тоже с дрогнувшим голосом, а ты знаешь, а мы вчера помирились, я для этого сделал вот это, и увидеть слезы, и вытереть эти слезы. Но ведь это же кайф человеческого общения. У современных детей другой кайф. Да, вот коллекционировать количественно, а не качественно. Мы, не, наверное, ну, там, люди моего поколения не могут и не должны бороться с ну, каким-то трендом, да, который есть сегодня. Это бессмысленно. Но мне кажется, что здесь нужно использовать не частицу «или». Не «или одно», «или другое», а «и». Пусть будет планшет, и пусть будет интернет, но будет и родители вместе с ребенком в 2 года посмотрят то, что они ему предлагают увидеть в планшете. Вместе пройдут этот маршрут в игре, вместе посмотрят мультфильм, вместе потом будут обсуждать, а потом в подростковом возрасте вместе посмотрят разное кино, и вместе, а потом будет процедура обсуждения. И здорово, если родители там, 10-летнего ребенка или 12-летнего ребенка посмотрят фильм, который родители смотрели, ну, например, там «100 дней после детства» или «Вам и не снилось».
1: Прекрасный там, фильм, это я его до сих пор с мурашками вспоминаю,
0: да,
1: сколько раз я его смотрела.
0: 10-12-летних детей, смотрите, да, все омолаживается.
1: Да.
0: Когда-то это был фильм для 15-летних,
1: да.
0: А теперь я говорю для 10-летних. Но его надо обсуждать. Потому что там есть много сюжетных линий, важных очень для семейного просмотра. А потом ребенок растет, и появляются какие-то другие темы. И это не значит, что между родителями и детьми не должно быть границ. Обязательно должны быть. Но они должны быть обсуждены. Это предмет тех правил, которые за семейным столом, за там семейным обедом обсуждаются внутри семьи. И тогда, к врачу-психиатру или к психологу родители обратятся совсем по другому поводу. За хорошими книгами.
1: Кстати, да, почему-то об этом не думают. Все по-плохому, а ведь можно...
0: Нет, конечно, у нас есть прекрасные подборки. За текстами просвещенческого характера к нам можно обратиться, да, за подборкой фильмов для разных возрастных категорий или для разных тем. Да, у нас есть, например, подборка мультфильмов, это удивит совершенно, наверное, наших слушателей, о разговорах о сексуальном развитии ребенка.
1: Это вот, кстати, очень важный момент, потому что многие родители стесняются, боятся, и эту тему не поднимают. И вот подросток черпает из других источников все, что хочешь.
0: Родители удивятся, что, наверное, что мы предлагаем для разговора о психосексуальном развитии мультфильм «Бэмби».
1: Mm. Не ожидала такого поворота событий.
0: Конечно. Ну, у нас есть реально много очень симпатичных идей, и мы знаем, в каком возрасте, как посмотреть родителям с ребенком Бэмби, чтобы коснуться вопросов психосексуального развития. Например, Бэмби. Ну, и разных... Ну, я знала, что вас это удивит.
1: Удивило, честное слово. Поэтому просто родители должны знать. Вот, кстати, не так много времени до конца эфира у нас осталось. Мария Александровна, ну давайте самые важные советы мы дадим родителям по поводу профилактики самых депрессий у подростков. Конечно, все идет с детства. Все как родители в семье, вот сейчас вас слушала, общаются с ребенком, как они строят те самые отношения. Вот я на примерах моих подруг видела абсолютно противоположные такие вот отношения. Где-то там диктатор родителей и ребенок, он просто убежал 18 лет из семьи и говорит, я не буду таким родителем, и очень тяжелые отношения. А где-то родители закадычные друзья, и это другая
0: крайность,
1: где тут уже не поймешь, кто тут мама, папа, брат, сестра, потому что он ребенок, он ну, взрослый уже человек, он не видит, что это родитель, тут по-другому нужно относиться. Кстати, вы знаете, я вот все чаще думаю, что какие-то лекции для будущих родителей, не знаю, для подростков, мы уже много раз в эфире обсуждали, что учить подростка, как ему быть родителем в будущем, потому что это закладывается, мне кажется, как раз вот... Вы думали об этом в школе, как раз вот в этом периоде?
0: Да, и даже одно время я вела такие занятия в школах. Но современное законодательство блокирует эту работу.
1: Очень жаль.
0: Врача в школе. Поэтому, да, это почти невозможно.
1: О профилактике.
0: Профилактика.
1: Да.
0: Ну, мне казалось, что я так немножко попыталась разбросать по нашему разговору такие разные идеи. Но, ну, конечно, разговаривать.
1: Да.
0: Разговаривать. С подростком разговаривать. И, кстати, наверное, вот важный такой дополнительный кусочек. А когда я говорила о том, что слушать разные высказывания ребенка, вот есть текст, на который надо обратить внимание и насторожиться. Так бывает, что ребенок родителям или в сетях даже иногда пишет такой текст: «Вот моему другу плохо, другу нужна помощь». Вот мне прям хочется сказать: родители, помощь нужна вашему ребенку. Это почти всегда замаскированная форма поиска помощи самим подросткам. Мы сейчас делаем новую версию нашего сайта Центра Сухарева, и там прям отдельно у нас есть кусочек, связанный с профилактикой, и прям отдельно выделили фрагмент сайта для подростков. Прям вот отдельно выделены блоки вопросов, там «я и любовь», «я и семья», «я и секс», «я и зависимости», для тексты разные для подростков. В том числе там есть кусочек «как помочь другу». С пониманием, что на самом деле там могут быть ответы для подростков, как им самим себе можно помочь. Значит, вот разговаривать и быть внимательными вот к разным таким текстам. Второе, может быть, первое. Родителям друг с другом договориться об общей концепции воспитания. Мама с папой и бабушки с дедушками должны на семейном совете выработать общую линию поведения. Потому что крайне опасно, когда мама говорит или обещает одно, а папа говорит или обещает диаметрально противоположное. И это создает, или наоборот, не создает коридор некоторой безопасности поведения ребенка. Поэтому первое, с чего, наверное, нужно начинать любой семье, договориться на берегу, что называется, взрослой части семьи, о том, что они ждут друг от друга и от своего подростка. Провести ревизию тех правил, которые есть в семье. Потому что ребенок растет, правила меняются. И то, что годилось для ребенка 9 лет, не годится для 12-летнего подростка. Нужна ревизия. Но сначала взрослой частью семьи, а потом вместе с ребенком. И, наверное, я пожелала бы в этой части разговора с подростком, и, наверное, может быть, всегда, родителям, вашим слушателям, ну, таких двух составляющих. На первый взгляд, они противоречат друг другу. Мне хочется пожелать родителям устойчивости, а следовательно, последовательности в поведении и гибкости.
1: Это важно. Терпение, терпение. Это вообще всем родителям круглосуточно и навсегда желается.
0: Верно, и терпение.
1: С абсолютно разными детишками, и с особенными, и с обычными, потому что иногда, вот это мое личное мнение, с особенными даже легче, чем с обычными, казалось бы, детьми. Вот согласитесь, нет, Марья Александровна, но вот мне иногда так кажется.
0: Смотря какие особенности. Вот. Здесь я прям...
1: Да, тут спорный вопрос.
0: Спорный.
1: На этом завершим нашу программу. Было очень интересно.
0: Спасибо,
1: Марья Александровна, большое спасибо, что пришли. Я думаю, у нас на самом деле тем для разговора. Мы перед эфиром долго общались. Я думаю, цикл уже даже сделаем, потому что проблем много, и хочется обо всем рассказать. Еще раз представлю своего гостя. Заместитель главного психиатра по детству Москвы, директор научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухарева, департамента здравоохранения города Москвы, Марина Александровна Бибчук у нас в гостях была. Спасибо большое вам.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 7 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минобороны отчитались о нанесении ударов по портам Черноморска и Николаева. Российские военные поразили инфраструктуру и суда, использующиеся в интересах ВСУ. Вооруженные силы России применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты. Кроме того, в сводках оборонного ведомства говорится, что в порту Николаева уничтожен быстроходный десантный катер ВМС Украины. Также поражены 3 сухогруза, которые осуществляли доставку вооружений в порты Черноморской Одессы. Мария Захарова опровергла информацию о переговорах глав МИДов России и Японии в Маниле. Сергей Лавров и его коллега Тосимитсу Мотеги лишь обменялись приветствиями. Обсуждениями международной повестки двусторонних отношений не было, уточнила дипломат. Официальный представитель внешнеполитического ведомства привела такие подробности в своем телеграм-канале. В публикации она рассказала, что японский министр поздоровался с сидящим за столом Лавровым, на что он, не вставая в полоборота, ответил протокольной фразой. При этом Захарова подчеркнула, что российская сторона от контактов никогда не уклонялась. Глава японского МИДа 23 июля рассказала о первом за 6 лет личном контакте с Сергеем Лавровым. Министр сообщил, что коротко поговорил с ним на полях встреч о АСЕАН в Маниле и обсудил, как со старым знакомым, двусторонние отношения и региональные вопросы. Илон Маск признал себя бывшим триллионером. Предприниматель сообщил об этом на своей странице в соцсети X после резкого обвала акций компании SpaceX. Бывший триллионер, говорится в публикации бизнесмена. По данным Forbes, состояние Маска на текущий момент оценивается в 725 миллиардов долларов. Предприниматель стал первым в истории триллионером почти 2 недели назад после первичного публичного размещения на бирже акций своей аэрокосмической компании SpaceX. Синоптики пообещали жителям Москвы только 2 теплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 24, плюс 26 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В своем телеграм-канале он сообщил, что такая же температура ожидается в столице в последний день месяца, 31 июля. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник 11 рублей 50 копеек. Доллар 78 рублей 3 копейки. Евро 88 рублей 89 копеек. Сейчас столица солнечно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Нервная система и как ее тренировать». В эфире фитнес-эксперт, нейротренер Ирина Ситникова. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. у родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И, конечно, мы все читаем новости, все видим, что происходит, в том числе с предпринимателями. И у нас даже был отдельный эфир про закрытие бизнеса, когда это зрелое решение, а не провал. Но ведь есть еще рядовые сотрудники, их семьи, дети, кредиты. И для них такое решение собственника – это гигантский стресс. Время непростое, тревожное, и это касается не только финансовой части, но и безопасности. Почему в этих обстоятельствах одни сохраняют способность думать и действовать, а другие только паникуют, теряя контроль над собственной жизнью? Сегодня тема нашей программы – эмоциональная устойчивость и психологическая зрелость в период стресса и неопределенности. И чем это отличается от привычки молча терпеть? На что опереться в периоды длительной неопределенности в работе, в личных отношениях? Почему сегодня, несмотря на все ограничения возможностей у современного человека, доступа к информации больше, чем когда-либо, и возможностей? Но это не делает нас спокойнее. Пишите, что вы думаете, что вы чувствуете. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутьюбе. Можно там тоже нам написать. И кроме того, на нас можно посмотреть. Сегодня у нас в гостях очаровательная Анетта Орлова, психолог, кандидат социологических наук. Анетта, приветствую.
6: Здравствуйте.
4: Ну, в общем-то, наверное, главный вопрос как раз в том, что у нас есть все, и возможности, и информация, но как будто бы это только добавляет тревожности.
6: Ну, мы в любом случае не можем существовать вне контекста. Поэтому если вокруг много информации, а мы от нее будем закрываться, пытаться ее игнорировать, это тоже будет означать, что мы с этой реальностью не взаимодействуем. Это тоже не очень хорошо. Информация, она создает определенное состояние, хотим мы или не хотим. И формируется состояние такого хронического стресса, потому как все время возникает что-то, что вызывает много тревоги. На фоне вот этого хронического стресса у каждого человека есть свои жизненные обстоятельства, есть свои вызовы, с которыми он сталкивается. Это очень разные вызовы, от какой-то болезни до закрытия бизнеса, пересмотра каких-то отношений, которые были раньше, которые были напитывающими, а теперь они совершенно другие. И вот это состояние создает еще дополнительный как бы острый стресс. И получается, что острый стресс накладывается на хронический стресс, градиент стресса повышается, и люди перестают порой справляться. И действительно, часто именно в такие моменты, хотим мы или не хотим, мы начинаем регрессировать. То есть люди очень по-разному регрессируют. Кто-то регрессирует по линии онтогенеза, то есть к более раннему возрасту, то есть становится как будто бы младше по возрасту. А есть люди, которые регрессируют по филогенезу, то есть они регрессируют по пути более раннего развития цивилизаций. Вот мы можем даже представить, когда на улице кто-то спорит, дорога, да, то там регресс идет именно такой, то есть начинают друг на друга нападать немедленно.
4: Первобытные правила,
6: да? Первобытные правила, да. А в обычной жизни мы можем видеть, что большинство людей, когда возникает какая-то стрессовая сильная ситуация, с которой они не могут справиться, потому что вот эти внешние стимулы больше, чем психика может в конкретный момент вместить, в такие моменты они как будто бы немножко превращаются в детей. И каждый реагирует так, как реагировал бы ребенок, ну, в зависимости от того, в какому возрасту он регрессирует.
4: Даже в фильмах есть такие примеры, когда главный герой заболевает очень сильно, приходит к своей матери и просит побыть с ним, полежать рядом,
6: да,
4: снова
6: да.
4: превращается в ребенка, вот в буквальном смысле, как вы описали.
6: И иногда даже при очень больших стрессах вот такая именно психосоматическая реакция, то есть человек демонстрирует поведение очень раннего возраста именно бессознательно для того, чтобы получить поддержку, получить внимание, и в этом смысле, приходя к матери, он получает внимание. Кстати, взрослые люди таким образом решают вопросы, когда в ситуациях большого стресса они не могут справиться с тем, что происходит, не могут найти выход, но они начинают чувствовать себя постоянно больными, они начинают ходить по врачам, у них реально есть жалобы, но, по сути, на бессознательном уровне вот эти походы к врачу, врач становится той фигурой, которая замещает родительскую. То есть, приходя к врачу, можно получить вот ту поддержку в рамках того, что врач все равно проявит внимание, скажет, что делать, даст свою точку опоры. То есть, таким образом, люди как будто бы получают пространство и место для того, чтобы получить вот эту поддержку.
4: А выкладывать ролики в социальных сетях и, так сказать, жаловаться на происходящее, это тоже немножечко из этой истории? Ну, то есть понятно, когда это делает предприниматель, который говорит, что у него, например, что-то случилось с товаром, и, пожалуйста, выкупите остатки, если вы любите нашу компанию. А есть часть предпринимателей, которых так или иначе напрямую острые обстоятельства не коснулись, но есть общий контекст, понятно, что и высокая ключевая ставка, и другие факторы экономики, но, тем не менее, человек начинает плакать на камеру, рассказывать в соцсетях, вместо того, чтобы, не знаю, заниматься операционными вопросами и решать там свой баланс сводить.
6: Но это тонкий момент. Почему? Потому что все зависит от конкретной ситуации, конкретного человека. Мотивы будут разные. Ну, первый мотив — это ключевой. Один из копингов таких достаточно конструктивных — это просить помощи. Вот те предприниматели, которые попали в сложную ситуацию, например, для них записать ролики, как ты сказала, и попросить, чтобы у них выкупили товар, это конструктивный копинг, получить поддержку и помощь от тех людей, которые к ним лояльны. Если мы говорим о людях, будет вторая категория людей, которые просто в тревоге, и для того, чтобы как-то справиться со своим тревожным состоянием, им нужно с кем-то соединиться. И они соединяются посредством вот этих роликов и эфиров, то есть, по сути дела, они эвакуируют свою тревогу в общее поле информационное, и таким образом им становится легче, потому что они как бы вот то напряжение, то, что у них внутри накопилось, они выбрасывают, такая эвакуация внутри себя для того, чтобы сбросить вот это патологическое возбуждение, которое у них есть. Есть третья категория людей, которые просто используют это как повод для того, чтобы тема залетела, тема актуальна, тему смотрят, я сейчас найду какой-то для себя вариант, каким боком припёком я могу с этой темой соединиться, и я буду записывать ролики. Это уже совершенно другая история.
4: Ну вот есть даже как раз обвинение части этих предпринимателей, если быть точнее, именно рестораторов, в том, что они жалуются вместо того, чтобы решать конкретные задачи и как-то оптимизировать свои процессы.
6: Ну, дело в том, что очень много моментов, да, когда понятно, что есть категория, которая будет обвинять этих предпринимателей.
4: Ну, это один известный, да, ресторатор, да.
6: Да, это тоже очень удобно. Кто-то один скажет, что я круче вас, и я вот могу по-другому. А вот вы там ноете и ноете. Но на самом деле это тоже разный способ реагирования на стресс. Вот у него героический сценарий, он зашел в героический сценарий. А они, например, в этот момент зашли в жертвенный сценарий. По сути дела, это тоже разные способы справляться со стрессом. Если в это время человек ничего не делает, а только сидит и жалуется, это одна история. Если он параллельно делает, а потом параллельно сбрасывает напряжение тем, что он жалуется, ну ок.
4: То это конструктивно, да?
6: Ну, я бы сказала бы так, что, может быть, я бы не назвала бы это суперконструктивным, потому что все-таки человек наполняет пространство вовне еще большим объемом тревоги. То есть это, наверное, может быть, не суперконструктивно, но...
4: То есть сам справляется?
6: Да, ему легче, но за счет кого? Да,
4: да. Всем остальным отравляет.
6: Да, поэтому, да, да. Поэтому здесь как бы я бы сказала, что такой спорный вопрос, но все-таки мне кажется, что в большинстве своем люди, которые предприниматели, они все равно стараются справиться. другой разговор, что очень многих людей внезапность и неопределенность, и когда они не могут это уложить логически, да, для них это такое пространство, это уже не просто стресс, это травма. То есть они попадают в травму в рамках вот этого травматического опыта, они начинают мыслить не как взрослые люди, а они затапливаются своими аффектами, следами этих аффектов, они затапливаются этим неприятным возбуждением, очень часто начинают видеть все совершенно в самом худшем варианте. И мы тоже это говорим о том, что это не от хорошей жизни. Поэтому действительно многие люди утрачивают конструктивность в такие моменты, а кто-то эту конструктивность может сохранить. И они молодцы.
4: Ну и самое главное здесь как раз отличить, что нужно принять, а что я могу изменить, да, вот это...
6: И здесь мы говорим...
4: Где эта мудрость? Если не ошибаюсь, вот у вас есть как раз курс, который помогает женщинам смотреть на партнера, где
6: да.
4: вот он реальный, а где это
6: да.
4: твоя проекция.
6: Да, но это про отношения, это немножко
4: да.
6: другое.
4: Но
6: да.
4: и про реальность точно так же, ведь не всегда понятно, где ты сам конструируешь и живешь уже в каком-то симулякре, да, который ты придумал, а где вот она реальность, уровень этой тревоги, неопределённости.
6: Это очень сложный момент, потому что вера в другого человека и иллюзорная мечтательность — это не одно и то же. То есть поэтому, да, одно дело, я верю, я стараюсь доверять, и я хочу видеть хорошее, и я понимаю, что другой человек, он не идеален, и я принимаю его не идеальным. Другое дело, я начинаю другого человека наполнять своими идеями о нем, потому что мне так удобно. И то же самое в любом стрессе, да, то есть нам нужно для себя понять, вот эта реальность, она такая. То есть либо я быстро реагирую на эту реальность, то есть я выигрываю что? Я здесь выигрываю в первую очередь время. То есть те люди, которые быстрее реагируют на любую стрессовую ситуацию, у них появляется время для того, чтобы быть первыми. И часто быть первыми – это важно. Есть люди, которые не могут быть первыми, им нужно время, они должны, в общем-то, очень длительное время смотреть на опыт других людей, а еще они замирают в этот момент. И те возможности, которые бы могли бы быть, если бы они были первыми, они упускают. То есть здесь, к сожалению, да, каждый человек, он вот в инвестициях есть такой важный критерий. Как он, профиль риска, да, ты как человек, который много лет занимаешься этими эфирами и связан с экономикой очень хорошо, и СРБК, ты понимаешь, что вот этот рисковый профиль, он очень важен. Вот есть люди, которые идут в предприниматели, при этом они по своему психотипу, у них очень хрупенький этот рисковый профиль. Они не в состоянии выдерживать неопределенность, они не в состоянии выдерживать долговые обязательства, они не в состоянии выдерживать турбулентность. Для них безопасность – это ключевое.
4: Для них более консервативные стратегии подходят.
6: Для них все
4: да, там банковские вклады
6: да,
4: или ОФЗ.
6: Да, для них консервативные.
4: Но доходность меньше, чем высокорисковые
6: да,
4: активы.
6: Да, и они готовы зарабатывать меньше, но для того, чтобы это было стабильно. Но мир вокруг говорит, все должны быть предпринимателями, они как бы идут на пределе своих возможностей, и когда в этом предпринимательском опыте возникает ситуация, которая очень стрессовая, то для них эта ситуация превышает их возможности. И тогда вместо того, чтобы собраться, вместо того, чтобы сказать, стоп, я взрослый, я не ребенок, ситуация неприятная. Вот сейчас у меня много приходят на консультации люди, которые прям так и говорят. У меня, например, большой проект. Я там делаю какой-то подряд большой. Вот у меня там октябрь-ноябрь сдача, это госзаказы. Я должен сделать идеально. Но у меня сейчас, на данный момент я вкладываю свои деньги, потом мне это оплатят. Но у меня срывы в чем? В том, что я срываюсь на коллектив, я срываюсь на свою семью, я начинаю часто употреблять спиртное. И когда мы начинаем разбираться, оказывается, что глобальный объем ресурса выжимает у него вот это ощущение, что он должен, что проект идет, что на самом деле у него все нормально, что он справляется с задачами, что он укладывается по срокам. Но для него вот это состояние, что он должен, превышает его возможности. И тогда вот он начинает такую турбулентность. Поэтому на этапе, когда мы выбираем то, чем мы хотим заниматься, мы, конечно же, стараемся, чтобы это все-таки совпадало с тем, что мы можем выдержать. Но вот эта ситуация, которая сейчас, она все-таки не средняя статистика. И даже те люди, которые двигались в тандеме со своим риск-профилем, те люди, которые понимали, насколько они могут ориентироваться, какие у них есть риски, они не были к этому готовы. И для них это получается очень серьезный опыт, который они либо пройдут, либо они обесценят себя и скажут, что у меня всегда все плохо, либо они вообще обесценят бизнес и скажут, что бизнес это все, это бесперспективно, либо обесценят всех вокруг, скажут, что все кругом виноваты, но иногда обстоятельства выше нас. И нам, как ты сказала, нужно разобраться, сколько я могу потратить энергии и сил для того, чтобы сожалеть. Сколько я могу потратить энергии и сил для того, чтобы бояться. Потому что и сожаление забирает у нас психические ресурсы, а значит, когнитивные наши способности, наша выносливость, устойчивость. И, соответственно, беспокойство и страх еще больше съедает. И тогда получается, что как мне двигаться вперед, как мне преодолевать внешние вызовы, если я внутри себя огромное количество энергии трачу, ну, неконструктивно на данный момент.
4: Вот я не в ресурсе, вот то самое, да?
6: Это не в ресурсе, это вообще детская формулировка. Я не в ресурсе, идите все... Это из этого времени этих марафонов. Я не в ресурсе, поэтому пусть весь мир подождет и плевать мне на все те обязательства, которые я на себя взял. Вернее, я вообще не знаю, что такое обязательство.
4: Да, главное быть в адеквате. Да. Но вот даже в этих обстоятельствах я внимательно слежу за тем, как ведут себя предприниматели. Опять же, да, кто-то жалуется, кто-то плачет, кто-то ищет поддержку, кто-то обвиняет тех, кто жалуется, а кто-то прям свои планерки с коллективом снимает и показывает, и говорит, вот с кем мы с вами, с кем из вас мы прошли пандемию, с кем из вас мы больше 10 лет, кто из вас готов все равно, несмотря на все потери, продолжать, кто готов осваивать какие-то новые навыки, переключаться на другие заказы и так далее. Ну, то есть... Как будто бы вот эта сила человека, который прошел уже много кризисов, да, она, ну, в общем-то, помогает коллективу и дальше идти вперед всем вместе.
6: И больше и лучше всего реагируют иксы. То есть, если мы говорим про поколение, то поколение икс, которое привыкло терпеть и выдерживать.
4: Для кого-то не первый кризис.
6: Да, ну, для зеток тоже не первый кризис. Для тех, кто молодые, тоже не первый кризис. Но у них нет той выносливости и толерантности к трудностям. Им становится просто невыносимо. То есть самым молодым очень сложно. Почему? Потому что они не привыкли к этому. Трудно. Игрекам, миллениалам полегче, но иксы, они привыкли выдерживать. Они говорят, а в 90-е мы еще не то видели. И они на это могут опираться. И ты права абсолютно. Лидер – это... Вот слово «лидер», откуда оно произошло? Вот если мы говорим про слово «менеджер». Вот сейчас важный момент для очень многих людей. Кем они себя будут позиционировать? Лидерами или менеджерами? Вот менеджер – это происходит от немецкого слова «менагер». То есть это человек, который управлял искусно боевой единицей, конем. У него были мощные ноги, мощные руки. И он мог управлять этой боевой единицей, мог, ну, он управлял. А лидер – это то, от слова «лиден», тоже немецкое, стоять на корабле и указывать путь, и говорить, куда плыть. Обычно выбирали людей там, более высокого роста и так далее. И вот мне кажется, мы сегодня имеем вот эту разницу. Понятно, что здорово, если соединяется, но лидер сегодня – это тот человек, который способен выдерживать фрустрацию, которая возникает для тех, кто не знает, дискомфорт, который возникает, когда ты сталкиваешься с неприятными ситуациями, с невозможностью достичь цели, с напряжением. Вот лидер – это тот, кто способен в этих обстоятельствах дать опору тем, кто верит ему. Вот если мы говорим, да, выступает президент, мы слушаем президента, мы на что все смотрим, но женщины точно. Мы смотрим на то, как он говорит. Вот если мы видим, что...
4: Поза, жесты.
6: Вот, ну, я, например, смотрю на выражение лица. И если я вижу, что есть спокойствие, если я вижу, что есть уверенность, а это транслируется, автоматически ты успокаиваешься, потому что ты размещаешь в этом человеке того, кто сильнее, того, кто ведет за собой, того, кто лучше знает, того, кто, по сути, вмещает родительские проекции. И если ты руководишь предприятием, и при турбулентности ты впадаешь в истерику, начинаешь нападать на всех своих подчиненных, или ты начинаешь плакаться и говорить, что все пропало, или ты говоришь, все, значит, кошмар, то у подчиненных будет цепная реакция. Поэтому вот эти люди, которые снимают планерки, что они делают? Они хитро поступают. Они сами себя стимулируют внешней оценкой.
7: То есть, когда они, им тоже страшно, им тоже трудно, у них тоже есть сомнения.
3: Номеру и смерть красна, да?
7: Да.
3: То есть, когда ты готов дальше продолжать бороться за свое дело, зная, что на тебя кто-то смотрит, например, ты сам потом на этом видео.
7: И ты понимаешь,
3: если
7: что
3: еще
7: ты выкладываешь
3: пример. Это да, для миллионов
7: людей. Я помню, когда была пандемия, и я вышла в эфир. Я помню, что мне страшно, мне тревожно, а потом, ты знаешь, как я тяжело потом заболела, чуть не умерла. А на тот момент я еще не знала, что я так тяжело буду болеть, но все равно было страшно, и я помню, что я вела эти ежедневные эфиры, и я помню, как они мне самой помогали. Почему? Потому что ты выходишь для того, чтобы поддержать других. Но ты в процессе того, как ты поддерживаешь других, вдруг сам во все это начинаешь настолько глубоко верить, и ты чувствуешь, что на самом деле, ну, ты прав. Ты же говоришь логически, ты же говоришь из опыта, ты говоришь, опираясь на какие... И ты, проговаривая, на самом деле, выходишь из своего вот этого затопленности своими переживаниями, эмоциями, аффектами, и проговаривая, называя все как есть, ты на самом деле устанавливаешь контакт со своей взрослой частью. Поэтому это очень мне помогало. Поэтому те люди, которые сегодня записывают, они не только несут социальную функцию, то есть они учат других, как справляться, они еще и себе создают дополнительный источник энергии, особенно если этим людям вообще нравится публичность, если им нравится, чтобы на них смотрели, то есть они в этот момент как будто бы не столько проваливаются в проблему, сколько они работают как коучи, менторы, педагоги.
3: Ну, мне кажется, практически каждому человеку есть кому помочь, даже если он не руководитель бизнеса и большого коллектива, есть дети, есть старики, родители и так далее, да, есть всегда, кому ты можешь помочь, и, может быть, в этом как раз искать свою силу и укреплять свою эмоциональную устойчивость.
7: Ты имеешь в виду, если ты понимаешь, ради чего, то ты можешь выдержать любой как, да, как говорил Виктор Франкл. Да, конечно, когда ты понимаешь, что есть вокруг тебя люди, которые от тебя зависят,
3: ну,
7: это
3: дети, например,
7: да, стимулирует. Но тут один момент. Все-таки в ситуации тяжелых кризисов человеку хочется, чтобы не только была стимуляция в виде тех, кто от тебя зависит, и ты чувствуешь, что ты просто любой ценой должен им помочь, но еще и какая-то иная. И, например, те же самые зрители, которые тебя смотрят, это попроще, потому что ты сам не включаешься так, как если ты думаешь о том, а что будет с детьми. И самое главное, все равно людям важно, чтобы был кто-то, кто сильный, с кем можно разделить. Вот почему мы говорим отношения, это очень важно. Отношения, опять же, смотрим в природу слова отношения. Отношения. Какую ношу ты можешь разделить? Что ты можешь отнести другому? Не только себе, а другому. Поэтому отношения от слова ноша. Вот мне кажется, что на сегодняшний момент мы тоже вот перестраивали работу со своей школой, и когда мы ее перестраивали, много возникало разных вопросов, и мы обратились и сказали, что кто готов помогать? Но не все готовы помогать. Есть кто включается и говорит, я хочу помогать, я хочу вкладываться без гарантии. То есть одно дело помогать и получать за эту зарплату. Это совсем другое, это работать. Другое дело, когда ты помогаешь, и у тебя нету никаких гарантий, что это будет потом, тебе вернется. Но при этом ты стараешься. Вот этот высочайший уровень лояльности, вот сейчас руководители, которые все это делают, они должны сегодня отметить тех людей, которые, не имея гарантий, готовы вкладываться. Это очень важно потом, когда вы преодолеете, у вас будет лучше все. Такие люди обычно не умеют себя хвалить, когда все хорошо. Они совершенно скромно себя ведут и не умеют продвигать себя, и не рассказывают, какие они молодцы. Но в трудные моменты именно на них можно положиться. Вот главное, чтобы когда ситуация вышла из турбулентной зоны, вы помнили об этих людях, которых нужно будет поддержать.
3: А что делать, ну, скажем, рядовым сотрудникам и не блогерам? Если человек, например, не ведет какой-то публичный профиль и так далее, как себя поддержать, как укрепить эту эмоциональную устойчивость?
7: Ну, мне кажется, что здесь точно надо понять, прямо сесть и прописать. Хорошо, я столкнулась с этой ситуацией, и я себя чувствую плохо. Но мне
3: собственник закрывает бизнес, там, человек остается с семьей, с детьми,
7: да,
3: с кредитами.
7: Да. И первое, что нужно сделать, это отследить, а что со мной происходит. Чаще всего мы имеем телесную реакцию. Чаще всего мы реагируем, то есть у нашего опыта есть несколько уровней. Первый уровень – это уровень, ну, не первый, скажем так, мы все знаем, у нас есть мысли. Мысли – это то, что мы мыслим. Если это хорошо усвоенные мысли, с которыми мы глубоко согласны, то это значит убеждение. Дальше поглубже. У нас есть эмоции, которые у нас возникают, и мы все их знаем. Есть стыд, страх, вина, радость, интерес. Это эмоции. Это более глубокий уровень. Но есть еще более глубокий. Это вегетативная реакция наша. Это наши ощущения. Это то, как наше тело реагирует на происходящее. Вот когда мы сталкиваемся с травматическим опытом, когда мы сталкиваемся с чем-то, что ворвалось в нашу жизнь, и мы к этому не были готовы, и те изменения, которые есть, они на самом деле... ну, негативные для нас, наша вегетативная реакция бывает разная, но приблизительно это что? Это сильное сжатие, это сильное уменьшение, это ощущение, что я хочу исчезнуть до точки и вообще испариться, это состояние обездвиженности, это состояние замирания. И важно себе прямо позадавать вопросы. А какой я становлюсь? А я сжался. А где больше сжатия? А больше в плечах? А больше в грудине? А что с диафрагмой? Ага. А что с ногами? А есть ли ноги? Многие люди говорят, а я впадаю в такое состояние, что у меня как будто нет ног. Мы о чем говорим? О том, что он регрессировал до грудничка, потому что мама подходила и его поднимала вертикаль. Да? И вот нам нужно отследить, мы до какого возраста съехали. Кто-то сползает до годика, кто-то сползает до 3 лет, кто-то до 15 начинает со всеми ругаться и выяснять отношения, а тот, кто до годика, замирает и вообще ничего не может. И вот когда мы поняли, до какого возраста мы скатились, мы понимаем, что нас захватили детские схемы функционирования, а мы выросли, и тело наше реальное, оно взрослого человека. Мы делаем вдох-выдох и начинаем себя отхлопывать, отшлепывать аккуратненько с любовью и возвращаем себе свой возраст. Я выросла. Я не сжатая, маленькая, обездвиженная, лежащая в кроватке, а мне там 30 лет, и я в состоянии принимать решение. Могу повернуть голову, я могу выйти и зайти, я могу сделать движение, я могу принять решение.
3: И вот босыми ногами стоять на полу, да, и хорошо чувствовать опору, да, и устойчивость. Да. Это тоже про это?
7: Да, и кто-то говорит, встать на гвозди для того, чтобы все зажимы рефлекторные расслабились.
3: Ой,
7: на уровне фасции.
3: Ой, но нет, это кому-то не просто не хватает боли,
7: нет,
3: но
7: нет,
3: мне кажется, я не
7: могу,
3: так много,
7: я,
3: да,
7: я не могу.
3: Это, например, это для тех, у кого слишком, мне кажется, такая радостная жизнь. Мы продолжим совсем скоро, будем говорить про психологическую устойчивость, эмоциональную зрелость в период неопределенности и стресса сразу после новостей. Как раз вот новости послушаем и продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19.31 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал запуск прямого авиасообщения между Оренбургом и Алматой. Частота полетов между Россией и Казахстаном растет, а направлений становится все больше, отметил глава государства. С таким заявлением президент выступил на заседании форума межрегионального сотрудничества в Омске. Налажены регулярные прямые авиаперевозки между нашими странами. На очереди открытие рейсов в Алмату из Оренбурга, где совсем недавно завершилось строительство нового международного терминала, сказал Владимир Путин. При этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную с Россией программу по открытию авиасообщения, соединяющую Астану с приграничными российскими городами, население которых превышает 500 тысяч человек. Губернатор Тюменской области заявил о ликвидации пожара на территории НПЗ. Возгорание возникло из-за падения беспилотника. Погибших и пострадавших нет, написал в своем канале в мессенджере Макс глава региона Александр Мор. Размер и характер причиненного ущерба устанавливаются, говорится в публикации. Других подробностей случившегося губернатор не привел. Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбой в работе чат-GPT. Обращения, в частности, поступали из России, США, Казахстана, Германии и Великобритании. По данным сервиса Down Detector, 33% из них были связаны с проблемами при входе в личный кабинет. Почти 40% пользователей указали на неработающее оповещение чат-бота. Еще 17% заявили об общем сбое. «Зенит» разгромил «Акрон» в матче первого тура РПЛ. Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 5-0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. Таким образом, «Зенит» продлил серию без поражений в российской премьер-лиге до 11 матчей. За это время команда одержала 9 побед и дважды сыграла в ничью. Последнее поражение «Зениту» в чемпионате России 8 марта нанес Оренбург, обыграв соперника на своем поле со счетом 2-1. В следующем туре 2 августа «Зенит» на выезде встретится с футбольным клубом из Оренбурга. Тольяттинский «Акрон» днем ранее сыграет с казанским «Рубином». В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Развитие событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
8: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
11: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
11: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
5: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
4: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о психологической устойчивости и эмоциональной зрелости в период неопределенности и стрессов. У нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, еще раз приветствую. И напоминаю, что все могут написать все, что вы думаете и чувствуете. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, Рутубе, Ютубе. И там тоже можно написать комментарии. Анетта обещала сегодня поддержать. Действительно, да. Время непростое. Да. Анетта, а вот в случае, если нужно поддержать не себя, мы... В общем-то, в предыдущей части рассказали, что делать, если ты начинаешь регрессировать, да, на уровне тела. А если нужно поддержать кого-то, кто, наоборот, тебя должен поддержать? Вот женщина, например, понимает, что мужчина теряет работу. Да?
7: Так.
4: Там закрылся бизнес, в котором он работал. Мужчина теряет работу и не справляется с этим. И, в общем-то, он должен быть кормильцем, опорой, а на самом деле ему нужна поддержка.
7: Ну, я бы здесь сразу бы сказала, что давай определяться в дефинициях. То есть ты так интересно сказала, что он должен поддержать.
4: Нет, ну,
7: пара,
4: что...
7: пара да. Союз, это всегда юнион, так называемый, это всегда очень такой сакральный процесс. И глубина союза, и... Гармония союза зависит и от качества любви, которое есть в отношениях, также от глубины и качества и масштаба самих личностей. Поэтому
4: я вот здесь вот как раз с большой заботой и с любовью к нашим мужчинам, на их плечи очень много всего выпало.
7: Вот. И здесь получается, что когда у него случается вот эта ситуация на работе, вот как раз в этот момент, когда это случается, вот как раз в этот момент женщина должна, вот слово такое не боюсь сказать, должна поддержать. Почему? Потому что все остальное время... Все остальное время, условно говоря, они вместе, ну, сейчас большинство людей вместе работают, но в этой ситуации он в уязвимости. То же самое обратно. Если она работает, старается, и она теряет работу, он должен, то есть должен поддержать тот человек, который в меньшей степени столкнулся с ущербом. Вот об этом идет речь, вне зависимости от пола. Но что происходит? Мы пугаемся настолько, того, что вот мы привыкли, что есть работа, мы привыкли, что платится. Ведь у людей очень много обязательств. Это ипотеки, это кредиты, это...
4: Обучение детей.
7: Да, видишь, мы на одной волне. Дети, у меня сыну сейчас 18 лет, да? То есть это дети, которых нужно учить. И, конечно же, это огромный стресс. И человек, когда в стрессе, он как будто бы, опять же, то же самое. Он регрессирует до какого возраста? До детского. И тогда он говорит, да пошли вы все с тем, чтобы вас поддерживать. Я сейчас устрою истерику, я сейчас скажу, что всегда все вокруг плохо. И тогда люди часто реагируют и не поддерживают близких не потому, что они равнодушны, не потому, что они эгоисты. Вот тоже надо. Если вас не поддержала ваша жена, устроила скандал, это не потому, что она вас не любит и не потому, что она эгоистка. А потому что она настолько испугалась, 80% будет того, что она настолько испугалась, что у нее не хватает, ее защитные механизмы пропустили всю эту информацию, она настолько находится сама в детском состоянии, что из детского состояния мы же не можем подойти к ребенку и сказать, поддержи. Нет, многие так и используют детей, чтобы они их поддерживали. Но,
4: общем, но это не совсем правильно.
7: Это совсем правильно, такой абьюз, да, детей. Но... И человек иногда не может поддержать другого. Поэтому нам как раз наши с тобой эфиры, твои эфиры, они в первую очередь для того, чтобы помочь людям понимать, что с ними происходит. То есть мы как бы здесь занимаемся неким психообразованием. Психообразование позволяет человеку, да, оно не решит все проблемы, но если ты понимаешь, что с тобой происходит, ты уже не ассоциирован с проблемой, а ты уже как бы ее наблюдаешь. А если ты ее наблюдаешь, значит, ты уже в какой-то степени ее контролируешь, и она уже менее значима. Поэтому, когда происходит, что близкий человек попал в трудную ситуацию, безусловно, мы можем его не поддержать, а превратиться в детей, которые устроят истерику, импульсивный режим включить свой, или начать себя жалеть, какая тяжелая жизнь, и уйти в грудничка, которому самому плохо, или в подросток, который начнет забрасывать с тобой всегда так, вот ты не можешь и так далее. Но нам с вами нужно здесь задаться одним главным вопросом. Почему мы в стрессе часто относимся к людям хуже, чем к вещам? Ну, например, приходит у меня там знакомая, которая, у которой там проблемы и сложности там у мужа на работе, у самой тоже на работе сложности, и она переругалась со всеми. Мужу она сказала, что он никчемный и вообще никакой. Своим подчиненным она сказала, что у нее богадельни, и вообще их всех надо уволить, потому что она в очень сильном стрессе, она не умеет справляться с фрустрацией, человек нетерпеливый, быстро возмущается, такой психотип. И она, значит, мне жалуется и рассказывает. А сама, значит, она подъехала на джипе, припарковала свой джип и поднялась ко мне. Я ей говорю, слушай, говорю, вот видишь, говорю, там, говорю, стоит у меня такая толстая книга огромная. Иди выбрось сейчас в окно на крышу джипа. Она так на меня смотрит, говорит, почему, зачем? Я говорю, ну сделай это. Она говорит, ну я испорчу себе...
4: Здесь жалко.
7: Да, но я же испорчу эту свой джип, крышу. Я говорю, понимаешь, в чем дело? Вот этот джип, его можно заменить, его можно отремонтировать. Но тот ущерб, который ты наносишь сейчас отношениям, но, к сожалению, многие люди не понимают, что человек очень хрупок по своей системе и физически, и психологически. И когда в сложной ситуации, он еще и страшно внушаем. И то, что мы скажем в этой ситуации, оно улучшит ли наше положение или оно сильно ухудшит? Вот оказывается, что убытки у нас будут суммироваться. Плюс к тому убытку, который уже есть. Вы же не можете изменить ситуацию? Нет, если можно было... заранее дать пендель, и потом все будет хорошо. Может быть, он даже бы сам согласился на этот пендель. Но уже произошло, ты уже ничего не можешь изменить. Поэтому нужно хотя бы сокращать убытки. Поэтому, когда мы поддерживаем близких, мы таким образом не увеличиваем объем убытка, а мы позволяем им получить то место безопасности, в котором они находятся. И в рамках вот этого места безопасности человек начинает возвращаться к своему взрослому состоянию. И быстрее возьмет контроль над тем, что происходит. Но я сейчас говорю про оптимистичный вариант. Понятное дело, что если муж, потеряв работу, уйдет глубоко и надолго в избегающее поведение в виде, например, там, игровой зависимости или еще чего-то, там уже другая история. Но на первых этапах мы поддерживаем. Если поддержки недостаточно, человек все равно начинает включаться в избегающее поведение для того, чтобы не встречаться с неприятностями, там уже надо будет его оттуда аккуратно приглашать в реальность, но это уже будет потом.
4: Сейчас подумала о том, откуда эта любовь к вещам сильнее, чем к людям. Это когда ребенок упал, и мама говорит, плачет, коленку разбил, он говорит, штаны порвал.
7: У меня был такой жизненный кейс. Вот да, это был очень такой неприятный кейс, когда мы с братом пошли гулять, и так получилось, что, в общем, ситуация такая. Я, в общем-то, его спасла ценой собственного огромного риска, но я спасла ему жизнь. Так случилось. Мне пришлось выбежать перед машинами, и машины останавливались с собой. Он был очень крошечный, ему было 2 годика, и он был в коричневом костюме. Он
3: не
7: видно
3: его было.
7: Да, да, да. И чтобы увидел этот водитель, мне пришлось выбежать и с собой тормозить. То есть это вообще отдельная история. Когда водитель вышел, он ругался нецензурно, подошел ко мне, он хотел меня отлупить за то, что я выскочила. И когда он уже подошел ко мне, чтобы мне, ну, я не знаю, у него был аффект, водитель был аффект, что выбежал ребенок на... Когда он уже подошел ко мне, он увидел, что под правым колесом у него ребенок ближе. То есть вот то, что я остановила, вот еще...
3: Это спасло его

0: Но это не взрослое поведение. Это мы сразу можем констатировать, что ребенок потом вырастет и станет неплохим психологом, потому что с раннего детства он привык заботиться о настроении взрослого. Такая это
1: эмпатия,
0: плохо.
1: Да, сильная.
0: Нет, это скорее мы можем это называть эмпатией, но это если нам хочется красиво упаковать. А если это прям про жизнь, то это скорее про то, что разные жизненные обстоятельства не позволяют матери быть в достаточно хорошем состоянии, чтобы реализовывать свою достаточно хорошо психологическую вот эту функцию именно спокойствия. И поэтому ребенок берет на себя функцию.
1: А в случае взрослого человека, вот эта забота о чувствах других, вот где эта граница психологической устойчивости и зрелости, когда ты бережешь, что-то не рассказываешь, но при этом здесь же есть такая грань, что ты начинаешь сам разрушаться.
0: Ну, мне кажется, что здесь важно понимать, что ты не рассказываешь, потому что эта информация... Ой, по-моему, Сократа фраза. Когда ты хочешь что-то сказать, просей первое сито, это сито...
1: Доброты,
0: правды. Второе сито, по-моему, пользы, и если доброты. Я не вру, и третье доброты. Вот мне кажется, что вот это самый идеальный вариант. Поэтому, наверное, нужно взвесить то, что ты говоришь, может ли оно что-то изменить, и изменить не только для того, кому ты говоришь, но и для самого себя. Если тебе все время давят на ногу, и ты хочешь сказать, послушайте, не давите мне на ногу, но тебе ты не говоришь и говоришь, я не говорю, потому что я забочусь о другом. Вопрос, заботишься ли ты о другом, либо на самом деле у тебя в опыте есть страх другого, и ты боишься отстоять свои интересы, и тогда ты начинаешь прикрываться эмпатией, но на самом деле ты просто боишься.
1: Не хочешь конфликта.
0: Да, да. И тогда вот тут нужно разобраться. Ты все-таки это говоришь, не говоришь, потому что ты о другом заботишься, и так удобно сказать, такой добрый обо всех заботишься. Либо потому, что тебе недоступна эта честность, потому что при этом уровне честности ты можешь столкнуться, что тебя отвергнут, тебя не будут любить. А что произойдет, если ты скажешь, чего ты избегаешь? Оказывается, я боюсь, что будут недовольны. А что произойдет, если будут недовольны? Они со мной перестанут общаться. Вот, пожалуйста, я буду терпеть все, никого не буду не расстраивать, потому что я очень боюсь быть покинутым, и я буду на все согласен. Естественно, такого человека будут отжимать, о таком человеке будут думать в последнюю очередь, потому что он все равно все стерпит. Поэтому будут в первую очередь думать о том человеке, который на самом деле, о том человеке, который о себе позаботится. Поэтому это очень тонкий баланс. И каждый раз мы решаем сами. Я всегда говорю, что отслеживайте свое состояние. Для того, чтобы справляться с любыми жизненными трудностями, вне зависимости вашей это трудности, ваших близких трудностей, заболели ли вы, случилось ли что-то финансового характера, вам нужно подумать о своем состоянии. Наше состояние – это ключ ко всему. Наше состояние, я уже сегодня говорила, строится из вегетативных реакций, телесных реакций, из тех эмоций, из тех мыслей. И нам на каждом уровне надо за этим следить, экологично следить. Поэтому первое – это телесная реакция, вегетативная самая база. Занимайтесь дыхательными практиками. Обязательно двигайтесь. Почему? Потому что любой стресс, он записывается в зажимах. Это записывается в ногах, в руках, в плечах, в глазах, в голове. Когда мы двигаемся, мы перерабатываем лучше, чем все остальное. Если вы пережили стресс, если вы испугались, если вы расстроились, если вы провалились в сожаление, если вы обиделись и пришли сразу же немедленно легли спать, то все эти переживания, которые в мышцах, они уйдут в следы глубокой памяти. Поэтому берем собак. Собаки – это вообще-то мое все, я их обожаю. Берем собак. Я, например, беру собак и иду гулять с ними. Или просто выходим сами гулять. Либо идем на беговую дорожку. Либо начинаем делать упражнения. Либо включаем любую музыку, под которую вы готовы танцевать. Для того, чтобы в движении выбросить вот это чрезмерное напряжение, которое внутри. Следующий момент. Задавайте себе вопросом. Задавайте себе вопросом. Какой объем напряжения эта ситуация от вас требует? Ну, например, у меня зарплату снизили на 20%. На фоне этого у меня качество жизни падает действительно там на сколько-то. Но ощущение, что меня не уважают и меня снизили, мне зарплату, создает мне такой стресс, что я уже гораздо больше теряю, чем эти 20%. Я чувствую себя никчемным, я не хочу работать на этой работе вообще. Я чувствую, что меня обесценили, и я еле-еле существую на этой работе. То есть плюс к тому, что у меня уменьшилась зарплата, которая, например, ну, ситуация такая, там, сократили количество часов или еще что-то, я еще начинаю сам себя атаковать. То есть получается, что мои мысли и мои все то, как я обрабатываю интерпретации, они приводят к тому, что уровень убытка у меня увеличивается. Работать мне еще сложнее. И, скорее всего, следующим этапом

0: вообще могу потерять работу.
1: А на самом деле здесь нужно, ну, подумать о том, насколько эта ситуация реальная. Возможно, не только тебе сократили,
0: конечно,
1: на 20%, и это не тебя персонально,
0: конечно,
1: не уважают, ненавидят, не любят и так далее.
0: И это только временная мера.
1: Да,
0: и...
1: а это у всего коллектива срезали.
0: И ты в этот момент говоришь: окей, я это принимаю как данность, я не буду разрушаться. Но первое, что я сделаю, я сяду, обдумаю свое резюме, я посмотрю, какая у меня ситуация, я пойму, какие навыки, возможно, мне надо улучшить, и я начну двигаться в эту сторону. Я не жертва обстоятельств. Я понимаю, что обстоятельства этого требуют, но я сохраняю авторство своей жизни.
1: То есть я ищу подработку,
0: да,
1: ищу место, новое, где меня
0: место
1: уважают,
0: работы,
1: любят,
0: да.
1: Ценят.
0: Да, вот именно так.
1: То есть мы работаем со своим физическим состоянием и со своими установками.
0: Со своим физическим состоянием, с той интерпретацией событий. Потому что когда мы видим, что любые плохие события связаны только с нами, они направлены только на нас, это потому что нас не любят, не ценят, это потому что мы никчемные, мы начинаем рассыпаться. Если мы начинаем смотреть на ситуацию, когда камера отъезжает, и вы смотрите уже на общий план, а не на крупный план. Знаете, вот по телевизору показывают лицо говорящего, это крупный план. А потом раз, так камера отъехала, вы видите, там 8 человек сидит. Это уже общий план. Вот в жизни у наших жизненных обстоятельствах очень часто мы смотрим крупный план и видим только себя. Но как только камера отъезжает, и мы смотрим, что на самом деле у всех так, что ситуация сложная, что есть люди, у которых гораздо хуже. И наша задача выстоять. Ведь жизнеспособность, она выстраивается. Жизнеспособность выстраивается из нескольких составляющих. Первое — это полная фокусировка на настоящем моменте. То есть мы не тратим энергию на воспоминания о том, как было хорошо 3 недели назад или 3 года назад. Мы не улетаем в будущее с гарантией, что мы должны это будущее проконтролировать, потому что сейчас оно турбулентно и непонятно, как его контролировать. То есть первое — это быть в настоящем. Второе — направить те силы, которые у тебя есть, на преодоление сложностей. Делать все, авторство взять себе и делать все, что можешь. Но помнить, что мы не всемогущие. И третий пункт, вот он важный, это как раз уйти от детского всемогущества. Потому что когда ребенок грудничок, мама для него делает все. У него есть ощущение, что он весь мир. Только посмотрел, мама уже бежит. Вот у некоторых людей, если там что-то произошло на этих этапах, уже во взрослом возрасте они убеждены, что в мире все зависит от них. И если вдруг что-то идет не так, то потому что они плохие. Или если что-то идет не так, это потому что они никакие. Или весь мир плохой. На самом деле мы должны понимать, что третий пункт – это значит видеть, что мы можем поменять, а что не можем. И если наша борьба, и если наши действия не приводят к тому результату, к которому мы стремимся, не атаковать себя, а принять реальность и отнестись к себе милосердно и сострадательно, так, как вы бы отнеслись к своему ребенку, так, как бы вы отнеслись к тому, кого вы любите, а не к тому, кого вы ненавидите и загнобите.
1: Я сегодня просто буду королевой вот этих штампов, но просто... Они раскладывают все в схему, которая, мне кажется, очень упрощает и делает понятней. Когда мир окей, я окей, и люди вокруг тоже окей. Но при этом мы понимаем, что мир такой был и до нас, и 1000 лет назад, и те же самые проблемы. И люди вокруг — это не идеальные какие-то люди, которых мы, опять же, вот как у вас на курсе, да, мы отличаем каких-то идеальных, мифических, да, вот этих нереальных персонажей из нашей фантазии от реальных людей со своими плюсами и минусами. Ну и, собственно, и я тоже не корень всех бед. И я не тот человек, которого все вокруг ненавидят, а просто обстоятельства такие, что вот сейчас приходится терпеть это и это.
0: Это как раз и есть, как мы с тобой тему-то сегодня взяли, психологическая зрелость. Вот психологическая зрелость, она подразумевает определенные характеристики. И вот тут мы говорим о том, что человек, который зрелый, взрослый, он в состоянии... Сейчас скажу правильно. Он в состоянии встречаться с реальностью. Первое, то есть он видит то, что происходит, и не смотрит только изнутри себя.
1: Ну, это как критическое мышление, да?
0: Ну, можно назвать,
1: я не,
0: да,
1: живу там в своем пузыре своих фантазий.
0: Да, да, но он видит эту реальность, но я боюсь вот формулировок, не эксперт по критическому мышлению, но скажу так, что видеть реальность – это не пытаться использовать защитные механизмы для того, чтобы с ней не встречаться. Ну, например, отрицание. Этого нет. И все хорошо. Ну, например, вокруг происходит то, что происходит, человек с утра до вечера выкладывает фото с разных пляжей. Или, например, выкладывает с утра до вечера там свой шкаф с дорогущими сумками. Контактирует ли он с реальностью? Нет, нет. Может быть, у него такая жизнь, что он с ней не контактирует. Даже если у него такая жизнь, он должен эту жизнь охранять. нынешних обстоятельствах и не выкладывать. Вот, пожалуйста, отрицание. Я не вижу то, что вокруг. Или человек, например, начинает становиться слишком каким-то вовлеченным, например, в какие-то, например, помощь другим людям. Вот, например, он становится таким 1000-процентным волонтером. Спасателем. И с утра до вечера собачками занимается. Вопрос. Это волонтерство, оно не о том, что человек не контактирует с своей жизнью и убегает этого, да? То есть таких, или, например, человек застревает на обучении и с одних курсов на другие перемещается о том, как стать миллионером. Это не то самое фантазирование, которое... Вот, пожалуйста, это не психологическая зрелость. Пойти на курс – это хорошо, пойти поволонтерить – это хорошо. Главное, чтобы человек при этом видел общий контекст.
1: И не замещал все остальное.
0: Это первое. Второе – взрослость человека – это способность выдерживать фрустрацию. Маленький ребенок не может выдержать фрустрацию. Если что-то идет не так, как ребенок хочет, он либо плачет, либо устраивает истерику, либо начинает заболевать. Вот есть взрослые люди, которые считают, что весь мир должен быть только таким, как они видят. И когда этот мир дает другой отклик, они не могут с этим справиться. Вот классная концепция. Я окей, мир окей, и
1: люди вокруг.
0: И люди вокруг окей. Она классная, но она сложно рабочая. Она сложно рабочая. Почему? Потому что нужно быть очень осознанным и очень зрелым, чтобы в третьем пункте сказать, что мир окей, когда мир вокруг очень разный. Ну, например, человека заболел один родственник, у человека другой родственник. Для него мир не окей, потому что кто-то здоров, а у него мир не окей. Вопрос в другом. Будет ли он обесценивать все вокруг? Либо он скажет, да, тяжелая ситуация, да, трудная ситуация, да, но в контексте жизни, на разных этапах жизни у всех бывают разные, мне надо это прожить, пережить и справиться. То есть он способен выдержать фрустрацию, а не уходить в жуткую, это вот недавно, значит, мама заболела, попала в больницу, сын 3 дня бухает. Ну, я именно говорю таким грубым словом, не радийным. Вот, ну, прямо вот...
1: Здесь
0: вот
1: я только дисклеймер сейчас произнесу, что чрезмерное потребление вредит здоровью.
0: Конечно, вредит. Не то слово вредит. Он регрессирует до грудничка. То есть, когда люди много выпивают, они регрессируют в горизонтальное положение и ведут себя так, как ведут груднички. Мы все это знаем.
1: Едят и спят. Но не пьют, то, пьют и спят.
0: Подожди, пьют и спят, молодчик, и не только да. Это. Да? Вот со всеми вытекающими в прямом смысле последствиями. Но и вместо того, чтобы решать вопросы, помогать, делать что-то, он сбрасывает все на свою сестру, а сам, значит, лежит и выпивает. И мы говорим о том, что вот он, регресс, когда он не хочет с фрустрацией иметь дело, нужно напрячься, нужно что-то делать. Нет, он себя жалеет. И он быстренько себя анестезировал, как сумел. Потом-то понятно, что им потом это будут куча проблем, когда он придет в себя и поймет, что в самые ответственные моменты он упустил
1: все. Он сделал еще хуже.
0: Вот незрелость, неспособность выдерживать фрустрацию, это представление о том, что все вокруг должно быть благостно и розовые единороги. 5 лет назад, 7 лет назад, когда я говорила об этом, меня злились и говорили, кругом эти марафоны, а вы рассказываете, что нужно уметь терпеть. А я не хочу ничего терпеть. Я говорю, не терпи. Мы можем не хотеть терпеть, но тогда,
1: придется.
0: Но тогда, да, тогда тебе еще тяжелее, потому что плюс к тому, что ты сталкиваешься с внешними вызовами, у тебя еще и ярость детская по этому поводу. То есть ты тратишься в 2 раза больше. Вместо того, чтобы принять и преодолеть.
1: Ну, у меня здесь, как у новостника, всегда такой рецепт все-таки читать разные новости. Вот есть специальный паблик все-таки хороших новостей, там, где про медицину, про здоровье, про разные открытия.
0: Слушай, а я знаешь, на что подсела? У меня просто, вот еще секунду буквально, я увидела какие-то странные ролики в сетях, где какие-то страшные люди веселят. Например, очень страшные люди рассказывают, какие они красивые. Или кто-то рассказывает, как делить картошку пополам. То есть какие-то мемские истории. Я хочу вам сказать, когда ты на все это смотришь, ты смеешься. А это настолько позитивно.
1: И ты понимаешь, что вот эти люди действительно красивые.
0: Они красивы. И самое главное, заметьте, что когда вы смотрите именно их, то в вашей ленте таких появляется больше. Алгоритм вам подкидывает эти нежданчики. И ты смотришь. В общем, мы сделали себе такой ритуал, 5 минут просмотра вот этого всего. Чувствуешь себя умным, интеллектуальным, здоровым и понимаешь, что вот в этом случае мир окей.
1: Ну, вот как раз это, наверное, и есть такой маленький ключик к тому, как вернуться к реальности и посмотреть на нее не только через свои черные очки, да, как-то чуть более широким углом. Я здесь вот как, наверное, человек с режиссерским образованием скажу о том, что есть круги обстоятельств. Самые узкие — это я, что со мной происходит, и мое физическое состояние, да, мое самочувствие. Это партнеры и отношения, все, кто со мной ВКонтакте, и что происходит с этим миром. И это все диктует, и это все связано.
0: И самое приятное сказать, что у тебя же ведь не только режиссерское образование, но еще и психологическое, а еще и математическое. Я уж так это скажу, что она так нежно сказала, но Вероника обладатель очень серьезного круга серьезных образований.
1: Это отдельная тема. Сегодня была как раз мысль про все время учусь. Да, и от чего-то убегаю. Но это тема отдельной программы. Анетта, спасибо огромное. Мы сегодня говорили о психологической устойчивости. Я очень надеюсь, что этот эфир многим поможет. Действительно непростое время. Послушаем новости и предлагаю после этого переслушать наш эфир. Анетта Орлова была в гостях.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В медиа отреагировали на удары ВСУ по Кирову и Запорожской области. Мария Захарова назвала их бесчеловечными преступлениями. Официальный представитель внешнеполитического ведомства также заявила, что Москва призывает все ответственные правительства и международные структуры не замалчивать эти теракты. 24 июля в результате ракетного удара по одному из предприятий Кирова погибли, по предварительным данным, 6 человек, 26 пострадали. Но ВСУ этого оказалось мало, и в ночь на 25 июля они расправились с туристами, отдыхавшими на турбазе в Кирилловке Запорожской области, отметила Захарова. Она подчеркнула, что терпящий военное поражение Киев отыгрывается на мирном населении. Александр Новак сообщил, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, а мера будет действовать и для производителей, и для непроизводителей, отметил вице-премьер. В беседе с журналистами Новак заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива власти отменят по мере восстановления рынка, чтобы нефтепроизводящие заводы не испытывали сложности с переизбытком и с уменьшением объема переработки. Вице-премьер напомнил, что полный запрет на экспорт дизеля из нашей страны был введен 8 июля. Новак пояснил, что мера позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В Turkish Airlines предупредили о задержке рейсов между Москвой и турецкими курортами. Причина – резкое ухудшение погодных условий. В ряде регионов начались ливни, которые сопровождаются сильным ветром. Возможны задержки некоторых вылетов, постепенно они устраняются. Об этом пассажиров информируют, заявили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Телеграм-канал Шот ранее писал, что из-за массовых задержек рейсов Turkish Airlines более 1000 наших соотечественников не могут вовремя вылететь на отдых в Турцию или вернуться в Россию. В Санкт-Петербурге мужчина забрался в чужую квартиру по водосточной трубе. Инцидент случился в ночь на субботу на Литейном проспекте. В региональном главке Росгвардии заявили о задержании 27-летнего злоумышленника, который не смог объяснить своих действий, поскольку находился в нетрезвом состоянии. О случившемся правоохранителям сообщили владельцы жилплощади в центре Санкт-Петербурга, которые в момент проникновения находились в квартире. Известно, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение, чужого имущества и хулиганства. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
8: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
9: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
8: ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
8: «Говорит Москва».
9: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
8: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
9: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
8: Каждое воскресенье после 17 часов.
9: Гость в студии.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
9: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Уважаемые радиослушатели, все оно так и есть. Мы на волнах радиостанции «Говорит Москва», в эфире радиожурнал «Друзья, зебры». И у нас такой спецвыпуск. Кто нас слушает, те знают, такие у нас бывают. У нас то по новостям мы идем, и разные эксперты у нас тут выступают. А иногда мы берем какого-нибудь персонажа и начинаем его внимательным образом опрашивать про Беларусь, про наши, про союзное государство, про международную обстановку, про СВО обязательно, еще про что-нибудь, про Витебский фестиваль. Славянский базар, кстати, почему бы и нет, об этом мы тоже можем упомянуть и поговорить. И это такой моноспектакль у нас. С Божьей помощью и с моей немножко ведущего у нас сегодня с вами в качестве гостя, дорогого, известного мне хорошо, можно сказать, старинного моего друга, Игорь Николаевич Панарин присутствует сейчас. Он доктор политических наук, он профессор, и он, с одной стороны, он глубочайший знаток международной тематики, там, гибридных войн и так далее. Это мы сейчас все поговорим, да? Но еще такой человек интересный, я должен, представляя его, вот это сказать вам, знаете, вот он живой, интересный и не боится высказывать какие-то иногда фантастические, за что ему влетает, как и мне, например, да? И нам влетало, это мы коснемся
11: попозже. Слегка.
10: Нам слегка влетало за это, да, за всякие чудеса, которые мы с ним обсуждали.
11: Я хотел поздороваться с нашими уважаемыми радиослушателями.
10: А я не даю вам этой возможности.
11: А он не дает мне, как старый боевой товарищ.
10: Как мы видим друг друга, мы говорим, старый боевой товарищ.
11: Десятилетия активной жизни в информационном поле, да. России, Беларуси, мировом.
10: Точно.
11: И они дают вот возможность вот нам вот спокойно
10: так и поговорить,
11: обсуждать,
10: да.
11: И говорить, да, по-домашнему.
10: По-домашнему.
11: Потому что сама передача «Друзья, сябры», она располагает.
10: Да. А мы так и есть. Игорь Николаевич, конечно, и друг, и сябр, и понятное дело. Значит, ну, давайте с Белоруссии начнем.
11: Начнем.
10: Раз уж у нас «Друзья, сябры». Смотрите, у меня вот что я хотел бы у вас немного выяснить вашу точку зрения на этот счет. В каком мы сейчас находимся соотношении с Беларусью на фоне сложной международной иной обстановки, СВО и всего прочего и так далее? А кто мы сейчас с этой братской, безусловно, дружественной и так далее, союзной, в конце концов, державой региональной, небольшой, но со своим знаком плюс и с голосом со своим? На ваш взгляд, как инженера вот этих вот информационных чудес, информационной борьбы, которые ведут против нас и против Беларуси тоже, как мы с этим должны быть, что с этим нам делать? Игорь Николаевич, прошу.
11: Ну, первое, я в Беларуси бывал много раз, или в Беларуси еще первый раз в Советском Союзе. Меня поразила в Минске чистота уют, отношение людей такое, ну, просто доброе. Mm-hmm. Второе, за вот последние там десятилетия тоже много раз бывал, наблюдал за динамикой какой-то изменения ситуации. Вот, конечно, по-разному характеризуют отношения, но мне кажется, вот название нашей передачи — это вот наиболее. Mm-hmm. Не друзья, ну, не просто друзья, а лучшие, самые mm-hmm. близкие друзья, которые даже больше, чем в России, сохранили какой-то славянский дух, славянские традиции, патриархальные, в какой-то степени гуманистические, чистые, я бы сказал. Mm-hmm. Второй сегмент, вот на протяжении много я общался и с Александром Григорьевичем Лукашенко, тоже познакомился на космодроме Байконур.
12: Хорошее место,
11: да,
12: для,
11: хорошее место для знакомства
12: с Александром Григорьевичем. Да. Так, да,
11: он
12: да,
11: был
12: да.
11: президентом, а я был пресс-секретарем Роскосмоса. И вот такие теплые, деловые и такие мужественные отношения. Не все там было ладно с этим спутником, но батька вел себя по правилам достойно, я бы сказал. Да. И вот однажды, когда я общался там вот с моими хорошими приятелями в неформальной обстановке, белорусами, они говорят, у нас есть партизанская элита Беларуси, вот, и батька нас говорят, выдвиженец. Да. Да. Это мне сказали, ну, достаточно влиятельные люди, причем это было искренне, не на показ, не какое-то интервью. Я очень давно, около вот 20 лет назад, а я как раз недавно относительно познакомился с Лукашенко, вот так, и начал примерять. Это действительно, вот если посмотреть историю, Сталин хотел Пономаренко, значит, преемником, 2 недели не успел. Брежнев хотел Машерова, да. Ну вот тоже там, одни говорят, трагическая случайность. Я считаю, что вражеская игра.
12: Вот сейчас Игорь Николаевич в своем и приближается к своему расцвету. Вот тут только спросите его. Подумаешь, стечение обстоятельств. Он никогда не верил в стечение обстоятельств. Игорь Николаевич никогда на моей памяти не верил ни в какие стечения обстоятельств. А во все остальное верил.
11: И вот, конечно, не удалось. Машеров, где наиболее были успехи, конечно, из всех союзных республик, в Беларуси это очевидно. Но мне кажется, что вот народ и элита, люди высокого уровня, они сделали выводы из этих вот двух историй, и третий раз они не дали, скажем так, вот промахнуться. Уже, конечно, локально, значит, отношение к своей маленькой небольшой республике. Я его называю славянский заповедник. Они сохранили эти традиции древние.
12: Как интересно.
11: И начнем с того, что Минск основал вот Вещий Всеслав Чародей, князь Полоцкий. Но у нас в русской истории был Вещий Олег, но он не был чародеем. То есть и вот есть русские летописи, которые говорят, что Всеслав мог превращаться в медведя, птицу. Сложно сказать, реально это было или нет.
12: Так, подождите. Давайте так, мы верим или не верим в то, что он превращался в медведя?
11: Ну, в медведя не знаю.
12: Так, а в государственного деятеля
11: превратился хорошего.
12: Понятно.
11: Пока еще он правил, вот это не все, наверное, белорусы и русские знают, что из всех лидеров вот, древнерусского государства, то есть больше всего, более 40 лет он правил Полоцкой землей, но которая тоже, наверное, не все знают, включала тогда в себя не только территорию Белоруссии, но и часть Польши, часть Украины, всю Прибалтику, ну и часть, так сказать, ну, земель, которые сегодня входят в состав России, в частности, Смоленская область. То есть это было мощное древнерусское княжество, которое... Ну и дальше вот выходцы, потомки Всеслава Чародея, они дали нам масштабный выход уже на Москву, на доктрину Третий Рим, потому что Александр Невский женился как раз на потомке Полоцкой княжне.
12: Да.
11: И вот родился первый московский князь, Даниил Московский. Он от брака вот этого... Я бывал вот Переславль-Залесский, не все знают, там остался храм стоит, где крестился Невский.
12: Ну что ж, не все знают.
11: Ну, не,
12: это,
11: может
12: же,
11: быть,
12: это же
11: Золотое кольцо.
12: Золотое кольцо
11: России.
12: Это же Золотое кольцо, и всегда кто по Золотому кольцу... Ну, наверное, не все, конечно.
11: Ну, наверное, не все, но Андрей Боголюбский его построил.
12: Он такой скромный, такой абсолютный.
11: 12 века, да, вроде бы ничего, но там какая-то вот мощь чувствуется.
12: Да.
11: Да. И да. Затем я бывал на городище Рюрика, где Невский вот жил под mm-hmm. Великим Новгородом. Да. И вот это да. все так как бы ощущается. Вот эту всю нашу мощь земли русской через свою жену, вот, которая родила блестящего, замечательного сына, первого московского князя. И вот, собственно, она и угу. пошла. Полоцкая земля дала нам, скажем так, здоровое угу. зерно, которое проросло. Затем Москва стала Третьим Римом, уже развернулась в Российскую империю, затем угу. Советский Союз и так далее. Поэтому роль Белоруссии, она, с моей точки зрения, чрезвычайно... вот, важна для современного российского
12: вот,
11: государства.
12: Вот, Игорь Николаевич, вернитесь к нам из тьмы веков, вернитесь из,
11: возвращаемся.
12: Из глубины, вы вернитесь. Если я вас там не хочу бросить одного в этом, в общем, интересе.
11: С медведями,
12: зубрами и прочим всем. Да.
11: Зубровка, кстати, хороша.
12: Хороша. Тростиночка там, это, да, она да, изящная да, такая.
11: Да. Как... Особенно брестская, все-таки все говорят.
12: Но... Слушайте, ну, что говорят? Что, мы не пробовали сами,
11: пробовали,
12: что ли?
11: Да.
12: Что вы
11: и
12: стесняетесь? Да. Вернитесь к нам. Смотри, и сейчас, что для нас, что, по-вашему, для нас Беларусь?
11: Для нас это последний бастион, я бы так сказал. Последний бастион, то есть вот мы зажаты со многих направлений, ну, именно Россия, да? Да. Так сложилась геополитическая ситуация, не все ладно на Кавказе, да и в Средней Азии тоже не все. Ну, я уже не говорю, так сказать, восточноевропейское направление, ну, да. украинский кризис. И вот в этой ситуации есть, конечно, дальневосточный наш там союзник, я имею в виду, Корейская народно-демократическая угу. служба, но она все-таки далеко, там остроты такой международной нет, а здесь вот Прибалтика, это просто русофобская, угу. начнем, затем в целом, если взять, потом Польша, которая не забыла Екатерину Великую и всех наших, так сказать, не будем углубляться, угу. и вот этот вот накал русофобско-антироссийский, он как идет черная волна, а перед Москвой и Третьим Римом стоит такой мощный Полоцкий, потому что Полоцкий угу, князь угу. основал Минск, бастион.
12: Господи, времена меняются, а смысл истории остается
11: да.
12: прежним.
11: И вот линия Сталина, вот, которая под Минском, я там многократно был, как мощнейший военно-патриотический
12: да, да.
11: комплекс.
12: Да,
11: вот он,
12: подтверждаю, есть такая, был там. Да,
11: я
12: да.
11: бывал несколько раз, но угу. там и детское патриотическое воспитание, и как-то и обычных людей, и афганские традиции там не утеряны, я имею в виду, нахождение советских войск
12: конечно.
11: В Афганистане.
12: Конечно,
11: да.
12: слушайте, но там, давайте уж этого... Чуть-чуть мы коснемся, угу. да? Смотрите, вот линия Сталина там. Да. Действительно, это потрясающе хорошо сделанная.
11: Да.
12: Такая наглядная история вся, да?
11: Там фактически дело как не... учение частично.
12: Дело даже не в Сталине, хотя и он там, да. ему отдается да. должное и правильно, да. и слава да. богу. Там мне запомнилось, это дается некоторое верное направление уму и всему прочему. Мне там друзья, как вы говорите, что ваши, что мои, они примерно одинаковые. Они мне, значит, там дали автомат, холостые патроны, и можно,
11: да,
12: можно пострелять.
11: Я тоже так делал.
12: И вы так
11: да,
12: делали.
11: Да,
12: смотрите,
11: делал.
12: И они мне дали автомат.
11: И это производит впечатление.
12: Холостые патроны, да, я да, полез, да, полез да, в окоп да. и стал стрелять. А он говорит, эти говорят, о... Смотри, ну этот вроде правильно стреляет. Не туда, а вот туда. Там наши нет. Ну а этот кто? Ну какой-то журналист из Москвы приехал. Кто он такой? Черт его знает. Потом начало, когда дело до Зубровки дошло, они поняли, что свой человек.
11: Что свой, да.
12: Но больше они верили, в каком направлении я автомат буду держать. Вот они на что.
11: И вот этот бастион, он стоит на правильном направлении, на пути направления главного удара с запада, который, собственно, возвращаясь к Александру Невскому, он был тогда, когда-то в 13-м веке этим бастионом, угу. который защитил нас от экспансии Ватикана и всех этих орденов и так далее. Но сегодня Беларусь, она духовный одновременно еще, потому что вот эти традиции общежития, они там просто на виду,
12: они
11: в
12: на виду.
11: Глазах людей.
12: Это
11: да.
12: им дало возможность, кстати, в 20-м году-то, собственно говоря, это пережить. Это, там чуть-чуть дело висело на волоске, но...
11: Там не просто на волоске, а вот я этот момент видел да.
13: В прямом эфире так получилось. И как бы познакомишься с Лукашенко космодроме Байконур, где он тоже провелся достойно. Здесь идут тысячи, может быть, десятки тысяч людей штурмовать.
12: Ну да.
13: В чем отличие от Януковича Лукашенко?
12: Да, ну, даже,
13: в том, что он вместе
12: сравнивать нельзя,
13: в бронежилете, господи, да. Но рядом был Николай, сын, они вдвоем, и там человек 20 этих спецназовцев стоят, и идет эта толпа. Они становятся рядом. И как бы показывают видом, что мы не сбежим, мы не спрячемся,
12: да,
13: не в подвалах.
12: Не
13: да. И эта толпа от неожиданности, увидев, остановилась.
12: А потом, смотрите, Янукович, пятки сверкали, да, так, условно говоря. Да. А этот что сказал? Он же, если бы Янукович вышел к своим силовикам и сказал то, что сказал Лукашенко, может быть, мы бы не имели...
13: Не имели бы, это точно, потому что, дальше там был...
12: Там был Беркут, он бы защитил, в конце концов.
13: Конечно,
12: да,
13: если... защитил, но здесь вот момент, когда вот несколько, там была даже не какая-то там какая-то суперзащита, решетчатая ограда небольшая, 5 метров.
12: Ну, это президентский дворец.
13: Да, он окружает президентский дворец. Но небольшая, и вот несколько человек из этих смутьянов, полезли. И вот эти ребята, спецназовцы, они зааплодировали Лукашенко.
12: Да,
13: вот,
12: это правда.
13: Это
12: да,
13: вот просто
12: да,
13: был
12: как
13: момент.
12: В прямом
13: И затем они не стали там ни стрелять, ни дубинками, но просто тычками несколько...
12: Куда вы лезете, да? Что
13: те
12: вы
13: упали.
12: Вы же не понимаете.
13: Развернулись, и толпа пошла назад. Но батька говорит сыну, поехали, полетели, на вертолет садятся, и что они действительно уходят. Это вот же был... То есть не спрятались, хорошо ушли, а они как бы... контрольную точку.
12: И мы же вместе с ними смотрели и вниз, когда они...
13: Они прямо это все показывали, да.
12: Вообще, это вот, конечно, такая запоминающаяся история. Смотрите, что сейчас? Как? Вот вы хорошо охарактеризовали в первых буквально словах нашей беседы, вы сказали, это последний бастион.
13: Да.
12: Значит, давайте посмотрим, что мы ждем от него? Что мы от него ждем? У нас там теперь ядерное оружие есть, правильно? Я ничего не путаю. Что у нас там есть?
13: Тактическое.
12: Тактическое оружие. У нас орешники.
13: Есть орешники,
12: какое-то количество. И у нас полная связь, если военную тайну не выдаем, полное, скажем так, военное сращение всех наших вооруженных сил, которые, как говорится,
13: объединенные группировки сил.
12: Объединенная группировка. И мы видим эту... И просматриваем мы эту театр военных действий предположительных и так далее. Это раз. Во-вторых, я хочу сказать, с кем мы сейчас воюем, Игорь Николаевич, все-таки с Украиной или уже с Европой? Это чего? У нас с вами потихонечку дело движется к чему, на ваш взгляд? Не будем никого пугать, но...
13: Мне кажется, дело двигалось, пока батька не полетел в Китай. Вот здесь вот последний бастион буквально...
12: Ничего себе, думаете так.
13: Я думаю, так, это были одни из ключевых переломных событий, когда они встретились на Валдае с Путиным, и 2 дня практически не было никаких утечек информации, что, как и почему. Потом присоединился Мишустин. Затем Лукашенко летит в Пекин, и где Си Цзиньпин его встречает. Затем Индонезия, Мьянма. Это был такой глобальный, в каком-то смысле, поворотный, духовно-нравственный, я бы сказал, идеологический, информационно-идеологический, который развернул ситуацию.
12: Ага.
13: С моей точки зрения, вот когда вот эти орды черные уже подступали к последнему бастиону, мне кажется, что вот вдвоем Путин и Лукашенко нашли какой-то там вариант действий, который Си Цзиньпин... по крайней мере, может быть, не одобрил, это не то слово, но, по крайней мере, с ним ознакомился, сказал, что мне кажется, что это правильный, оптимальный.
12: Слушайте, Игорь Николаевич, вот прямо интересно, мы с одним своим другом тоже, Минским, обсуждали этот вопрос, и чисто гипотетически, немножко посмеиваясь чуть-чуть, но, знаете, в каждой шутке есть доля, подумали, вот они встречались на Валааме, когда с Александром Григорьевичем, а вот этот политический, духовный и такой Валаам, а кто бы еще мог присоединиться к этому Валааму? И мы говорим, Си Цзиньпин, наверное, конечно, мог присоединиться. Еще кто-то там, да, безусловно. А, конечно, мы ничего не говорили про какого-нибудь Дональда Трампа, да? Безусловно, да. Вот на этом месте я бы хотел, чтобы вы вот эту немножко ваше отношение к, понятное дело, Валдай, понятное дело, Валаамы, Это все понятно, так оно, и, скорее всего, и есть, и очень я поддерживаю, если это так, как вы говорите, вообще прекрасно, значит, как-то внушает какую-то надежду. Но ведь у нас не дух Валаама сейчас, а дух Анкориджа.
13: Да.
12: Уже, кажется, уходит, уже, кажется, я сам грешный человек, я же мирный человек, я за мир. Мы за мир, и песню эту пронесем, друзья, по свету, да? Но... Что-то как-то вот не очень понятно. Как вы относитесь к этой фигуре? Давайте к Трампу перейдем.
13: Ну, переходя к Трампу, конечно, моя доктрина развала США, я нашим сибрам напомню историю, да, ну, когда мы с Владимиром Константиновичем идем по Еревану, и, значит, радуемся там, Гарарат, на турецкой территории, но все хорошо.
12: Видео разместили в соцсети.
13: Разместили, что вот мы тут, и нам пишут, говорит, да что вы там...
12: И тут нам приходят по башке, да, что вы там ходите?
13: Ходите по Еревану, да. А США еще не развалились, да, вам туда надо, чтобы быстрее развалили.
12: Побыстрее, да. Это было все, да. Нас было. Ругали.
13: Около
12: ругали нас, что
13: назад,
12: мы в известиях такие несерьезные материалы
13: начнем
12: печатаем.
13: Начнем с того, что...
12: Ну, ладно. Ну, Америка-то не развалилась. Что там?
13: К сожалению.
12: Давайте по-честному.
13: Или к счастью, да.
12: Да нет.
13: Я хотел
12: не знаю, кстати,
13: обратить
12: говоря,
13: внимание,
12: да.
13: что когда Владимир Константинович был главным редактором «Известий»,
12: было такое.
13: Около 20 лет назад почти уже запустили такой шар информационный, или торпеду, или орешник, может быть, того, который, значит...
12: Информационный орешник.
13: Да, взорвал.
12: И досталось нам на орехи.
13: Взорвал, и нам досталось, но... Конечно, к Трампу отношение у меня двоякое. Ну, вот Такер Карлсон недавно сказал, что предал и страну, и нас, людей, которые привели. Ну, где-то я так отношусь, потому что концепция развала США, я говорил, ну, чтобы спастись, США должны выйти на иной курс, освободиться от внешнего лондонского влияния, ликвидировать Федеральную резервную систему США и наладить хороший контакт с Советским, ну, Союзом, бывшим, ныне России.
12: Ныне России, да.
13: Ну и Трамп был выдвиженцем определенных сил, которые внутри Америки так считали. Они были в меньшинстве, но они помогли Трампу победить. И какой-то период, и в первой каденции, и вот особенно после победы, и после спасения своего от выстрела в 13 июля 2024 года, Трамп действительно повел курс. Он сказал, я хочу прекратить этот конфликт украинский. Ну, в общем, все правильно говорил и начинал пытаться делать. Но если посмотреть 25-й год, у меня было два интервью, где я говорил, это спасительный для России союз с Трампом. Я был полностью за дух Анкориджа.
12: Ну а что, мы же...
13: Да, но я бы сказал, что и Лукашенко тогда сыграл большую роль очень в том, большую, чтобы этот аляскинский визит Путина состоялся. Потому что там была задумка, что Трамп мог прилететь на День Победы. В итоге там вмешались злые силы, козни, интриги, ложь.
12: Да,
13: в итоге не прилетел.
12: Получился Анкорич. Ну, тоже
13: получился Анкорич. Но я хотел обратить внимание, что Путин очень красиво. Он, остановка в Магадане, там возложение венков вот, летчикам, которые из США перегоняли самолеты и так далее. Там встреча была на красных дорожках, все классно. Я смотрел в прямом эфире, и здесь я просто вот видел, Трамп вне протокола пригласил Путина
12: в машину,
13: и там было несколько секунд, но чувствовал, что Путин был вот просто доволен, расслабленный, никаких у него не было. Я думаю, ну, наконец-то, моя тоже была эта задумка, договорились, что все пройдет хорошо.
12: И прямо вы поверили.
13: Хотелось верить.
12: Вот вы поверили.
13: Да. И дух Анкориджа, значит,
12: Мой, значит, конспиролог Панарин взял и поверил.
13: Да, но не сразу.
12: Я когда мне попросили это прокомментировать, я сказал, проверял он на слабо Владимира Владимировича, да. Одна минута у нас с вами осталась до перерыва. До перерыва, да. Я-то считал, что он на слабо проверяет.
13: Нет, вы знаете, у Трампа, вот если посмотреть всю психоаналитику, там была какая-то химия. Все-таки дух Анкориджа состоялся. Действительно, были какие-то договоренности достигнуты. К сожалению, мы сегодня можем констатировать, что внешние силы, они не дали этим договоренностям выйти
12: на финишную прямую.
13: Да,
12: пока, хотя, Дмитрий Сергеевич... нам намекает на то, что могут состояться контакты с Рубио, да. Могут состояться, запланирован визит этих переговорщиков Кушнера с Уиткофом, значит, и все это как-то может быть, но уже с той радостью.
11: Той радости в глазах уже нет.
12: У нас истекает время первой половины нашей беседы. Уважаемые радиослушатели, мы сейчас прервемся на новости радиостанции «Говорит Москва». Послушайте их и вернитесь к нам через минутку. Мы продолжим с Игорем Николаевичем Панариным, доктором политических наук, рассуждать на тему Беларусь, Россия, весь мир, американцы, Трамп и прочее. Потом про Армению еще вспомним.
14: Да.
15: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 20:30 столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 146 украинских дронов. ВСУ предприняли попытки атаковать территорию нашей страны в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны говорится, что беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены, в частности, в Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Рязанской, Тульской и Тюменской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря. Владимир Путин встретился с губернатором Омской области. Президент провел переговоры с Виталием Хаценко в ходе рабочей поездки в регион. В прошлый раз глава государства встречался с губернатором в мае. Беседа состоялась в Кремле. Тогда они обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты, а также меры поддержки участников СВО. Сегодня Владимир Путин находится в Омске с рабочим визитом. Президент принимает участие в 22-м форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Глава государства уже провел встречу с президентом республики Касым Жомартом Токаевым. Михаил Развожаев сообщил о троих пострадавших при ударе ВСУ по Севастополю, в числе получивших ранения 85-летняя местная жительница. Губернатор уточнил, что украинские военные атаковали город накануне. Двое мужчин получили осколочные ранения ног. Позже в больницу самостоятельно обратилась женщина, у нее зафиксировано ранение кисти. Один из мужчин уже выписан, 85-летняя женщина и второй пострадавший остаются под наблюдением медиков, написал Развожаев на своей странице в мессенджере Макс. По его словам, в момент удара ВСУ все трое находились на улице. Губернатор Севастополя призвал горожан не игнорировать сигналы тревоги и незамедлительно направляться в укрытие. Илон Маск признал себя бывшим триллионером. Предприниматель сообщил об этом на своей странице в соцсети X после резкого обвала акций компании SpaceX. Бывший триллионер, говорится в публикации бизнесмена. По данным Forbes, состояние Маска на текущий момент оценивается в 725 миллиардов долларов. Предприниматель стал первым в истории триллионером почти две недели назад после первичного публичного размещения на бирже акций своей аэрокосмической компании SpaceX. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
15: Говорит Москва. 94,8.
16: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
17: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
16: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
18: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей.
14: Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
18: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
15: Право знать. Говорит Москва.
19: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, сябры».
12: Ну вот мы и вернулись снова. Хочу напомнить, что у нас такой специальный выпуск программы радиожурнала «Друзья, сябры» на радиостанции «Говорит Москва». Мы, то есть я, ее ведущий Владимир Мамонтов, и мой гость, наш гость,
11: и уважаемый боевой товарищ.
12: И боевой товарищ, да, подчеркнем это еще раз,
11: да.
12: Игорь Николаевич Панарин, доктор политических наук, профессор, гигантский специалист по международной тематике вообще в целом, российской, да, и особо это политика тайная, войны гибридные, то, что не все знают, то, что не всем рассказывают и так далее. И вот он тоже, конечно, из него клещами не вытянешь какой-нибудь военной тайны, но из того, что я читаю, из его интервью, я всегда удивляюсь тому, как некоторые вещи он поворачивает. Свое зеркало, вот этот свой, как говорил Стендаль, «Я зеркало», роман — это зеркало, которое несут по дороге. Вот он несет какой-то своей дорогой, во-первых, и зеркало у него свое. Итак, мы про Трампа остановились на Трампе. Итак, Духан Кореш же надежды внушал, но не сильно оправдал.
11: Пока, по крайней мере, на сегодняшний момент времени.
12: Да, мы все ждем. Вот еще раз.
11: Мы все-таки ждем, но здесь с Трампом не все так однозначно. То есть я вот напомню, что 3 января американцы провели блестящую операцию против Венесуэлы.
12: Угу.
11: И
12: да,
11: они, с моей точки зрения, начали войну шестого поколения. Я ввел этот термин «война шестого поколения».
12: Я читал в вашей статье.
11: Да, и это первое, ну, скажем так, в мировой практике терминологическое. В чем сущность, что американцам удалось учесть опыт советский? То есть они... Если напомню, начальник генштаба Красная Советская Армия Агарков был против ввода советских войск в Афганистан, Политбюро настоял. Здесь американцы провели операцию, и войска потом не ввели. Ну и потом штурм дворца Амина спецназом, вымпелом, фактически в какой-то степени был повторен уже и штурм дворца Мадуро, который находился...
12: Слушайте,
11: там...
12: они не сдали Мадуро. Мне кажется, они сдали Мадуро просто
11: нет,
12: с потрохами. Нет,
11: нет, нет, нет. Это была блестящая спецоперация, для чего нам важно...
12: А чего? А эти что сидели? Соратники?
11: Нет, соратники там вообще ни при чем. Там
12: ни
11: вопрос
12: при чем.
11: К другим, где
12: здорово.
11: Было 200 военных российских советников во главе с генерал-полковником, фамилию назвать не буду, но этот генерал-полковник командовал одной из группировок ВСУ, перед этим в Сирии. То есть это человек, прошедший две... военных компаний.
12: То есть
11: компаний.
12: Вы хотите, чтобы они там с американцами столкнулись?
11: Нет, я не хочу, я просто задаю вопрос. А что они делали, эти 200 человек, если ни одна система ПВО не сработала, венесуэльская, а у Венесуэлы была самая эффективная система ПВО в Латинской Америке. Но не только российская не сработала, но и китайская. То есть операция длилась менее 2 часов, президент был... вывезен нагло, с нарушением всех норм международного права, но мы констатируем технологический аспект. И 24 кубинца от старшего лейтенанта до полковника, телохранители, были нейтрализованы, что тоже является... И вот я после...
12: Нет, уж подождите, подождите.
11: Да.
12: Мы с вами как видные конспирологи,
11: да.
12: Безответственные,
11: да.
12: Отчасти. Не, ответственные, конечно, но немножко иногда...
11: Но не до конца.
12: Но позволяющие себе, да. Иногда. Это что значит? Мы знали об этой операции?
11: Нет, мы об этой операции
12: не знали. А китайцы
11: знали
12: об этой операции?
11: И китайцы не знали. Угу. Трамп несколько раз хвалился, что за 3
12: ну,
11: минуты
12: да.
11: Удалось новейший китайский радар вывести из строя. То есть они переиграли и нас, и китайцев. В Венесуэле это мы можем сказать...
12: Технологически, что
11: опаснее всего. Там, то, что я отслеживаю, они применили вот эти методики искусственного интеллекта вплоть до дежурных смен, кто там обедает, кто ПВО и прочих. То есть они
13: отработали блестяще. И казалось, что они вышли в мировое лидерство, и никакой дух Анкориджа им точно уже был бы не нужен, если бы не Иран. То есть Израиль напал на Иран, и там была история, где 5 часов США не вмешивались. То есть... И затем Нетаньяху убедил, что сейчас они...
12: Чуть точнее, давайте уж, если вы...
13: Да.
12: Да, смотрите, спрошу вас. Для меня вообще Америка, Соединенные Штаты Америки, это большой Израиль. А то, что внизу, это маленький Израиль. Такой вот маленький, верткий, да. Умелый, быстрый, агрессивный и злой. Потому что он во враждебном окружении. Или все вокруг во враждебном окружении Израиля. Не знаю, кто кого, да? Смотрите, так кто кого науськал?
13: Науськал, конечно, Нетаньяху. С моей точки зрения...
12: Здесь... А Трамп сидел, ковырял в носу, вот в ухе, Трампа, говорит, его... то ли послушать меня Нетаньяху, то ли, блин, не послушать.
13: Там не только Трамп. 5 часов у них толковый достаточно председатель комитета начальников штабов. Вот они в Венесуэле подняли одновременно в воздух 200 самолетов-вертолетов. Они же и все вернулись. Даже один был самолет-вертолет подбит. То есть раненых даже не было. То есть операция была четко выстроена. И, значит, и когда Израиль начинает, но у меня объяснение простое. За 2 дня до этого Трамп выступил с посланием к Конгрессу, и он проводил просто другой курс. Просто один пример. Он говорит, вот этот старый козел Байден, который вот довел страну до ручки, при нем бензин стоил 4,84 средняя. А я за год сделал сейчас 2,50. Представляете, какой я молодец. А в Айове вообще 1,85. И значит, в Айове. Да, в Айове, ну, в штате Айова.
12: Я знаю, да, я понимаю, в штате Айова, да. Если кто не знает, да, мы должны сказать, что Айова это очень серьезно.
13: Но тем не менее, в среднем
12: 2,50. Это далекое замкадье.
13: Сейчас 3,90, для примера. Но
12: в тот момент, да.
13: Но начало, когда 40 дней операции, то превысил, стал $5, а в Калифорнии сейчас 5,50. То есть он все свои достижения обнулил.
12: Обнулил. Или ему обнулили? Он сам такой дурачок? Или ему подсказывали?
13: Нет, его полностью взяли в оборот. 3 человека.
12: Так.
13: С моей точки зрения, зять Кушнер, умерший в результате спецоперации британской Моссада сенатор Линдси Грэм. То есть моя трактовка, что...
12: Грэма убрали?
13: Грэма убрали, да. Но для чего его убрали? Для того, чтобы этот проект Грэма продавить, обвинить Россию.
12: Как страшно.
13: Обвинить Россию.
12: Так мы еще и Грэма убили?
13: Нет, не мы.
12: А кто?
13: Нет, это убил его Моссад и британцы, но хотели разыграть комбинацию, чтобы продавить вот этот адские санкции, обвинить Россию и провести эту... Пока мы не купились. Ну, нет. С моей точки зрения. Ну и хорошо. Да но надо, Грэм был христианским сионистом, глава аппарата, ну или глава администрации.
12: По моим понятиям, они своего прижучили, самого крайнего своего.
13: Вот. Значит, там 4 человека. Глава секретной службы нашего ФСО, христианский сионист, значит, глава администрации или аппарата, и глава протокола. Кушнер и Линдси Грэм, вот эта группировка, которая замыкается на Нетаньяху.
12: Ну, Линдси Грэм был, конечно, звероподобен. Абсолютно.
13: Не то слово, да. Он просто был...
12: Эти хоть как-то
13: Да, наиболее звероподобен, поэтому его решили устранить для того, чтобы перенести звероподобность и направить как бы против нас. Но в конечном итоге пока это не получилось, ну, по крайней мере, констатируем. И Трампа зажали в тиски, фактически заставили. Я так понимаю, 5 часов военные ему говорили, не надо этого делать, не надо, потому что там просто, кто отслеживает в США, там несколько человек подали в отставку, как бы командующий сухопутными войсками еще там в Америке против решения Трампа. Но Трампа, видимо, так взяли, как сказать, как сказал Венс, мы облажались, он дословно сказал, в деле Эпштейна. Угу. Вот у него такая фраза прозвучала. Видимо, он так облажался, что он полностью стал управляем.
12: Так, кто облажался в деле Эпштейна?
13: Значит,
12: Трамп?
13: Значит,
12: вы намекаете на то, что мы мало знаем роли Трампа
13: я
12: в
13: просто,
12: деле Эпштейна?
13: Сам,
12: Эпштейна?
13: Сам Венс сказал, что так, дословно, администрация Трампа облажалась. Он не сказал Трамп, администрация. Но во главе этой администрации вообще-то находится Дональд Трамп вообще во главе.
12: Дональд Фредович.
13: Трамп. Дональд Фредович. Я его назвал Даниилом Рюриковичем, но он не оправдал моих надежд, к сожалению. На сегодняшний момент времени подвел.
12: Вы его, да.
13: Да, подвел. Но это было авансом. Авансом.
12: Иван Фредович Трамп меняет профессию. Хорошо. Поэтому Рюриковичем. Ничего себе.
13: Здесь принципиально важно с точки зрения войны шестого поколения, что в Венесуэле американцы провели успешно наступательную операцию практически без применения военных сил, точечно. И дальше они управляют. Рубио фактически наместник, Родригес, они оставили чивистский режим, но главное условие – доступ американских компаний. Понятно, и они контролируют, вот полгода прошло, без ввода войск. Это они добились. И когда
12: генерал... там никакого сопротивления.
13: Никакого сопротивления нет, до сих пор нет. Никакого нет. То есть у них полный успех. Дальше в Иране, видимо, Нетаньяху говорит, будет... Нет, они говорят, будет вот... Вы присоединяйтесь, и все будет как в Венесуэле. И они присоединились. Но Иран, в отличие от Венесуэлы, с моей точки зрения,

0: не профессор, есть звание, а есть тот, кто преподает. То есть они преподают. Секретарь Совета Безопасности.
1: Профессор Панарин в каком звании?
0: Я и в звании, и преподаю.
1: Хорошо, хорошо, оставим это.
0: Это оставим, но потом, может быть, перейдем. И вот иранские профессора переиграли сионистских лавочников. Моя трактовка. То есть сионистские лавочники...
1: Еще раз, я бы сказал, это надо подчеркнуть аккуратненько, таким красивой волнистой линией.
0: То есть сионистские лавочники считали, мы сейчас устраним, остальные все сдадутся без боя. Иранские профессора создали систему управления, создали, собственно, иранское информационное бюро. То есть в чем отличие, если Левитан озвучивал, а Щербаков, глава, ну, вся система работала, давала ему сводки, то там они назначили генерала, знающего, доктора политологии и философии, знающего 4 языка, один из них иврит, который еще и воздействовал на еврейскую аудиторию, иудейскую аудиторию. Одновременно проведение этих операций информационных по воздействию на американское общественное мнение через Лего. Это вообще фантастика, так сказать.
1: Неплохо придумано, кстати. Я
0: смотрел просто... Это просто фантастика. Ну и главное, оперативное реагирование, как только, значит, был, так сказать, какой-то удар, сразу же мгновенная информационная реакция, за которой реально следовали ответные действия. Это оказалось полной неожиданностью, но у меня было опасение, что иранцы... Ну, 40 дней закончилось, сейчас их дипломатически, так сказать, перемолят, перемелят, сдадутся, подкупят и так далее. Вся игра Нетаньяху была в том, чтобы привести к власти сына шаха, ну, Пехлеви, да, фактически агента ЦРУ, Моссада,
1: нелепые. Какой, где, какой-то человек, который там сидит.
0: Да, просто бред, да.
1: Да, бред, конечно. Да.
0: Потом моя трактовка, что именно Ахмадинеджад, с 2005 он был по 2013 год президентом, запустил процессы. Вот в Иране там количество за 20 лет людей с высшим образованием увеличилось в 3,5 раза, а количество ученых в 3 раза. То есть там совершен был технологический такой рывок, а эталы, ну так это все вот, прикрытие.
1: Вот я хотел у вас спросить, крутится у меня, не знаю, как это поизящнее бы выразить, чтобы не сойти за совсем звероподобного типа Линдси Грэма. Смотрите, я что хочу спросить, аккуратно. А, вот смотрите, вот этот удар по... Он действительно выкосил руководство Ирана и очень... Смотрите, а не бывает ли так, что вот такой удар, с одной стороны, приносит большое горе народу, и сама народная вот эта история о похоронах и аэталы, и количестве народа...
0: 43 миллиона.
1: Понятно, все это так. Это... Но при этом для оперативного и современного управления страной в кризисе... А не получилось ли так? Или это моя совершенно конспирологическая и звероподобная фантазия, что вот это...
0: Это звероподобная фантазия.
1: Что некоторая вот эта устаревшая часть и несколько такая, она естественным порядком к несчастью была, и вырвались на поверхность, вырвались ваши вышеупомянутые профессора.
0: Здесь...
1: Или так нельзя, как я? Это совсем уже...
0: Частично можно, но частично.
1: Вот что значит давно друг друга знать, да?
0: Дело в том, что...
1: Простите нас, радиослушатели, если кому-то это показалось удивительно.
0: Профессора сидели как бы в засаде. Вот у нас было много историй на Руси. Засадный полк, который решал там разные истории. Не будем углубляться в историю.
1: Еще как решал, да.
0: Для меня самого была вот загадка. У нас такая... любопытная страна, что большинство аналитиков у нас армяне по Ирану, в России. Вот, ага. Не русские, а армяне, да. Ну, одного я и знаю, Семен Аркадьевич Бадгасаров, мы с ним знакомы. Ну, еще часть людей,
1: наши радиослушатели знают его, но
0: он, кстати, он из всех остальных, он ближе как бы к истине. Даже он никогда как бы не выходил вот на эти пласты. И для меня был неожиданным первый момент, как... Моссад, ЦРУ, МИ-6, которые проникли в определенные эшелоны власти, просмотрели вообще вот эту историю, что в течение 20 лет, с моей точки зрения, после того, как они в 2006 году, вот Ахмадинеджад хотел сделать на этом острове Харк нефтяную биржу, торгующую за евро, а американцы тогда Буш сказали, мы сейчас вас снесем. И они бы их тогда снесли, они не были готовы. Начались в военном смысле...
1: Не позвали... не позвали Игоря Николаевича. Он бы сказал, биржу на рубли-юани.
0: Да, но это ваша идея была. Китай, эта биржа была идея

0: А я и Владимир Владимирович Путин, наш, слава богу, тогда поддержал. И 10 мая 2006 года он в послании поставил задачу. Но, к сожалению,
1: да,
0: вот
1: ну, понятно,
0: не
1: да.
0: сложилось.
1: Ну да, да, да.
0: Но в Китае они реализовали в 2018 году, создали эту биржу за юани в Шанхае. Но иранцы начали, если говорить военное направление, вот мы вспоминали там ракеты, аришники, они начали эти ракеты с базы делать глубоко в скалах, ну, в горах и так далее, практически недоступны даже вот последние бомбардировки американские, они только заваливали
1: они заваливают вход.
0: Да, но уже даже американские спутники вот из 32 таких баз, 28, они уже...
1: Да сверлить до туда не могут, конечно.
0: Они, но опять они уже раскрыли, достают и так далее. То есть это началась работа еще вот тогда. Одновременно это вот высшее образование, система подготовки и продвижение по деловым качествам. Профессора у них вот парламент, глава МИДа, глава, значит, там, Совета Безопасности. Даже Лори Джани, он был профессор.
1: Древняя цивилизация.
0: Да, даже вот Лори Джани, когда убили, на его место тоже секретарь Совбеза, он выходец из СССР, но тоже профессор. Тоже вот я к тому, что это... линия развивалась. Аятолы там, да, ходили, молились, там, паранджи, там, все. И вот это было главным для разведслужб Запада. Вот этот режим религиозный и так далее.
1: Но... Еще и народ подымется его сметать.
0: Да.
1: А народ нифига, кстати, не поднялся.
0: А народ не поднялся. Более
1: он
0: того,
1: что-то чувствовал,
0: стали
1: что...
0: возвращаться вот после начала бомбардировок иранцев. Угу. То есть, с моей точки зрения, вообще феномен иранской контрразведки, как они вот эту информацию о готове новой системе управления скрыли. То есть она оказалась полностью неожиданной ни для США, ни для Израиля, да и для нас, я думаю, тоже. Потому что очевидно, что мы тоже вот по нашим аналитикам явно не были готовы.
1: По нашим аналитикам иногда, аналитики, мне кажется, они где-то там иногда спрячутся глубоко, кто правда знает какую-нибудь правду. И они не особо ее торопятся выносить на передний план. А аналитики у нас в основном такую общую картину рисуют. И, Игорь Николаевич, вот смотрите, значит, была такая еще по ходу дела, что иранцы, зря иранцы не купили у нас современное оружие. Помните такую?
0: Ну, не помню. Такую... Во-первых, мы им не дали предмет Анатольевича Медведева, они даже заплатили, а мы как бы отказались
1: вот
0: им поставить.
1: Вот что это за история? Как она вам видится? И нужна ли она была иранцам сейчас, и принесла ли бы она им больше счастья?
0: Иранцы, безусловно, приобрели бы С-300 тогда и на базе С-300 развивали бы, но оказавшись вот как бы и влияние Израиля на российскую политику, к сожалению, достаточно...
1: Тогда мы поддержали все эти санкции.
0: Да, мы поддержали эти санкции достаточно велико, к сожалению, в силу разного рода факторов. И тогда там нашлись интеллектуалы, которые вот как в этой конструкции мы можем... Ключевой момент даже не ракеты, не радары и так далее.
1: Да.
0: Здесь вот принципиальный момент, что американцы взяли за основу доктрину Агаркова. Управление, связь, разведка, которая в Советском Союзе была отброшена.
1: Но вы любите эту доктрину?
0: Доктрину любите, люблю, но это, да, американцы молодцы, они ее взяли. И здесь ситуация в том, что они по всему Ближнему Востоку создали вот эту сетцентрическую войну, концепцию, доктрину, радары и так далее. Иранцы до этого никогда, ни в ходе 12-дневной там войны, не били по как бы этим базам, точкам. Угу. И вот для них был совершенно новый, они вывели, вот буквально сейчас в Бахрейне, они вывели главный центр искусственного интеллекта Запада, по сути, не только, на Ближнем Востоке. Перед этим дата-центры, финансовые центры Ротшильда, что Ротшильды вывели свои банки из...
1: Ну, вы скажите простым радиослушателям, Ротшильды всем рулят или не всем? Или...
0: Рулили.
1: Рулили.
0: Рулили.
1: И теперь?
0: До Ирана. До Ирана. Опа. Потому что Ходорковский, я напомню просто, когда умер старший Джейкоб Ротшильд, он сказал, ну, до этого меня спросили, а сколько процентов у вас акций? Он говорит, ну, вообще-то у меня 20, а 80 было у Ротшильдов.
1: Ага.
0: Там, ну, все это, не знаю, как у других, у Потанина сколько там лично и так далее. У остальных олигархов, вот, так сказать. Но вот Ходорковский раскрыл.
1: Ну, может, уже по-другому все, как вам кажется?
0: Ну, Ходорковский сказал это полтора года назад. Поэтому как бы сложно сказать. Может быть, частично изменилось. Но главное, то есть операционный центр иранцы... То есть, вообще-то, это Горчаков все виноват. Канцлер Российской империи, министр
1: здравия. Я так и знал, что свалят на того,
0: который, во-первых, Аляску отдал. Но отдал Аляску.
1: Но он ли отдал Аляску?
0: Он отдал, а деньги доллара в казну российскую не поступили. Вообще не поступили. Вот, он отдал, и брат царя, который вел вторую семью, жил с ней в Зимнем дворце, и нужно было кормить еще и две семьи, там, по шесть детей.
1: Так, подождите, как не поступили? Они все... Кто?
0: Вот эти деньги за продажу Аляски в бюджет России вообще не поступили.
1: Надо с вами чаще встречаться.
0: Надо проводить расследование. Но дальше-то вернемся к Ближнему Востоку. Горчаков передал на Берлинском конгрессе, была турецкая война, российско-турецкая. Мы освободили Болгарию и так далее. И мы должны были остаться в Болгарии, российские войска, в Румынии и в Армении, кстати, геноцида не было в Армении. Но на Берлинском конгрессе это все Игнатьев добился. Но через полгода на Берлинском конгрессе Горчаков все слил, и главное, Кипр стал английской колонией, хотя Англия вообще не воевала в этой войне. То есть это просто вот, ну, нонсенс. И дальше они на Кипре, это 1882 год, создали базу для контроля над Ближним Востоком. Затем. И с этой базы Ротшильды рванули создавать банки, финансовые центры. И вот это все росло. Затем нефтедоллар, все это было подвязано. Нефтяная биржа у нас две главных, лондонская и нью-йоркская. Но фактически это Ротшильды в конечном итоге. Угу. И вот что сделал Иран? Он внезапно, по сути, разрушил систему, которая создавалась более 100 лет. Это фантастически. И одновременно разрушил технологическую систему, не только финансовую, которая создавалась со времен Рамсфельда и адмирала Цебровски примерно более 20
1: Наконец-то
0: лет.
1: Наконец-то мы вышли все-таки вышли на более знакомые и какие-то более современные фамилии.
0: Фамилии, да.
1: Да, вот. И Рамсфельд, Цебровски, а виноват Горчаков оказался.
0: Но Горчаков помог им.
1: Помог.
0: Помог им создать основу, да. Поэтому наша задача все-таки войны шестого поколения, которой владеет сегодня Иран и США, Иран 6+, Россия на четвертом уровне. Нам нужно не штурмовать крепости, а выходить на замыслы, разбитие замыслов противника. Вот это наша перспективная задача.
1: Давайте согласимся в этом, что история о том, чтобы нам разбивать замыслы противника, является ключевой. Мне всегда нравилась эта история, опережать чуть-чуть.
0: Чуть-чуть.
1: Да, выходить со своими, не реагировать на каждую попытку эскалации, а диктовать ее самим. Украине то же самое сейчас происходит.
0: Я хотел обратить внимание, что все-таки у нас есть здоровый очаг в службе внешней разведки. В 25-м году, я их похвалю, они провели серию блестящих информационных операций, и чуть-чуть в 26-м. То есть там есть группа людей, которые способны работать на опережение.
1: Прекрасно. Я всегда знал, что пригласишь Игоря Николаевича Панарина, доктора политических наук и профессора. Как к этому относиться? Значит, Америку он обещал развалить, пока не развалил. Но интересно будет.
0: А вдруг развалится?
1: Да. Игорь Николаевич, большое вам спасибо за интересную. Мы не отступили ни на шаг от своей концепции.
0: Да.
1: Быть конспирологами, интересными слушателями слегка. Быть интересными радиослушателям, читателям газет и так далее, и так далее. И я бы сказал так, в этом, на моей памяти, во всех оценках, которые звучали у профессора, моего уважаемого боевого товарища, как он любит говорить, всегда была прекрасная нота справедливости и истины. Огромное спасибо за беседу.
0: Взаимно, спасибо.
1: Друг вы и сябр.
0: Да.
1: Да, и на этом хочу сказать, радиожурнал «Друзья сябры» и я, его ведущий Владимир Мамонтов, вместе с Игорем Николаевичем беседы заканчиваем. Ну, а на будущее договоримся, что, может, и продолжим подобную историю. Итак, мы на радио «Говорит Москва». Всего вам самого наилучшего. Впереди там на радио много интересного. Дорогие радиослушатели, слушайте на здоровье. Всего доброго.
0: До свидания.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 9 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин отреагировал на предложение Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине. В ответ на инициативу президента Казахстана российский лидер подробно рассказал ему о ходе СВО. Такие детали беседы глав государств привел пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что с учетом позиции Киева, как таковая заморозка конфликта невозможна. Песков напомнил, что условия для остановки боевых действий были изложены в МИДе России 2 года назад. Они понятные и последовательные, поэтому все это может остановиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения, подчеркнул он. Президент Казахстана на встрече с Владимиром Путиным в Омске предложил заморозить конфликт на Украине, вернуться к стамбульской формуле урегулирования и двигаться в сторону мирного процесса. Евгений Балевский объявил 26 июля днем траура в Запорожской области. Глава региона сообщил, что число жертв украинского удара по базам отдыха в Кирилловке увеличилось до 12. В своем канале в мессенджере Макс он уточнил, что спасатели обнаружили под завалами еще одного погибшего. По данным Балевского, в результате атаки ВСУ пострадали 19 человек. Губернатор добавил, что власти Запорожской области не ждут справедливой оценки этого преступления Киева со стороны Европы. Более 340 тысяч человек эвакуированы на юге КНР из-за приближающегося тайфуна. Речь идет о жителях южной китайской провинции Гуандун. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки там ожидаются ливни. Местами выпадет от 50 до 100 миллиметров осадков, а в некоторых районах до 250. Власти Китая сегодня объявили оранжевый уровень предупреждения о стихийных бедствиях в связи с приближением тайфуна. Это позволит задействовать необходимый объем ресурсов для ликвидации последствий. Вследствие природных катаклизмов. Синоптики пообещали жителям Москвы только 2 теплых дня до конца июля. Первый выпадет на вторник, 28 число. В дневные часы столбики термометров зафиксируют отметки плюс 24, плюс 26 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В своем телеграм-канале он сообщил, что такая же температура ожидается в столице в последний день месяца, 31 июля. Метеоролог добавил, что в Москве в течение предстоящей недели сохранится высокая вероятность дождей, в котором добавятся локальные грозы. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные. Понедельник – 11 рублей 50 копеек. Доллар – 78 рублей 3 копейки. Евро – 88 рублей 89 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар». Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии. со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке». Илья, привет.
4: Привет, привет.
3: Илья у нас уже не первый раз, значит, ему с нами нормально, не противно. Вот, мы уже говорили о...
4: Даже приятно.
3: О, ну, спасибо на добром слове. Вот, мы до этого говорили с Ильей о разных опасных животных наших лесов, полей, жилищ. Упоминали очень разных животных, говорили и о комарах, и о клопах, и о... там, тараканах, муравьях, вот много чего обсуждали, вот, и упоминали в том числе клещей. Вот сейчас лето, и люди очень часто проводят время в лесу, где-то на природе, в парках, вот, и, конечно, лично я даже и мои знакомые, мои друзья сталкиваются с клещами. Я в этом году, например, их уже видел достаточное количество, поэтому я решил поговорить с Ильей и расспросить его как следует про какие вообще научные есть данные по клещам, что с ними делать, как защитить себя и не стало ли клещей больше в последнее время, потому что вот есть такое ощущение, что как будто прям вот уже любой практически поход даже в европейской части в лес заканчивается контактами с клещами. Ну что, давай начнем. Вот.
4: Давай.
3: Значит, ну вообще, а кто такие клещи? Вот это что за животное такое?
4: Ну, клещи – это паукообразные, то есть ближайшие их родственники – пауки, скорпионы. И, в общем, если мы посмотрим на взрослого клеща, то мы у него увидим 8 ног, 8 конечностей, да, на которых он передвигается так или иначе. У личинок клещей будет 6 конечностей, но, в общем, конечно, это не насекомые, а паукообразные. Тело их устроено, поделено на две части – там, головогрудь и брюшко. У клещей они, правда, практически не разделены друг от друга, да, они довольно слитые, но особенно если мы представляем классического клеща. Вообще клещей достаточно много, их несколько тысяч видов, и они очень разнообразны, потому что тут любители растений наверняка все вспомнят паутинных клещей, которые живут дома на комнатных растениях и, соответственно, паразитируют на них. Есть хищные клещи, есть водные клещи, есть полевые и кожные, да, которые у нас с вами живут, и наши самые, которые для нас такие самые примечательные, да, это кровососущие клещи, иксодовые так называемые. Это те клещи, которые перешли к такому паразитированию на животных с кровью. На самых разных животных тут мы с вами не исключение, да, то есть они, клещи не выбирают нас конкретно, и, наверное, для клещей мы как раз не самая удобная жертва, потому что чаще всего, когда клещ укусил нас, он дальше изымается из природы фактически, да, потому что, ну, в редком случае мы проводим столько времени на природе, чтобы клещ насосался, отвалился от нас и продолжил дальше свою нормальную жизнь. Обычно все-таки мы оказываемся в помещении и клеща так или иначе убиваем, когда его достаем, вот, и, соответственно, человек для них не самая лучшая пища, они предпочитают в основном других разных животных, если мы будем говорить о взрослых животных, это копытные, ну, и да, на самом деле все крупные млекопитающие, которые мимо проходят, и не очень крупные. А личинки клещей и нимфы предпочитают маленьких животных. Это либо грызуны, это могут быть птицы некоторые, это могут быть рептилии, иногда амфибии. Ну, то есть довольно широкий спектр того, тех животных, которых они могут найти в силу своей такой, наверное, не очень большой подвижности, потому что большинство эксодовых клещей не способны такому активному перемещению, то есть они быстро бегать не могут, хотя и такие тоже есть, но их все-таки сильно меньше, чем таких пассивно ожидающих свою жертву.
3: А вот ты упомянул такие понятия, как личинка, нимфа. Можешь немножко прояснить? Это незрелые, не половозрелые особи, правильно?
4: Ну, да, получается, что это не половозрелые особи. Вообще, если мы говорим о эксодовых клещах, они проходят так, ну, 4 стадии развития. Начинается жизнь их с яйца, когда самка откладывает яйца. Самка откладывает довольно много яиц. Это бывает несколько сотен, а иногда и тысячи яиц. Самка после этого погибает. Обычно ее на этом жизнь заканчивается. То есть все клещи – сироты. Вот, ну и самцы, естественно, тоже после спаривания погибают, и из яйца вылупляется личинка, личинка очень небольшого размера, она несколько миллиметров, пару миллиметров, вот она как раз шестиногая, и личинка – это первая питающаяся стадия, соответственно, она пьет кровь для того, чтобы продолжить свое развитие, и после этого личинка впадает, ну, в нашем климате, личинка впадает в спячку, следующий год еще проводит, превращается в нимфу, ну, а дальше нимфа превращается во взрослую. Вот, получается, 3 стадии, каждая из которых питается кровью. 2 стадии питаются кровью для того, чтобы просто продолжить свое развитие. 3-я стадия питается кровью еще и для того, чтобы в организме развились яйца. Да, было достаточно питательных веществ для развития яиц. У нас обычно цикл развития клеща 3-летний, то есть, соответственно, 2 зимовки. Бывает 4, это в более холодном климате, когда, соответственно, клещ просто не в состоянии напитаться такого количества крови, у него нет столько времени, чтобы пройти развитие. Вот, и бывает 2-летний цикл развития, соответственно, в более южных регионах, где, соответственно, некоторых, несколько стадий можно прожить за один теплый сезон. Вот. Но в основном можем говорить о том, что вот жизнь клеща – это 3-4 года, каждый сезон из которых он должен напиться определенного количества крови. Личинка и нимфа питаются кровью по одному разу, то есть им достаточно один раз выпить полную порцию крови для того, чтобы продолжить свое развитие. Но если этого недостаточно, то есть кровь выпила меньше, то может происходить и в повторное питание крови.
3: Хорошо. Тогда вот, допустим, если мы на себе обнаружили некое существо и подозреваем, что это клещ. Вот, я понимаю, что, конечно, радиоформат он не совсем удобен для этого. Проще, наверное, было бы показать картинку. Но все-таки, может быть, есть какие-то признаки? Многие люди слышали про клещей, но не думаю, что все хорошо представляют, как они выглядят. И самое главное, как они отличаются от других животных. Вот. Может быть, есть какие-то характерные признаки? Вот ты увидел нечто ползущее у тебя по руке. Вот как понять, что это клещ?
4: Ну, во-первых, все клещи, они плоские. Такие, да, вот если вы видите плоскую изюмину, которая ползет по вашему телу, с большой вероятностью это клещ. Ноги расположены по бокам тела, само тело напоминает скорее вот, ну, либо изюминку, либо арбузное зернышко. Вот очень, наверное, такая хорошая форма, описывающая его. Спереди у клеща находится ротовой аппарат, это сложная структура, да, гнатосома так называемая, который клещ, собственно, и проникает внутрь тела. Дальше располагается голова-грудь с щитком, и щиток может, это такая более плотная хитиновая часть, которая может покрывать полностью тело. Это у самцов и у самок щиток короткий, он не закрывает все брюшко, потому что брюшко у самок многократно увеличивается в размере, если клещ питается. Ну и самкам, опять же, нужно гораздо больше крови, и, соответственно, им важно растягиваться. Ну и по бокам расположены ноги, при помощи которых клещ ползает по вам. В общем, если вы видите что-то плоское, которое ползет по вам, с большой вероятностью это клещ, и если нет крыльев. Потому что такие же плоские могут быть лосиные мухи. Вот. И у лосиных мух бывают крылья, бывает, что они к себе их отламывают. Вот. И, ну, наверное, с этой мухой можно, в принципе, перепутать, но муха, во-первых, быстрее сильно ползает, чем клещ. Вот, ну и мухи встречаются в основном в осенний, летний сезон, а клещи еще и ранней весной. Вот, ну, наверное, вот такие признаки, которые легче всего позволяют как-то отличить клеща, но и все клещи, они такого коричневого, серого, охристовых цветов, вот, хотя среди них есть и более яркие, вот, например, последние годы есть новости о том, что, ну, и данные действительно, что по России распространяется клещ гиалома, это более крупный клещ, он больше сантиметра размером, и он бывает полосатый, с контрастной более окраской, и это степной клещ, который ведет себя совершенно иначе, то есть вот если мы привыкли, наши клещи, они заползают на травинку и там поджидают жертву, такое пассивное ожидание, то гиалома активно ищет свою добычу в силу того, что травы вокруг нету, и маршруты животных тоже очень в степи или в пустыне очень разрозненные, то есть они не всегда ходят по одним и тем же дорогам, как это делают наши лесные животные. Соответственно, гиаломы вот активно достигают свою добычу, и они прям бегут за ней. Вот это, наверное... Ну, но, с другой стороны, гиалому сложно с кем-то перепутать. То есть, если на вас ползет такое же что-то похожее на паука и почему-то именно интересуется вами, то это, конечно, с большой вероятностью тоже клещ, потому что все другие, ну, те же пауки, они на человеке оказываются случайно и ни в коем случае, конечно, не стараются достичь вас, добежать до вас, потому что вы для них, ну, не хоть неинтересный объект, да, возможно, даже опасный.
3: Вот ты сказал, что начал появляться вот этот степной клещ. А вот спрошу такую вещь, не то чтобы это супернаучно, я не читал про это, вот мне интересно твое мнение. А чисто субъективно от многих своих друзей, знакомых слышу, что как будто бы клещей стало больше. А может ли быть такое, что действительно ареал других видов изменяется, расширяется, и в целом клещей с нами стало больше?
4: Ну, тут важно... Во-первых, да, действительно есть такие данные, и многие ученые говорят о том, что действительно есть вот это ощущение, что, ну, оно, скорее всего, действительно правдивое, что после какого-то периода затишья, то есть, условно, наверное, последних лет Советского Союза, численность клещей начала активно увеличиваться, и действительно стало больше. Вот, но сказать, что их прям становится огромное количество, в общем, наверное, будет неправдой. Вот часть клещей в нашей эксодовые клещи, они все-таки больше распространены к таежной зоне, и, соответственно, я бы сказал, что наоборот, если будет климат сильно меняться, и там зона тайги будет сужаться, то и клещей должно, как бы их, этих клещей, этих видов ареал должен становиться, наоборот, чуть меньше, то есть там степные могут расширять свой ареал, лесные, наоборот, по идее, наверное, должны уменьшать, но мы этого не видим. Вот, я думаю, что и клещей стало больше, и, во-первых, у нас стала скорость распространения информации сильно больше. Мы действительно сейчас, ну, если кого-то укусил клещ, мы об этом узнаем очень быстро, и это не только с клещами происходит, поэтому у нас все время нашествие то одних животных, то других. Часто это связано просто с тем, что люди стали больше замечать. Плюс, ну, у нас города стали разрастаться, они стали попадать на природные места обитания все больше и больше. И, соответственно, люди все чаще и чаще контактируют с дикой природой и, соответственно, контактируют с клещами, которые там всегда обитали. Ну и, наверное, есть еще тренд, что люди стали больше времени проводить на природе. И с этим тоже может быть связано возросшее количество укусов. Вот. Ну и, наверное, в какие-то года, безусловно, я думаю, что, может быть, в 90-е были упущены моменты, когда с клещами активно боролись, там было не до этого, и, соответственно, численность в тот момент могла их стать сильно выше, и, возможно, она просто сохраняется на том же вот на уровне, на плато.
3: Ой, в связи с тем, что ты сказал, сразу несколько вопросов у меня. Ну, во-первых, ты говоришь, что вот из-за того, что застройка пошла, ну, мы все это наблюдаем, за город, и, наоборот, сейчас считается модным жить в каком-нибудь ЖК, в котором рядом есть природа, какой-нибудь лес, та же самая Новая Москва. Вот. И вот иногда такое мнение, раньше, по крайней мере, встречал, что вот клещи, да, энцефалит, это где-то вот ты в поход, там вот как в Советском Союзе, с рюкзаком куда-нибудь на Байкал, значит, идешь там по таежному лесу, и вот там-то клещи, да. А тут, ну что, где, как в Подмосковье-то нет ни клещей, ни энцефалита? Вот тогда, получается, мой вопрос даже разделяется на два. Значит, первое, вот где вообще можно встретить клещей, да, можно ли их встретить не только в каком-то глухом лесу, а буквально в парке, Вот можно ли встретить, например, где-нибудь в каком-нибудь лесопарке на юго-западе Москвы, ну, условно говоря. Вот. И второй вопрос. Встречается ли энцефалит в, допустим, в европейской части России, в Подмосковье?
4: Ну, отвечая на твой первый вопрос, действительно, клещи живут не только в природных, полностью природных диких местах, хотя, безусловно, численность их там сильно выше, и в некоторых регионах России численность сильно выше, на Дальнем Востоке и в Сибири, безусловно, их сильно больше, чем в европейской части, и там, гуляя по полям, вы их наберете на себя сразу несколько десятков, и в Москве себе такой, в Московской области представить себе довольно трудно, ну, только если там не пойти в раннее весной, самый гулять по полям и, да, не осматривать себя вообще, там, наверное, ну, штук там 5-7 ты можешь на себя набрать за одну прогулку. Но все-таки это не такая нетипичная ситуация, когда вот действительно мой опыт, по крайней мере, работы на Дальнем Востоке, говорит о том, что то, что на тебя заполз клещ, это абсолютно нормальное явление. Но опять же, вся моя работа на Дальнем Востоке была связана не с, там, с Владивостоком, да, не с Хабаровском, а с посещением природных мест. Безусловно, там этих животных сильно больше. Они традиционно вообще не лесные, а такие вот выбирающие между собой такие, наверное, места с переходным ландшафтом. Это могут быть пойменные луга, это могут быть опушки леса, это могут быть тропы или просеки. Опять же, вот на территории Москвы проще всего найти клещей около крупных лесных массивов, но не в самих массивах, а около них. Ну, например, там около Лосиного острова есть большая часть вырубки или полей около жилого массива, прям, ну, дома находятся на границе Лосиного острова. И вот в этих местах клещи очень любят обитать, потому что там ходит большое количество животных. Безусловно, из Лосиного острова выходят и лоси, и там, и кабаны, и так далее. Там гуляет много людей с собаками. Вот. И такие места для клещей предпочтительнее. Они выбирают тропы, где животные чаще всего появляются. Там встретить свою потенциальную жертву вероятность гораздо выше. Вот. Ну и, соответственно, в городе, в принципе, клещи тоже есть, хотя их сильно меньше. Они есть на газонах, они есть около парков. Ну, там наверняка на юго-западе тоже есть, конкретно точно не знаю, но думаю, точно встречаются. И плюс интересно, что в территории Москвы, например, на территории Москвы клещи могут встречаться круглогодично. То есть за счет того, что газоны не покрываются снегом, часто проходят теплые трубы, да, под землей, соответственно, клещи там могут сохранить активность на протяжении всего года. И я знаю собачников, когда вот собаке действительно клещ присосался зимой, когда ты вообще этого не ожидаешь. То есть встречи могут происходить в городе, и вы от этого не застрахованы. Но, безусловно, в городах с клещами стараются бороться, и плюс для них все равно это не очень комфортная среда, газоны выкашиваются, ну, и обрабатывают их препаратами, надеюсь, по крайней мере, по документам это делают. Вот, соответственно, численность клещей становится сильно меньше. Что касается заболеваемости, то Лайм и лихорадка Лайм – это такая, наверное, ну, две у нас болезни, которые чаще всего вспоминаются, когда говорят о клещах. Это лихорадка Лайма или боррелиоз – это бактериальная инфекция. И, соответственно, клещевой энцефалит – это вирусная. И Лайм распространен по территории России довольно равномерно. Соответственно, вероятность заразиться Лаймом примерно одинаковое, что на территории там, Московской области, что на территории Сибири. А что касается энцефалита, то энцефалит – это болезнь очаговая, природно-очаговая, и клещи неравномерно ей заражены. Да? Соответственно, есть очаги, и там вероятность, что вы, клещ, который вас укусил, будет переносчиком энцефалита, сильно-сильно выше. Ну, если мы будем говорить о Москве, то ближайший к Москве энцефалитный регион – это Тверская область, и то не все точки Тверской области, но вот Конаково точно, я знаю, это такой один из природных очагов энцефалита, и там вероятность заразиться выше, но она, опять же, не 100%. Это не значит, что ваш первый попавшийся клещ, который вас укусил, будет сам болеть энцефалитом и еще и вас заразит. Вот, а боррелиозом можно заразиться на территории Москвы. Энцефалитом на территории Москвы практически, ну, то есть это могут быть, наверное, единичные случаи, когда или завозной клещ, такой тоже может быть, или он действительно болеет, но практически нулевая вероятность заболеть энцефалитом в Москве.
3: А вот расскажи про, что такое вообще очаг, ну, может быть, коротенько, и вообще, как это происходит, потому что тоже, ну, как бы интересно на основании того, что ты говоришь. Вот ты говоришь, что энцефалит – заболевание очаговое, да, и вот в Конаково есть, ну, очевидно, где-то в Сибири. Как это вообще вот
4: происходит? В Сибири, на Дальнем Востоке, и при этом это разные штаммы энцефалита, и мы знаем, что дальневосточные штаммы, сибирские, они гораздо более опасны для людей, там выше летальность, выше инфекционная способность, собственно, клещи с большей вероятностью передадут вам этот вирус, и он у вас с большей вероятностью начнет существовать. Соответственно, ну, а наш штамм, европейский штамм, он чуть более легкий, не знаю, хорошо ли так и плохо говорить, но, в общем, действительно, вероятность умереть от него, по крайней мере, сильно меньше, хотя последствия, безусловно, могут быть сильные. Природно-очаговая болезнь – это болезнь, которая существует в определенном месте в животных, да, и она там циркулирует, особо не выходит за пределы. Энцефалит в природе содержится в разных млекопитающих, да, живет и в копытных, и в хищных, и, соответственно, клещи при питании заражаются вирусом энцефалита, и дальше они его несут в себе и, соответственно, передают всем остальным. Вот, и да, вот, и, собственно, клещ, наверное, тоже от энцефалита не чувствует себя хорошо, потому что это вирус, который развивается внутри его организма, вот, и попадает в слюны и железы, и дальше, собственно, из слюны он как раз попадает в организм человека или в организм другого животного. То же самое с боррелиями. Боррелии живут тоже внутри клещей, тоже паразитируют на них и постепенно попадают в человека через слюны и железы. Но вот мы знаем, что боррелии не всегда выходят в слюны и железы, то есть большой вероятностью даже если клещ болеет сам боррелиозом, да, у него есть этот лайм, вот, то не всегда он его передаст вам. Поэтому это вот тоже показатель, вы отнесли клеща, проверили его и думаете, что дальше вы умрете. Не всегда так это происходит, да, не всегда клещ передаст возбудителя вам. И это связано не только со временем, которое он пьет, но и с тем, что просто у него не находится это в слюнных железах. Вот. Но если клещ сам сильно болеет, у него высокий титр бактерий внутри организма, то, соответственно, конечно, и в слюне и вероятность их содержания сильно выше.
3: У нас вот 3 минутки до перерыва, и не хочется брать супер какую-то большую тему, но просто анонсирую, что во второй половине передачи мы поговорим про то, как раз как защититься, что с этим всем делать, как правильно себя вести на природе, и уж если вас укусило или вы обнаружили на себе клеща, как вообще с этим быть. Вот. Но все-таки, раз мы заговорили про энцефалит и про болезнь Лайма, можешь буквально, ну, я не знаю, может быть, даже так последовательно возьмем какое-то одно заболевание, чуть-чуть про него скажем, и потом другое заболевание. Вот какое тебе больше нравится, с кого начнем?
4: Ну, наверное, с Лайма, поскольку он более распространен, вот им все-таки вероятность больше заболеть. Поэтапно, ну, вас укусил клещ, дальше боррелии попали в ваш организм, они у вас там начинают активно размножаться, и это вызывает у вас разного рода иммунный ответ. Да,
3: боррелии – это бактерии, которые…
4: Боррелии – это бактерии, да, очень небольшие бактерии, такие спиральные, вот, и, соответственно, клещ пьет в вас кровь, и бактерии постепенно попадают в кровь. Тут как раз связано время, хотя мы знаем, что, например, сутки или двое уже не играют большой роли, с большой вероятностью, что сутки, что двое, вы все равно заболеете. По крайней мере, статистических различий мы не видим. Вот если клещ меньше 16 часов присосался, то говорят, что вероятность заболеть боррелиозом сильно меньше. Поэтому тут важно снять клеща максимально быстро. То есть как только он к вам присосался, быстрее его снимите. Дальше бактерия начинает размножаться у вас постепенно в организме. Вот. И самый простой симптом – это, ну, во-первых, если вы чувствуете какое-то изменение состояния, то есть если у вас температура начинается и так далее, это надо обратиться к врачу. Вот. Но при лайме еще на месте укуса часто появляется такая мигрирующая эритрема, это красное кольцо, которое может увеличиваться в размере, может уменьшаться, может появляться, пропадать. Вот. Это, безусловно, очень плохой симптом. Часто его путают с аллергической реакцией на укус, но нет. И еще иногда на месте укуса вот такой пузырек образуется. В общем, если вы видите какие-то изменения воспаление на месте укуса, это большой повод задуматься, даже если вы думаете, что вас клещ не кусал, но при этом видите кольцо на коже, ну, лучше обратиться за помощью. Чем быстрее обратитесь, тем лучше, потому что плохое последствие боррелиоза – это артрозы, артрит, вот все проблемы, связанные потом с опорно-двигательной системой, которые очень длительное время не проходят, ну, это и остается таким вот хроническим течением, что ли.
3: Вот про как лечить, как и что там с энцефалитом, мы во второй половине передачи скажем. Сейчас я напомню нашим слушателям, у нас в гостях Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологии, лауреат премии за верность науке. Слушайте нас после перерыва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц... Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке». Илья, привет еще раз.
4: Привет еще раз.
3: Сегодня мы говорим чисто про клещей. Хочется сказать все о клещах и с чем их едят, но клещей не едят, скорее происходит наоборот. Клещи едят нас, их интересует наша кровь, но, впрочем, не только наша. В общем-то, их больше интересуют, конечно, млекопитающие, скорее всего, даже другие. Об этом мы говорили в первой половине. Также мы рассказали вот это ощущение, что их стало больше, это правда или неправда. Как они вообще выглядят, как понять, что на тебе клещ ползет. Предлагаю к самому страшному, но потом решение. Как это проблема, еще большая проблема, и потом решение. Вот, значит, мы говорили о боррелиозе или болезни Лайма. Кстати, Илья мне вот до передачи рассказал, что интересное происхождение названия. Вот давай, может быть, еще чуть-чуть про Лайма поговорим, буквально вот финализируем. Значит, ну вообще, откуда произошло название, лечится ли это заболевание, как его лечить? Вот ты сказал, что надо пойти к доктору. Вообще доктор может помочь? Есть ли какое-то специфическое лечение, какой-то антидот? И дальше перейдем уже к энцефалиту.
4: Ну, болезнь Лайма действительно названа так по населенному пункту в США. Олд Лайм, собственно, небольшой городок, где в 1975 году, это штат Коннектикут, впервые было обнаружено, зарегистрированы случаи этой болезни. Там был такой ревматоидный артрит, и впервые вот установили, что действительно причина этого заболевания – это бактерии, боррелии, их там несколько видов сейчас мы знаем. И собственно, причина распространение этих бактерий – это клещи, да, которые переносят ее. Что касается лечения, действительно, с Лаймом тут получше ситуация. Это болезнь, которая довольно эффективно поддается лечению, особенно на ранних этапах. Соответственно, антибиотикотерапия, да, работает эффективно против бактерий, против боррелий. Это чаще всего применяются антибиотики широкого спектра. Вот, но тут сразу надо сказать важный дисклеймер, что я ни в коем случае никому не советую и не говорю пить антибиотики без назначения врача, потому что чаще всего это приводит потом к плохим последствиям, да, к антибиотикорезистентности, которая у бактерий все-таки формируется. Вот, но действительно антибиотики широкого спектра работают хорошо. Тут важно довольно рано продиагностировать заболевание. Против Лайма не существует вакцин. Я где-то читал историю, что когда-то была разработана вакцина в США, опять же, но там были то ли побочные эффекты с ней связанные, то ли еще что-то. И, в общем, поднялась большая волна, которая привела к тому, что вакцину перестали использовать, и фактически сейчас ее не существует. Но, опять же, если вас укусил клещ, то, соответственно, дальше я всегда рекомендую, ну, как бы каждого клеща проверять, наверное, сложно. То есть, если он вас укусил один, и это такая рядовая, случайная ситуация, с вами больше не повторяющаяся, то тут действительно можно проверить клеща. Если вы находитесь в регионе, где вас кусает клещ один за другим, и у вас нет доступа к медицинской, да, организации никакой, то, соответственно, ну, да, нет времени, нет смысла паниковать, да, из-за каждого клеща вы быстрее себя с ума сведете, чем заболеете какой-либо другой болезнью. Поэтому спустя какое-то время, после того, как вы вернулись, обратитесь за помощью для того, чтобы сдать анализы на наличие этих бактерий, на антитела к ним, да, и, соответственно, понять вообще, заболели вы этим или нет. Ну, или если вы наблюдаете ухудшение самочувствия, дальше сразу медицинская помощь. Чем быстрее начнете пить антибиотики, тем будет лучше. Вот, в некоторых случаях лихорадка Лайма проходит сама по себе. Такое тоже бывает. В общем, бактерия, видимо, не очень устойчивая в этом плане, но лучше не запускать. То есть лучше не ждать, что само как-то пройдет. Вот. Но эффективность лечения обычно очень высокая, и дальше, если даже что-то сохраняется в виде артритов, то это симптоматическое лечение в соответствии с симптомами, которые есть у вас.
3: Я вспомнил, что я в прошлый раз тебя спрашивал, кусала ли тебя гадюка, и какой был твой ответ?
4: Кусала, да.
3: Да.
4: Один
3: да,
4: раз.
3: И еще, кажется, это было в экспедиции, то есть это было...
4: Не, гадюк кусал в Московской области, тут вот у нас знакомого кусала гюрза, я рассказывал, в экспедиции, да, тоже, да.
3: Вот. И теперь спрашиваю, кусали ли тебя клещи, насколько часто?
4: Кусали очень много, то есть и в Московской области присасывались и присасываются регулярно, поскольку, в общем, я оказываюсь весной в лесу часто, да, у меня есть собака, с которой я гуляю по лесу, то, соответственно, клещи присасываются и ко мне, и присасываются иногда и к собаке, и там, не знаю, у меня была неприятная история, когда клещ с собаки спустя несколько дней переполз на меня и укусил меня в кровати, ну, то есть, соответственно, такое тоже может происходить, вам кажется, что вас уже не никого нету, и клещ... ну, вы осмотрели себя, и клещей точно нету, но при этом они оказались на ваших домашних животных и переползли постепенно с них на вас. Это происходит иногда через несколько дней. Вот. Ну, и на Дальнем Востоке, в экспедициях, там, конечно, они кусали постоянно, и в какой-то момент ты просто перестаешь обращать внимание на них. Ну, то есть ты их достаешь из себя, а дальше... Ну, а дальше что делать? У тебя там еще 1.5-2 месяца. Ну, конечно, наблюдаешь за своим состоянием, но надо сказать, что, оказываясь в энцефалитных регионах, все-таки я рекомендую быть вакцинированным от этой болезни, потому что это самый эффективный и действительно работающий способ. Вакцина, она хорошо работает, есть много разных вакцин, есть европейские, есть российские, они есть против разных штаммов, вот, но они работают и перекрестно. То есть, если вы едете на Дальний Восток, это не значит, что... Ну, и не нашли вы там вакцину от дальневосточного штамма, это не значит, что не надо никакую делать. Все равно нужно вакцинироваться, и риск тяжелого течения болезни сильно-сильно меньше. Вот, и... Ну да, это, наверное, такой самый эффективный, только единственное, что об этом нужно, конечно, задуматься заранее, потому что это непростая вакцина, то есть не то, что вы укололись и через 2 дня уже куда-то поехали.
3: Да, я помню, что она повторяется, вакцинирование повторяется, ну, инъекция повторяется спустя несколько месяцев, то есть она...
4: Она трехэтапная, да.
3: Несколько этапов.
4: В хорошем случае трехэтапная, да, там один раз колется, по-моему, зимой, я могу ошибаться в последовательности, и потом 2 весной. Вот, есть короткий цикл вакцинации, когда вы колите с периодичностью в 2 недели, 2 укола, и это считается таким вот экспресс-вариантом. Вот, потом на следующий год повторяется еще один и еще один, то есть 2 года подряд, а потом несколько лет можно не колоть, потому что иммунитет сохраняется, но, опять же, потом дальше опять весь этот цикл нужно повторять из раза в раз. Ну, если вы ездите в энцефалитные регионы, если вы живете на территории Москвы, то колоть в целом бессмысленно, да, ну, то есть зачем мучить лишний раз свой организм, вот, но прививки работают хорошо, и тут как бы я сторонник вакцинации.
3: Запомним эту мысль и про вакцинацию, и про то, что клещ переполз с собаки на тебя. И у меня тоже есть... Во-первых, у меня есть собака, а во-вторых, у меня есть вопрос в связи с этим. Но мы обещали про энцефалит немножко еще рассказать, вот так вот даже в противовес болезни Лайма, боррелиозу. Давай немножко про энцефалит. Вот что это за болезнь, насколько она страшная, есть ли против нее лечение?
4: Ну, против энцефалита это вирусное заболевание и тоже вызывающее разные последствия в организме, но, наверное, самое опасное, ну, там бывают местные всякие кровоизлияния, такие геморрагические небольшие истории, но это не самое страшное, самое неприятное то, что он может вызывать отек оболочек мозга, может вызывать, собственно, заболевание мозга, воспаление мозга, менингиты, и дальше приводить к инвалидности на всю жизнь, то есть ну, люди фактически становятся в таком вегетативном состоянии, и это сказывается и на физических движениях, это сказывается на умственных. Ну, то есть фактически человек остается инвалидом, если болезнь сильно запускается. При этом лечение явного нет, там иммуноглобулины колят, насколько я знаю. Но в любом случае, как только вы обнаружили у себя, если, не дай бог, вы обнаружили у себя энцефалит, то, конечно, нужно обращаться за медицинской помощью. Опять же, это симптоматическое, поддерживающее лечение и так далее. Это все позволяет снизить серьезные последствия нейродегенеративные. Вот. Но лучше всего проверять клеща. Да? Если клещ болеет энцефалитом, то тоже обращаться сразу за помощью, чтобы начать лечить до того, как у вас появились какие-либо симптомы. Вот. Но... Да, я понимаю, что вот явного лечения против энцефалита конкретно не существует.
3: Я, кстати, читал историю, как советские ученые выделили энцефалит. Вот ты рассказал, что боррелиоз, болезнь Лайма описали как раз в США, а с энцефалитом просто очень много сталкивались людей, которые поехали там на разные сибирские стройки, это еще было до войны, и, соответственно, они ходили по деревням, и сталкивались с такими странными вещами, которые для местных старожилов были неочевидны, и самое главное, они это не связывали с клещами. То есть просто у людей были, например, там рука отнялась в какой-то момент, какой-нибудь там, допустим, старик, просто это считалось, что вот так вот случилось. И в дальнейшем очень долго, там, не знаю, десятилетия исследователи не могли выделить этот вирус, и вообще они не сразу пришли к этой мысли, что это вирусное заболевание, что надо искать вирус. И отдельно, конечно, впечатляет некоторого рода, ну, я не знаю, как это назвать, что-то среднее между таким научным интересом, научным подвигом и некоторым самопожертвованием, когда люди знали, они уже поняли, что вот в определенных регионах Сибири встречается это заболевание, туда ехали молодые исследователи, аспиранты, естественно, их кусали клещи. Они заболевали периодически, несколько исследователей переболели и даже погибли от последствий. Но, тем не менее, вот люди туда ехали, вот эти аспиранты, и рано или поздно они поняли, что это за болезнь, откуда она возникает. Это, конечно, вот эта история впечатляет.

0: личную историю про клеща, который присосался к собаке, а потом перешел на человека. Я вот тоже несколько раз был в этом году в лесу, и мы видели клещей у людей на руках, на ногах. Ну, я уже устал своим друзьям объяснять, что шорты — это не самые лучшие, даже если жарко, жаркое лето, не самая лучшая форма одежды, чтобы ходить в лес. Я вот, честно говоря, когда мы первый раз сходили и так много клещей встретили, я взял всю свою одежду и даже рюкзак, и постирал ее. Вот, после возвращения. Это у меня, так сказать, избыточная тревога. Вот может ли, например, клещи остаться где-то на одежде или в рюкзаке, например, а потом уже дома переползти на тебя? Или ты оцениваешь вероятность этого события как минимальную?
1: Да нет, не оцениваю. Как раз, да, бывает такое, что клещ ползает по одежде, в складках одежды, и после этого, если вы длительное время находитесь с этой одеждой вместе, то он, в принципе, может на вас переползти. Безусловно, если вы пришли домой и там сняли одежду, повесили ее на стул, то вероятность, что клещ до вас доползет в вашей квартире, ну, сильно меньше, да. Если вы, там, не знаю, сидите в этой одежде на диване потом у себя, потом, опять же, садитесь на этот диван уже раздетым или там спите на этом, в этом же месте, то, соответственно, конечно, вероятность того, что клещ переползет на вас, потом по-прежнему сохраняется. Клещи присасываются далеко не сразу. Это, с одной стороны, минус, да, то есть мы его не сразу можем там обнаружить на себе. С другой стороны, большое преимущество, потому что это вам дает какое-то время, вот, чтобы сохранить себя. Клещ, попадая на ваше тело, дальше начинает искать какое-то подходящее место, которое для него является оптимальным для укуса. И дальше, пока он находит... Он находит это место и вот присасывается к вам. Это может пройти вот момент, пока он к вам прикрепился, до того момента, пока он на вас присосался, несколько часов. Вот. И это хороший промежуток для того, чтобы вам либо его обнаружить, либо действительно хороший способ это почистить одежду, постирать одежду, вытряхнуть ее. Все это, да, действительно работает очень эффективно. И тут одежда, правильно подобранная одежда, это очень важный вот такой способ предохранения себя в лесу от клещей.
0: Какая хорошая одежда от клещей?
1: Длинные рукава, безусловно, длинные штанины. То есть чем меньше будет голых участков кожи, тем меньше вероятность, что клещ доползет до нее. Высокие носки, и действительно хороший способ – это заправить штаны в носки. Опять же, это препятствует тому, что клещ попадает к вам под штанину и дальше начинает свое победное шествие выше. Да, мы тут должны понимать, что клещ не прыгает на вас с деревьев, они могут оказываться на высокой траве или на высоких кустах, но выше 2 метров точно клещ никогда не заползет. Обычно все-таки говорят, что это 1,5, это вот предельная высота. Чаще всего ниже эта трава, там, ну, уровень колена — это вот то место, где клещ действительно может на вас попасть. Соответственно,
0: как он?
1: Ползут
0: просто
1: они снизу.
0: Просто ты касаешься этой травинки, и он что делает? Он просто переползает, перескакивает. Это же быстро происходит контакт.
1: Да, эксодовый клещ сидит на травинке, он держится задними ногами, 4 ногами, и передние, соответственно, 4 лапы расставляет вперед. Они нужны для того, чтобы за вас зацепиться, и потому что у него на передних лапах находится орган галера, это орган обоняния. Да? Клещи фактически как такие спутниковые тарелки, они сканируют пространство вокруг, они чувствуют хорошо запахи, чувствуют хорошо тепло. Прежде всего, говорят, что они чувствуют сначала запах и СО2, потому что распространяется гораздо дальше, и они чувствуют это на несколько десятков метров, особенно если крупное животное, ну, лось, допустим. Дальше они начинают чувствовать ваше тепло, ну и, соответственно, готовятся к тому, чтобы прикрепиться к вам, когда вы мимо проходите. Тут работает сразу 2 таких механизма прикрепления. С одной стороны, он действительно может за вас зацепиться коготками и дальше начать ползти на вас. Сегодня исследования говорят, что еще это и статические силы, которые просто притягивают клеща фактически к вам, и вот это как раз даже не обязательно ему прикасаться к вам, достаточно вам просто мимо пройти, чтобы он уже прилетел фактически, да, к вашей одежде. Вот. И дальше, соответственно, клещ начинает ползать, искать место. Выбирают они места теплые, влажные, и там, где

0: вероятность, то, что вы их чешете, гораздо меньше.
1: Подмышка?
0: Это действительно подмышки, это паховая область, это между ягодицами, это там, где примыкают плотно резинки к телу. Может быть, клещ просто не может оттуда уползти, и он там, оказавшись, вынужден уже присасывается. Да, это резинки носков, резинки нижнего белья, ремень плотно притянутый. Вот, и могут заползать выше, то есть, если клещ дополз до... Ну, или он, может, действительно там на плече оказался и так далее, они могут заползти за уши, они присасываются и к животным за уши, и к нам тоже, потому что... Ну, там тоже меньше, там, во-первых, очень близко кровеносные сосуды расположены, а клещу важно добраться до крови. Во-вторых, вероятность, что вы там его счешете или заметите, сильно меньше. Вот, но это не значит, что в других местах клещи не могут присосаться, они могут и в волосяной части головы присасываться, могут в пупке, бывает, оказываются. Ну, то есть... Если, ну, клеща можно обнаружить в самых разных местах, но есть действительно те места, где они встречаются статистически чуть чаще, вот, и, но после прогулки по лесу, после того, как у вас вот длинные рукава, там, головной убор, да, все, штаны заправлены в носки, рубашка в штаны и так далее, все равно после того, как вы вернулись из леса, осмотрите себя со всех сторон, да, осмотрите себя спереди, попросите, чтобы вас кто-то посмотрел сзади. Это эффективно, и да, чаще всего клещи обнаруживают еще на этапе, когда они просто ползают по вашему телу, ну а если присосались, то опять же вы их максимально быстро его удалите, а как мы знаем, это повышает эффективность лечения потом.
1: Два вопроса, тем более 4 минуты до конца. Первый, как правильно удалить, что с этим клещом потом делать? И второе, есть ли какие-то не только средства просто механической защиты, но и, например, репелленты, чего-нибудь еще такое, не знаю, может быть, чеснока поесть или там... ну, это я с улыбкой, конечно, говорю. Да.
0: Но на самом деле, действительно, средства есть, и они работают хорошо. Современные препараты, которые продаются в магазине, если их использовать по инструкции, работают неплохо. Они содержат перитроиды. Перитроиды – это яд такого контактного действия, да, который вызывает паралич у клеща, когда он присасывается, прикрепляется к вам. Они есть двух типов. Есть для использования на тело, и есть использование для использования на одежду. И часто они работают действительно хорошо, особенно если правильно обработать одежду. Я вот рекомендую обработать одежду, положить ее на ночь в пакет, чтобы она еще сильнее пропиталась, и после этого надевать на себя эту одежду. И действительно, чаще всего клещи после этого не присасываются. Вот, если клещ присосался к вам, то дальше его нужно извлечь максимально быстро. Если вы не умеете это делать сами и вообще никогда этого не делали, можно обратиться в любой травмпункт. Врачи умеют доставать этих клещей. Есть масса устройств, которые продаются в аптеках. Это и ниточки, и разные поддевающие штуки. И они вроде как работают хорошо. Я сам никогда не использовал, потому что знаю... как проще его достать, ну, как его достать механическим путем.
1: Расскажи.
0: Не надо заливать, да, не надо, главное, заливать маслом, не нужно заливать спиртом, потому что вы убьете клеща, действительно, ему от масла станет неприятно, он, скорее всего, задохнется, потому что он дышит через брюшко, торчащее наружу, но он может остаться мертвым просто внутри вас, и из слюнных желез все равно будет все выделяться к вам, и мертвого клеща надо, опять же, будет извлекать. Дальше клеща не нужно тянуть просто, у него на гнатосоме расположены зубцы, которые направлены в обратную сторону. И фактически вы его сильнее там, ну, то есть он заякоривается там, и часто это приводит к тому, что вы отрываете переднюю часть клеща от задней, брюшко достаете, а рот остается внутри, ротовой аппарат, и слюны там железы
1: слюна,
0: опять же,
1: да,
0: там остаются.
1: То самое.
0: Да. Вот, лучше всего увеличить отверстие. Соответственно, либо вы раскачиваете клеща в разные стороны, влево-вправо, отверстие становится чуть больше, и вы его легко достаете. Либо его можно выкручивать, и это зубцы позволяет на гнатосоме сложить в сторону и, соответственно, вытащить клеща. Можно крутить его против часовой, по часовой. Тут неважно, в общем, в любую сторону крутите, и так клещ достанется.
1: То есть берем клеща и аккуратно его начинаем вращать.
0: Да, берем его максимально близко к коже, да, там, собственно, находится ротовой аппарат, там самые плотные части клеща, брюшко мягкое, его легко оторвать, а вот там голова-грудь, она прочная, хитиновая, поэтому возьмите либо пинцетик, либо вот эти специальные устройства и потихонечку доставайте клеща. Иногда можно обычной ниткой тоже завязать узелок в основании клеща и тоже его так потихонечку доставать, да, это самые такие эффективные способы. И дальше после этого клеща можно отнести на проверку, чтобы узнать, действительно ли он переносил какие болезни. Может быть, он сам по себе был абсолютно чистый, и вам вообще нет смысла паниковать.
1: Очень простой, очень короткий вопрос. А где клеща могут проверить? Вот куда идти?
0: Насколько я знаю, этим занимаются санэпидемстанции. В Москве занимается Институт тропической медицины. Вот если вы в Москве находитесь, то точно можно обратиться за помощью в Институт тропической медицины. Там и клещей проверяют, и там можно проверить себя, если вы вернулись из какой-то другой страны или из другого региона, и вас опять же укусил клещ, вас проверят на спектр всех болезней, потому что, напоминаю, что клещи переносят огромное количество разных лихорадок. Если там вы были где-нибудь в Средней Азии или на Дальнем Востоке, возможно, у вас есть другие болезни, и там вы скажете, из какой страны вы приехали, где вы находились, и, собственно, определят спектр, который нужно проверить, на что нужно проверить.
1: Илья, спасибо тебе огромное за, как всегда, очень интересный разговор. Мне кажется, ты в нужном темпе все успел, вот все, что я хотел, и беседа получилась очень полезной.
0: Спасибо большое, что зовешь, я всегда рад.
1: Да, и я тоже очень рад всегда с тобой пообщаться. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Илья Гамыранов, зоолог, сотрудник Сколковского института науки и технологий, лауреат премии «За верность науке», а мы услышимся в следующую субботу. Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям. После 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

Я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: И говорит Москва.
1: Наш рассказ вполне серьезен. Родилась в одном колхозе, расцвела потом на розе Монечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы, синие очи, косы русы, ну, короче, Монечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали: Манечка. Видят все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Неведин, в председательской победе в институт в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут: ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родителей, соседи.
2: Только что же она не едет, Манечка?
1: Пишут ей односельчане: объясни свое молчание,
2: приезжай скорее, Маня, Манечка.
1: Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут: Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка?
2: Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка.
1: Говорит сердясь, я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная,
2: Манечка.
1: А жить хочу в кругу семьи, а мне чужда периферия, не поеду, есть другие,
2: Манечка.
1: Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит,
2: Манечка.
1: Земляки на миг смутились, говорят: скажи на милость, что ж с тобою приключилось, Манечка? Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка. Весь рассказ.
2: Ее нет морали.
1: Вы такую не встречали.
2: Она, возможно, в зале.
1: Маня!
2: Манечка!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Только шашки подвысь, мы все в полях родились, нас крестила в походах шрапнель. Пеленала шинель, да шальная метель, колыбельные песни нам пела. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в полях родились.

А мы пришпорим коня и до победного дня будем вместе в едином строю. И отчизну свою, и родную семью защитим мы в смертельном бою. А ну-ка, шашки подвысь, мы все в полях родились, мы в

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только...

в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

если в самолете ты летишь, если ты к столице приближаешься, если сверху на Москву глядишь, зная, что тобою ожидаются.

даже если на краю земли, где чужой звездою небо мечено, вспомнишь непременно ты вдали огоньки родные тихим вечером.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
2: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума.
4: Каждую среду после 8 вечера
5: разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях.
4: Яндекс.Дзен. Говорит МСК.
5: Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались.
4: ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва».
5: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ.
4: Ищите наши аккаунты в соцсетях.
5: Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
0: Право знать. Говорит Москва.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Адам. Гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной, забыв зарок заветный, решила с яблони одной отведать плод запретный. И хрустнув тонкой кожурой, Адам успела: «Ева, ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора,

0: королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Говорит Москва. Поющая

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: наша самба так, так, так. Вечно нам бы так, так, так. Под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка взгрустнется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

0: квадраты, положила в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Виды любовных зависимостей. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
3: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
1: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
8: 94,8 FM.
9: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезд.

у детской кроватки тайком, ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь

сила любви, как будто мир, стезя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье мир, не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право нет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Закаляйся, если хочешь.

кто влюблен. Расступаются горы и земли красота. Открывается вновь, я прошу тебя, сердце.

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже кто-то? Неужели изменилось что-то вдруг? На притихшем вот

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Разве можно от женщины требовать многого? Вы так мило танцуете, вас есть щик. От вас и не ждут поведения строгого. Никому не мешает ваш муж старик. Только не надо играть в загадочность и делать из жизни ревин трист. Это все чепуха.

0: несомнен, с большими данными. Ты четыре банкротства прилично стаж. Вас воспитали чуть-чуть по-странному. Я б сказал европейский фокстрот и пляж. Я вас так понимаю, я так вам сочувствую. Я готов разодраться на 100 частей. 18-й раз я спокойно присутствую при одной из обычных для вас смертей. Я давно уже выучу все завещание и могу повторить вам в любой момент. Фокстерье люлю отослать в Испанию, где живет ваш любовник, один студент. Ваши шляпки и платья раздать учащимся, а дессу сдать в музей прикладных искусств. А потом я и муж, мы вдвоем потащимся покупать вам на гроб сильный куст. Разве можно от женщины требовать многого? Там, где глупость божественна, ум ничтожен.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
3: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь здесь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо стигнутым не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А мы работаем, пускай устали мы, но от усталости никто не хмур. Под вечер солнышку мы скажем на небе: не уходила б ты наперекур. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить.

ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не белым облаком, царей летящую на парусах. Надо, надо, надо нам, ребята,

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой. И все пройдет, ты только спой. Мне весь день одно твердит жена, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ах, почему ты весел, почему мил, почему ты милый, почему весел? Мне весь день мешает.

Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и пой. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

рассветы росные уходят месяцы далекой осенью. С тобой мы встретились, но дни прошедшие.

осенью. Ах, осень серая ждет зиму белую. Ах, сердце, сердце ты, что с нами сделала? Любовь растаяла в тумане льдинкою, а мне оставила свою грусть.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки, Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста, и роза падает с куста тебе на грудь.

0: она, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

меня. Пусть бегут столетия, вспоминай меня. И зимой, и летом буду ждать тебя. Где бы ни был ты, я...

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной. И мне совсем ничего не страшно, даже

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя ракета.

куда-то я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.